0: ядерного терроризма. По данным российской стороны, украинский беспилотник поразил машинный зал 6-го энергоблока станции. Глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что дрон управлялся по оптоволоконной связи, что исключает случайный характер удара. Ранее обеспокоенность инцидентом выразил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе.
1: О регионах.
0: В Луганской Народной Республике восстановят педагогический колледж в Старобельске, разрушенный в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, на месте разрушенного здания будет построен новый корпус. Пасечник подчеркнул, что колледж продолжит работу и подготовку педагогических кадров. Напомню, в ночь на 22 мая беспилотники ВСУ нанесли удар по студенческому общежитию, где находились 86 человек. В результате погибли 21 человек, еще 44 получили ранения.
1: О Ближнем Востоке.
0: Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран в ходе переговоров о прекращении конфликта согласился не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News. Трамп также добавил, что потенциальная сделка подразумевает, что сразу после подписания может быть открыт Ормузский пролив.
1: О пожарах.
0: Пожар на площади около 500 квадратных метров в одном из зданий Бийска ликвидирован. Об этом сообщает ГУМЧС России по Алтайскому краю. Предварительная причина пожара уточняется. Погибших и пострадавших нет. Людей в здании не было, говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено 34 человека и 13 единиц техники. Накануне вечером в Бийске загорелась крыша двухэтажного неэксплуатируемого здания. Существовала угроза распространения огня.
1: Обо всем.
0: Французская полиция задержала 416 человек во время беспорядков, охвативших ряд городов страны после победы парижского клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на главу МВД Франции. Как отметил министр, 283 человека были задержаны в парижской агломерации. Глава ведомства также узнал, что в ходе беспорядков пострадали 7 сотрудников полиции. В финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште, парижский клуб обыграл английский «Арсенал». Основное время и два дополнительных тайма завершили со счетом 1-1 в серии пенальти. ПСЖ оказался сильнее 4-3. Ворота французской команды в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии. На связи Александр Харченко, военный корреспондент «Артидок». Саша, я тебя приветствую.
3: Да, приветствую, Ван.
2: Уже по фронту, ну даже не совсем по фронту, а какова реальная обстановка с объездными дорогами у нас в разных регионах, в приграничье? В приграничье особенно, это которые на самом деле далеко от линии боевого соприкосновения, но из-за нашествия дронов огромное количество, как по крайней мере пишут некоторые телеграм-дома, сгоревшей техники, сгоревших автомобилей вокруг, в том числе и военной техники. И такое мы тоже наблюдаем. Скажи, пожалуйста, вот насколько вся информация, она соответствует действительно, насколько серьезная ситуация?
3: Ситуация серьезная, но не такая критическая, как, собственно, и рисуют там в телеграм-каналах, что якобы все дороги оказались завалены сгоревшими грузовиками. Нет, не так. Да, действительно, в определенных местах, например, возле Мариуполя, рядом с Дебальцево, там есть скопление сгоревшей техники. Ну, насколько я понимаю, в одном месте просто там несколько хорнетов работали и создали такой завал. Конечно, эти дороги еще не напоминают дороги там возле Покровска, там, не знаю, возле Константиновки и так далее, но тенденция пугающая. И с этим непосредственно нужно бороться. То есть не думайте, что по этим дорогам нельзя проехать. А вот в интернете появляется видео, да, вот этих сгоревших машин. А кто же их снимает? Это снимают проезжающие мимо машины волонтеров и, ну, других, соответственно, участников дорожного движения. Дороги-то открыт, ну, там, возле Мариуполя периодически, там, возле Мелитополя там перекрывают для движения, но это не значит, что прям все остановилось, но очень сильно осложнилось. Дело в том, что А сейчас вот эти «Хорнеты», они висят над такими большими трассами. Это их основная цель. То есть, в принципе, если вам нужно доехать из пункта А в пункт Б, достаточно проехать такими небольшими дорогами, может, даже проселочными дорогами, и вы попадете. То есть этих «Хорнетов» не такое огромное количество, что они просто заполонили все небо, и нельзя шагу ступить, там, из дома вышел, и тебя сразу «Хорнет» убил. Нет, это не так. Пока они летают только вот над основными магистралями и выбирают максимально жирные цели. Поэтому ситуация рабочая, но с пугающей перспективой. То есть если ничего не сделать, понятное дело, что «Хорнетов» станет больше, постепенно они будут переключаться на второстепенные дороги, будут гоняться уже несколько штук там за одной машиной. И ни к чему хорошему это не приведет. Так что ситуация пока не критическая, но очень пугающая. Вот,
2: ну вот задаются наши коллеги вопросом, а где сети над той же трассой от Мариуполя до Джанкоя? А сети спасут? Вот как можно сети повесить на протяжении всей трассы? Реально это возможно?
3: Повесить. Да, возможно, нет в этом ничего такого. Другое дело то, что на самом деле это не совсем выход. То есть бороться с «Хорнетом» нету одного чудодейственного средства. Вот мы, собственно, сети натянули, и значит, все, теперь можем от Мариуполя до Джанкоя ездить с ветерком и ни о чем не задумываться. Нет, это не так. Противодействие дронам – это всегда комплекс мер. То есть это и натягивание сетей, и выставление там и РЛС, и работы, и РЭП, РР, и так далее, так далее. И нужны системы оповещения, то есть условно те же самые светофоры, то есть если на трассе появился беспилотник, то есть опа, загорается красный свет, все просто сворачивают на обочину, там выходят из машин и так далее. То есть это действительно комплекс мер. Тот же самый, та же самая трасса в районе Покровска, они живут на основе этих правил, которые написаны кровью, и даже вот через поля можно прокладывать сейчас дороги, которые будут, ну, не то что более-менее безопасны, но риск встречи с FPV-дроном значительно снижен будет. Поэтому есть решения, есть технологии. Надо просто использовать, масштабировать и сводить все это в единую систему. А то, что если мы даже на расстоянии 200 километров от линии фронта все дороги затянем сетями, то это не решит проблему беспилотников.
2: Ты наверняка уже видел новость. В городе Галас на востоке Румынии беспилотник влетел в жилой многоэтажный дом. Там два пострадавших, женщина и ее сын, 14-летний подросток. Ну, отделались, по сути, легким испугом, хотя у женщины ожоги. Минобороны Румынии сообщает, что беспилотник российский. Может ли он быть российским или это провокация какая-то? В общем, тебе слово.
3: Может быть российским, ну, у меня нет никакой информации в открытых источниках, собственно, кроме вот этого заявления-то ничего нет, ни обломков там, по крайней мере, мне на глаза не попадались. Я бы, ну, для себя выделил бы такую версию, что не все перехватчики, ну, которые работают по нашим дронам, работают как нужно. Взорвался немного не там, ну, может быть, повредил одну тягу на этом шахиде, и вместо того, чтобы дать крен вправо, он дал крен влево, собственно, и ушел в Румынию. Поэтому здесь нужно разбираться, если там, ну, если действительно это российский беспилотник, там, есть на нем входные отверстия от работы там украинского там ПВО, украинских перехватчиков, но 100% я понимаю, что нет никакого смысла у нас сейчас атаковать вот эту многоэтажку в Румынии, потому что целей на Украине-то хватает, а средств поражения у нас не так, чтобы много. Поэтому могло ли такое произойти? Могло. Но злой ли это умысел? Конечно, нет. То есть никто в здравом уме там, в российском военно-политическом руководстве не станет выбирать цель в Румынии, тем более многоэтажку. Есть, наверное, другие интересные цели. Но это еще один повод для Европы задуматься о том, что
2: совсем скоро этих беспилотников летающих над их странами будет приличное количество. Как раз.
3: Ну, эксцессов, соответственно, больше. Чем больше возле их границ происходит боевых действий, чем больше беспилотников летает, тем больше будет прилетать к ним просто по закону больших чисел. Там, по-другому быть не может.
2: Еще вот новость, которую, кстати, хотел с тобой обсудить. В России, как сообщается, полностью вышла из-под контроля ситуация с наградами за участие в специальной военной операции. Об этом заявили члены Общественной палаты. Дело в том, что фонды, НКО, даже частные лица выпускают огромное количество орденов и медалей, похожих на государственные. И действительно, вот периодически смотрю, он какой-то человек, он медийное лицо, но вот участвовал в СВО, и вижу, вся грудь увешана наградами. Думаю, откуда, интересно, у него такое количество этих самых наград. Иные вон воюют реально уже пятый год. Дай бог, одна награда, если есть. А реально воюют, из окоп не вылезают. А тут вся грудь увешана, а он только выступает практически. Ну, участник СВО.
3: Ну, вот тот же самый мой... друг Велес, который погиб, ну, он достаточно известная личность, медийная, написал книгу, там очень много сражался именно с оружием в руках, там операций много было проведено, в том числе там и в тылу противника и так далее. И вот когда его хоронили, я просто с недоумением взглянул на подушечку, которая была возле гроба, там ни ордена мужества, ничего, так пару медалей, там, условно, ведомственных, там. И потом думаешь, да, действительно, как же устроена вся эта система. Но будем отличать государственные, ведомственные от таких, скажем, общественных медалей. Там за 50 лет, не знаю, празднования чего-нибудь там может выдавать кто угодно. Но на кого вообще рассчитаны вот эти... ну, гражданские, скажем так, медали. Просто для тех людей, которые падки на славу, знаете, как сороки, на все блестяще. Вот чем больше блестит на груди, тем лучше. Может быть, это воздействует на каких-то особо впечатлительных барышень, которые от вида такого героя они впадают в некий экстаз.
2: Но это просто на фронте, готовы... что не день, то подвиг должны быть. Я его иначе не вижу.
3: Ну да, но, честно сказать, я весьма спокойно ко всему этому отношусь. У меня уже давно выработался другой критерий. Я понимаю, чем спокойнее человек рассуждает о войне, тем более он серьезный, и тем больше дел он сделал. А как только ты встречаешь человека, который говорит, как он воевал, как он убивал, как он с ножом за линию фронта ползал и блиндажи вырезал с генералами, сразу все становится понятно, даже ничего. У меня нет никакого пиетета, так вот, количество этих наград, я оцениваю человека, собственно, по его адекватности. Ну, мы, в конце концов, не можем запретить общественным организациям выдавать там медали за победу над урожаем. Ну, там, знаете, как была битва за урожай, вот собрали всю картошку на этом поле.
2: Битва за урожай,
3: и выдали медаль. Ну, выдали, выдали, ну, ладно. Серьезные люди не будут себе вешать на грудь, а вместе с боевыми наградами вот эти сорочи награды, там, которые просто блестяшки висят. Но это серьезные люди, с ними можно разговаривать. А вот все остальные, ну, бог им судья, ну, у каждого есть свои фетиши там, да, ну, ладно, хорошо. Хочешь быть увешан в золоте, ну, будь, ходи там на людей с нестабильной психикой, производи впечатление. На меня не получится.
2: Спасибо. Спасибо. Александр Харченко, военный корреспондент RT.Doc, телеграм-канал «Свидетели Байрактара». Подписывайтесь на нас. Перерыв сейчас, друзья. Но скоро мы вернемся в эфир.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Александр Днасович о значении беспилотной опасности, впервые введенной в Калининграде.
4: регион стратегически важный, поэтому это было неизбежно. История с дронами в Прибалтике – это такой звоночек, на самом деле, Западу, всем спонсорам Зеленского, что он становится неуправляемым и что он в дальнейшем всю ту военную инфраструктуру, которую они ему помогли создать для борьбы с Россией, может использовать для шантажа их же. Потому что Украина в нынешнем виде – это искусственное образование, которое живет за счет западной помощи. Все, что происходит в Прибалтике, это дальше будет происходить по всей Европе. А европейским регионам России в этих условиях нет смысла гадать какие-то политические глубинные смыслы происходящего, а просто укреплять систему ПВО. В широком-то смысле Прибалтика соучастник, потому что она этот режим взращивала, начиная с Майдана. А конкретно вот в этой истории с дронами их использовали и используют в темную, как сакральную жертву. Удар, по которой он провоцирует Путина, чтобы география военного конфликта расширилась и охватила страны НАТО. И вообще охватила блок НАТО, потому что Латвия, Литва, Эстония – это члены НАТО, и тут альянс должен включиться.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Александра Пирменова, руководитель Центра центральноазиатских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Александра.
5: Здравствуйте.
2: Здрасте. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым Токаев подписали пакет совместных документов по итогам переговоров. И, ну вот я хотел бы сразу обратиться. Вчера многие цитировали, все лучшие телеграм-дома обратили внимание на заявление. И, ну, по заявлениям как-то все звучало, знаете, чисто по-восточному. И в такие моменты всегда несколько с подозрением смотришь на такие заявления почему-то. Вы возглавляете страну, говорил такая, в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка, с честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства. А еще было сказано, считали и считаем Россию великим евразийским государством с богатейшим историческим прошлым и огромным потенциалом будущего развития. И вот, ну, многие просто с подозрением отнеслись. Как это правильно понимать? Вот действительно, вот в Казахстане такое отношение, вот такое, вот такое отношение к Путину? Или все-таки это чисто восточное гостеприимство, и к этому относиться нужно именно так?
5: Ну, здесь нужно понимать, что для Казахстана стабильность Российской Федерации, стабильность ее границ, стабильность ее экономики, а наши экономики взаимосвязаны как на двустороннем уровне, так за счет крупнейшей в мире сухопутной границы, так и в рамках Евразийского экономического союза. Но это просто национальная безопасность Республики Казахстан. Кроме того, в зимой 22 года Казахстан столкнулся с фактически революцией, с попыткой государственного переворота. Тогда союз Союзники по ОДКБ пришли как раз по запросу Казахстана на помощь и помогли, да, не сами, но все-таки помогли Казахстану укрепить стабильность, и Казахстан пережил ситуацию нестабильности. Безусловно, я думаю, что не желает такого ни партнерам, ни союзникам, и хочет оставаться в состоянии, ну, вот такого близкого соседства со стабильным государством, с безопасным будущим. Поэтому здесь поддержка на двустороннем уровне наших политических режимов, которая прослеживается на уровне диалога президентов, да, и, как мы видели, на уровне чиновников. Тут можно посмотреть на вчерашние переговоры в расширенном формате, которые проходили в рамках государственного визита Владимира Владимировича в Астану. Ну, здесь это все подтверждается.
2: Что касается подписанных документов, среди прочего, там есть и документы о семи основах стратегического союзничества России и Казахстана, и вот есть пункт «Экономическое партнерство». Что там интересного?
5: Ну, этот документ все-таки рамочный, да, то есть настоящие интересные вещи об экономическом партнерстве, как говорится, следите дальше по тексту, потому что этот документ о семи основах дружбы, он все-таки задает какой-то уровень диалога и подчеркивает его для наших стран. В прошлом году в рамках визита, государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Москву была подписана декларация о повышении уровня сотрудничества, да, до всех объемлющего партнерства и союзничества, тоже они очень много говорили. Вот там тоже был задан такой формат диалога, и сегодняшнее, ну, в данном случае вчерашнее соглашение уже, да, проходящее в рамках этого госвизита, оно тоже закладывает определенные нормы и основы, то есть что для нас абсолютно важно, что для нас неоспоримо, да, и Токаев вчера заявил, что спорных моментов для России и Казахстана нет. Вот такие моменты закладывает это соглашение. Да, там добрососедство, взаимовыгодное партнерство, воспитание молодежи, взгляд в будущее, да, то есть там вот такие нормы заложены. А что касается конкретики, здесь все-таки нужно обращаться к остальным документам, которые были подписаны. Там было два документа между медиа, да, меморандума о сотрудничестве, и целый большой скоп таких ну, по разным задачам вообще документов, соглашений, планов, там они по-разному называются. И в области атомной энергетики, да.

0: организация пропускных пунктов, да, стыковочных пунктов, работа по, соответственно, совершенствованию вообще железнодорожного сообщения совместного, упрощение различных процедур. У нас только с начала этого года почти 100 тысяч пассажиров воспользовались нашими общими железнодорожным сообщением, да, и, очевидно, эта цифра, она будет расти в течение года. Ну и еще огромный там вал этих соглашений по свопу тенге-рубль, да. Вчера лидеры говорили о том, что у нас большая часть уже всех операций между странами проводится в национальных валютах. Но это должны быть безопасные операции, мы должны чувствовать, да, безопасность в этих операциях в дальнейшем. То есть соглашение между нашими нацбанками, да, ну, Нацбанком и Банком России, соответственно. И в рамках промышленной кооперации, что будет делаться, тоже было подчеркнуто. Такаев говорил о важности российских предприятий, да, крупных предприятий в целом, российского бизнеса в Казахстане. У нас сейчас только российских компаний 17 тысяч работает в Казахстане, и понятно, что это в пользу и российским компаниям, и казахстанским. Я думаю, здесь объяснять слушателям не нужно, насколько это важно в текущих условиях иметь доступы и на мировые рынки, и для зарубежных партнеров иметь возможность общаться с российскими компаниями, которые находятся в Казахстане сейчас или имеют там представительство.
1: Напомните, пожалуйста, проходил же, по-моему, год назад референдум о строительстве АЭС в Казахстане. А по какой причине именно референдум проводили в Казахстане о строительстве АЭС?
0: Но это все-таки крайне важное и такое серьезное решение для страны строить атомную электростанцию. У Казахстана непростая судьба, связанная с вопросами атомной энергетики, да, это испытания, которые там проводились на территории республики и так далее. И для страны, ну, по крайней мере, так посчитало руководство государства, это чувствительный вопрос, на который нужно было дать решение, да, и показать, что это решение, оно легитимизировано через общественное мнение. В целом в Казахстане это уже устойчивый механизм. За эти годы прошло несколько выборов, прошло несколько референдумов, да, в том числе референдум о внесении поправок в Конституцию Республики Казахстан. То есть постоянно текущий политический режим, он обращается к гражданам за легитимизацией решений и за, ну, тут еще очень важно в связи со всеми этими компаниями, назовем их так, идет большая разъяснительная работа. То есть Казахстан, очевидно, сейчас идет к энергетическому кризису. Да? Не раз руководство страны говорило о том, что необходима модернизация мощностей. С советского времени не так много было на самом деле сделано. Огромная есть зависимость от внешних поставок. Там, например, электроэнергия. У нас вообще с Россией это электроэнергетическое кольцо работает с Казахстаном. Да? То есть есть большое количество вещей, которые Казахстан сейчас мешают построить независимую энергетическую систему и вообще иметь возможность стабильно развивать все, что он там хочет. Промышленность, например, невозможно развивать. Население расти, да, демографией заниматься тоже невозможно, если нет стабильной энергетики. Вот атомная электростанция на самом деле единственный вариант именно по такому запросу глобальному в решении энергетического кризиса. Никакие дополнительные решения там, в виде возобновляемых источников энергии и так далее, это, конечно, хорошо, но они не смогут решить глобально эту проблему. А АЭС может. Поэтому, ну, можно порадоваться за партнеров, что такое решение было принято, и что здесь основным контрагентом, да, был выбран Росатом.
1: Кстати говоря, для нас больной вопрос демография. Насколько я знаю, в Казахстане с демографией-то все в порядке, и рождаемость у них, наоборот, растет. А за счет чего?
0: Ну, в целом демографическая...
1: Перенять бы опыт, я вот к чему.
0: Демографическая политика, то есть есть несколько программ, они существуют уже долгое время, например, по переселению южан в малонаселенные северные регионы была такая долгодействующая программа, да, то есть очевидно, что южные регионы, они всегда более плодовитые, то есть демографические показатели там лучше. Но на самом деле не будем идеализировать ситуацию в Казахстане, для стран Центральной Азии это не самые высокие показатели, у нас рядом с Казахстаном 36-миллионный Узбекистан, да, где демографические показатели идут намного тоже быстрее и выше, и сильнее, как говорится. То есть здесь можно в целом обращаться к партнерам и соседям за тем, чтобы перенимать их опыт и тоже развивать демографию.
1: Что касается вот слов Путина о том, что у нас реализуется 7 совместных инвестпроектов, и вот Владимир Владимирович, среди прочего, сказал, это только начало. Есть информация, что имеется в виду, что еще планируется? Ну, понятно, а с АЭС вопрос решен, а что еще?
0: У нас огромный список.

0: список возможностей, да, которые по разным причинам, там, по причинам, опять же, мировых нестабильностей там, и так далее, каким-то образом тормозились, не выполнялись. Но теперь есть, и всегда оно в целом было, и политическое желание, да, на уровне руководства это все продвигать. Ну и в целом людям это очень выгодно. Дело в том, что у нас большой потенциал в виде решений не только там цифры, да, и умной логистики и так далее, о том, о чем сегодня говорят. У меня некоторые коллеги уже начали подводить итоги госвизита. Это смешно. Он до 29 числа идет, сегодня еще
1: рановато
0: заседание.
1: Рановато еще подводить, да.
0: Да,
1: 30 секунд, только 30 секунд, Александр, уложите,
0: вот,
1: пожалуйста.
0: Поэтому, конечно, мы будем на это обращать внимание. Еще у нас огромное количество возможностей в промкооперации. Это не только Лукойл, Татнефть, КАМАЗ и так далее, но это просто бизнес, которому необходимо взаимодействовать, и он будет это делать, чтобы выживать.
1: Александра Перминова, руководитель Центра центральноазиатских исследований Институт Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Благодарим за выход. У нас впереди небольшой перерыв. Скоро вернемся и продолжим. Реклама, новости, анонсы пройдут быстро. Не переключайтесь. Пожалуйста, скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О русофобии.
3: Досудебный этап урегулирования разногласий между Россией и тремя прибалтийскими государствами – Латвией, Литвой и Эстонией – из-за ущемления прав русскоязычного населения находится на завершающей стадии. Об этом сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Поводом для обращения российской стороны в Международный суд ООН послужил отказ всех трех балтийских государств прекратить системную политику ограничения прав этнических русских. Теперь, когда этап досудебного разбирательства близится к концу, вопрос может быть передан на рассмотрение судебную инстанцию ООН.
2: О вооружениях.
3: Греция через Чехию поставила Украине 190 единиц самоходной и буксируемой артиллерии. Теперь защита собственных островов Греции буквально оголена на фоне исходящей от соседней Турции опасности. Об этом пишет портал pronews.gr. Подчеркивается, что ссылка на устарелость этого оружия становится несостоятельной, поскольку его используют украинские военные. При этом участие в чешской инициативе по снабжению Украины снарядами сократилось вдвое на фоне возвращения к власти премьера Андрея Бабиша. Сейчас в проекте задействовано только 9 стран, хотя год назад их было 18.
2: об экономике.
3: Потеря российского рынка может серьезно ударить по экспорту армянской клубники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные международной статистики. По итогам 11 месяцев 2025 года Армения поставила в Россию клубнику на сумму более 12 миллионов долларов, что составляет почти весь объем экспорта этой продукции. Поставки в другие страны значительно ниже. Напомню, 30 мая Россия временно ограничила ввоз ряда сельхозтоваров из Армении, включая клубнику, томаты и огурцы.
2: О болезнях.
3: В России нет необходимости создавать отдельное лекарство от лихорадки, Эбола, поскольку заболевание не представляет угрозы пандемии для страны. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, сейчас лечение Эболы носит в основном симптоматический характер и помогает пациенту пережить период выработки иммунного ответа. Вместе с тем, эпидемиолог Геннадий Онищенко отметил, что ситуация с заболеванием в мире остается серьезной. По данным ВОЗ, в Демократической Республике Конго зафиксировано более 900 предполагаемых случаев заражения.
2: О космосе.
3: Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило подробности о метеорите, который напугал жителей штата Массачусетс. По данным НАСА, небесное тело вошло в атмосферу со скоростью более 120 тысяч километров в час и разрушилось на высоте около 64 километров. Мощность взрыва составила примерно 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Специалисты подчеркнули, что объект имел природное происхождение и не являлся космическим мусором или спутником. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. К нам присоединяется Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Здравствуйте, Евгений Николаевич. Слушайте, скажите, пожалуйста, вот прямо сейчас, как вы думаете, я вас сейчас обычно по внутренней политике расспрашиваю, а сейчас к международке, давайте обратимся, просто интересно, задача-то все-таки какая? Есть ли желание сесть за один стол переговоров с Европой, или Европа по-прежнему пусть стоит в сторонке, вот по нашему мнению? Прозвучало от президента, что было бы неплохо, если бы условный Шрёдер, значит, от Европы был переговорщиком с нами. Но я сейчас только что как раз рассуждал на тему заявлений главы внешней разведки Нарышкина. И ну, там такое звучало, что после такого вряд ли кто-то из них будет стремиться, значит, с нами разговаривать. И задача какая, как думаете?
4: Ну, задача как-то отреагировать, потому что европейцы, которые раньше говорили, что никаких переговоров с Россией, стратегическое поражение на поле боя, а затем обсуждать условия капитуляции, в прошлом году, когда начались какие-то подвижки в переговорах с американцами, Европейский Союз начал говорить, ну, типа, мы тоже хотим участвовать. И там вопрос-то в том, что непонятен субъект этих переговоров с европейской стороны. Это первая проблема. То есть, грубо говоря, кто разговаривает? Потому что когда приезжали пару месяцев назад французы и пытались прощупывать, начинать, то им задали вопрос, а вы кто?
1: Ну да, типа, там вот какие-то помощники приехали, да-да-да.
4: Да, а вы от кого? А вы зачем? Вы представляете позицию Европейского Союза? Ну, нет, мы сначала вот поговорить. Нет, спасибо, не надо поговорить. Точно так же, как я могу...
1: Ты можешь задать вопрос, а что пустили это тогда? Все-таки до Кремля добрались, понимаете? Это же не в кафе, да, на Арбате они, значит, с нами встретились, правда?
4: Ну, слушайте, ну, их пустили, говорят, что хотите? Вот мы хотим прощупать почву. Говорят, не, вы, какие у вас полномочия? Полномочий нет, тогда до свидания. Ну, там есть мифология, что якобы были использованы более жесткие выражения.
1: Ушаковым, да, он им сказал что-то грубое.
4: Да. Вот, мы это повторять не будем.
1: Почему, кстати? Если в адрес европейцев, то можно. Почему? Я просто думаю, если просто так можно в Кремль попасть на встречу с Путиным, может, и мы с вами попробуем тогда. Правда, у нас тоже полномочий нет.
4: Не, но я так понимаю, не с Путиным, а с Ушаковым.
1: А Путина не было, да, все-таки?
4: По-моему, нет.
1: Ну, до Ушакова добраться тоже, знаете ли, нужно сколько. Ну, я о том же, да, не просто так. Так все-таки...
4: Значит... Нет, подождите, давайте так. Это первое, да, то есть как бы непонятен субъект, кто вообще разговаривает. Второе, непонятна в целом позиция, ну, грубо говоря, чего хотят. То есть хотят просто поговорить, затянуть, быть еще одной стороной, которая будет Трампа останавливать. Вот. В этом, я думаю, ключевая задача не проведение переговоров, а срыв успешных переговоров, потому что мы видим, что европейцы, в общем-то, продолжают курс на милитаризацию. Но есть вот важный момент, я с нашими военными разговаривал. Они говорят, ты обрати внимание, как они каждый раз, когда происходят какие-то инциденты, они говорят, это не мы. Ну, там, например, там, якобы румынский там, самолет сбил беспилотника. Они говорят, нет, это не мы. Вот, там еще что-то там произошло. Нет, это не мы. То есть они очень четко пытаются отстроиться, что нет, мы не предпринимаем никаких. Пардон, британский самолет над Румынией сбил якобы российский.
1: Ну, неважно, кто-то там кого-то сбил, да.
4: Да,
1: ну,
4: в общем,
1: этих новостей
4: они,
1: много.
4: Они сразу нет, это не мы, мы этого не делали и так далее. Вот. Я думаю, что пока у них какие-то есть свои собственные красные линии, но в целом курс на милитаризацию идет, и, в общем, они вполне себе готовятся рано или поздно с нами воевать.
1: И тогда как понимать слова Владимира Владимировича, который сказал, что ну, специальная военная операция подходит к концу, как-то так, вот совсем недавно он об этом заявил. А тут новость. Частные компании получили возможность закупать оружие крупного калибра и технику для защитников от атак беспилотников. Среди разрешенного зенитная артиллерия, турели, автотранспорт, средства радиолокации, РЭП. Неплохо так.
4: Ну, вы знаете, вот буквально в эти выходные прошла ассамблея Совета по внешней оборонной политике, и там обсуждался доклад Андрея Олеговича Безрукова, нашего
1: разведчика,
4: да, который, ну, я так вкратце скажу, исходил из того, что нас впереди ждут десятилетия войн, и надо переводить страну на военные рельсы, надо принципиально по-другому подойти к проблемам строительства различных объектов промышленной и энергетической инфраструктуры, сразу туда закладывать защиту от атак беспилотников. Вот. По-другому надо относиться к жилищному строительству, распределять города, расселять Москву, идти к малоэтажному строительству, ну, чтобы было меньше, так сказать, площадь потенциальной цели и чтобы было меньше потенциальных вооружений. Ну, то есть, такой достаточно алармистский доклад. И, в общем-то, вот очень многие у нас в российской элите исходят из того, что даже если вот этот такт сейчас закончится на украинском направлении, через какое-то время начнется где-то еще.
1: Где-то еще что имеется в виду? Какое-то еще одно СВО или там, Европа нас атакует?
4: Еще один военный конфликт. Ну, пока, да, я думаю, что наиболее очевидные точки потенциального нового конфликта – это Балтийское море. Ну, это самое очевидное. Ну, и, соответственно, они боятся атаки на прибалтийские страны. Мы опасаемся атаки на Калининград и блокирования вообще морского сообщения России через Балтийское море. Вторая потенциально острая проблемная точка – это Приднестровье и, соответственно, конфликт с Молдовой. Тем более, что у нас там нет на данный момент сухопутной границы. Ну, так что я думаю, что есть варианты новой какой-то вспышки.
1: Ну, то есть, надо ли ждать, что даже если мы закончим с Украиной конфликт, я не знаю как, ну вот закончим, кто-то еще другой может атаковать территорию России, раз бизнесу позволили все это дело закупать или нет? Тогда зачем нам ядерное оружие?
4: Я вот... Ну, а ядерное оружие, в этом и проблема, что ну как, вы не можете использовать пистолет против комара. Да, и вот то же самое с ядерным оружием. Все-таки вопросы с порогом применения и с тем, насколько ядерное оружие вообще является серьезным козырем, в том числе, я так понимаю, что европейцы и американцы, они рассматривают сценарии недопущения использования России ядерного оружия. То есть вот когда мне рассказывают о том, как провалился Трамп в Иране, я всегда предлагаю посмотреть на то, как они там отработали технологии использования искусственного интеллекта при нанесении ударов. Вот. И я думаю, что это должно нас очень сильно волновать, точно так же, как и технологии нейтрализации высшего командного состава. Вот у меня один из студентов МГИМО написал очень интересную работу про то, как иранские элиты обеспечивают свою стабильность. И у них технология передачи управления, что на каждом звене у них есть плюс 3. Имеется в виду, что командир плюс 3. Убили этого, значит вот этот. Убили этого, значит вот этот. Убили вот этого, значит вот этот. Поэтому, когда нам рассказывают некоторые там, сказать, специалисты или люди, притворяющиеся специалистами, что давайте мы возьмем на вооружение модель Ирана, я говорю, ну да, давайте, как, например, тоже выстроим такую модель плюс 3 по всему высшему руководству страны. Или нет? Готовы к этому психологически?
1: Хороший, да, хороший вопрос, действительно. Коротко, минута у нас до перерыва. Вот я уже косвенно процитировал Нарышкина, глава службы внешней разведки, заявил, что Украина все хуже справляется с ролью тарана против России. И вот интересно, это он кому? Кому он это сказал, что Украина все хуже справляется? Это аутотренинг какой-то или что это?
4: Ну, опять же, по впечатлениям с мест, я думаю, что она все лучше справляется с ролью тарана. Я всем рекомендую прочитать статью Василия Кашина.
1: Вчера обсуждали.
4: Да. Вот всем рекомендую эту статью почитать.
1: Мы с ним вчера это обсудили, и не только с ним, да. Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг. У нас перерыв, но скоро мы вернемся и продолжим разговор. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Вчера мы коротко вскользь с вами обсуждали статью в газете «Московский комсомолец» о пользе, внимание, о пользе исторических поражений. То есть поразительные поражения, когда геополитические проигрыши могут быть полезнее блистательных викторий. Автор-адвокат Дмитрий Краснов. Вот Дмитрий Краснов, автор этого материала, который потом был удален с сайта МК, сегодня в нашем эфире почетный адвокат России, кандидат исторических наук, доцент РАН ХИКС. Дмитрий Анатольевич, вас приветствую. Здравствуйте. Дискуссию вызвала ваша статья. В основном, конечно, ругательную дискуссию. Недаром все-таки с сайта МК материал чуть позже пропал о пользе исторических-то поражений. Ну и вопрос первый сходу. Вот вы когда писали, вы все-таки кандидат исторических наук, да и ситуация у нас нынче непростая. Неужто не думали, что это вызовет такой резонанс? Скажите, пожалуйста. Да? Вот. Ну, вы писали и думали, вы думали, вот, блин, ну а что такого-то? Ну вот исторические поражения, да, подумаешь, что нынче ведь можно поставить вопрос и так, Великой Отечественная война, а если бы проиграли, нынче пили бы Баварской, можно ведь и так развернуть, да? Нет, ну вам слово, пожалуйста.
9: Да, речь идет не об этом, и совершенно, то есть я не знаю, почему как бы большинство людей увидели в статье совершенно не то, в чем я, собственно говоря, хотел в ней заявить. То есть речь идет не о поражениях, не о войнах, не о том, что я предлагаю, как там пишут, капитулировать, сдаться, раскачать лодку, переменить элиты. Речь шла о том, что я преподаваю на протяжении 12 лет в Академии госслужбы при президенте, занимаюсь своим ребенком историей, находился почти 5 лет в архивах, когда писал диссертацию. Я отметил некоторые закономерности в развитии России и цикличности этих явлений, а именно о том, что речь шла в статье о элитах, о их сменяемости, этих элит, то есть элиты, когда на каких-то определенных этапах, как вот татаро-монгольская ига, там Петр I, война крымская, то есть когда элиты перестают выполнять свои функции, они становятся балластом для страны. И когда наступают кризисные явления и вызовы для страны, эти элиты не в состоянии нормально реагировать на эти вызовы и защитить свою страну. И это приводит к поражениям, это приводит к тому, что страна оказывается либо разгромленной, либо находится в серьезном сложном положении, из которого им приходится выбираться. И вот тогда, когда такая ситуация происходит, руководитель страны, царь, князь, без разницы, там, руководитель ЦК, опираясь на народ, меняет элиты. В мирное время поменять эти элиты, которые воспринимают свою судьбу и свои интересы, не связываясь с интересами Родины и страны, с интересами народа, поменять фактически невозможно. А при таких условиях, когда народ в состоянии поменять элиты, создать социальные лифты и поставить у власти и в бюрократическом аппарате тех людей, кто хочет защищать свою страну, кто имеет такую возможность и желание, тогда это приводит к подъемам страны, к победам страны и к тому, что страна, сделав выводы из тех ошибок, которые привели к поражению, и именно поражение привели те элиты, которые фактически находились у власти, страна становится сильнее экономически, в военном плане и в политическом плане. Вот и все, что я хотел сказать.
1: Первая мировая. Более того... Хорошо, Первая мировая.
9: Что Первая мировая?
1: Ну, по итогам Первой мировой, которую мы не выиграли, как мы...
9: Первую мировую мы не выиграли, но наступила итогом этой войны Первая мировая старая революция.
1: Революция.
9: И распалившаяся царская империя, фактически, она, ну, потеряла свое влияние мировое, и советская власть полностью эту всю ситуацию исправила, сделала второй страной в мире, которая фактически правила полумиром и была геополитическим соперником США и остального западного мира, которая была второй экономикой мира, и состояние было как бы побеждать и выигрывать. Все.
1: Да, но дело за малым пришлось пройти через гражданскую войну, понимаете? То есть через еще одну войну, понимаете?
9: Я не оправдываю и не предлагаю, я это описываю исторические процессы.
1: Но я читал, смотри, Дмитрий Анатольевич, да. я читал ваш материал.
9: Описываю, как это было, и не даю оценки, мало того, я не даю связи с современностью. Почему-то все мои критики, они сейчас до меня дописывают эту статью, и связывают те процессы, которые были просто описаны в этой статье. То есть я пишу каждый месяц в «Московский комсомолец» раз в полтора месяца. В «Звезду», в «Царьград», там, не знаю, там, в различные прессу. И никогда никакие мои мнения не вызывали такой интерес.
1: А вы действительно не задавались вопросом, что напишу-ка я про пользу исторических поражений, и, ну, наверное, никаких здесь вопросов речь... не будет возникать.
9: Здесь
1: да?
9: нет речи о пользе исторических поражений. То есть здесь речь идет о сменяемости элит и о необходимости регулярной этой сменяемости, потому что они бронзовеют. Я хотел бы вам привести пример.
1: Давайте.
9: Обыкновенно, четкий и ясный. Как я вижу, то есть за меня написали, то есть люди приписали мне свои мысли, свои идеи и предложили как бы за меня, что я там предатель, что я люблю как бы поражение, я предлагаю сдаться. Мой анализ того, что происходит сегодняшнего, и как бы я продолжил бы эту статью, вступая в оппонирование своими противниками или там оппонентами, да, я бы написал так. Смотрите, в Советском Союзе, вот я сидел в архивах государственных, и фактически выявило, там и аналитические записки были генпрокуратуры СССР, которая выявила, что советская элита в 60-70-х годах фактически уже перестала управлять государством, стала управлять государством формально, в каждом документе почти пишется. То есть государство жило отдельно, люди отдельно, а элита отдельно. Это выродилось в отдельный класс, патримониальную бюрократию, которая не связывала свою жизнь и историю, и будущее со своей страной. Это привело к геополитической катастрофе. К тому, что страна развалилась, к тому, что мы потерпели поражение в холодной войне. И вот сейчас я хотел бы дать ответ тогда, исходя из своей статьи, на какой фазе сейчас мы находимся. А находимся мы на следующей фазе, когда страна была растоптана и разбита фактически после развала Советского Союза. Народ породил государственного лидера, народного лидера Путина, который фактически что сделал? Вот за 30 лет. За 30 лет он убрал олигархов, равно удалил сепаратизм, закончил войну победно и, соответственно, наладил ВПК и военную, соответственно, машину построил, военные вооруженные силы. Мало того, он вернул суверенитет своей страны, то есть власть состоит из трех ветвей: исполнительная, законодательная, судебная власть, еще пресса. Он вернул прессу под контроль, убрав Гусинского и Березовского. Фактически пресса стала национально ориентированной. Четвертая власть. Он вернул дело Ходорковского и других олигархов под контроль и законодательную власть. Парламент стал независимым и заниматься стал тем, что действовать законы принимать в интересах своей страны. Третье. Он недавно приняли поправки в Конституцию о том, что вернули судебный суверенитет, ушли из-под влияния СПЧ, Европейского суда по правам человека. То есть фактически Путин создал на сегодняшний день, полностью вернул суверенитет стране и дал возможность ей развиваться. Но остался один вопрос, который сейчас существует. Вопрос с третьей ветвью власти — это исполнительные, то есть элиты, которые достались ему в наследство от Ельцина и его там придержащих. Но вот как раз его дал ответ на эти вопросы, отделил зерна от плевел. Все, кто хотел убежать, небольшая часть населения, убежала этих олигархов, этих, соответственно, чубайцев и их же взятых, и элит. Элита национализировалась, отказалась от своих интересов, там, проходов, заводов за рубежом. И связала свою судьбу с народом. Элита сделала свой выбор. Мало того, Путин проводит административную политику новую. Он говорит, что те люди, как раз и таких людей выявило СВО, если бы СВО не было, если бы не было войны, мы бы не выявили этих людей, которые воюют на СВО, проливают свою кровь и теперь готовы занимать и занимают должности губернаторов, высших чиновников в стране, судей, прокуроров. Сейчас будет выборы в Госдуму, приоритеты даются этим людям. То есть фактически произошла смена элит. Мирная, спокойная, но мы знаем, что идет антикоррупционная борьба, что те люди, которые, собственно говоря, разворовывали страну, представители элит, ну, 11 триллионов Минобороны приводится в пример, да, 50 человек почти сидит сейчас. И дальше продолжается, деньги возвращаются, люди наказываются. То есть фактически полностью суверенитет страны, он вернулся в нашу страну благодаря Путину и его опоре на народ. Это благодаря русскому духу, русскому национальному самосознанию, умению проанализировать свои ошибки, сделать выводы из тех вот поражений, которые мы понесли в ходе проигрыша в холодной войне, и мы стали фактически сильнее на сегодняшний день. Мы сейчас первая лучшая армия в мире, мы побеждаем Украину и 50 стран, которые стоят за ней. У нас четвертая по покупательной способности экономика в стране, в мире. Поэтому говорить о том, что сейчас мы проигрываем или что у нас какие-то проблемы, нет. Отнюдь.
1: Проблем нет, согласен. Дмитрий Анатольевич.
9: Мы на фазе подъема находимся сейчас.
1: Подъем, я понял. Не без иронии, как вы понимаете, я это говорю про подъем. Но вопрос получается, но все равно параллель напрашивается. Проигрыш или победа все равно как бы плюс. получается, исходя из ваших вот рассуждений?
9: Нет, я говорю, что победа, она не приводит к таким результатам переосмысления тех процессов, которые привели к поражению или, там, или тормозят развитие государства. А проигрыш как раз позволяет государству концентрироваться, собраться народу и руководителю этой страны и принять правильное решение, чтобы страна не впала в еще больше кризис. Мало того, наша страна, с моей точки зрения, непобедима. Почему? Потому что мы эти ошибки можем устранить,
1: не изменить. Победила, не мы... победила. Почему вы сказали это про что?
9: Что еще раз?
1: Вы только что
9: сказали. Непобедима наша страна, говорю. Наша страна непобедима.
1: А,
9: потому
1: непобедима.
9: Что она делает выводы из ошибок. Она имеет возможность в кризисе не потерять свою государственность, а наоборот, фактически сейчас народ объединился вокруг президента.
1: Дмитрий Анатольевич, 30 секунд, я понял, уточните, пожалуйста. То есть вот пятый год идет специальная военная операция. Если бы мы победили за год или вот, допустим, на шестой год, что лучше все-таки? 30 секунд.
9: Я думаю, что смена элиты, наверное, бы не произошло.
1: Она произошла, есть, смена элит? Какие элиты куда делись?
9: Мы видим каждый день, что назначают новых губернаторов, военных людей, СВО. Сейчас выбирают этих людей. Президент четко обозначил программу государственную, которая позволяет этим лицам прийти к власти. Новым людям, которые проливают свою кровь за родину, за нашу страну. И это позволяет нам
1: Спасибо.
9: Таким образом
1: Спасибо.
9: Выйти из этой кризисной ситуации.
1: Да? Спасибо. Дмитрий Краснов, почетный адвокат России, кандидат исторических наук, доцент РАНХИКС. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Доживем до понедельника. Все будет хорошо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
10: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
11: В Ростовской области загорелось топливное хранилище после падения обломков дронов. По данным губернатора Юрия Слюсаря, пожар начался в Матвеево-Курганском районе. Жители близлежащих частных домов эвакуированы в целях обеспечения безопасности. Для тушения на место прибыл пожарный поезд. Информация о пострадавших не поступала, отметил глава региона. В поселке Матвеево-Курган повреждены аптека, два магазина и автомобиль. Осколками посечены крыша, остекление и газовая труба. Поступление газа перекрыто, пострадавших также нет. Удары ВСУ по Запорожской АЭС несут риск радиоактивной катастрофы, масштабы которой не укладываются в логику военных целей, заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, любая атака на площадку атомной электростанции, вне зависимости от того, поврежден реактор или машинный зал, перестает быть только военным действием. Разрушение даже вспомогательных систем может привести к неконтролируемому разогреву топлива, выбросу радиации и заражению огромных территорий.
2: О протестах.
11: По меньшей мере 12 человек пострадали в ходе беспорядков во Франции. Трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает газета «Фигаро». Беспорядки начались после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА. 7 полицейских получили ранения в ожение. Еще один был сбит автомобилем недалеко от Порт-Мае в Париже. Водитель скрылся с места происшествия, пишет газета со ссылкой на министра внутренних дел страны. В ходе беспорядков по всей стране задержаны 416 человек, из них 283 в столице Франции.
2: О происшествии.
11: 7 человек погибли, 30 пострадали в ДТП с автобусом в Турции, сообщил телеканал «Хабер». Автобус выполнял рейс из Измира в Анталию. Раненых доставили в больницы на каретах скорой помощи. Информации о том, есть ли среди погибших и пострадавших россияне, не поступало.
2: Обо всем.
11: Правительство Грузии открыло винное хранилище Иосифа Сталина. В коллекции примерно 40 тысяч бутылок редких грузинских и французских вин из самых известных имений Бордо, ранее принадлежавших царю Александру Третьему и его сыну Николаю Второму. Вырученные с аукциона средства Тбилиси планируют направить на открытие школы винодельческого образования.
2: О валютах.
11: Официальный курс доллара на выходные 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юаня 10 рублей 49 копеек.
5: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
12: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц, как всегда, здесь. Саш, приветствую.
13: Да, здравствуйте.
12: Не можем не начать. Конечно, начнем с трагедии в Старобельске. Время прошло, что-то улеглось, но совершенно точно, да, не чувства, не эмоции. Но что мы наблюдаем? Вот эта эскалация со стороны Киева происходит, и она будет происходить и дальше. Как бы вот, ну, даже не хочется спрашивать, куда начнут бить или куда будут бить потом. Мы видим, что это подчеркнутые удары по гражданским объектам. Наш ответ обсудим. Да, чаша терпения переполнена. Но и в целом тревожные сообщения, которые поступают вот с... Вот как ты охранишь, с небольшой или все-таки с довольно серьезной, серьезного изменения ситуации, связанного с возможностями Киева, в том числе и приближением к нашим совсем еще недавно недостигаемым, да, территориям, сухопутный коридор начал звучать. Ну вот я думаю, что обо всем этом поговорим.
13: Да, касательно Старобельска хотелось бы проговорить несколько важных, мне кажется, тезисов, прям программных, да. Вообще, конечно, страшная трагедия. Я за 27 лет работы в «Комсомольской правде», ну, не часто без колебаний решал не публичить какие-то вещи, какие-то кадры, какие-то фотографии, да, вот такое было очень редко. Конечно, там сразу всплывает на ум 2004 год, трагедия в Беслане, я присутствовал на процедуре опознания, когда пятачок за моргом Владикавказа, выложенные там на этом пятачке 360 обугленных тел, половина из которых детские, ну, то есть это что-то такое бесформенное, лежащее в черных полиэтиленовых мешках, и между этими мешками ходят черные абсолютно женщины, которые бесслезно воют и пытаются вот в этом чем-то бесформенном узнать своих детей, да, по каким-то мелочам, там, цепочка в тело впеклась, или там сережки какие-то оплавились в такие капельки драгоценные, или там какие-то ботиночки обгоревшие праздничные, вот, и я вот тогда понял, что я ничего страшнее в своей жизни не увижу просто уже, и это слишком страшно, чтобы показывать это широкой аудитории, да, мы тогда вместе с Димой Стешиным на написали небольшую заметку с заголовком «1000 квадратных метров ужаса», и мы попытались вот на словах, а не визуально, передать то, что, во-первых, мы увидели, и, во-вторых, то, что мы почувствовали при этом, потому что к этому нельзя оставаться равнодушным, каким бы циничным ты ни был, а тем более это там на заре моей карьеры, я еще немногое видел до этого, да, это сейчас я могу так спокойно об этом рассказывать, хотя, повторюсь, это такая была прививка очень страшная, да, вот, ну вот, это происходит снова, да, я-то думал, что не увижу ничего подобного, но это вот снова происходит, и в воскресенье соцсети, телеканалы облетели кадры опознания в Старобельске, но они сняты там со спины, из-за спины там практически ничего не видно, но видно, да, что подводят родственников, они опознают, мне прислали другие кадры, это вот во фронт снятые, вот с лицами, до деталей, и лежит тело на полу, да, вокруг ходят следователи, судмедэксперты, заводят женщину, видимо, с сыном, приоткрывают голову погибшей. Там страшные травмы, страшные. Ну, то есть она сразу так за волосы это хватается, да, но какая-то надежда еще остается, потому что там такое вот действительно страшная очень травма. Ну, мама в любом случае она узнает там по каким-то мелочам, но тем не менее еще какая-то капля надежды остается. И следователь приоткрывает чуть ниже, вот. Я не знаю, что она там увидела. Приоткрывает, видимо, чтобы рука была видна. И там, что там могло быть? Какой-то браслетик знакомый, да, может быть, часы. Может, какая-то татуировка, да, юношеская какая-нибудь, да, наколочка. Вот, которая, ее просто накрывает, вот этот ужас, да, ужас потери родного ребенка. Вот, и, то есть она видит, что-то увидела на этой руке, что оставляет ее без надежды, да, и она просто взрывается, да, вот этими рыданиями, которые, наверное, из космоса было слышно. Не слышно это было только на Западе, потому что Запад этого людского горя как-то не заметил. То есть пока этих маленькие, мне почти полтинник, да, там девчонки по 17-18 лет, пока этих девочек в подвенечных платьях хоронили в закрытых гробах, вот эти представители этого цивилизованного сообщества просто глумились на совбезе ООН, который мы созвали, обвиняли нас в каком-то фейке, то есть соревновались там в зубоскальстве. Это такая манера пойманного с поличным преступника, который почему-то уверен, что на него ничего нет следствия, и чем более нагло он будет себя вести, тем меньше будет к нему подозрений. Да? Но технически, вот это важно проговорить, удар по Старобельску – это совместная с Западом операция. Юридически это соучастие в военном преступлении, в преступлении против человечности. Поэтому, собственно, реакция и такая предсказуемая. Вот, вообще, она объясняется не цинизмом каких-то отдельных политиков, да, это структурная логика загнанного в угол преступника. Признание факта удара по колледжу, он тут же означает согласие с тем, что кураторы Киева дали добро на убийство детей. Это значит, что они будут отрицать очевидное до последнего, будут придумывать, сейчас там модная очень версия, что это мы сами ударили, может быть, даже не специально, но там воронка большая перед колледжем, дрон такую воронку не мог соорудить, значит, это воронка от авиабомбы, которая случайно сошла, наша авиабомба, и разбомбила колледж. Тут надо, конечно, заметить, что и наша некоторые блогеры и журналисты эту версию зачем-то поддерживают. Не специально, да, сказали, что там, возможно, там была бомба. Но вообще, когда на дроне боевая часть порядка 60 килограммов, такая воронка может быть запросто. И кадры, которые всплывают изнутри общежития, показывает, что был первый налет, и это был именно налет, потому что одна из погибших там отправляет подруге кружочки и говорит, что они летят опять, они летят опять. То есть она слышит, она, ну, этот звук ни с чем не перепутать, такой летающий мопед, да, бомба так не звучит. Вот, поэтому что тут сказать? Зарубежные журналисты, которые туда поехали, и тоже говорят, вот каких-то ручных туда отправили журналистов, ну, каких ручных? Там была АФП французы, какие они ручные? Там был Бильд немецкий, какие они ручные. Там были итальянские журналисты, которые писали стендапы на фоне разрушенного колледжа со словами «якобы нас привезли на якобы место якобы теракта, где якобы погибли дети». Ну, какие же это ручные журналисты? Им там представили обломки дронов. Среди обломков этих дронов были западные комплектующие, ну, вот полетные контроллеры. Там был терминал Starlink Mini, да, с одной стороны, эти терминалы могут использоваться для точной навигации в условиях там спуфинга, в условиях подавления РЭБа, мы об этом отдельно в прошлую, по-моему, программу говорили. С другой стороны, с помощью Starlink, с помощью интернет-связи можно напрямую управлять дроном, и если там среди обломков еще и камеры найдутся этих дронов, то это означает, что оператор до последнего видел, куда он летит, что, какую цель он поражает. Он видел все это собственными глазами. Вот, поэтому тут вообще самое интересное, да, вот много говорили о Палантире, потому что Алекс Карп, директор этого разработчика боевого искусственного интеллекта, прилетал за неделю до этого в Киев, и там он обронил, да, что большую часть целеуказаний Киеву дает именно Палантир. Искусственный интеллект, да, и тут сложно не вспомнить удар в Иране по школе для девочек, и они потом свалили гибель 170 человек на то, что у искусственного интеллекта были данные какие-то устаревшие, поэтому вот он принял это за военную цель и убил школьниц. Вот. Но тут принципиальный момент. Ну, то есть, я предполагаю, что здесь тоже Палантир мог и ошибиться. Вот. Но тут такой момент принципиальный. Даже если удар по Старобельску проектировал искусственный интеллект, это не снимает ответственности человека. Потому
12: но
13: что...
12: они же последующие наносили, когда пытались разобрать,
13: да,
12: или
13: да,
12: новые. То
13: да.
12: есть, уже там случайности никакой нет.
13: Координаты выводил человек, кнопку нажимал человек, разведданные собирал человек, подписывал приказ человек. Поэтому... удар по спящему общежитию, он не становится менее варварским, менее бесчеловечным, если его, значит, сконструировал искусственный интеллект. Даже, мне кажется, наоборот, потому что варварство, которое доведено вот до промышленного конвейера, оно намного страшнее, чем варварство там, человеческое, да, стихийное, потому что у конвейера нет ни сомнений, ни сожаления, ни ночных кошмаров, ничего. Поэтому я не исключаю, что это некий симбиоз, да, вот испытание на Украине искусственного интеллекта после посещение Киева Алексом Карпом, плюс некий человеческий фактор, а может быть и намеренный, потому что Алекс Карп – это один из апологетов запрещенного в России движения Child Free, которого, как он сам говорил в интервью, корёжит от мысли, что у него вдруг появятся дети.
12: В этой чудовищной ситуации не только, но уже через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано реклама.
14: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.
15: огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
12: Продолжаем. Да, мы говорим о трагедии в Старобельске, где ВСУ намеренно, конечно, поразили колледж, и все говорят, что там не было никаких военных объектов рядом, и повторные наведения, когда пытались разобрать завалы, все говорит в одну версию, но важно проговорить и еще несколько вещей.
13: Да, это вот что касается, ну, в предыдущей части я рассказал то, что касается реакции Запада. Реакция украинцев, она, в принципе, предсказуемая. В принципе, так же, как и реакция Запада. Генштаб ВСУ там по горячим следам заявил, что... Ну, то есть, они-то уже взяли на себя вину за этот удар, за сам факт удара. Только они заявили, что они били там по штабу нашего беспилотного спецназа «Рубикон», и теперь украинцы очень страстно убеждают себя, что никаких девочек там в колледже не было, это были пилоты «Рубикон». Слушайте, я понимаю, что у нас все случается, но штабы давно не живут в общежитиях, в жилых домах не живут. Все давно под землей, где бы ни были. Даже в Ростове они под землей, они в бункерах и в подвалах. Ничего уж там говорить про Старобельск. Блиндажи, землянки, бункеры промзоны, бомбоубежища, подвалы домов. Там теперь обитают все штабы, пункты управления и прочие центры принятия решений. Но вот в условиях информационного вот этого гетто украинского нужно нарратив, конечно, не очень сложно сформировать, а с критическим мышлением вообще украинцы сейчас очень туго, с тех еще пор, как они начали там за милую душу уплетать в ресторанах блюда типа жареный колорад, или типа что там было, там что-то с печенью русского младенца, что-то такое, да, но это же из меню их, да, то есть они не возмущаются, они приходят и с хихоньками-хахоньками, ну вот есть штамп, да, про сатанизм нашего противника. Но...
12: Запрещенное, кстати, в России тоже экстремистское движение.
13: Ну вот, а у них не запрещено, у них вот как бы в порядке вещей, для них это повод посмеяться. Вот, сейчас любые действия украинской стороны, они, конечно, оправдываются, ну, некой необходимостью формирования внутреннего, внутрироссийского давления на политическое руководство России вот через такие эмоциональные всплески, через шоки, да, в обществе. Расчет на то, что россияне сейчас на все это дело посмотрят и скажут, слушайте, давайте уже на любых каких-то условиях договариваться, даже в ущерб себе, лишь бы вот это вот прекратить, да. Ну и тут, конечно, отдельный пласт, но тоже нельзя про это не задумываться демографически, потому что погибли, пострадали дети там 2008 года, 2007 рождения, это самое малочисленное за последние десятилетия возрастная группа, которая родилась вот в той демографической яме, да, и, конечно, каждая потеря вот в этом сегменте, это долгосрочный вес имеет, то есть и экономический, и социальный, и репродуктивный, я не знаю, учитывал ли противник при планировании удара вот этот аспект, не думаю, потому что это все-таки такая штука ситуативная, но Россия эти последствия, безусловно, учитывать должна. Вот, это то, что я хотел проговорить. Что касается нашего ответа, да, насколько он был убедительным, насколько неубедительным, да, ну, мне кажется, вот судить с точки зрения ударили миллионами долларов по гаражам, ну, это так инфантильно, потому что, ну, конечно, видеоряд покажут гаражи, покажут торговые центры, никто не будет вам показывать кадры с разрушенными военными какими-то объектами, хотя и то уплыли в сеть кадры разбитого штаба сухопутных войск и Нацгвардии рядышком штаб, вот по ним тоже пролетело, это все-таки не гаражи, но я, честно говоря, не думаю, что там кто-то был, я думаю, что они, как и мы, давно сидят в подвалах, бункерах и прочим-прочим, но при этом это не значит, что надо, не надо бить по ним, вот недалеко от гаражей, да, в этой Белой Церкви находится авиаремонтный завод, на котором по спутниковым снимкам видно появление новых ангаров совсем недавно, а рядом с этими ангарами стоят какие-то легкомоторные самолетики, очень сильно напоминающие те самые дроны дальние, которые по нам летят, и один из

0: моделируешь не компьютерную какую-то симуляцию, а когда ты даже не, не на тыловом полигоне, а когда ты прям боевое применение. Ну, здесь надо периодически это делать, чтобы доводить это оружие до, значит, его совершенства. Потому что когда настанет время применять орешник со специальной боевой частью, я имею в виду ядерно снаряженную, тут уже будет не до технических ошибок, тут уже будет не до человеческого фактора, тут все должно быть отработано предельно, предельно четко и предельно ясно. Поэтому я бы здесь не попадал вот в эту риторическую ловушку. А если бы не убили детей, мы бы тогда не ударили по штабу сухопутных войск, не разрушили бы завод «Артем», да, или там завод «Аналитприбор», по нему тоже попала эта радиоэлектронка для войск, или там завод «Релей автоматика». Вот. Они бы спокойно дальше приборостроением занимались. На самом деле, любой удар можно назвать ответным. Это не значит, что его не было бы, если бы не какое-то там событие-детонатор. Да? То есть, надо ли называть его ответным? Вот тут для меня вопрос. Надо ли называть возмездием? Для меня возмездие – это все-таки не что-то обезличенное, да, конкретной фамилией, с конкретным званием, да. Мне кажется, что если бы какой-нибудь циркон залетел в форточку какого-нибудь террориста-экстремиста, информационный эффект и общественное одобрение в России было бы, ну, куда больше, нежели удар по какому-нибудь мосту через Днепр. Вот сейчас вы нас слушаете, спросите себя, что бы вы хотели, чтобы обрушили мост в Киеве, мост Паттона, да, либо чтобы циркон влетел в форточку террориста-экстремиста Буданова, террориста-экстремиста Малюка и прочих террористов-экстремистов, ответственных за гибель наших детей в Старобельске, не только в Старобельске. Да, у нас за прошлую неделю погиб 51 человек, гражданские. Вот за неделю гражданские люди.
1: Удар по Севастополю ночью, ну, то есть, вот, ну, да, каждый день, да, практически куда-то.
0: Да. Вот. Поэтому, как мне кажется, лучшим ответом на любой теракт со стороны Украины может быть только системная работа по устранению лиц, принимающих решения вот эти, да, б, разработка средств противодействия дронам, в том числе тактического звена, не только вот этим дальним, которые удали по Старобельску, но дроны тактического звена являются главной преградой сегодня нашему продвижению на поле боя. Ну и, конечно, эволюция ПВО, чтобы купировать полностью вот эту воздушную угрозу. Самое интересное, что у нас все для этого есть. Все для этого есть, но это все вот такими кусочками пазла, да, которые разбросаны. Вот надо этот пазл собирать. А возмездие за девчонок, за наших, это возмездие осуществляют наши парни, мужики на передовой. Уже осуществляют, уже там на дронах пишут за Аню, за Яну, за Иру. Вот это возмездие. Они реально истребляют тех, кто пытался или убивал наших людей. Поэтому давайте возмездие оставим людям, которые с автоматом в руках, значит, защищают нашу государственность от вот этой нечисти. Вот. А выводы надо делать системные, потому что сегодня у нас существуют три большие беспилотные проблемы, на которые, ну, вот какого-то суперэффективного ответа у нас нет. То есть, у нас на сегодняшний день есть дроны тактического звена, это поле боя, которое полностью перекрыто и нами, и противником. Да, сложно продвигаться вперед в условиях, когда с воздуха все видно. До недавнего времени была вторая проблема – это дроны дальние, да, которые бьют по НПЗ, которые бьют по промышленным предприятиям, которые там осуществляют экологические теракты, как это было в Туапсе, которые бьют по общежитиям колледжа. Вот. И появилась у нас еще одна проблема, очень серьезная, и, пожалуй, в нынешних условиях самая серьезная. Это так называемый middle strike. Это удар в средней зоне. То есть, это 100 плюс километров, 50-100, 100 плюс километров. То есть, это те районы, которые еще вчера считались тыловыми. Сегодня даже вот в этом

0: сегменте Middle Strike, нет тыла, нет безопасных дорог. Сегодня надо понимать, что даже наши стратегические артерии находятся под ударом. Об этом поговорим после новостей.
1: Буквально через 3 минуты, да, с этого и начнем.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
3: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
4: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требуют 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: В Саратовской области беспилотники повредили объекты гражданской инфраструктуры ночью. Регион подвергся налету. Других подробностей губернатор Роман Бусаргин не привел. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте падения беспилотников работают экстренные службы. Угроза атаки сохраняется. Аэропорт Саратова не принимает самолеты с часа ночи.
2: О важном.
6: МАГАТЭ запросила доступ к поврежденному энергоблоку ЗАЭС после удара ВСУ. Международное агентство по атомной энергии получило уведомление об атаке беспилотного летательного аппарата на машинный зал 6-го энергоблока станции. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность случившимся и заявил, что подобные происшествия напрямую нарушают 7 основных принципов ядерной безопасности. Инспекторы агентства намерены лично осмотреть поврежденный машинный зал энергоблока, чтобы объективно оценить масштабы разрушений.
2: О Трампе.
6: Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия сделки с Тегераном. Предложение направили иранской стороне на рассмотрение, сообщает «Нью-Йорк Таймс», со ссылкой на неназванных американских официальных лиц. Пока неизвестно, о каких именно условиях идет речь. В статье упоминается, что ранее президент США выражал недовольство по поводу идеи размораживания части иранских активов.
2: О спорте.
6: 4 российских теннисиста вышли в 4-й круг Ролан-Гарос. Андрей Рублев сыграет с Якубом Меншиком из Чехии, Мира Андреева с Жиль Тайхман из Швейцарии, Диана Шнайдер с Мэдисон Кис из США и Анна Калинская с Анастасией Потаповой из Австрии.
2: О знаменитостях.
6: Канье Уэст провел концерт в Стамбуле, несмотря на отмену его выступлений в других странах, в том числе Польши и Италии, из-за антисемитских заявлений рэпера, пишет РИА Новости. По словам исполнителя, двухчасовой концерт собрал рекордные 118 тысяч человек. Накануне сообщалось, что шоу Канье Уэста вызвало транспортный коллапс в Стамбуле. Метро оказалось перегружено и работало на пределе возможностей.
2: Обо всем.
6: Часть побережья Черного моря в Турции окрасилась в коричневый цвет. Речь о турецкой провинции Гирисун. Причиной стали сильные ливни, сообщает местный телеканал Хабертюрк. Потоки дождевой воды, стекающие через ручьи, изменили цвет прибрежной акватории. Сильнее всего это заметно в устьях рек Аксу и Батлама, впадающих в море.
2: О погоде.
6: В Москве 11 градусов тепла, облачно, с прояснениями, возможен слабый дождь. В Петербурге плюс 9, там пасмурно, осадков не ожидается.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Вот в предыдущей части, Саш, да, об изменении опять дроновой ситуации. Вообще, конечно, стремительно меняются события. И вот прежде чем продолжим, вопрос, насколько сильно они тормозят наше продвижение. И,
0: дроны тактического, я извини, перебиваю, да, дроны тактического, просто хочется поговорить про новое явление. Да, дроны тактического звена, они очень сильно тормозят наше продвижение. Ну, да. То есть очень сильно.
1: То есть это нечто новое.
0: История старая. Да. То, что касается Middle Strike, о котором я начал говорить, то есть это 100 плюс километров, это вот новое, да, то есть они пытаются воздействовать на наш фронт через его тыл, не через дальний тыл, там, когда они бьют по экономике, уничтожая НПЗ там, и прочую нефтяную структуру. А я сейчас говорю о Middle Strike, это подвоз, который раньше был совершенно безопасным, потому что он был там 100-150
1: топливо, километров. Снаряды, еда.
0: Топливо, снаряды, еда, все что угодно, сухопутный коридор в Крым, туристы, лето, сейчас едут по дороге, по которой уже работают дроны, причем дроны эти американского производства, Hornet, и они, ну, говорят с искусственным интеллектом, но там не искусственный все-таки интеллект, это правильно называть машинное зрение, это донаведение, когда даже в условиях какого-то спуфинга или там радиоэлектронного подавления все равно на захваченную цель он долетит, ему для этого ничего не надо.
1: А цели бензоколонки? Бензовозы, да, ну,
0: и фуры, и бензовозы. Вот у меня друзья попали несколько дней назад под удар, ехали на гражданской машины, на двенашке, обгоняли военный Урал. Hornet прилетел в Урал, их просто взрывной волной вторичкой откинуло, машина в хлам, как бы они сами посеченные, раненые, прилетел второй Hornet, добил Урал, да. Соответственно, ну, гражданские могут запросто попасть под этот удар, при этом кто его знает, что в мозгах этого Hornet заложено в библиотеку, потому что он ориентируется по визуальным образам, которые загружены ему в память. И там, условно говоря, тазик на крыше, да, да, он может принять за шайбу рэба. Вот, я, например, свой рэб снял со своей машины, ездить без него, потому что он не поможет против Hornet'а, но при этом привлечет к себе внимание. Несколько фур было сожжено на этой дороге, ну, то есть это обычные гражданские грузы, которые шли в обход Крымского моста через сухопутный коридор, чтобы зайти на Джанкой и далее до там, Севастополя, Симферополя доехать.
1: То есть это проблема с топливом и желающими его перевозить, видимо.
0: Проблема с топливом. Топливом, желающим перевозить, желающим не только топливо перевозить, другие грузы. Да. Вот. При этом это не только этой трассы проблемы. Сейчас становится постепенно проблемой трасса между Мариуполем и Донецком. То есть разрывается на север и юг одна республика. Есть уже проблема, ну, пока не острая, но уже есть первые там «ласточки», да, в кавычках. Это вот между тем самым Старобельском и Луганском, между Луганском и Алчевском. Ну, вот 100-120, ну, не 150 еще, но 100-120 километров от линии боевого соприкосновения, все, уже летят дроны, они встают в круг и начинают искать себе цель. Находят цель, ее атакуют.
1: Несколько, да, могут по одному?
0: Могут несколько. Если мы посмотрим на кадры объективного контроля наших подразделений, «Рубикон», «Вега», «Варяг», что угодно, у каждого есть кадры, перехвата, уничтожения этих хорнетов. То есть это не сверхсложная цель, хотя она и очень быстроходная. Там на момент атаки до 250 км в час доходит, то есть там из ружья это сбить практически невозможно. Вот. Но пока они ищут цель, летают, да, конечно, скорость не такая, поэтому подлетают, сбивают, это не сверхъестественная цель. Ее можно сбивать, но сейчас надо думать о том, как системно, логично закрыть наши дороги, да, чтобы были и РЛСки, которые засекают эти дроны, они спокойно засекаются, вообще никаких проблем. С засечками по высоте, по скорости, такие технические средства есть. Вот всеми техническими этими средствами сейчас нам придется закрывать дороги. Нам их не хватает, условно говоря, там по приграничью расставить и дальше, да, чтобы перехватывать большие дроны. Теперь мы будем вынуждены еще и тратить ресурсы на то, чтобы системно прикрыть, пусть километров 60, но надо прикрыть, да, вот сухопутный коридор, может, даже 80. Это надо делать, иначе мы лишимся вот этой логистики. А эта дорога, она в том числе влияет на фронт, потому что на фронт все равно надо как-то возить. Вот, поэтому это не сеточкой прикрыть, да, дороги. Это надо все-таки прикрывать РЭБом, там устанавливать и пункты воздушного наблюдения, там устанавливать и расчеты дронов-перехватчиков, которые, я еще раз повторюсь, очень легко по этим целям работают. Ну, как очень легко. Профессионал, для профессионала это не недостижимая цель. Это обычная воздушная цель, которую он щелкает ежедневно.
1: А при увеличении числа и нагрузки? Они же и на это... Да?
0: При увеличении числа и нагрузки, безусловно, но игнорировать-то это нельзя. Конечно. Вот уже там Сальдо, по-моему, выступал глава Херсонщины о том, что на каком-то отрезке дороги запрещено ездить фуром. Ну, потому что жгут их, не смотрят, там, военный груз, не военный, неважно, там, везут ракеты или везут памперсы в Крым, но все равно жгут. Вот, поэтому вот здесь надо очень внимательно к этому системно подходить, при этом надо понимать, что все равно все развивается, и тут вообще отстать можно катастрофически. Я вот читал на неделе очень интересное интервью, есть такая на Украине волонтер Мария Берлинская, не знаю, ну, по сути, это наверняка террорист-экстремист. Это Victory Drones компания. И вот у ее интервью, это, по сути, такой программный документ украинской дроновой школы на будущий год, который говорит, куда все у них развивается и, ну, и что надо предпринять, чтобы не отстать. Хотя она честно признается, что и мы преподносим им сюрпризы. Что из интересного? Во-первых, у них не было эшелонированной, интегрированной системы противовоздушной обороны, чтобы ракеты, чтобы дроны-перехватчики, чтобы РЭП, все это действовало в комплексе. Вот до зимы минувшей у них этого не было. Там сейчас назначили у них Елизарова отвечать за малое небо. И вот уже на зиму 2026-27 они будут готовы действовать этим системно, да, вместе в этом симбиозе. Она говорит, что ставку они будут делать на дроны-перехватчики, потому что такие средства перехвата ценой там, в 2-3 тысячи долларов вместо патриотов, да, по 4 миллиона долларов, это все-таки серьезная разница. Они будут ставить на воздушные носители ББЛА, на воздушные ретрансляторы, которые расширяют действие дронов там, на 100 километров и дальше. То есть, дальше уже полетят не хорнеты на эту дистанцию, а обычные FPV-дроны. Вот, на меш-связи, это на том, то, на чем мы сейчас летаем над Украиной при отсутствии Старлинка. Плюс они запустили проект очень интересный, который называется «Небо-громад». Это бесплатное обучение гражданских операторов дронов-перехватчиков. Самым способным, кто там сдает экзамен лучше всех, выдают базовые наземные станции. То есть это такой идет переход от точечных мобильных групп к территориальной сети, да, в которую завязаны в том числе и гражданские пилоты, или коммерческие пилоты, да, вот на гражданских предприятиях. И выбить вот эту систему каким-то одним ударом по какому-то одному центру центру принятия решений невозможно, потому что не существует этого центра принятия решений, нет штаба единого у этой системы. При этом она говорит, что российские дроны будут летать не только над Сумами и Херсоном, а будут пытаться контролить трассу там, между Тернополем и Хмельницким, между Житомиром и Винницей. Ну, то есть она тоже видит, куда мы идем, как профессионал. Там, ну, надо с уважением относиться к противнику без шапкозакидательства. Да? То есть, по сути, противник декларирует, какие артерии своего тыла он считает уязвимым. И это, конечно, надо брать на заметку. Что для нас все это означает? Ну, во-первых, это, конечно, тайминг. Зима 26-27 – это, ну, наверное, последний период, когда вот сегодняшние схемы этих массированных ударов беспилотниками работают на полную катушку, потом эффективность, ну, будет падать. Хотя, ну, я предполагаю, что у нас будет появляться больше реактивных дронов с большими скоростями, но они это знают, да, они к этому готовятся. Во-вторых, ну, как я уже говорил, надо в зоне Middle Strike все-таки создавать свое ПВО, потому что дальше эти дистанции будут увеличиваться, там, не 100 плюс, а под 200 будет, да. Поэтому там радары малых высот, дроны-перехватчики, мобильные расчеты вдоль вот этих всех трасс снабжения, это все надо делать. В-третьих, там надо делать выводы по направлениям ударов, то есть они боятся вот этих тыловых, да, истории по логистике, ну, этим уже надо заниматься. Ну, и, конечно, как бы история вот эта тыловая, да, с подготовкой их гражданских специалистов, мне кажется, то же самое надо у нас делать и в Брянской, и в Белгородской, и в Воронежской, и в Татарстане, куда постоянно летит, вала богу, да, а вот, ну и, конечно, кадры, потому что у них все-таки вот этот цикл инженер-фронт, он у них, вот, расстояние измеряется неделями, а у нас бывает, к сожалению, месяцами, поэтому исходить из того, что оно там где-то само развалится, ну, это катастрофически отстать, но, тем не менее, мы видим, что и у нас многое новое создается. Важно, как бы, применять это все системно.
1: Продолжим через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем, да, отталкиваясь вот от того, о чем мы говорили в предыдущей части. Просто хотел спросить, насколько это замедляет наше продвижение? Вот мы в одних из предыдущих программ говорили о Славянске-Краматорске, который вот уже вот-вот в бинокль видно. Говорили про Запорожье когда-то, что в бинокль видно, да? А серьезно это тормозит, вот, это, вот эти новые обстоятельства, о которых мы говорим?
0: Ну, серьезно, потому что все-таки логистика – это кровь войны, и когда тебе пытаются резать артерии, тебе не до наступления. Понятно, что боевые действия идут, и вот мы разговариваем, да, сегодня. Сегодня один населенный пункт освободила группировка «Север», другой населенный пункт освободила группировка «Восток». Там украинцы что-то пишут про то, что мы впервые отступаем в Днепропетровской и там еще в какой-то областях. При этом они возводят круговую оборону вокруг Одессы.
1: Да, если, вот
0: у вас,
1: это было?
0: Если у вас все так хорошо, то зачем вы возводите вокруг Одессы рвы, там, зубы драконов?
1: Ну, это странно.
0: Но
1: да,
0: я думаю, что... И не только вокруг Одессы, кстати. Я думаю, что вокруг здесь Киева, там несколько там историй и про попил традиционный, да, когда на вроде бы благой цели можно много...
1: Европейские денежки пришли, да?
0: Да, можно... многое освоить. Это и, ну, некое такое поддержание вот этой атмосферы, нервозные, военные, чтобы даже в глубоком тылу, там, в Одессе, хотя по Одессе прилетает регулярно, чтобы люди как бы были все время в тонусе. Ну, плюс, как бы, перекрываешь выезды, запускаешь туда усиленные наряды ТЦК, и все, и ловишь, никто оттуда не сбежит, потому что вот выстроен контур, как они думали, безопасности от России, а тут на тебе, значит, устроят облавы. Ну, это ладно, тут, возвращаясь к разговору в прошлой части, когда я говорил о том, что и в тылу надо что-то формировать, вот осторожный оптимизм я испытываю по поводу нашего нового свежеиспеченного омбудсмена. На неделе им стал господин Шохин, глава РСПП, вот, и на встрече с Владимиром Владимировичем он сразу зашел прям с козырей. Я, честно говоря, не ожидал от бизнеса этого, потому что я считал, что они самая такая инертная группа, которая ждет, когда государство за них все решит, вот, или выплатит страховку, или обеспечит безопасность. И тут вдруг Шохин заходит цениться инициативой по защите объектов предпринимателей, силами самих предпринимателей, то есть там механизмы, в первую очередь, конечно, обеспечения вооружениями, потому что там надо не только легкие, там, да, 5,45, 7,62 стрелковка, там надо и РЭП, и, как он говорит, лазерные установки, но они у нас есть, и там другие какие-то крупные калибры, как он сказал. Вот, то есть Шохин напрямую просит у президента для защиты наших там НПЗ, металлургии, химии, машиностроения, просит крупнокалиберное оружие, просит системы радиоэлектронной борьбы, просит лазерные системы. А он говорит еще про резервистов, да, закон-то уже работает, то есть он говорит, что надо отработать во всем этом участие бизнеса. Мне кажется, это впервые устами Шохина такой запрос нашего предпринимательского сообщества на вооружение. Это уже не какие-то там ЧОПы с травматами, да, это уже, ну, такая, как это назвать, корпоративная гвардия, не знаю, как это можно назвать, но мы же видим, что государство само по себе, ну, не может закрыть небо над тысячами объектов, и у нас де-факто оформляется такой новый институт, вот той самой корпоративной гвардии с законным основанием пользоваться серьезным оружием, применять войсковые средства борьбы с БПЛА, а государство тут является, ну, выстраивает некие рамки этого применения, да, и легитимизирует это все дело. И мне кажется, что это, ну, такой очень... подающий надежду, да, признак. Вот. Что еще хотел сказать, раз уж мы так к этому подошли, да, все-таки возвращаясь ко всей этой истории со Старобельском, с нашим ответом, с угрозами МИДа, да, и призывом к дипломатам в Киеве покинуть свои дипмиссии, а те отказались, решили работать живым щитом. Вот я, общаясь там в интернете на стриме с подписчиками, столкнулся с тем, что некоторые как раз вот попадаются в эту риторическую ловушку, которая создана в том числе и нашими собственными силами. Ну, во-первых, согласись, довольно странно выглядит предупреждение ударов по чуть ли там не конкретным каким-то объектам. Но вот Украина не предупреждает, когда бьет по Услуге или по Пензенскому какому-нибудь НПЗ. Вот, очень странно предупреждать. И очень распространен вот тот самый нарратив, дескать, а если бы не убили детей, мы бы не начали бить по предприятиям ВПК. Ну, по первому пункту, нас же с вами не посвящают в детали. Да? Это может быть как просто обычная дипломатическая риторика, да, ничего не имеющая общего с реальностью. А может быть, какая-то оперативная игра, да, предупреждают об ударах по Киеву, а потом хоп, он охлобучит какой-нибудь Львов или Ивано-Франковск или Днепропетровск, да, они к Киеву все стянут, а на оголенные участки полетят наши ракеты. Может быть, там они смотрят сейчас движение. Противник же не может не реагировать на эти угрозы, отмахнуться и сказать, а, ерунда, все, мы в это не верим. Нет, они вынуждены реагировать, что-то куда-то перевозить, кого-то там переезжать. Да, это все фиксируется агентурой, средствами разведки и прочее, прочее, прочее. Что касается связки вот этой теракта в Старобельске с угрозами бить по ВПК. Ну, слушайте, ну мы же как бы не бездействуем с 22-го года. Мы с 22-го года вообще-то бьем по ВПК вне зависимости от украинских терактов. Но вот взять тот же завод по производству и авиаракет Р-27, по-моему, там производили. И вроде как там находится часть крупноузловой сборки «Фламинго», это завод «Артем». Вот, по Артему ударили вот в этот наш ответ в воскресенье, да, он, по-моему, был. Первый удар по этому заводу был еще в декабре 23-го года, потом по нему били в 24-м, в 25-м по нему били раза 3 или 4, вот, или там взять тот же самый Белоцерковский, этот авиационный комплекс, о котором я говорил в другой нашей части сегодняшнего же эфира, где по спутниковым снимкам видно наличие дронов. Я не знаю, это обманка, не обманка, но вот видно, то есть логика удара, она понятна. Так вот, по этому Белоцерковскому авиаремонтному комплексу первый удар был еще 5 октября 22 года, еще в первый год войны. Потом 2 сентября, значит, 23 года. Предпоследний удар по этому комплексу был всего месяц назад, то есть, ну, это регулярно идет выбивание. Просто у нас это все слилось в какой-то, не знаю, в единый информационный шум. Мы уже не обращаем на это внимания, куда пролетают. И комбинированные удары даже по украинской столице, они уже в рутину превратились. Может быть, заявление МИД как раз и вытаскивает это с уровня рутины на какую-то актуалочку, да? А может быть, ну, хочется очень верить, что сняты какие-то негласные табу на работу не только по объектам, да, но и по определенным лицам, которые решения принимают. Все-таки надо начинать. Пусть поздно, но надо начинать. А вот эта раковая опухоль, она будет только агрессивнее и агрессивнее в Киеве. Вот я обратил внимание, да, на, с одной стороны, смешной визит Тихановской, да, президент в изгнании такая, да, белорусская. Какой президент? Какого изгнания? Но, тем не менее, да, вот там они в среду открыли в Киеве миссию демократических сил Белоруссии. Там на Украине теперь будет в Киеве сидеть представитель Белоруссии от вот этой когорты, значит, политических беженцев украинских.
1: Виртуальная такая Белоруссия.
0: Да, да, но можно посмеяться, но все-таки идет такое выстраивание теневой государственности Белоруссии, особенно на фоне когда Зеленский, значит, заявляет о том, что какая-то угроза исходит от Белоруссии, там, то все, дроны, вообще очень опасно, хотя начальник погранслужбы Украины не видит никакой угрозы, но вот Зеленский видит, это такое нагнетание, это такое создание определенного информационного фона. Для чего? Для того, чтобы выстраивать вот эту вот теневую структуру. И, значит, на этом фоне, кстати, в прошлом году был такой, была конференция «Новая Беларусь», на которой решался вопрос о формировании вооруженных структур из наемников, вот этих змогаров-националистов, которые могут в какой-то момент быть, ну, такой ударной силой. Так вот, я считаю, что в Белоруссии сейчас формируется как раз плацдарм для попытки госпереворота в какой-то момент...
1: На Украине.
0: Белоруссии.
1: Формируется
0: плацдарм, Украины, да, формируется плацдарм для будущего вторжения. То есть мы видим, что Зеленский вынашивает такие планы, и ну, структура известна, да, создание информационного фона, значит, деньги Европы и нацики-змогары. Все, пожалуйста. Но надеюсь, что наши друзья в Беларуси все это видят, а мы в случае чего им поможем.
1: Ну и продолжим через неделю.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: За ночь над регионами России сбиты 216 украинских беспилотников. По данным Минобороны, аппараты перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской областей, а также Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря. Директор ЗАЭС заявил о постоянном присутствии дронов ВСУ рядом со станцией. По словам Юрия Черничука, высокая активность наблюдается как над территорией объекта, так и над Энергодаром, городом-спутником АЭС. Накануне глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что украинский боевой беспилотник атаковал здание машинного зала 6-го энергоблока. Аппарат управлялся по оптоволоконному каналу, что исключает версию случайного попадания. В результате удара пострадавших и критических разрушений нет, в стене образовалась пробоина. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточняла, что место удара находилось в нескольких метрах от реактора.
2: О спецоперации.
6: Жители Херсона вынуждены терпеть системное мародерство. Это происходит из-за отсутствия защиты от властей и правоохранителей, заявил ТАСС губернатор Владимир Сальда. По его словам, сначала выносили все, что можно было унести в руках, сейчас чаще вывозят имущество людей и занимают их дома и квартиры. Для мародеров ценность имеет все – дом, машина, бытовая техника, генераторы, инструменты, складские помещения, перечислил глава региона. Он добавил, что частное жилье используют для размещения военных.
2: Об Армении.
6: Армения приняла к сведению содержание письма России о возможном подорожании газа, заявил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян. По его словам, текст послания совсем не такой острый, как представляется в прессе. На минувшей неделе российский МИД сообщил, что Москва вынесла предупреждение Еревану о возможном расторжении договоренностей по газу, нефтепродуктам и алмазам в случае присоединения Армении к Евросоюзу.
2: Обо всем.
6: Обученный поиску наркотиков пес вцепился в карман вице-адмирала ВМС Чили. Инцидент произошел на церемонии выпуска кинологических пар военно-морского флота страны, на которую и прибыл вице-адмирал. В течение 5 месяцев сотрудников морской полиции и собак породы бельгийское малинуа учили навыкам обнаружения запрещенных веществ, таких как марихуана и кокаин. Позже флот выпустил заявление с утверждением, что реакция собаки была вызвана ее возрастом и темпераментом.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
10: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». Позвольте мне начать сегодняшнюю передачу. Легендарные люди. Те люди, которые сегодня сидят за баранками автомобилей, те люди, которые в свое время служили в армии, водили шишиги, камазы, уралы. И те люди, которые еще только учатся, пацаны, у которых на плечах только чистенькие погоны, окантованные желтым. Это водители, военные водители. Наверное, не только те, кто служил в армии, обязательно каким-то образом пересекались с этими людьми, которые там в кабинке сидели, переживали, чтобы что-то не заклинило, чтобы в неподходящий момент мотор не заглох. И те, которые сегодня на передовую возят снаряды, и за которыми гоняются украинские беспилотники. Да. Сегодня специальность военного водителя как никогда смертельно опасна. Вот этим всем людям, военным водителям, я и решил посвятить или передать вот эту песню, которую вы услышите. Песня простая, душевная, без липовых слов, без натуги. Ее явно писал человек, который знает, что такое педаль газа. Катенька, а ну давай послушаем, и мы с тобой. Поехали.
11: Погашен свет колдобины до ямы, но помнит он плетение дорог. Кругом опасность,

0: И еще раз радиостанция «Комсомольская правда» и военное ревю с большой искренней любовью, почтением, уважением к военным автомобилистам мы говорим, что относимся, уважаем вас и удачи вам. Удачи, ребята. А теперь я попытаюсь ответить на два непростых вопроса. Эти вопросы на протяжении, по-моему, 4 лет, вот сколько ведем военное ревю, они часто звучат, они звучат каждую передачу. Но тем не менее, и в чате, и в эфире: Виктор Николаевич, а что же такое демилитаризация? Ну что же такое денацификация? Ну попробуйте вот простыми, неакадемическими словами, с такой отполированной дефиницией. Да попробую я попробую, дорогие друзья. Конечно, я попробую. Но что такое демилитаризация? Тут есть одно такое слово импортное, да, military, военный. Уже от этого вам должно быть понятно. А «д» – это значит монтаж, да. Значит, что? Демонтаж армии, вооруженных сил, оружия, техники. Может быть, в целой стране уменьшение, сокращение, в целой стране, или на территории, или в регионе. Поняли меня, да? Вот это демилитаризация. Ну, допустим, может принято решение, когда на данной территории, в данной стране вообще не должно быть армии, и, может быть, и оружие. Такое бывало в истории демилитаризации. Бывало. Это не новое явление совершенно в военной истории мира. Были такие у нас договоры, когда, в общем-то, страна не должна была иметь армию. Да, да. Или вооруженные силы, как хотите. Вот есть у нас такая страна на Дальнем Востоке, такая хитропопенькая. Ей было запрещено иметь армию. А она взяла там, как-то обозвала силы обороны, что ли, и так далее, и без мыла, как говорится, ну, влезла, куда не положено. А теперь уже полноценно хорохорится у нас. И вот вам там армия обороны или силы обороны, а там полноценные сухопутные войска, полноценные ВВС, полноценные ВМФ и так далее. Вот такие, ну, я уже не говорю про, по-моему, Версальский договор, когда там тоже... Ничего не должно быть милитаристского у Германии. А оно получилось, что есть. Вот в данном случае применительно к этим терминам, к событиям на Украине, там у нас, в общем-то, такого, ну, слишком жесткого в наших принципах нет. Там, насколько я помню, в том документе, который был передан Киеву, по-моему, еще накануне специальной военной операции, или, может, в начале, там четко было сказано уменьшение вооруженных сил. Вот мы начинали специальную военную операцию, ну, можете сходить проверить, может, я вру, звоните, я извинюсь перед вами. Там, по-моему, 225 или 250 тысяч украинская армия была. Ну, а мы, когда пришли, постучались в Киевские ворота, сказали: ребята, ну, давайте разойдемся потихоньку, вы соседи, не надо вашей милитаризации, наполовиночку армию обрежем. Ну, нам 120-125 тысяч нас полностью устроят. И ведь сначала говорили: хорошо, добре, мы зробимо, пан Путин, зробимо. Ну, вот и зробили. Это что касается демилитаризации. Это требование со стороны Москвы у нас остается по-прежнему. Вот уже 4,5 года, ну, грубо я говорю, идет специальная военная операция, и это требование с повестки дня не снято. Ну, а теперь гораздо более сложное явление – денацификация. Вот здесь прошу обратить внимание на 4 буквы – нации. Нации, потому что смысл этого термина, он как раз вот зиждется вот в этих вот 4 буковках нации. Что это такое? Это либо уничтожение, либо демонтаж нацистской идеологии. я бы сказал по-другому, бандеровская идеология. Скорее всего, что вот это правильно применительно к Украине. Демонтаж, уничтожение, отказ. Ну, а теперь представьте себе. Хорошо. Еще, казалось бы, в недавние годы Украина была 45-миллионная. Точно. Да, 45 миллионов. Тут недавно один дяденька из Евросоюза сказал, что там, в общем-то, где-то в районе 25. Да пусть даже 30 миллионов осталось, а остальные там разбежались по Европам. Да, давайте, не будем обижать Украину. Было 45, стало 30. Теперь внимание, денацификация. Скажите, пожалуйста, все 30 миллионов украинцев заражены бандеровской идеологией, нацистской идеологией. Украина превыше всего, вы знаете, понад усе и так далее, да? Нет, не все, будем объективны. Даже если вы люто ненавидите Украину или очень любите, вы все равно должны признавать, что не все там бандеровцы. Нет. Есть люди, которые готовы сегодня резать, убивать, вешать, расстреливать россиян. А есть люди, которые говорят, эх, нам бы вернуть добрые времена, когда мы так ездили в гости и так далее, когда мы дружили, когда у нас было много общего, да, когда у нас была общая футбольная команда, которая лупила всех, кто попадали под ноги, да, было, да. Так вот, денацификация – это вопрос многих десятилетий. Попробуйте отстирать мозги за месяц от бандеровской грязи. Эти мамка держит титьку мальчика, который там или девочка вылупилась только недавно с роддома, а позади висит портрет Бандеры. И говорит, это уже гарный дядька. На этом я заканчиваю перерыв.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
2: Мужлова. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Ну а что? А сейчас мы переходим к вашим вопросам и моим ответам. Ну что, поехали, уважаемые Дорогой радионарод, ну, как всегда, военное ревью открывается со звезды. Звездой радиоэфира «Комсомольская правда» Ростислав. Учитесь задавать вопрос. Ростислав, поехали, вопрос.
6: Увидел Румынию на звезде и вспомнил вопрос про нее. Вот интересно, а как в 89-м в Главпуре и в его журнале отнеслись к уходу клана Чаушеску в Румынии? Ведь писали тогда, что он стал проблемой и для Европы, и для Горбачева. И вы не думаете, что политика теперешнего Кремля видится проблемой и в Европе, и в Китае? Потому что и Китай видит, что политика Кремля ведет Россию, как соседнюю страну, к банкротству.
0: Это вы так думаете, да? Ростислав, я всегда считал глупыми людей, которые утверждения какие-то безоглядные делаются. Поймите меня. Если вы были умным человеком, умным, вы бы сказали, на мой взгляд, я думаю, есть целый ряд примет того, что политика Пекина ведет к пропасти. Ну зачем это молоть? Теперь вначале. Вы сказали, вы видели в 89 году, вы видели в журнале там про Чаушеску. В каком журнале вы это видели, Ростислав? Ну скажите, в каком журнале? Скажите, где вы видели?
6: Это газеты писали и в Европе, и даже у нас. А вы были журналистом журнала «Коммунист вооруженных сил».
0: Неужели да, не обсуждали? А как же не обсуждали? У нас что, повязка на глазах, что ли? Вы правильно. Вы смотрите, вы перестали уже врать и надумать. Именно в это время я как раз и был журналистом, может быть, даже уже заместителем главного редактора в этом журнале. Да. И мы следили за тем, что происходит в Румынии. Понимаете? Безусловно, мы понимали, что это большая трещина в Варшавском договоре, если, в общем-то, вот такие нелады творятся в Румынии. Ну, а вообще-то, я бы скажу, Ростислав, вы знаете, был, конечно, Варшавский договор, но ведь мы все этих ребят держали в таком хорошем советском наморднике, да? Мы их кормили от души. Мы им денег давали столько, что у них выглядывали из ушей деньги, да? Мы им давали оружие по демпингу совершенно, чуть ли не бесплатно и так далее. Мы их перекармливали так, лишь бы они были в нашей телеге. Уважаемые, я же не скрываю это, да? И я, естественно, я понимал только одно, что Варшавский договор – это противовес НАТО. Хотя, конечно, если взять суммарный боевой потенциал и Варшавского договора, и НАТО, ну, если, конечно, не учитывать ядерное оружие, потому что ядерное оружие оно давало нам какой-то баланс с НАТО. Мы понимали прекрасно, что это была, в общем-то, лукавая дружба. А что вы скажите, дорогой Ростислав, у нас не лукавая дружба с Арменией, ну хотя бы, а? Ведь нам же сейчас манатки придется собирать и свою базу убирать оттуда. Похоже, что так. Похоже. По-моему, пограничников мы уже забираем, а тут уже не будем охранять армянскую границу с помощью русских штыков. Я надеюсь на ваше понимание. Понимаете, я еще о чем подумал. Ну, очень жестко поступили румыны с Чаушеску, с его женой. Очень жестко. Потому что, вы знаете, ведь по большому счету не только один Чаушеску там какие-то исповедовал какие-то принципы достаточно, в общем-то, спорные, нехарактерные для руководителя социалистического лагеря. Я много слов да с вами разговариваю, и потому мне это уже начинает надоедать. Чую уже, как народ чуть ли не матерится, мой адрес. Спасибо. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Кто следующий в эфире? Кемеров у нас, Владимир, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Хотел бы услышать ваше отношение к Стрелкову. Все-таки он воевал. И за что все-таки нужно? Не милость-то попал. Кратенько, можно, если...
0: Спасибо, дорогой, спасибо. Значит, учтите, все, что я скажу, это не является 100% истиной. Вы со мной, вы меня слышите или нет, а? Алло, вы слышите меня? Слушай, внимание. Я сейчас вам скажу не бесспорные слова. Итак, было у нас два Стрелкова. Один организовал великолепную оборону, скажем, Славянска. Это был такой, знаете, крепкий герой, крепкий организатор, крепкий, ну, он сам

0: Гиркина Стрелкова, Москва сказала, уберите оттуда, потому что жалобы пошли с той стороны. Вы меня слышите? Жалобы. Даже тех, кто был расстрелян без суда и следствия. Но без слова, безусловно, он обиделся, я герой, защитник Донецкой земли и так далее. Меня поступили как с пацаном и попер бочку на власть. На власть. Да. И получил статейку уголовную там за призывы к экстремизму, по-моему. Я не боюсь точно сказать, тут надо очень точно формулировать. За призывы к экстремизму. Да, собственно, его заявления тоже были экстремистскими. На этом я ставлю точку. Спасибо вам за вопрос. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Кто у нас в эфире? Андрей, Краснодар, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вчера вы рассказывали про пистолет Макарова и его изобретателя-конструктора Николая Федоровича Макарова. Вопрос у меня вот какого плана возник. Почему нужно было принимать на вооружение этот пистолет в 1951 году, когда именно в этом же году был принят на вооружение автоматический пистолет Стечкина, который по всем своим ТТХ, естественно, лучше. Он приближается...
0: Все, ошибка. Вот это сразу. Как вы только говорите, я говорю вам, до свидания. До свидания. Там люди, которые принимали решение о конкурсе, они так категорично не говорили про Стечкина. Я уважаю этот пистолет. Но нам нужен был другой пистолет такого вот характера, такой вот убойной силы и так далее. Новый пистолет. Когда кто-то слышит, что вот этот самолет был лучше, этот хуже, я сразу ухожу с разговора. Это вот, пожалуйста, на пристеночке, на скамеечке, у бабушки, где-нибудь на пьянке, в кабаке, в бане. Там вы можете сразу это говорить. Вы сразу ставите положение дураков, огромное количество людей, которые принимали решение, которые понимали, что армии нужен другой пистолет, да? Нет, это дураки, потому что это... Да вы что, Стечкин, это такое... Да нет, а Стечкины по-другому отзывались, в отличие от вас. И генералы тоже слышали это, уважаемые. А вот сейчас скажите, пожалуйста, а зачем приняли пистолет Лебедева? Ведь же хуже, чем Макарова. Бронец говорит, я вам говорю, Лебедев... Взяли, приняли. Лебедевский. Тут армия материт его со страшной силой. Вот сейчас конструктор обиделся бы на меня, если бы так сказал. Потому будьте, пожалуйста, когда говорите, что он хуже или лучше, железные аргументы. Первое, второе, третье, четвертое. Тут бы я вас послушал и, может быть, что-то сказал. Может, я сказал, что тут вы правы, а вот здесь вы не правы. Не будьте, пожалуйста, категоричны. Жизнь порой, она требует все-таки такой, знаете, осмотрительной позиции. Категоричность зачастую глупа. Кто следующий в эфире? Олег Соколиная гора. Здравствуйте.
2: Здравия желаю, товарищ полковник. Вопрос такой, Виктор Николаевич. Вот в пику вашему выступлению сегодня... А если на Украине есть люди, которые нас ждут и хотят вернуть наши былые старые отношения, а почему они
0: тогда... А почему пику? Подожди, пожалуйста. При чем здесь пику, вы сказали? Вы же повторяете мои слова.
2: Вы говорите, что люди, там есть люди, которые ждут нашего
0: прихода. Я говорю правильно, я повторяю. Они говорят, что со свечкой будем встречать, с хлебом, с солью. С оркестром будем встречать. Что вы мне хотите сказать? Вы же повторяете мои слова,
2: Майдан,
0: я ваши.
2: Почему они Майдан не устроят тогда?
0: Отвечайте, пожалуйста. Тогда идите у них спросите. Понимаете? Потому что тот, кто будет организовывать Майдан, не доживет до рассвета, уважаемые. Это даже, вы знаете, четвероклассику, двоечнику сопливому, понятно. Такой там режим. Если там по-русски запрещают... Почему? Да вот потому, что там даже по-русски разговаривать запрещают. Дорогой мой человек, я ждал от вас более умного, трезвоумного вопроса. Это наивный вопрос. А сейчас я ухожу на перерыв, он будет недолгий. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.

0: Реклама. Комсомольская
1: правда. Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требуют 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
2: Для лиц старше 13 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Климатолог Алексей Карнаухов о возможном влиянии глобального потепления на экономику России и мира.
5: Это глобальное потепление несет не просто потепление, это не просто увеличение температуры, а это различные погодные климатические аномалии, смерчи, ураганы, наводнения, засухи и так далее. Вот это в основном, конечно, бассейн Тихого океана, в какой-то степени засухи в Индии, Южная Америка. Это как бы скажется на мировой торговле продовольствием. Это, конечно, такой фактор риска. Вот череда таких эль-ниньо, это необычно довольно. У нас сейчас немного другая экономика, немного другой такой экономический уклад в мире. Все-таки у нас достаточно накопленные резервы. И я надеюсь, что ситуации с голодом, по крайней мере, удастся избежать. Сейчас зато другие опасности существуют. В зоне Персидского залива вообще температуры, которые там наблюдаются, они вплотную приблизились к вообще тем температурам, при которых вообще человек может выжить, например. Там высокая влажность. И вот в странах с высокой влажностью и с очень высокой температурой люди просто погибают от жары. Даже вот сейчас, еще и пока лето не наступило. Говорят, уже там и Париж, и Мадрид это 38-35 градусов.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: Об атаках.
6: Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Кировской области. Пострадавших нет. После атаки на территории Уржумского района начался пожар. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов. На месте работают оперативные службы. Жителям напомнили, что съемка и публикация любых фото и видео последствий атаки, место падения беспилотников и других сведений, которые помогают идентифицировать территорию или оценить масштаб и характер нанесенных повреждений, запрещены.
3: Ближнем Востоке.
6: США ожидают реакции Тегерана на обновленные условия ядерной сделки. Об этом американские переговорщики сообщили журналисту портала Axios Бараку Равиду. «Мы готовы подождать, чтобы в итоге президент США получил ту сделку, которой добивается. Может быть, мы прождем неделю, может быть, меньше или больше», – привел он слова собеседников в соцсети X. Барак Равид пояснил, что в пятницу на совещании в Вашингтоне президент США Дональд Трамп сформулировал новые, более жесткие требования по соглашению с Тегераном, в частности, по вопросу обогащенного урана Исламской Республики.
3: О происшествии.
6: 14-летний подросток за рулем питбайка погиб в аварии с Ладой Калиной в Башкортостане. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции. Мальчик скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Прокуратура проведет проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
3: О форумах.
6: Синоптики рассказали о погоде в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ. По прогнозам заведующей лаборатории гидрометцентра Людмилы Паршиной, она будет теплой. Температура воздуха начнет расти в воскресенье, а в дни форума достигнет 22 градусов. Будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью температура составит 12-13 градусов тепла. А в этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главной площадкой традиционно станет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Основные деловые мероприятия запланированы с 4 по 6 число, а страной-гостем в этом году выступит Саудовская Аравия.
3: Обо всем.
6: Экспериментальный укол от рака уничтожил опухоли участия пациентов, пишет «Гардиан». В исследовании участвовало 102 человека из 11 стран. У 43 опухоли уменьшились или исчезли. Препарат амивантамаб вводят под кожу раз в 3 недели. Он помогает иммунной системе атаковать рак и блокирует рост опухоли.
3: О валютах.
6: Официальный курс доллара на выходные 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юаня 10 рублей 49 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. И на ваши на очень-очень непростые вопросы пытается ответить Виктор Баранец. А ну давайте, кто следующий хочет что-то у меня выпытать и загнать меня в угол. Игорь Ростов-на-Дону, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Первый вопрос. Сколько военных баз осталось наших в Сирии? Второй вопрос.
2: Мы их внимание, оставим... стоп. Я больше одного вопроса не запоминаю. Внимание. У нас осталось две авиационных базы. Одна большая, ну, их мимим там покрупнее, конечно. И пункт технического обеспечения в Тартусе. Запомнили меня. Все. Повторите, пожалуйста, что я вам сказал. А то сейчас переверете, и я буду очень плохо.
7: Нет, это сам, я понял. Две военные базы, которые мы оставим за спасибо.
2: Да, одна из них... А почему вы сказали за спасибо? Кто вам это сказал? Отключите, пожалуйста, дорогие друзья, отключите. Даже, Катенька, отключи. Я с такими людьми не разговариваю. Вы еще скажите, мы еще расстреляем летчиков, разобьем самолеты, скажите, утопим корабли, которые там стоят. Говорите, дорогой мой человек. Только вам этой дурости не дам говорить. Понимаете? Не за спасибо, уважаемые. Мы, если нас выгонят, мы это все заберем. Это наше, уважаемые. А вы так взяли языком, ляпнули. Я считаю, что это глупо. Если бы даже вы говорили правду, но более интеллигентным языком, я бы, может быть, с вами согласился разговаривать. Все, кто следующий, Катенька, в эфире? Евгений Ярославль. Здравствуйте.
8: А Виктор Николаевич, здравствуйте. Вот если говорить о событиях, то в этот день был в 1703 году была заложена Петропавловская крепость. Как раз день воскресный был. Я вот так посмотрел по числам, по датам. Вот этот день можно считать основанием Санкт-Петербурга.
2: И вот, но вы Виктор только Николаевич... добавляете, что на Заячьем острове, что же вы упускаете?
8: Да, на Заячьем острове.
2: Да, конечно. Надо было говорить, раз уж завели.
8: Виноват.
2: Обязательно, да.
8: Еще мнение хочу сказать. Вот о Стрелковой Гиркине и о Евгении Пригожиной, они такие оба что-то вложили, действительно, но были экстремисты, честно говоря. Вот что я хотел сказать. И Гиркин, и Евгений Пригожин.
2: Я понял, каким языком передали, но вы говорите правду. Они немало сделали. Что не обсуждается. Там были действия, которые... Это свято. Это не обсуждается даже. Но вот насчет экстремизма, тут вы тоже правы. Они испоганили все до доброе, хорошее, полезное для Отечества, что они до этого сделали. Кто следующий? Это мой взгляд. Я думаю, мне кажется. Вот так вот. Я категорически не расстаиваю. Кто в эфире у нас следующий? Будьте добры. Сергей, Москва. Здравствуйте.
9: Снимаем очки и говорим только правду. Вчера пух и перелетели от вашей радиостанции. Вот как вы относитесь к предательской статье, которая вышла на «Комсомолке» от главного редактора? Что бы было в 1937 году? Как вы думаете?
2: Я не понимаю, о какой статье вы говорите, уважаемые. Почему пух и прах летел?
9: На сайте «Комсомольской правды» Мардан вчера пух и перья драл вашу радиостанцию. Выпущена была статья, где говорилось, все, поднимаем лапы кверх, бороться смысла нет, мы слабые, туда-сюда, штык в землю и до свидос. И целуем попы, блин, врагам. Хорошо. Вот так, такого плана была. А потом она была снята резко. Не знаю, после чего, может быть, товарищ майор позвонил или кто-то повыше. В общем, главный редактор жидко, можно сказать. Дальше не буду говорить.
2: Ну что, получается, что я фактически бывшего коллегу за глаза должен обсуждать, осуждать даже. Я только скажу, что я к позиции Мардана, как говорил один известный наш публицист, отношусь неоднозначно. Вот и все, что... Наверное, и Мардан к моей позиции также относится неоднозначно. А может, вообще резко, категорично, уважаемые. Ну а что, руководство наше поступило, наверное, так, что посчитало это правильным. Не обязательно, чтобы там присутствовал товарищ майор. Не обязательно. У нас есть редколлегия. У нас есть такой, я вам скажу, такой газетный хурал, совет старейшин и так далее, которые, наверное, пришли к выводу, что эту муть надо снимать. Все, что я могу вам сказать. Спасибо. Спасибо за вашу точку зрения. Владимир, Челябинск.
10: Садись военному автомобилистам. Хотел бы поздравить всех причастных, ребята, с праздником. И напоминаю, что 12 июня у нас состоится встреча выпускников в Челябинске. Начало в 1 часов. Все, спасибо, до свидания.
2: Спасибо, спасибо. Ну что, выпускники челябинцы вас поздравляют. Удачной вам встречи, люди. Поехали дальше, кто следующий в эфире. Юрий, Воронежская область. Здравствуйте, Юрий, здравствуйте. Ну, здравствуйте, Юрий, не царапайте. Давай, ушел. К чему тебе рыдание? Будьте добры, дайте, Катенька, следующего человека. Мурат, Уфа. Здравствуйте, Уфа. Здравствуйте, Мурат.
11: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня вот такой вопрос. Очень интересует ваше экспертное, авторитетное мнение. Вот согласно тому, как сейчас идет специальная военная операция, и согласно планам нашего руководства, как вы думаете, когда мы планируем ее подвести, ну, плюс-минус, к логическому завершению, вот на ваш взгляд?
2: В мире нет сегодня гения, который бы мог ответить вам четко на вопрос, что специальная военная операция закончится 21 час 35 минут 26 августа. Я так не скажу. Я не скажу вам так, потому что на ход нашей специальной операции, на политику Кремля, Министерства обороны влияет очень много побочных факторов, с которыми нельзя не считаться. Тут и Европа лезет за стол, тут идет накачка вооружений вооруженных сил Украины, тут бесконечными потоками ползут железнодорожные вокзалы, эшелоны, груженные техникой, боеприпасами и так далее. Тут, оказывается, есть новые союзники Украины, да. Тут обещают миротворцев ввести уже Макрон и так далее. Если берешь кучу, это я вам назвал так, меньше десятка факторов, которые надо держать в голове, чтобы высчитать вектор, даже к берегу, к какому приплывем специальной военной операции. А черт его знает. У меня нет ответа на этот вопрос. Вы знаете, я бы ответил мог так. Вы знаете, что специальная военная операция могла бы, может закончиться в конце августа. Ну, вот так вот. А почему? Где бронец аргумент? А ну его к черту. Я просто сказал им все. Но это не мужской разговор. Это не серьезный разговор. Понимаете? А тут еще раздаются какие-то намеки. Похоже, что все идет к окончанию. Ах, к окончанию. Да-да, штык в землю, из окопа выглянул. Ну, что там, политики, уже все, переговоры. Можно на мамке уходить. Это тоже очень интересный момент, на который стоит обратить внимание. Да. Там уже Зеленский пан что-то проговорился, тоже сказал, что вот он видит, что-то там на горизонте уже просвет какой-то появился. Да ни черта не появилось. Боевые действия как и шли, так и идут. Только нам же чего не нравится? Нам же не нравится, почему мы до сих пор не победили. Понимаете, вот тупо, почему мы сегодня воюем больше, дольше, чем воевали с Гитлером наши отцы? Почему? Значит, хреново воюем, да? Вы знаете, зачастую это глупая постановка вопроса. Я уже устал повторять, потому что сейчас и время другое, и политика другое, и общество другое. Другая. И вооруженность армии совершенно другая. И так далее. И противника тоже. То же самое. Тоже. У противника тоже есть беспилотники. У противника есть разведывательные беспилотники, которые насквозь видят наши боевые порядки. Я вчера говорил, не то, что там дивизия или бригада начнут подходить к линии боевого сопротивления. Взвод начнет выходить к линии боевого сопротивления, все. Его моментально за секунду могут не дойти до линии боевого сопротивления. Его просто разорвут на части вражеские же беспилотники. Нет, давайте быстрее, давайте быстрее, давайте быстрее. Что мамки быстрее похоронки получали или жены? Или вы думаете, что наши генералы только мечтают, чтобы как быстрее бы положить личный состав и все? Нет. Наши генералы действуют сообразно той силе, которая напротив стоит, уважаемая. Она не тупая, она не глупая. Она уже заматерела за 4, так какие там больше лет, да. Там не так-то просто, лаптями не забросаешь. Перерыв объявляю.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Война и реклама.
12: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
13: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
15: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких... Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Ну что, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Моя фамилия Баранец, может, уже кто-то знает. Я стараюсь ответить на ваши вопросы. В меру своего жизненного и служебного опыта запомнили, да? Только не считайте меня, пожалуйста, всезнайкой. И особенно экспертом. Я этого не люблю. Если я и могу быть экспертом, так это может быть военной журналистикой, где я прослужил 55 лет. Во всех остальных вопросах я ни разу, никогда не был и не буду уже экспертом. А я вам сейчас скажу, что любопытно заметил на поле боя. А я заметил, что в ад наша армия учинила ад на военных объектах Полтавы. Там есть такой аэродромчик подскока, мы к нему, так сказать, приценились, присмотрелись и достаточно серьезно долбанули. Да. Ну и заодно я вам скажу за последние сутки. Вы говорите, медленно. Мы 4 населенных пункта взяли, достаточно неслабых, в Харьковской, Днепропетровской областях. Ну, а если вы меня спросите, где сегодня опаснее всего, я думаю, что опаснее всего вот там, в Энергодаре, там, где Запорожская АЭС. Там, по-моему, хлопцы-чубати, вот эти, которые стреляют по атомной электростанции, они, наверное, не понимают, что они делают. Я боюсь, если сейчас еще применят тяжелые бомбы, они у них тоже есть. Хотя Баранец с вами рассказывал, что атомную электростанцию строили с прицелом, даже если самолет, лайнер врежется или какая-нибудь ядерная бомба небольшой мощности упадет. У них есть уже. Не дай бог это случится, так что, в общем-то, горе похлебаем похлеще, чем в Чернобыле. Ну ладно, не такие мрачные мысли пока пусть вам не лезут в голову, а я хочу слушать вопросы. Кто у нас следующий? Будьте добры. Рязань у нас. Здравствуйте. Здравствуйте,
16: товарищ полковник. У меня еще дедушка по материнской линии служил сразу после войны шофером, шоферил в военном. По германской колесил, да, помогал продукты, в военном все перевозил. Вот. В общем, у меня такой вопрос. А почему так вот Румыния очень резко отреагировала на то, что беспилотник упал? До этого у них на территории, до этого они...
2: Отвечает баронец. Вызвали сегодня посла. Еще не посмотрел, нет ни одного доказательства, что этот беспилотник российский, русский. Это первое. Скажите, каким надо быть долбидоном, чтобы упрекать российского посла, не имея ни единого факта, доказательства, что это российский беспилотник? Это первое. Второе, скажите, у нас что, мало неприятностей? Мы что, не обложены санкциями? Что нас не ждет 21-й пакет? Что у нас хорошие отношения с Европой? Что мы специально запустим беспилотник на Румынию для того, чтобы испортить отношения? Да нахрена она нам нужна, Румыния? Нам беспилотники надо допускать в другую сторону, там, по противнику и так далее. А вы посмотрите, они как сговорились. Прибалты, вот эти три карлика, какой беспилотник не летит? Российский. Мы спросим, крови в горле, посол спрашивает, дайте доказать. Нет, мы так думаем, что это российский беспилотник. Да? Польша, только российский беспилотник. И так, Германия, да-да-да-да, я уже не говорю. Вы знаете, вот я все жду, пока над Вашингтоном или Нью-Йорком появится маленький российский беспилотник, чтобы нам еще Трамп сказал, люди, против нас, сговорившись, гавкает орда. Относитесь к этому уже как к данности. Да, обидно. Да, противно. Ну, давайте мы сейчас будем сочинять какие-то сказки, скажем, что это вы, это Европа, это Европа. Вот сейчас выпадет где-нибудь такой вот, скажу вам, снегопад в неожиданном месте, я буду говорить, это Урсула фон Блейден виновата, это нас взяла, запустила снег на нас. Итак, надо в конце концов этих мразей бить их салом. Абсолютно, надо тупо, да, какую-нибудь брать чепуху и придумают, что это Европа. Мы этому не научились. Мы же серьезные люди. У нас же другой вид дипломатии. Баронет, ты что чушь несешь? Я буду там это говорить. Люди, если они унижают нас, мы должны унижать их. Я старый полковник, не знающий дипломатической казуистики. У меня одна только, принцип один – я его всегда придерживаюсь. Кто нам выбит зуб, тому мы должны снести челюсть. И вот я не знаю, мы только лишь рыдаем, что и одна там тетенька во главе Евросоюза чепуху несет, и вторая чепуху несет. Люди, давайте же научиться их ставить в дурака. У нас же сколько остроумных людей. Мы их так можем понести по волнам, что они будут звонить и говорить, Сергей Викторович, мы больше не будем, только попросите вашу Машу, чтобы она так больше о нас не говорила. Почему? Мы что, не умеем, а? Или на Руси перевелись таланты, или умеющие отвечать достойно на те козни, которые чинят нам наши враги, будь они дипломатами или военными. А у нас только одно. Мы не согласны. Ой, какие они бессовестные и так далее. Вот сейчас я думаю, не дай бог, конечно, я гуманный человек, не дай бог, вот сейчас вот случится какая-то беда, скажем, в Америке, как тогда, помните, в Нью-Йорке упали эти два башни торговых центров, да? Да, вот вы поняли, да? Ну, примерно так, да? Что нужно сразу, сразу? Не спешить высказывать соболезнования, а просто запустить такого холодного дурака, что есть некоторые соображения, что это делали специальные эти спецслужбы американские. Ну, запустили, да? И никакого соболезнования, ни в коем случае. Никого, как вот за детишек. Им слово. Пусть они у нас вырываются, а мы будем молчать. Чем мы будем вам соболезновать? Вы скажете, вы сами взорвали, 3000 людей убили. Нам нужно менять стратегию дипломатической игры. А мы на цирлах еще стоим вот таким, как бы чего ни вышло. Да вы же знаете, он и Макарон обидится, и поляк обидится, эти тетки две обидятся и так далее. Вот мы обижаемся, как нас унижают. Давайте научимся и их унижать. Да вы что, баронец, ты кирзовый сапог, чему-то... Вы, это же дипломат, это же тонкая игра, а ты кирзовый, говоришь, мстить надо и так далее. Ну тогда живите, живите по самым ноздри в унижениях Европы. Кто следующий в эфире? Дмитрий Самара, здравствуйте.
17: Уважаемый Виктор Николаевич, 20 мая, ну вообще... Предисловие, я хотел поблагодарить вас за вашу радиопередачу, она очень радует, иногда, правда, очень огорчает. Вот 25 мая был достаточно странный радиоэфир, прям пух и перелетели, отключались многие слушатели, там удалялись, и слушатели, соответственно, тоже задавали странные вопросы. Хотел бы узнать, что за история происходила 25 мая в эфире, 26 мая вы отсутствовали почему-то, а сейчас что-то таким куда-то пропал. Спасибо.
2: 25 мая был такой эфир, каким он был. Это раз. Аким сейчас в командировке. Он, в отличие от меня, бывает там, вот, на фронте и так далее. Вот когда мне исполнится 100 лет, может, меня тоже попробуют съездить туда. Я уже на свои войны отъездил, уважаемые, и не на одну. Сейчас молодые парни, которые там блистательно работают и так далее. Но все, что я могу сказать, я вам сказал. Мало чего говорят в эфире, уважаемые. В эфире иногда говорят правду, а иногда просто нагло врут. А еще в эфире очень часто оскорбляют, в том числе и меня. А я, возможно, ответил некорректно, как это требовалось, когда сидишь перед микрофоном. Все, что могу сказать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание к моей скромной персоне. Минута осталась, давайте примем еще. Елена, о, это свято. Сахалин, здравствуйте.
18: Здравия желаю, товарищ полковник. Ну, у меня выступление будет не особенно хорошим, потому что...
2: А у меня ответ будет... А у меня будет не особенно хорошим. Меня замечания я не принимаю.
18: Я замечания женщина.
2: Будете делать... Да я мало женщина. Чего, что вы женщина.
18: Я офицер в отставке.
2: Так, внимание, здесь и школьная, учительская. Да хоть ты, будь хоть генеральшей ты, Бабжан. Здесь не учительская, где меня ставят в угол и воспитывают. Я могу тебе сейчас наговорить такое замечание, что тебя муж из квартиры выгонит за твой скисший борщ. Я могу тоже такие замечания делать. Так что постерегайтесь воспитывать. Лучше бы вопрос задали толковый на военную тему. До свидания. Встречаемся в понедельник.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
19: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров о том, достигли ли США своей цели в конфликте с Ираном.
20: Израиль будет в истерике, и сейчас Израиль в истерике. Просто Израилю крайне это неинтересно. Любое соглашение с Ираном не устраивает Израиль, не говоря уже о том, чтобы на самом деле какое-то соглашение было подписано на каких условиях. Любое соглашение не устраивает Израиль. Израиль нужен, чтобы смена политического режима была в этой стране, чтобы все остатки, следы, признаки индустрии ядерной программы Ирана, чтобы было демонтировано, чтобы эта программа исчезла, вообще не было признаков даже разработки ядерной техники. А без Соединенных Штатов Израиль ничего не сможет сделать. Соединенным Штатам сейчас нужно выйти каким-то образом из этой авантюры. Воевать они не могут, а выйти тоже не могут. Для этого нужно вот это соглашение, протокол о намерениях. Вообще это даже не какой-нибудь там обязывающий, так сказать, какие-то вещи. Люди Ирана и США договариваются о том, что вот в течение 2 месяцев собираются вот такие-такие шаги предпринять. Иран стоит на своей позиции о том, что ядерная программа Ирана незыблема. Иран будет продолжать обогащать уран до нужного сельского и народного хозяйства страны необходимого уровня обогащения. И, конечно же, Иран считает вообще не вопросом Соединенных Штатов обсуждать статус Ормузского пролива. Это, собственно говоря, прерогатива Ирана и Омана. Иран даже не собирается это обсуждать.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О важном.
6: Директор Запорожской АЭС заявил о постоянном присутствии дронов в ВСУ рядом со станцией. По словам Юрия Черничука, высокая активность наблюдается как над территорией объекта, так и над Энергодаром, городом-спутником АЭС. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезное беспокойство по поводу атаки на машинный зал станции, заявив, что это игра с огнем. Эксперты агентства запросили доступ к объекту. Удар нанесен накануне днем. По словам главы Росатома Алексея Лихачева, в ходе атаки беспилотника основное оборудование повреждено не было, но в стене образовалась пробоина. Место находится в нескольких метрах от реактора.
3: О дефиците.
6: Две крупнейшие сети автозаправочных станций Крыма – ТЭС и АТАН – с сегодняшнего дня прекращают свободную продажу бензина АИ-95. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что с 31 мая топливо будет отпускаться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам, без ограничений по объему. Продажа 92-й марки из-за ограниченных запасов лимитирована 20 литрами на одно транспортное средство. При этом заправка в канистры запрещена. По оценке властей, ситуация должна нормализоваться в течение месяца.
3: О нефти.
6: В Японию прибыл танкер с российской нефтью. Топливо к терминалу японской компании «Энеос» доставило судно «Мореплаватель», передает ТАСС. В начале мая на нем уже пришла партия нефти с Сахалина для 2 предприятий. Их руководство объяснило агентству, что решило закупить сырье у России ради диверсификации источников поставок, распределения ресурсов по разным направлениям для снижения рисков. В «Энеос» заявляли, что осуществить альтернативные поставки нефти просило Министерство экономики Японии из-за ближневосточного конфликта.
3: О болезнях.
6: Экспериментальный укол от рака уничтожил опухоли у части пациентов, пишет «Гардиан». В исследовании участвовало 102 человека из 11 стран. У 43 опухоли уменьшились или исчезли. Препарат «Амивантамаб» вводят под кожу раз в 3 недели. Он помогает иммунной системе атаковать рак и блокирует рост опухоли. Эффект особенно важен для тех, у кого болезнь вернулась, а химиотерапия и иммунотерапия больше не работают. Препарат сейчас изучают примерно в 60 клиничных испытаниях, в основном при раке легких, опухолях мозга и желудка.
3: о погоде.
6: В Москве плюс 13, облачно с прояснениями, возможен слабый дождь. Евгения Глинская, служба информации.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
0: Российский президент Владимир Путин в сложнейший период тотальной перестройки выполняет судьбоносную миссию для русского народа и российского государства. Такое заявление сделал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки. Также Токаев назвал заслугой Путина беспрецедентный уровень отношений Москвы и Астаны. С нами на связи руководитель Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии Российской академии наук Александра Перминова. Александр, здравствуйте. Это уже второй государственный визит Владимира Путина в Казахстан за время его нынешнего президентского срока. Дипломатическая практика, которую можно назвать исключением из правил. Казахстанская сторона сама выступила с инициативой, чтобы наш президент с таким высоким статусом туда отправился. И меня интересует вот что. Как можно оценить вот такой уровень приема, ну, не просто так, конечно, а на фоне попыток Запада представить отношения Москвы с Астаной как охладевающий, вот это всех со всеми рассорить. И можно ли делать вывод, что Казахстан сделал некий однозначный выбор в пользу союзничества с Россией?
21: Ну, в пользу союзничества с Россией Казахстан свой выбор сделал давно. У нас есть и соответствующие двусторонние соглашения, и Казахстан и Россия являются союзниками по организации договора коллективной безопасности уже десятилетия, да. И на самом деле такой формат взаимодействия плотный, доверительный. Лидеры всегда говорят о том, что у них и между собой хорошие отношения, и в официальном формате всегда обращаются друг к другу крайне уважительно. И много теплых слов было сказано о Казахстане в специальной статье Владимира Владимировича, которую он подготовил для газеты «Казахстанская правда» в преддверии своего визита. Ведь визит, на самом деле, это не только сегодняшний день, это целых три дня, 27 по 29 мая. Это и двусторонний блок, да, встреч с Касым-Жомарт Кемелевичем Токаевым и огромную делегацию из России Владимир Владимирович привез. И действительно, там была грандиозная встреча с истребителями, которые, да, изображали флаг России. Происходили встречи в рамках как раз расширенного формата. То есть наши чиновники обсуждали со своими визави из Казахстана огромный блок вопросов. Больше десятка соглашений было подписано. Да, то есть у нас такой визит. Он, во-первых, отвечает визиту государственному Касым-Жомарт Кемелевичу, который он совершил в ноябре, если я не ошибаюсь, осенью прошлого года, в Россию. Мы тоже тогда обсуждали очень важный исторический документ, над которым многие политологи и наблюдатели долго гадали, что же он означает. Но на самом деле декларация о повышении нашего уровня до взаимодействия, до всеобъемлющего партнерства и союзничества, она тоже во многом соответствовала той рамке нашего взаимодействия плотного, крайне плотного. Да? То есть мы не просто партнеры, мы союзники. Официально и на деле. Вот, конечно, этот документ, он как бы в определенной степени пересекается с сегодняшним соглашением там о семи сферах сотрудничества, которые наши лидеры сегодня подписали.
0: Ну, СМИ сейчас активно обсуждают курс Армении на сближение с Евросоюзом. И вот вице-премьер Армении вместо премьера на саммите в Астане, вот этот сигнал, да или нет, это первое. А если да, то это о какой-то стагнации, о том, что Казахстан и Россия формируют какой-то новый, более плотный центр притяжения внутри ЕАЭС без каких-то выпадающих звеньев, извините меня за эти образы. Но вот хочется услышать вашу точку зрения.
21: На самом деле, изначально Казахстан и Россия, если мы посмотрим на историю нашей евразийской интеграции, постсоветской интеграции, Казахстан, Россия и, безусловно, Белоруссия выступали локомотивами, да, евразийской интеграции, и все, что происходило после развала Советского Союза, и стремление возобновить те связи, которые были бы полезны новым государствам, использовать их максимально в национальных интересах. История интеграции от таможенного союза до Евразэс и потом в ЕС. Да, Казахстан был одним из этих трех государств, которые постоянно толкали эту интеграцию вперед. Почему? Потому что для Казахстана важно, всегда было важно использовать и наши возможности крупного рынка, рынка российского, да, и возможность связки транспортно-транзитной, собственно, в интересах своих партнеров и союзников. Казахстан на этом, безусловно, зарабатывает и будет зарабатывать дальше. Поэтому то, что Казахстан останется точкой притяжения для Евразийского экономического союза, сейчас он является еще и председателем в этой организации, это безусловно. А на этом фоне уже делали заявление, что, безусловно, по ситуации, связанной с, ну, откровенно, да, определенным игнорированием Армении своих обязательств и необходимости плотно поддерживать партнеров в рамках евразийской интеграции, лидеры это обсудят. Завтра будет заседание Высшего Евразийского экономического совета, как раз крайний день визита нашего лидера в Казахстан. И я думаю, что эти вопросы, безусловно, будут обсуждаться. И это как бы вполне понятно, да, как страны, собственно, и как объединение должно двигаться в текущей ситуации, когда постоянно их национальные интересы, они каким-то образом, ну, то пересекаются, то расходятся. Но мне кажется, важно, что наши страны как раз видят необходимость евразийскую интеграцию укреплять.
0: Да, это... Бесспорно. Я просто хотела, знаете, так вернуться к тому, что вы сказали, что мы партнер, мы союзники. А в чем тогда был смысл совместного заявления, которое называют главным политическим документом вот этой встречи в верхах, о 7 основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана? Ну, если это уже все есть. Обновление?
21: Это на самом деле... Да, очень интересный документ. Там, если посмотреть по порядку, там идет от добрососедства к воспитанию будущих поколений и к общему видению будущего. На самом деле, это с точки зрения вот определенной казахстанской политической мысли, да и для нас, воспринимающих очень хорошо восточную философию, очень правильный документ, который означает то, что в текущих ситуациях, когда к нашим союзникам и партнерам внешние наблюдатели постоянно пытаются, да, им придать какие-то новые смыслы, которых у них нет, пытаются разлучить их общее будущее с Россией, пытаются всячески навязать им какие-то компоненты взаимодействия, которые не соответствуют их национальным интересам. А вот на этом фоне показать, что Россия и Казахстан являются движущими и опорными точками для стабильности и мира в Евразии. И мы отталкиваемся от географии, которую мы не выбираем на самом деле. Да? Ну вот мы уже две крупнейшие страны с самой большой сухопутной границей в мире. Мы это не выбирали, но мы выбрали строить взаимозависимость, да, и текущие соглашения, которые страны подписали, они говорят о том, что мы выбираем извлекать из нее пользу, а не спорить, как сказал Касым-Жомарт Кемелевич, нету сейчас между Россией и Казахстаном спорных моментов. Наши страны не выясняют отношения ни по каким пунктам. Да? То есть и вот строить от границ, от того, что у нас имеется по умолчанию, общее будущее, да, то есть развивать молодежь. Россия строит центры Сириус, готовит кадры. Россия помогает открывать казахстанские филиалы вузов. Да, у нас появился казахстанский вуз на территории Российской Федерации. Активно продвигает свои вузы для Казахстана. Готова помогать молодежи Республики Казахстан строить стабильную, процветающую страну. Так что, мне кажется, это очень важный документ. Мы к нему еще в будущем не раз вернемся.
0: Ну, для слушателей скажу, что это отдельный трек, визит, который очень отмечает. Это запуск строительства центра «Сириус Астана», проект, который Токаев назвал приоритетным. Там в российских вузах просто учатся 60 тысяч казахстанских студентов, и активно работает международная организация по русскому языку, поэтому это действительно один из ведущих треков. А верну вас к выбору. Немного времени остается. Незадолго до прилета Путина в Астане прошел саммит организации тюркских государств. Токаев категорически, насколько я где-то там прочитала, это не было такого, извините, официоз, категорически отверг идею превращения вот этой организации тюркских государств в военный союз. Многие эксперты писали о том, что это такой тонкий баланс, мол, Казахстан развивает культурные связи с тюркским миром, но безопасность оставляет за ОДКБ. Вот в чем здесь баланс, на ваш взгляд, что перевешивает? Потому что тюркские идеи, мы прекрасно знаем, они захватывают, ну, на примере других отдельных государств, их лидеров, и вот под этим вектором движется страна в своем развитии. Сейчас не буду приводить примеры, давайте все-таки про Казахстан и тот баланс.
21: На самом деле, вот это заявление, оно было очень важным. Это политическое, по сути, заявление, ответ всем тем людям, которые долгие годы пытались, наоборот, да, сблизить в этом плане Казахстан с Турцией, говорили о том, что Казахстан наш не единственный, между прочим, союзник и партнер в этом объединении, но именно лидер Казахстана заявил о том, что Казахстан не видит в ОТГ, да, военной организации, не видит за этой организацией какого-то военного союза, и, безусловно, я думаю, что в России, в Кремле это услышали, это было воспринято крайне благосклонно. Почему? Потому что, вообще-то, это в целом отвечает вот многовекторной политике Республики Казахстана, которую мы слышим долгие годы, да, что там, где важно и необходимо, Казахстан будет, исходя из своих национальных интересов, получать выгоду в экономике, в культурной сфере, в сфере исторических там каких-то проектов, в сфере энергетики, то, что мы сейчас видим, да, в сфере наращивания образовательных контактов. Но Казахстан никогда не будет переходить красные линии своих партнеров. Это крайне важно в рамках нашего сотрудничества и сотрудничества в Евразии для Казахстана в целом.
0: Александр, спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи была руководитель Центра центральноазиатских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Александра Перминова.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
13: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Сказано на радио.
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
22: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
23: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
24: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В Псковской области можно за 2 часа попасть из грязи в князи. Это название населенных пунктов. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
0: Евросоюз намерен потребовать от России ограничения ее вооруженных сил. Нет, вы не ослышались, именно так звучит это требование. Но там есть и но, конечно же, в случае начала переговоров по Украине. Об этом заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу глав Министерства иностранных дел на Кипре. «Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины, если военные ограничения будут распространяться на Украину. Они же должны распространяться на Россию». Конец цитаты главы дипломатической службы. Друзья, с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Саша, приветствуем.
25: Да,
7: привет.
0: А я еще, конечно же, коснусь заявлений Лаврова и пресс-конференции Шойгу, но вот как раз с последнего начну, просто буду, так сказать, интегрировать в разговор. Сергей Шойгу заявил, что предупреждение послам иностранных государств покинуть Киев было совершенно серьезным и осознанным, и удар может быть нанесен в любой момент. Это я такие цитатки выхватываю. Но мы показали Украине, какой силы может быть удар по Киеву. Дмитрий Песков еще добавлял о том, что не все воспринимают это всерьез. Вот интересно мнение твое по поводу, кто не воспринимает всерьез и почему вообще пауза? Это какая-то вот дипломатическая пауза или что это? Как интерпретировать ее, на твой взгляд?
7: Ну, никто же не говорил, что эти удары будут периодическими. Песков же сказал, что систематические удары и периодические – это разные вещи. То есть систематически они могут быть и раз в месяц орешником ударить. Но вообще выглядит довольно экзотично, когда две стороны воюют, и одна из сторон предупреждает, что мы вот-вот вас ударим, и чуть ли не перечисляет объекты, по которым ударят. Но тут есть тоже такая риторическая ловушка, потому что кто его знает, нам же все до конца не рассказывают. Может быть, это какая-то оперативная игра. Может, это просто дипломатическая риторика, за которой ничего не стоит. А может быть, там сейчас действительно противник испугался, начинает перемещать какие-нибудь производства, какие-нибудь центры принятия решений, а мы это через свою агентуру все отслеживаем. Это я такой идеальный мир рисую, да, какой мне бы хотелось видеть. И мы сейчас отслеживаем те передвижения, которые идут. Ну, как это делают, например, израильтяне, да, когда охотятся на каких-нибудь функционеров Хамаса или корпуса стражи Исламской революции, потому что в конечном итоге, как мне кажется, условный циркон, который влетает в форточку условного террориста-экстремиста Буданова, вот информационно и в практическом применении отработает лучше, чем удар по какому-нибудь мосту, да, бессмысленный, или по какому-нибудь пустому зданию штаба сухопутных войск вооруженных сил Украины. Поэтому вот, ну, вот я надеюсь, что ну, у нас настолько высокоточное оружие, что все-таки оставшиеся дипмиссии мы не заденем, хотя вот азербайджанцы жаловались, что у них там что окна повылетали, видимо, какой-то объект рядом с ними стоит. Не удивлюсь, если это объект ПВО, потому что, вот, к примеру, блогер-миллионник один украинский, который живет в Испании, долго сокрушался, что мы разрушили
0: Лукьяновский рынок.
7: Да, при этом он почему-то умолчал, что рядом с этим лукьяновским рынком стоит батарея «Патриот», которую постоянно наблюдают из лукьяновского СИЗО, откуда, собственно, мне и присылали видео, как работает этот «Патриот». И там же находится тот самый штаб сухопутных войск вооруженных сил Украины. Но это, конечно, такое уже. Вот, поэтому ну, не хотят выезжать, не надо. Пусть они будут живым щитом, как я не знаю, как сербы стояли в мосту в Белграде, чтобы по нему не ударили истребители НАТО, но в итоге мы как бы предупредили, поэтому с нас взятки гладко. А ждать, что ну, там каждый день мы начнем бить по центру принятия решений в Киеве, ну, наверное, как-то уже наивно. Вообще мы по Киеву, в том числе по тем объектам, по которым сейчас прилетел орешник, мы бьем с 22-го года периодически, я не знаю, систематически, периодически, как угодно. Вот. Но просто эти удары стали уже таким информационным фоном, может быть, МИД просто из разряда рутины это ввел на какой-то уровень эскалации, да, когда не мы отвечаем на повышение ставки, а сами вот повышаем ставку. Но это надо делать, конечно, убедительно.
0: Саш, скажи, пожалуйста, вот Шойгу заявляет о том, что российско-американская мирная инициатива по Украине буксует из-за отсутствия у киевских властей политической воли к миру и их постоянного стремления к эскалации. А, соответственно, тут вот с одной стороны буксует к переговорам вообще инициатива, с другой стороны, вот только то, что ты озвучивал, что мы все знаем, предупреждение МИДа. А я не очень понимаю, понимаешь, как связать эти два тезиса, это раз. А во-вторых, это вот признак того, что все, дипломатические усилия зашли в тупик. Или просто не надо связывать?
7: Дипломатические усилия зашли в тупик еще в 2022 году, после того, как Джонсон сказал, давайте лучше воевать. Все, после этого никакого выхода из этого тупика не было. Был какой-то мимолетный дух анкориджа, да, который, естественно, Украина не приняла. Ну, потому что для Украины это не там, жест доброй воли, это капитуляция. Конечно, Украина на эту капитуляцию идти не хочет. Тем более, когда вся европейская оборонка сейчас работает на производство различных дронов, и они сегодня уже демонстрируют возможности не только в... Ну, у нас был такой провал, да, то есть у нас были дроны тактического звена, это то, что происходит на поле боя, да, и фактически это сейчас главная преграда, которая препятствует нашему, ну, там, более активному продвижению вперед. И были дальние удары, а сейчас уже появилось такое понятие, как middle strike, да, то есть это такая средняя зона, 100-100 плюс километров, и Украина сейчас очень активно воздействует на наши стратегические логистические артерии, как то трасса сухопутная на Крым, или трасса от Мариуполя до Донецка, или трасса от Донецка до Луганска, или трасса от Луганска до того самого Старобельска. Это были глубоко

0: Зеленского и у того, кто за ним стоит, что вот они совершили технологический прорыв, с помощью которого они, значит, там нанесут нам военное поражение. Собственно, с чего ты начинала, да, заявление Каи Каллас о том, что мы должны платить и каяться, то есть она там вперемешку и барон Мюнхгаузен.
1: А вообще, как, да-да-да, барон Мюнхгаузен, это, ты вообще сегодня, я сначала хохотала над телеграм твоим, потом статью прочитала на сайте kp.ru, друзья, советую присоединиться. Саша сегодня, как говорится, кот сожжет. А вообще, как относиться к этому? Не, я, конечно, понимаю, что она немного вот, ну, не в себе, мягко говоря, ну, недообразованная.
0: Она не то, что не в себе, она просто глупая, да.
1: Да, недообразованная, я как раз сейчас сказала.
0: В России это называли «вкудоумием». Вот. Но это же, ну, не дело не в ней одной, она же как бы выражает...
1: Ведь кто-то скажет, она требует паритета.
0: Веяние, там, отдельная часть европейских ястребов, европейского мейнстрима. В принципе, мы это то же самое слышали из Берлина, из Парижа, из Варшавы, из Лондона тем более. Да? Но вот у них в связи с этими ударами по нашему НПЗ, в связи с попытками топить наши нефтяные танкеры, вот сегодня очередная попытка была у берегов Турции, не знаю, насколько это были наши танкеры, на них относят к российскому теневому флоту, хотя Россия официально говорила, что нет такого юридического понятия, но вот сегодня три танкера были атакованы. Да? Они думают, что вот через такое давление на экономику, на наш углеводородный экспорт, они смогут все-таки привести нас к столу переговоров на своих условиях, и они вот опять уверовали, что они смогут обуздать Россию. То есть, ну, можно посмеяться, конечно, над тем, что говорит Кая Каллас, особенно над ее вот этими историческими, да, экскурсами. Вот она сегодня сказала, что за 100 лет Россия напала минимум на 19 стран, причем африканские, как она сказала, она не считает. Вот я бы хотел послушать, на какие африканские страны мы нападали
1: мы
0: за последние...
1: Мы оккупировали Египет, наверное. Туристы наши вошли туда, в эту страну.
0: Ну, Ливию, может быть, чуть-чуть там, на какую-то...
1: Вообще, эти требования, ну, это такой инфошум. Я просто, как всегда, пытаюсь уловить смысл. Я для слушателей сейчас еще скажу, что Брюссель требует вывода российских войск из Грузии, Молдавии. Понятно, что подразумевает Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье. Я не понимаю, у них какие-то цели есть? Там, может быть, расшатать постсоветский конфликт какие-то, возродить еще что-то?
0: Ой, когда надо вот... будет, они расшатают. Я вообще не сомневаюсь. Где-нибудь в том же Казахстане, где сейчас находится Владимир Владимирович, в Северный Казахстан. Казахстан могут запросто расшатать, или там Таджикистан, как только поймут, что Украина катастрофически там просто фатально проседает, у нас тут же обязательно появится какой-нибудь второй фронт, я вот в этом даже не сомневаюсь. Но относиться надо как к попытке создать в Европе такой информационный фон, на фоне которого не будут задаваться вопросы, а почему мы столько тратимся на оборонку, а почему мы к 30-му году должны кратно увеличить... Вот. Военный бюджет.
1: Понятно.
0: А
1: и здесь вот за минутку, точнее, за 30 секунд задам еще последний вопрос. А если тоже о словах Шойгу, да, что, соответственно, Европа стала похожа на Германию 30-х годов. Сколько Европа, на твой взгляд, продержится в режиме экономики военного времени без вот этих социальных взрывов, без вопросов, которые ты только что обозначил? Но уже 20 секунд.
0: Там уже Мерц говорил о том, что у них не хватает денег на социалку, зато у них Майбах и Порше переходят на военные рельсы. Поэтому военный заказ, когда ты не думаешь о рентабельности, он вытащит их экономику. Тут главное, чтобы война в итоге случилась, а то вдруг Россия на эту войну не явится. Вот тогда будет катастрофа.
1: Да, а у нас выходной, простите, да, как-то так. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саш, большое спасибо.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Философ Александр Дугин об идеологии специальной военной операции.
4: Войну, которую мы ведем сейчас, это война символическая. Это война.

0: информационная, это война образов. И в этой символической войне нам нужны символические успехи, яркие, очевидные, такие как, например, уничтожение политического руководства противника. Если бы Орешник прилетел на Майдан, то Майдана бы не было. Там была бы огромная воронка. И эту воронку не так быстро засыпать. Символическая война предполагает сразу очень много средств. Мы пока ведем ее, если угодно, по старым образцам раз, и подчеркивая только нашу договороспособность, моральность и верность принципам два. Это неплохие аргументы, но сейчас явно вот в нынешних условиях их недостаточно.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О происшествии.
2: Российское посольство выясняет, есть ли в числе жертв или раненых в ДТП с автобусом на юго-западе Турции граждане нашей страны. Об этом РИА Новости сообщили в российском диппредставительстве в Анкаре. Ранее телеканал «Хабер» передавал, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Измир-Анталья, врезался в дорожное ограждение на автомагистрали в провинции Денизли, после чего загорелся. По последним данным, число погибших в результате аварии достигла 8 человек. Среди жертв есть ребенок. Пострадавшие госпитализированы.
1: Об атаках.
2: Удары ВСУ по Запорожской АЭС несут риск радиоактивной катастрофы, масштабы которой не укладываются в логику военных целей, заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По ее словам, любая атака на площадку атомной электростанции, вне зависимости от того, поврежден реактор или машинный зал, перестает быть только военным действием. Разрушение даже вспомогательных систем может привести к разогреву топлива, выбросу радиации и заражению огромных территорий.
1: О протестах.
2: По меньшей мере 12 человек пострадали в ходе беспорядков во Франции. Трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает газета «Фигаро». Беспорядки начались накануне после победы футбольного клуба «Парис Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА. 7 полицейских получили ранения в ожение. Еще один был сбит автомобилем недалеко от Порт-Майя в Париже. Водитель скрылся с места происшествия, пишет газета со ссылкой на министра внутренних дел страны. В ходе беспорядков по всей Франции задержаны 416 человек.
1: О Трампе.
2: Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья. Итоги медицинского обследования, проведенного в мае, опубликовал Белый дом. По словам врачей у президента США, отличные когнитивные и физические показатели. А функции сердца, легких и нервной системы находятся в норме. Трамп признан полностью способным исполнять обязанности главы государства. При этом врач Трампа рекомендовал ему похудеть и больше заниматься спортом.
1: О форумах.
2: Синоптики рассказали о погоде в Петербурге во время ПМЭФ. По прогнозам заведующей лабораторией гидрометцентра Людмилы Паршиной, она будет теплой. Температура воздуха начнет расти в воскресенье, а в дни форума достигнет 22 градусов. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Сейчас в столице плюс 13, облачно, с прояснениями, возможен слабый дождь.
1: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
3: На прошлой неделе во втором по населению городе Британии, Бирмингеме, прошла торжественная церемония вступления в должность очередного лорда-мэра. На трибуну взошел пожилой человек, одетый, как велит традиция, в парадный английский костюм 16 века. Но на этом следование древним укладам закончилось. Давайте поговорим с автором этой истории, которую вы можете прочитать и посмотреть фотографии на сайте kp.ru. В студии радиостанции «Комсомольская правда» заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович. Так что у нас теперь? Впервые там стал мэр мусульманин Закир Чодри.
4: У нас все в порядке. А вот у них творятся вещи удивительные.
3: Вы же пишете, проживший в Британии 57 лет, но так и не выучивший английский язык.
4: Приехал 14-летним пареньком, 57 лет прожил. Сейчас он получается уже, значит, за 70.
3: Да.
4: И вот с жутчайшим акцентом, можете посмотреть, это есть видеоролики, как он произносит присягу, значит, коверкая слова по бумажке с большим трудом, вот он по-английски это зачитал.
3: А это что ж, у нас старая добрая Англия окончательно уступила позиции новым реалиям?
4: В общем, да. Дело в том, что у него очень сильная позиция местной лейбористской партии, она опирается на мусульманскую общину Бирмингема. А мусульман в Бирмингеме, знаете, сколько?
3: Да, 30%. 30%.
4: Это я вас прочитала. Да, действительно. Это в самом городе. А в центральных районах кое-где 85-90% выходцы из мусульманских стран. Это целые анклавы. Более того, там действуют законы шариата. Туда полиция не суется днем, а уж ночью-то и тем более.
3: А давайте слушателям объясним. Ну, потому что фраза-то расхожая, а вот сейчас спроси кого-нибудь на улице, что подразумевает под собой закон шариата.
4: Это мусульманский домострой, в общем, который вне правового поля общепринятого законодательства регулирует отношения между людьми в быту, в обществе на основе, так сказать, Корана. Вот, там женщина знает свое место, она соответствующим образом одета, соответствующим образом воспитываются дети, наказание, обязательно, так сказать, осуществление молитв, целый перечень намазов, да, которым надо следовать, ну и так далее. То есть ничего общего с британским законодательством не имеет.
3: И с протестантством, да? Извините, я не сдержалась.
4: Да.
3: А в 2010-м Меркель публично признала, что подход, я цитирую, мультикультурализма провалился, совершенно провалился. Как говорят на моей родине, ага, сейчас. Прошло 16 лет, а миграционный цунами только нарастает.
4: Это правда, но если в начале века в странах Евросоюза было 25 миллионов мигрантов, большинство из них, кстати, из мусульманских стран, не только из Азии, но и страны Магриба, Северная Африка, там тоже арабы в основном, да, это и Ливия, и Марокко, Алжир, Тунис. Угу. Вот, в 2010 году 40 с лишним, а сейчас уже 44 почти с половиной миллиона, и все прибывает. Прирост ежегодный более 2 миллионов мигрантов в, значит, страны Евросоюза и Британию вместе с ними. Вот действительно цунами, который грозит захлестнуть старый свет и полностью изменить этническое лицо и идентификацию Европы.
3: А чего боятся? Я не знаю, может, они, конечно, ничего не боятся, но там же фигурируют, и вот от полицейских были такие новости, обвинения в расизме, левые партии Европы.
4: Ну вот, Маша, тут... вот этот мультикультурализм, слово придумали, едва выговоришь, да?
3: Да.
4: Оно предусматривает в стиле кота Леопольда, значит, лозунг «давайте жить дружно, все вместе». Что оно предусматривает? Не только я, вот ты приехал сюда работать, трудовой мигрант, давай можешь везти сюда всех своих родственников. Сколько там у тебя? 3 жены? Давай всех 3. Детей, сестер, братьев, бабушек, дедушек, то есть по линии всех жен, значит, их родителей. Вот будем все вместе жить. Мы вам пособие будем платить, мы вам будем давать жилье, компенсировать медстраховку и прочее. Вы только живите нормально. И вот как ты говоришь, что у тебя нормально, говорят, а сейчас, да?
3: Ага, сейчас.
4: Вот-вот-два. Вот такой же был ответ, только на языке тех стран, откуда они приехали. А эти все боялись. Ну, давайте отменим Рождество, чтобы, так сказать, не подумали, что вот...
3: Было, помните, было такое, я помню.
4: Никаких елок. Пасха, нет, будет называться шоколадный фестиваль. Свинина, уберем из ресторанного меню свинину, да, не надо, ничего. Как называется, свиные ушки? Фу, гадость какая. Давайте назовем по-другому. Вот доходило до абсурда. Действительно, Санта-Клаус в школах был запрещен, чтобы, так сказать, не травмировать детей, которым это религия христианская чувствует. чуждо. Ну и вот вместо этого спасибо, да, merci, thank you и danke, они получили «Ахтак». Дураки слабые. Ну, тогда получите. И, значит, пошло засилье людей с вот соответствующим, так сказать, миропониманием, которые приехали жить, как принято говорить, не вместе с ними, а вместо них. Угу. И начали отвоевывать у них социальное пространство, а потом и просто площади и улицы города.
3: Перенесемся в Германию. Там каждый взрослый получает 563 евро базовой помощи.
4: Мигрант имеется.
3: Да, жилье, отопление, медстраховка. В общем, годовые расходы приближаются к 50 миллиардам евро. Это почти половина соцбюджета ФРГ. Ну, я даже не хочу спрашивать, как долго экономика Германии способна это выдержать. Пусть они провалятся к чертовой бабушке. Мне интересно вот что. Если вот эти мигранты, они совершают преступления, они понимают, что могут прогибать под себя старый свет, еще как, ого-го, то что, они этот старый свет изнутри убьют? Я тут не буду время тратить, подыскивать глагол. Вот чем это грозит? Еще более такой примитивно построенный вопрос задам. И когда это закончится? Чем, вернее, и когда?
4: Да никак грозит не закончится, потому что Европе нужны руки рабочие со стороны. Демография падает все больше и больше. Я поговорил с одним из политологов, кстати, тоже в этой заметке можно прочесть его мнение. Он сказал, что, беседуя с коллегами из многих стран, в частности, из Швеции, и там, не скрывая, ну, понижая голос, говорят, вы знаете, нам нужна свежая кровь, у нас этнические проблемы, страна замкнутая, у нас, так сказать... Вот сейчас шведский парламент принял закон, запрещающий, значит, фактически инцест. До этого было разрешено вступать в браки с двоюродными братьями, сестрами и так далее. Это привело, известно к чему.
3: Ну, как общем, болезни,
4: да, заторможенности сильные, да, генетические болезни, да. Им нужны свежая кровь, говорят вот шведские, значит, угу, демографы. Надеюсь, что эти мигранты будут не просто работать, но, так сказать, и помогут немножко разбавить вот это вот замкнутое пространство, которым оказалась Швеция.
3: Да, ну, с одной стороны, если уж так цинично продолжать, они могут где-то что-то там поддержать и поработать на благо демографии. С другой стороны, вы же сами перечисляете эти кровавые эпизоды, когда никто не захочет. Смотрите, друзья, цитирую из статьи «Кёльн и Гамбург. Новогодние нападения на женщин. 1200 пострадавших». 1200! Кёльн и Гамбург. Мангейм. Афганец зарезал полицейского. Саутпорт. Выходец из Руанды. Убил троих девочек. Дети пошли. Ницца. 86 погибших под колесами фуры. Берлин. 13 жертв грузовика на ярмарке. Везде мигранты, либо их дети, это исламский радикализм или это какие-то вот отдельно взятые люди, просто плохие?
4: Нет, ну, конечно, в данном случае мы не можем всех мазать одной краской.
3: Не хочу, да.
4: Большинство людей, как и везде у нас, слава богу, в цивилизации человеческой, нормальные люди, которые приехали жить, воспитывать детей, но по-своему. И там есть радикальные пассионарии, скажем так, которые, значит, хотят поднять зеленое знамя пророка. И над Европой тоже. А как? А вот так вот, чтобы вы знали, как это делается, чего вы стоите. И начинается, значит, политика террора, которая, к сожалению, уже мир привык за 20 век, и в 21-м это безобразие продолжается. Целенаправленное, значит, проведение вот таких терактов, запугивание населения и показывание, что пришла сила, которая заставит вас менять свою веру, менять свои обычаи, менять свой стиль жизни. И быть такими, как указано в Коране. А подчиняться будете нам, выходцам из этого мира мусульманского.
3: Две минуты остается, но не могу не задать вопрос. С одной стороны, звучит как классическая геополитическая версия, с другой, у американцев есть действительно рычаги влияния на Ближнем Востоке и, в общем-то, возможно, и выгодна дестабилизация Европы. Откуда ноги растут? Или это сами европейцы себе вот такое наделали?
4: Ну, между прочим, вот эти вот специалисты говорят, что они чувствуют, что американцы, в общем-то, баламутят Ближний Восток еще с одной повторенной целью, чтобы эти мигрантские потоки стали гуще, они идут в Европу. Вот, и это непосильная нагрузка, как мы только что сказали, на бюджеты, на социалку, на прочее. А Европа – это прямой конкурент Соединенных Штатов. Вот так, ослабляя конкурента, Соединенные Штаты собираются подмять под себя экономику Старого Света и переориентировать ее на сырье из Соединенных Штатов и на комплектующие Соединенных Штатов. То мы сейчас видим, делает господин Дональд Трамп с Евросоюзом.
3: Так но что... в Европе все уже, ну, как бы можно лапки опустить и себя заколотить изнутри, или есть еще какие-то возможности? Они же не могут взять и всех выгнать.
4: Нет, конечно, теперь они уже никогда не выгнутся. Они пытаются что-то делать. Они, значит, создают какие-то хабы, депортируют, проверяют все больше. Но нелегальная миграция остановить невозможно. Они плывут и плывут, и будут дальше плыть.
3: Друзья, большой материал Андрея Михайловича Баранова читайте, пожалуйста, на сайте kp.ru. Ну, а я хочу поблагодарить заместителя редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Большое спасибо.
4: Всегда пожалуйста.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
1: Сказано реклама.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
3: С начала года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании CorkSpi. Там уточняется, что за 5 месяцев 25-го в стране свои офлайн-точки открыли минимум 9 международных игроков. Неполное первое полугодие 26-го фактически стало антирекордом по числу новых международных брендов. Подобной ситуации, как говорят специалисты, рынок не фиксировал ни в 20-м во время локдауна, ни даже в первой половине 22-го. Для сравнения, в 19-м на российский рынок вышло 29 новых игроков, в 20-м 23, в 21-м и 22-м годах по 16. С нами на связи независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов. Александр, здравствуйте. Мне бы хотелось узнать о причинах, на ваш взгляд, логистика, санкции или просто какая-то нерентабельность. Ну, в 25-м еще 9-то заходили.
9: Но на самом деле мы видим это снижение, и на самом деле это не связано с тем, что что-то прям меняется с точки зрения поведения брендов. Меняется сама структура потребления, потому что мы говорим в этой статье в основном о рынках там бытовая техника, электроника, ювелирка, фэшн и так далее. А сама структура продаж меняется очень сильно. Офлайн-ритейл терпит большие проблемы, и здесь растет онлайн-ритейл. Соответственно, возникло очень много нового, чему противятся офлайн-ритейлеры. Например, сказки о брендозависимости оказались не сильно подтвержденными. Для человека не столько важно, особенно в низком и среднем ценовом сегменте, что написано у него на футболке там, или на кроссовках, или на телевизоре, или на стиральной машинке. Если это работает, если это стоит доступно, если это сопровождается каким-то сервисом, то вполне возможно, человек перепрыгивает с одного бренда на другой. Этим пользуются селлеры на маркетплейсах. Мы открываем любого там игрока из тройки лидеров или даже ниже. И, в общем-то, видим ассортимент очень большой, выбираем и еще экономим при этом время и деньги. А вот эта вот история, когда был у нас поход в магазин, торговый центр, где мы брали там, покупали продукты, немножко катались на коньках, чуть-чуть ходили в кино и заодно там набирали какие-то там одежду или обувь или еще что-то, заканчивается эта история. Человеку не так оказалось много нужно одежды, не так чаще он ее меняет. И тратить деньги на вот эти искушения, которые появлялись в результате такого большого шопинга, тоже уже никто не хочет. Сама структура меняется, но игроки офлайн, которые остаются, которые комментируют эту историю, они пытаются вот вернуть прошлое, которое уже безвозвратно ушло. Поэтому считают, что вот было у нас в 19-м столько, в 20-м столько, но у нас еще был ковид, который нас очень быстро научил пользоваться электронной коммерцией. А потом вся эта ситуация, значит, с одной стороны росло, с другой стороны падало. Поэтому тут...
3: Ну, то есть они хайпуют, а, в общем-то, у нас все нормально с одеждой.
9: Ничего не происходит для потребителей, да.
3: Если я вот, например, вообще как бы даже... Нельзя, наверное, так говорить, но я всегда выступала против общества потребления и вот с чужого плеча готова ради этого. Слушайте, но тем не менее, вернемся в экономическое русло. Какой сценарий вам кажется наиболее реалистичным? Антирекорд это надолго или пик пройден? Знаете, вот такими заголовочными вещами. Давайте поиграем. Что будет с торговыми центрами, с магазинами, где мы можем что-то потрогать, понюхать? Просто получить удовольствие. Я, например, в ГУМе, который знает вся страна, да, я сейчас никого не... Я хожу и балдею. Во-первых, эстетика. Во-вторых, ну вот, это некая роскошь, которая, ну, поднимает настроение. Мне кажется, в этом ничего такого. И выставки еще заодно.
9: Но многие магазины так и превратятся в шоу-рум в некий, да, куда мы можем прийти, пощупать, получить какое-то эстетическое наслаждение, провести время, в конце концов, потому что магазины всегда сопряжены с местами, где можно там присесть, выпить кофе или еще что-то сделать. Но в целом основные покупки все равно уходят в интернет, в доставку, в цены, в ассортимент, потому что в любом случае мы, когда заходим в магазин, ассортимент очень ограничен. Ограничен тем, значит, и философией сети, и мастерством закупщика, там, договоренностями с какими-то брендами. Когда мы заходим в интернет-магазин, у нас ассортимент, в принципе, ну, вот, очень огромный, и мы выбираем...
3: Но там, да, я понимаю, о чем вы говорите, прошу прощения, что перебиваю, но там нет вот этих... Я услышала, что вы сказали про люксовые бренды, но иногда хочется. Я веду к тому, что выбор – это всегда король ситуации, когда я могу и это, и второе, и компот, ну, если деньги есть.
9: Да, но период эмоциональных покупок все-таки немножко закончился. Вы же сами тоже говорите, что вот эти вот постоянное потребление, что нужно менять там условно сумочку, потому что не потому, что она износилась, а потому что Новый год наступил, новая коллекция, что нужно поменять автомобиль, потому что он, собственно, прошел уже там целых 20 тысяч, и пепельница полная. И вот так далее, собственно говоря, это все заканчивается. Сегодня более рациональные
3: покупки. Что нас ждет, Александр? Скажите мне, вот что ждет, например, подростка, которому сегодня там 16-18, когда он женится, обоснует семью, ну, то есть станет таким вот средний возраст, 30-35, самый такой продуктивный.
9: Но это очень серьезное поколение, они прошаренные, они все время считают, они смотрят за трендами, они смотрят за здоровьем, то есть это люди вообще какие-то инопланетяне, поэтому за них вообще можно не волноваться, они точно вне зоны эмоций, они все будут делать рационально. И сегодняшняя вот ситуация, когда в офлайн-ритейле остается только магазин у дома, остаются какие-то небольшие вот эти вот шоурумы, когда даже большой игрок офлайн-ритейла МВидео начинает торговать продуктами питания. То есть в этой ситуации им комфортно. А так как все продукты не продуктового рынка так или иначе делаются в Китае, то, по большому счету, брендозависимость, она тоже, в общем-то, условной остается, потому что даже самые популярные телефоны все равно сделаны в Китае. И те, которые любят с отпускным яблоком, и те, которые не любят.
3: Я поняла. То есть, получается, что все продукты, вообще все продукты на планете будут делаться в Китае?
9: Нет, продукты питания нет.
3: Нет, правильно, я не про продукты питания. Да. Я веду к тому, что какой смысл будет этому какому-нибудь итальянскому бренду заходить на наш рынок, платить, не буду на это тоже тратить время. Все из Китая.
9: Вы посмотрите, как интересно рынок автомобилей даже. Сложный рынок, очень эмоциональный, очень рациональный. Там перед покупкой, в отличие от других рынков, очень часто тратит время много, чтобы выбрать, чтобы попробовать тест-драйв. Как за последние 4 года у нас изменились вообще дороги? То есть машины, которые мы видим на постоянной уже основе, они совершенно не те, что были 5-10 лет назад.
3: Да, так я с этим не спорю. Сложно. Более того, китайцы ломают подход к автопотреблению, делая это просто средством передвижения, а не...
9: роскошью.
3: Даже не роскошью, а просто удовольствие. С одной стороны, таки да, а с другой стороны... я побаиваюсь, потому что тогда мы превращаемся в некую функцию безэмоциональную. Мы испытываем наслаждение, садясь за руль хорошего автомобиля с классным салоном, и для нас важно, есть здесь эта строчка или нет. То же самое насчет одежды. К чему приведет общество потеря этого сегмента удовольствия? Либо он останется все-таки где-то тонкой прослойкой?
9: Останется, конечно. То есть эта эмоция, она останется так же, как, например, в музыке. Музыка же разделилась у нас на практическую музыку, под которой мы моем посуду или сидим в клубе, или слушаем в живом исполнении.
3: Я под классику мою посуду, да.
9: Тоже хорошо, очень удобненько. То же самое и здесь. То есть для эстетской какой-то части аудитории, конечно, останется и строчка, и салон, и эргономичный блендер какой-нибудь, или телевизор с 3D. А если нужен просто функционал, это будет стоить дешевле, но это будет, условно говоря, доступнее и без всяких дополнительных эмоциональных заморочек. Меняется все.
3: Многие говорят, что всему виной Ормузский пролив, что привело к росту тарифов и прочее. То есть я хотела общий знаменатель подвести. Все эти разговоры в пользу бедных, условно выражаясь, и Ормузский пролив, и нефть, и так далее, потому что меняется восприятие обществом этой истории потребления.
9: Растут новые поколения. Еще в 10-х годах, где-то 12-13, четко обозначился тренд на то, что форматы гипермаркетов, они просто начали сыпаться. Люди перестали ездить. Если раньше в торговых центрах было понятие якорный арендатор, который притягивал к себе трафик, то это тоже стало ломаться. Это случилось задолго еще до всех этих перетрубаций, связанных и с ковидом, и связанных с СВО. У нас все поменялось. И если в 2017 году событием года считалось появление спиннера, то с тех времен прошло очень много событий, и сегодня весь мир другой.
3: Да, пожалуй, это так. А что касается продуктов питания, тут есть что-то такое тоже, переломы какие-то?
9: Или... Продукты питания, все сети поняли, что такой большой ассортимент не нужен. Человеку нужно, условно говоря, хорошие пельмени, хорошие колбаса, хлеб, молоко и яйцо. По 2-3 наименования в каждой ценовой категории, но достаточно качественные. И лучше всего это привезти ему прямо домой, условно говоря, чтобы он в тапочках спустился, взял, что нужно, и поднял наверх. Либо мужчина, либо женщина, либо ребенок. А такие уже покупки с отсроченным потреблением, они перешли в разряд супермаркетов. Опять же, тоже форматы немножко изменились. Ассортимент везде сузился. И, в принципе, все чувствуют себя комфортно. Никто не голодает, все есть.
3: Я думала, вы скажете, что мы все на готовую еду перешли, или же, наоборот, самоготовку.
9: Еда готовая как сегмент очень растет, но пока еще нельзя говорить о том, что она серьезно заменит в какой-то ближайшей перспективе.
3: Согласна. Да. Лучше маминого борща, только борщ другой мамы. Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Реклама.
10: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
11: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
12: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
14: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
15: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
16: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О дефиците.
2: Две крупнейшие сети автозаправочных станций Крыма, ТЭС и АТАН с сегодняшнего дня прекращают свободную продажу бензина АИ-95. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что топливо будет отпускаться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам, без ограничений по объему. Продажа 92-го из-за ограниченных запасов лимитирована 20 литрами на одно транспортное средство. При этом заправка в канистры запрещена. По оценке властей, ситуация должна нормализоваться в течение месяца.
1: О спецоперации.
2: Жители Херсона вынуждены терпеть системное мародерство. Это происходит из-за отсутствия защиты от властей и правоохранителей, заявил ТАСС губернатор Владимир Сальдо. По его словам, сначала выносили все, что можно было унести в руках, сейчас чаще вывозят имущество людей и занимают их дома и квартиры. Для мародеров ценность имеет все дом, машина, бытовая техника, генераторы, инструменты, складские помещения, перечислил глава региона. Он добавил, что частное жилье используют для размещения военных.
1: О нефти. О важном.
2: Армения приняла к сведению содержание письма России о возможном подорожании газа, заявил министр территориального управления и инфраструктур республики Давид Худатян. По его словам, текст послания совсем не такой острый, как представляется в прессе. На минувшей неделе российский МИД сообщил, что Москва вынесла предупреждение Еревану о возможном расторжении договоренности по газу, нефтепродуктам и алмазам в случае присоединения Армении к Евросоюзу.
1: О Трампе.
2: Дональд Трамп выложил коллаж в соцсети True Social со своим высеченным в горе Рашмор портретом. На нем президент США расположен рядом с портретами 4 бывших американских лидеров – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Гора Рашмор, национальный мемориал в штате Южная Дакота, считается одним из главных символов американской государственности.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юаня 10 рублей 49 копеек.
1: О погоде.
2: Сейчас в столице плюс 13, облачно с прояснениями. Дождь и гроза ожидаются во второй половине дня. Евгения Глинская, служба информации.
1: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
17: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Каждую неделю Валерий Валерьевич нам рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Если вы вдруг не понимаете, почему одно следует из другого, как вообще мир вокруг нас развивается, надо книжки читать.
18: Если вам кажется, что понимаете.
17: Да.
18: Кто-то подсказывает, что как бы сбоит система. Что-то все-таки непонятно. Или хотите, если понимать еще лучше, углубить, так сказать, свое понимание, или проверить себя. Ну, в общем, в любом случае, если вам интересно читать умные книжки, слушайте нас. У нас месячник российской истории продолжается. Мы тут обозреваем книжки двух типов. Первый тип – это книжки, посвященные какому-то конкретному эпизоду в российской истории. Ну вот, например, Александр Зиновьев написал великолепную книжку о сталинском периоде. Называется «Наша юность и полет». А другой тип книжек – это обобщающие работы, которые практически всей российской истории, или, по крайней мере, большей ее части. То есть эти книги, такие книги, вот они, наверное, такие скорее историософские или социально-философские. Ну, то есть более сложные для понимания, но не менее интересные. И вот сегодня у нас как раз такая книжка. Автор ее Ричард Пайпс, американский историк. И книга называется «Россия при старом режиме». Причем под старым режимом понимается режим царской, императорской власти. Эта книжка именно такая обобщающая. Она не новая, 1974 года, то есть уже почти полвека ей минуло. Вот, но интересная, потому что она предлагает такой концептуальный взгляд, почему дела у нас обстоят так, как они обстоят, а не иначе. Это, собственно говоря, цель любых книг такого историософского плана. Вот Пайпс вносит свой вклад, и мы сегодня с вами будем его разбирать.
17: Ну, я так понимаю, что старый режим, это уходит куда-то далеко в века, да, вот это понятие. Оно касается даже не там 19 и 18 века, а еще раньше.
18: Вот чем и интересна книжка Пайпса, как и другие обобщающие работы, что они разбирают не какой-то отдельный эпизод, отдельную фигуру, отдельное событие или даже отдельный процесс, а такое широкое полотно. Предполагается, что читатель основные исторические факты уже знает, с ними знаком, и тут цель совсем другая – не сообщить новую порцию этих фактов, а увязать их в какую-то непротиворечивую картину. И эта картина должна дать ключи уже к пониманию того, что сегодня происходит, а может быть даже к тому, что будет завтра. Вот этот ключ, у каждого историка он свой, ключ от Ричарда Пайпса называется так – «Вотчинное государство». «Вотчинное» от слова «вотчина». Что такое «вотчина»? Напомню, это поместье, которое принадлежало дворянскому роду, значит, и передавалось от отца к сыну. То есть не отдавалось временно, значит, на условиях каких-то определенных, а передавалось в роду от отца к сыну без каких-то особых формальностей или специальных разрешений со стороны великого князя, царя, императора и так далее. Вот что такое вотчина. И Ричард Пайпс выводит целую теорию вотчинного государства. Он говорит, что Россия наша с самых древних времен, с 9 века примерно, и где-то до конца 19 века, там до 1880-х годов, если быть точным, а это уже правление Александра III, может называться вотчинным государством. Кстати, вотчина по-латински будет патримоний, поэтому второй вариант этого типа государства – патримониальные государства. Вот давайте попытаемся разобраться, что же это за теория такая и при чем здесь вотчина.
17: Да, собственно, откуда начинаем? С какого момента берет отчет Ричард Пайпс, выдающийся историк?
18: Ричард Пайпс, как любой историк-концептуалист, берет отчет с главного вопроса, который он ставит перед собой. И вопрос он ставит интересно. Ну, впрочем, предсказуемо для человека западного, вот, который привык смотреть на Россию как на территорию дикости, варварства, рабства там, и так далее. Вот он ставит вопрос. Почему в такой европейской стране, как Россия, то есть Пайпс, спасибо ему большое, признает за Россию все-таки статус европейской страны.
17: Как будто даже один из немногих, да.
18: Так вот, почему в такой европейской стране, как Россия, общество не смогло на протяжении всей длительной истории ограничить самоуправство власти? В других европейских странах не сразу, значит, тоже с большим трудом, но все-таки сумело общество ограничить самоуправство власти. Вот в той же самой Великобритании эта история ограничения, ее отсчитывают еще с 13 века, да, вот Великая хартия вольностей короля Иоанна Безземельного. Там в Исландии Альтинг, так называемый парламент, собирался еще, дай бог памяти, там с 9 века. А вот у нас-то почему? Почему власть самоуправляет страной, не позволяя обществу сказать свое слово? Вот. Почему общество на протяжении всей истории остается для русской власти скорее жертвой и кормовой базой, чем господином или заказчиком? Вот так ставит вопрос Ричард Пайпс, так что вся последующая теория вотчинного государства – это попытка на него ответить. Мы можем сказать, что сам вопрос поставлен неверно, можем, но мы этого говорить не будем, потому что наша задача сейчас не критика, наша задача – дать нашим слушателям возможность самим разобраться, так сказать, привлечь ваше внимание к этой концепции. Тем, кому захочется, ну вот, пожалуйста, заходите на маркетплейсы и берите себе эту книжку, покупайте, скачивайте, читайте и сами уже спорьте и критикуйте автора.
17: А я вот скажу, что мне очень нравится вопрос, который ставит Ричард Пайпс, и более того, у меня даже есть, наверное, ответ на него. Пусть он какой-то очень наивный будет, ограниченный моим мировоззрением, но я бы сказал так, потому что власть дается от Бога, ну и, соответственно, кто же будет с Богом спорить?
18: Да. Интересный ответ. У Пайпса другой ответ. Вот, он вообще, опять-таки, сравнивая Россию с Европой, говорит, что есть одно ключевое структурное отличие. В Европе и в странах европейского типа потому существует ограниченность всевластия там, правителя, монарха, президента, генсека, кого угодно. Потому что сама власть, она разделена. То есть нет монопольного положения власти. Как она разделена? А вот власть денег и власть политиков разошлась. Власть же она разная бывает. Бывает власть прямого насилия, бывает власть знания, бывает власть веры, бывает власть денег и так далее и тому подобное. Вот получилось так, что у нас, по мнению Пайпса, почти все эти власти оказались сосредоточены в одних руках. А в Европе тоже сначала было так, но потом стало не так. Постепенно власть денег и власть политиков, ну, то есть собственность и власть в узком понимании, они смогли разойтись по разным углам ринга, разделиться и начали как-то искать способы взаимодействия. Вот здесь вам и баланс, вот вам здесь и взаимное уравновешивание, вот вам здесь и конкуренция. И благодаря этому свободы становится больше, и правил, кстати, становится больше, которые все должны соблюдать, а нарушать их себе дороже. А вот в России, к сожалению, такого, по мнению Пайпса, не произошло. Ну, точнее, попытки были, но очень сильно запоздалые и несовершенные. Об этом, если будет время, еще поговорим. А главное, что у нас государство такое нераздельное, синкретичное, или, как называет Пайпс, вотчинное. В этом типе государства власть мыслится как продолжение права собственности. Властитель является одновременно и сувереном государства, и его собственником. То есть все в нем принадлежит, в нем, в государстве принадлежит самому государю. Вот что такое вотчинное государство, по мнению Пайпса.
19: И идет это, естественно, с самых низов, в смысле с того же помещика, у которого есть своя вотчина, он там хозяин, царь и бог, и вот дальше по всем уровням. Хорошо, Валерий Валерьевич, давайте продолжим после перерыва небольшого. Буквально через 2 минуты Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме». Никуда не переключайтесь, через 2 минуты мы снова в эфире.
20: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Алексей Пелько о значении взаимоотношений России и Китая.
22: На самом деле Россия и Китай делают замах на то, чтобы строить вместе многополярный мир. Формируется некий консенсус между Москвой и Пекином, какой должен быть новый мир и как его надо строить. Здесь есть очень такая интересная вещь. Дело в том, что по отдельности Китай и Россия, они американцам в глобальной мощи уступают. Несмотря на всю свою огромную экономику первую в мире, Китаю не хватает стратегической компоненты. А России наоборот. Экономики недостаточно, зато стратегические компоненты в избытке. И вместе они, вдвоем, как связка, они сильнее по своему влиянию в мире Соединенных Штатов. Поэтому, если действительно связка Москва-Пекин превратится в единое целое, то у американцев будут проблемы. Тем более, что у них-то с союзниками швах совсем.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
20: Реклама.
24: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
26: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
20: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда».
27: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
19: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Нам Валерий Валерьевич сегодня рассказывает о книге Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме». Причем старый режим – это, скажем так, очень...
18: Режим с 9 века по конец 19-го, то есть почти 1000 лет. Да, и Ричард Пайпс говорит, что государство, которое в России в это время существовало, носило вотчинный характер. Вотчинный режим он трактует в таком веберианском стиле, как тип неограниченной личной власти, основанной на традиции.
0: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-гравёров, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Правда, возможности реализовать этот принцип на практике было сначала немного. Вот, но нашли наши князья великие, очень изобретательные, нашли способ. Они решили отдать большую часть страны на откуп помещикам, духовенству и чиновникам, то есть своему служебному аппарату в части религиозной, в части военной, в части бюрократической, в обмен на службу или на определенные налоги. Вот так и сформировалась, по мнению Пайпса, большая русская вотчина. И, конечно, были условия и были обстоятельства, которые требовали от наших властей двигаться именно этим путем, а не другим. Пайпс признает, что действительно наша вотчина сформировалась как ответ на ряд важных вызовов. Что это за вызовы? Конечно, экстенсивный характер неустойчивого земледелия на скудных почвах. Угу. Базовый фактор, о котором все историки пишут, бедные, скудные русские равнины, особенно в условиях примитивных аграрных технологий, всяческого отсутствия промышленности, бездорожье, малого числа городов, дефицита дальней торговли, которая, собственно, и приносит настоящее богатство и процветание. Вот все это гнало русских вперед к колонизации новых пространств. Их надо было распахать, а затем, через некоторое время, когда плодородие их исчерпывалось, бросить эти пространства и двинуться дальше. А в какой-то момент русские в своем движении стали натыкаться на представителей других племен и национальностей. Возникли пограничные войны, они стали постоянным явлением благодаря этому процессу колонизации. Для войн нужна армия, и армия сильная. Без нее колонизация бы остановилась. Так что все складывалось в пользу такого азиатско-деспотического типа государства. Но нет, его, по мнению Пайпса, в России не возникло. Этому помешали другие обстоятельства. Россия была как раз страной мелких хозяйств, а не огромных латифундий. В России до 18 года вообще не было никакого понятия о централизованном управлении экономикой. Ею никто не управлял. Не было ни дорог, ни надежной связи. Поэтому реальные возможности азиатского, можно сказать, китайского, да, типа управления, с огромной бюрократией, с тотальным учетом всего и вся, с государственным планированием, с огромными ирригационными системами, которые требуют для поддержания целой армии работников. Вот ничего этого не было. Ну, налицо противоречие. Экономические обстоятельства и положение на границах, ну, постоянные войны требовали создания в России высокоэффективной политической организации. А вот возможности для этого были крайне ограничены. Вот в такую вилку попало русское государство. И, собственно, вотчинное государство – это выход из этой вилки. Да, специфический, да, не без проблем. Но он был найден. И работал. Работал, в общем, неплохо. Примерно до середины XIX века работал. А потом работать стал все хуже и хуже. Почему? Ну, здесь уже Пайпс говорит о внешних факторах. Но, опять-таки, по мере развития контакта с Западом, а Запад уже в это время интенсивно менялся, происходила промышленная революция, формировались бюрократические аппараты, перевооружались армии, значит, колониальные завоевания происходили. Ну, в общем, Запад стал агрессивным, мощным, опасным и при этом, кстати, прогрессивным. Ну, чтобы не спасть его жертвой, конечно, России приходилось меняться. И вот здесь-то наше вотчинное государство оказалось перед выбором умереть, пасть, стать колонией или измениться, модернизироваться, обновиться, чтобы дать отпор Западу.
19: Ну вот изменить.

0: значит, оказались неэффективными перед лицом динамично меняющегося агрессивного Запада. Вот здесь пришлось меняться уже действительно всерьез. Россия затеяла процесс внутренних реформ. Ну, еще, наверное, при Петре Великом, ну и дальше с наращиванием темпа. В общем, все дошло до предела во второй половине XIX века. Произошло там, отделение, например, судебной власти от политической. Начал появляться капитализм, промышленные предприятия. Ну, конечно, для крепостничества ушел в прошлое. В общем, вотчинному духу, пишет Пайпс, нанесли сильный удар. Однако целиком он не исчез. Династия Романовых не желала поступаться монополией своей политической власти. И тут закрутился новый клубок противоречий, из которого удалось выйти только через революцию, но мы уже о ней говорить не будем, времени у нас на это нету. Скажу только, что концепция Пайпса, она, конечно, много раз уже оспорена, раскритикована, под орех разделана и нашими, и иностранными историками, но, повторюсь, она довольно интересна, она целостна, она концептуальна, она представляет собой один из возможных взглядов на то, почему в России все пошло так, а не иначе. Вы можете с этим взглядом соглашаться, можете ни в коем случае не соглашаться. Я, например, не соглашаюсь, и мои знакомые историки тоже не соглашаются, но чтобы с чем-то соглашаться или нет, надо это знать. Всем рекомендую почитать книгу Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме».
1: Да. Валерий Валерьевич, спасибо вам большое. Действительно, ну, стоит, очень советую, дорогие друзья. Ричард Пайпс «Россия при старом режиме». Сегодня Валерий Валерьевич нам рассказывал об этой книге. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам каждую неделю рассказывают о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Через неделю вернемся, продолжим наш месячник, а точнее уже будем закрывать наш месячник истории России. Так что, дорогие друзья, слушайте «Комсомольскую правду» и никогда никуда не переключайтесь.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Олег Бондаренко. Почему Сербия отказалась от концепции братских отношений с Россией?
4: Влияние России не только в Сербии, но и в Европе, да и, что сказать, в мире, немножко подупало. Это прямое следствие уже пятый год продолжающейся специальной военной операции. Потому что, когда Россия на коне, когда Россия сильна, когда Россия показывает свою мощь активно и доказывает, и побеждает, да, тогда Россию все любят и боятся. Это будет харакири. Если Сербия ведет санкции против Москвы, то же самое харакири будет. Ну, Сербия не станет ни членом НАТО, ни членом ЕС, не будучи членами этих организаций, но будет сотрудничать, потому что это всегда такой, знаете, ну, путь моста, путь такого медиатора между Западом и Востоком. И, собственно, ровно в этом качестве Сербия и ценна всему миру. Если она примкнет к одной или другой его части, она потеряет свою ценность.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно.

0: Уверена. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О происшествии.
2: Российское посольство выясняет, есть ли в числе жертв или раненых в ДТП с автобусом на юго-западе Турции граждане нашей страны. Об этом сообщили в российском диппредставительстве в Анкаре. Ранее телеканал «Хабер» передавал, что пассажирский автобус, следовавший по маршруту Измир-Анталья, врезался в дорожное ограждение на автомагистрали в провинции Денизли, после чего загорелся. По последним данным, число погибших в результате аварии достигло 8 человек. Среди жертв есть ребенок. Ребенок, пострадавшие, госпитализированы.
1: О нефти.
2: В Японию прибыл танкер с российской нефтью. Топливо к терминалу японской компании «Эниос» доставило судно «Мореплаватель», передает ТАСС. В начале мая на нем уже пришла партия нефти с Сахалина для двух предприятий. Их руководство объяснило агентству, что решило закупить сырье у России ради диверсификации источников поставок, распределения ресурсов по разным направлениям для снижения рисков. В «Эниос» заявляли, что осуществить альтернативные поставки нефти просило министерство экономики Японии из-за ближневосточного конфликта.
1: А США.
2: США планируют ускорить вывод войск из европейских стран, сообщает немецкая газета «Вельтамсонтаг». В ближайшие недели американская сторона представит союзникам по НАТО свои предложения. Вывод войск необходим на случай, если Штаты столкнутся с несколькими конфликтами одновременно. В начале мая Вашингтон объявил о планах вывести 5000 военнослужащих из Германии.
1: О вирусах.
2: Александр Гинзбург заявил, что в России нет необходимости создавать специализированное лекарство от Эболы. По мнению научного руководителя центра имени Гамалеи, заболевание не обладает пандемическим потенциалом на территории нашей страны. Ученые добавили, что сейчас лечение лихорадки направлено прежде всего на то, чтобы человек не умер, и его организм успел бы выработать антитела. На это в среднем уходит от 10 до 12 дней.
1: Обо всем.
2: Правительство Грузии открыло винное хранилище Иосифа Сталина. В коллекции примерно 40 тысяч бутылок редких грузинских и французских вин из самых известных имений Бордо, ранее принадлежавших царю Александру Третьему и его сыну Николаю Второму. Вырученные с аукциона средства Тбилиси планируют направить на открытие школы винодельческого образования.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара на выходные 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юаня 10 рублей 49 копеек.
1: О погоде.
2: В Москве плюс 14, облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь и гроза.
1: Чистая страна. Заповедная Россия.
3: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова, и в эфире программа «Чистая страна. Заповедная Россия». Сегодня у меня в гостях Дмитрий Михайлович Глазов, ученый Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Здравствуйте, добрый день.
3: Отдельно хочу передать вам привет из Удмуртии, из города Глазов. Я думаю, сейчас все глазовчане порадовались тому, что вы звучите.
4: Обратный привет всем глазовчанам.
3: В эфире. И Анна Юрьевна Субботина, заместитель генерального директора экологического фонда «Чистые моря» и руководитель проекта «Дельфины Черного моря. Изучить, чтобы сохранить». Анна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день.
3: В России стартует научно-просветительский проект «Дельфины Черного моря. Изучить, чтобы сохранить». И такая работа будет проведена впервые за последние, дорогие слушатели, 30 лет. Что в мире дельфинов заставило ученых обратить на них внимание и благодаря чему проект получил шанс на реализацию?
4: С точки зрения научного подхода к данному проекту, история вообще изучения черноморских дельфинов имеет свою предысторию от промысла. Да? То есть когда-то в свое время активно промышлялись эти дельфины китообразные для добычи жира, мяса и прочего. И в 80-х годах прошлого столетия промысел был прекращен. Последний, кто промышлял этих животных, это была Турция, у них был оружейный промысел. И потом еще какой-то промежуток времени в советском периоде были изучения распространения численности и прочее, поскольку предполагал, что может открыться этот промысел заново. Но этого не случилось, хозяйственное использование этих животных уже не требовалось. И с тех пор, собственно говоря, откуда мы начинаем этот отсчет 30 лет, и больше таких системных исследований в Черном море не проводилось. И последнее время в связи с интенсивным антропогенным воздействием на Черное море, связанным с разливами нефти, мазута, военными действиями, какими-то другими антропогенным воздействием, там, приловами, например, встал вопрос о том, собственно говоря, как себя чувствует Черное море наше родное, близкое, да, мы туда, многие из нас ездили или поедут еще отдыхать, но мы видим дельфинов и китообразных в море, но что представляет, сколько их, как много относительно этого количества выбрасывает для животных, да, то есть насколько это критично, насколько они загрязнены чем-то или там вообще, как они себя чувствуют, условно говоря, как здоровье этих животных в этой экосистеме. И ответить на этот вопрос сложно или невозможно, потому что мы просто ничего не знаем. Да? У нас как нет нулевой точки для такого отчета. Ориентироваться на 30-летней давности данные – это ну, как бы неправильно. Поэтому мы поставили, собственно говоря, перед собой задачу, и вот в рамках гранта президентского фонда природы такой нулевой отчет для изучения этих китообразных. Мы приняли для себя решение, что мы будем использовать ту методику, которая возможна в современной ситуации. Это наблюдение с берега. И мы заложили вот в этот проект несколько точек для береговых наблюдений для того, чтобы такой вот мониторинг открыть. Но это некий стартовый, первый маленький шаг, который может привести нас к большому проекту и большому знанию про этих животных в море. И мы надеемся, что с помощью президентского гранта мы этот шаг или шажок сделаем. Тем более, что на побережье Черноморском сейчас за это время сформировалось несколько команд, которые можно объединить и привлечь к этому. Это и волонтерские организации, это и научные организации, которые работают в этом регионе, это Академия наук, разные институты, это и вот Дельфа, и Безмятежное море, и там другие проекты волонтерские. Вот. Просто их нужно объединить какой-то единой методикой, да, и каким-то образом дать стимул для того, чтобы эту всю работу продолжать. Вот наша такая миссия, что ли, или какая-то задача этого проекта, в том числе, это вот объединение этих усилий.
5: Когда писали президентский грант, мы были очень увлечены, мы, значит, все там расписывали, старались все детали учесть. А когда мы сделали, провели вот эту первую рекогносцировочную экспедицию, да, вот сейчас буквально мы вернулись, у нас получилось 6 500 километров за 13 дней и где-то 24 точки, в которых мы останавливались в поисках вот этих точек для наблюдения. Оказалось, что это не просто, потому что если место подходит для наблюдений, то не факт, что есть какая-то рядом инфраструктура. Это первый момент. Второй момент, что побережье, конечно, либо это такие труднодоступные, там карабкались по каким-то горам, либо это занято все какими-то застройками, частными территориями и так далее. То есть это надо в каждом случае договариваться и так далее. В общем, из этих 24, где мы были, мы выбрали пока на данный момент 5. Первое это у нас Тамань, правильно, если я не ошибаюсь. У нас там поселок Волна, мы там нашли, там тоже, кстати, с помощью волонтеров, которые нам подсказывали в том числе эти места. Следующая точка это у нас Архипосипка, Геленджик, рядом с Геленджиком. Да, у нас там лагерь палаточный будет, то есть там такие обычные, такие спартанские условия. Третью точку мы нашли в Анапе, в центре, тоже с помощью партнеров, которые мы сейчас в процессе заключения соглашения. Еще одну точку мы нашли в Сочи, это в центре Сочи. Тоже партнеры, тоже нам помогли, это на крыше здания. Пятую какую-то я пропустила.
4: Утрижская морская станция. Это нашего института, станция, Утрижская морская станция. Там ведутся наблюдения уже много лет подряд, вот, ну и они как бы включатся, органично включатся в эти работы, которые мы предполагаем.
5: Да, и дополнительно, конечно, мы нашли партнеров, которые заинтересовались. Первый – это лагерь «Орленок», всем известный. Мы для них будем делать специальную программу, специально обучать. Но, скорее всего, дети будут, конечно, принимать участие, но основные наблюдения – это будут, конечно, студенты, аспиранты, потому что такая работа непростая, на жаре целый день. Это весь световой день, где-то там с 5 утра до 7 вечера люди должны наблюдать. И вот мы нашли эти точки сейчас, но мы понимаем на данный момент, что и их мало, и этих точек мало. Возможно, к нам еще университет Сириус подключится, но это уже все вне рамка гранта, то есть это те волонтеры, те желающие, наши партнеры, которые готовы потратить 10 дней своего там отпуска и сидеть, значит, на жаре, и все это записывать.
3: Раз мы уже перешли к тому, как это будет происходить, и много раз прозвучало слово «волонтеры», давайте в это направление и посмотрим. 5 точек. Волонтеры, которые весь световой день наблюдают, зачем? То есть вот что они делают, как они делают, и что они фиксируют?
4: Конечно, это не только волонтерные специалисты. Есть такой формат, как «Плавучий университет». Это, собственно говоря, формат отбора профильных студентов для работы в море. Мы концентрировались на отборе биологов, которым интересна эта тема. Мы рассчитываем, что это будут специалисты, специалисты по морским млекопитающим, которые обладают опытом наблюдения и идентификации все-таки животных, потому что в море идентифицировать все эти три вида китообразных, ну, непросто. Но, тем не менее, мы будем проводить, те, кто опытен, проводить какие-то дополнительные для них курсы. И еще момент, что мы постараемся все-таки во время наших работ сделать судовые учеты, то есть у нас есть некие предварительные договоренности по поводу аренды судна и работы на нем, и мы постараемся хотя бы летом привязать эти судовые учеты к работе наблюдателя на берегу, чтобы у нас была валидация как бы данных вот с берега и с судна.
3: Если говорить на совсем простом обывательском языке, мы будем понимать, какое количество, какого вида и что еще?
4: Как они, динамику их, да, то есть как они приходят, уходят в течение суток, да, суточная динамика и динамика сезонная, да, то есть, опять же, как она зависит, мы можем потом привязать это все к известным данным по рыбе, по каким-то антропогенным воздействиям и так далее. Но наша задача основная все-таки больше в сторону природоохранной, для того, чтобы на основе этих данных сделать выводы о том, какие районы важны для этих животных, то есть где они больше появляются, насколько им важно, чтобы эта акватория охранялась каким-то образом или нет. То есть вообще, в принципе, им все равно, ну, то есть, грубо говоря, если какое-то антропогенное воздействие они взяли, ушли в Турцию, да, или все-таки они привязаны к акватории в силу там своих каких-то поведенческих или там других причин, да, и им важно, что вот они здесь в это время, у них там, я не знаю, детеныши, они их воспитывают или вот как бы каким-то образом взаимодействуют социально, там между видами какие-то происходят взаимодействия и так далее. Вот это вот для нас приоритет. Мы не законодатели, мы не можем никаким образом их как-то оконтурить и сохранить, то есть сделать из них какие-то ОПТ там, или как-то режим охраны ввести. Мы можем предложить, чтобы этот режим был каким-то образом учтен и на региональном или на федеральном уровне, и дальше, собственно говоря, уже работать с этими предложениями в рамках там Роспотребнадзора или Минприроды или еще кого-то. Поэтому такая глобальная, ну вот задача с точки зрения природоохраны, это именно выявить какие-то такие значимые акватории.
3: Еще один наивный вопрос. 5 точек наблюдения, большое расстояние. А не может быть такого, что условно на нулевой точке наблюдения дельфин появился, а потом он появился на другой, на 5-й точке. И вот это конечно. Один и тот же дельфин.
4: Конечно, конечно, вот, может быть. Не, ну у них, конечно, есть скорость, есть какое-то перемещение. Вот, за 400 километров вряд ли они преодолеют так быстро. Но нам не так важно, ведь это один и тот же дельфин или это условно разные, да, в разных точках. Нам важно именно их присутствие. Неважно, одного и того же, может, он так пулеметы как перемещается,
3: ну,
4: как
3: такой,
4: ракета.
3: Дельфин-путешественник.
4: Да, дельфин-путешественник. Но и для этого, собственно говоря, вот судовые учеты нужны, для того, чтобы, собственно говоря, их каким-то образом хотя бы посчитать. Да? То есть мы потом можем посчитанное количество экстраполировать на ту площадь, которую мы смотрели, и сравнить, допустим, с теми же авиационными наблюдениями 2019 года или там с историческими данными, и предложить или каким-то образом дальше эту работу по учетам и вот этому распространению перенести на другие сезоны. Там и так далее.
1: Заповедная Россия. Красная строка.
6: Азовка или обыкновенная морская свинья – это самый маленький, скрытный и уязвимый вид морских млекопитающих. Морская красотка вырастает до 1,5 метра в длину и весит до 60 килограммов. В чем ее особенность? У нее округлая голова, без выраженного рострума, она никогда не выпрыгивает из воды полностью и крайне редко подходит к лодкам. Поэтому, когда вы видите в море просто плавник дельфина, это, скорее всего, азовка. Она мастер маскировки, и это важно для успешной охоты. В день азовка съедает примерно 5 килограммов рыбы. В меню – мелкие стайные донные виды рыб, за которыми азовки ныряют на глубину до 75 метров. К сожалению, азовка или обыкновенная морская свинья – абсолютный лидер по смертности в прилове среди всех черноморских китообразных. Чаще всего животные запутываются в прибрежных сетях. Азовки тонут мгновенно, не имея возможности подняться на поверхность за воздухом. По разным оценкам, в сети попадает до 50% всей прибрежной популяции. Азовка внесена в Красную книгу нашей страны. Ее международный статус – вымирающий вид.
7: Продолжение через несколько минут. Чистая страна. Заповедная Россия. Проект создан при поддержке Президентского фонда природы.
8: Я слушаю
9: рекламу.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: Май в «Стройсам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Стройсам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
13: А знаете ли вы что?
14: Сцена в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь перепутал местами скипетр и державу, исторически невозможно. Скипетр, как атрибут царской власти, в России ввели только при сыне Ивана Грозного, Федоре Иоанновиче.
15: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
16: Чистая страна. Заповедная Россия.
3: В эфире программа «Чистая страна. Заповедная Россия». Сегодня у меня в гостях Дмитрий Михайлович Глазов, ученый Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук, и Анна Юрьевна Субботина, заместитель генерального директора экологического фонда «Чистые моря» и руководитель проекта «Дельфины Черного моря. Изучить, чтобы сохранить». Очень интересно узнать про самих этих удивительных животных, и, наверное, важно произнести, что это, правда, уязвимые группы, те же самые фалины, дельфин-белобочка и азовка, морская свинья, если я правильно понимаю.
4: Да, да, в Черном море обитают виды, которые довольно широко распространены в мире. Но особенность их в том, что они в какой-то момент, вот эти животные, которые в Черном море, они попали в замкнутое достаточно пространство. То есть проход через Босфор и там Мраморное море, или наоборот, в Азовское море, он ограничен. То, что касается у их уязвимости и краснокнижности, к ним относятся только два вида. Это азовка, собственно говоря, черноморская, и афалина. Белобочка не относится к таким уязвимым видам с точки зрения нашего законодательства, но все эти три вида отнесены Международного союза охраны природы, красный список, они отнесены к уязвимым подвидам все три, то есть и белобочка в том числе. Если мы добьемся каких-то результатов, каких-то данных в данном проекте, то это будет поводом либо к пересмотру, либо к подтверждению тех статусов, которые у них сейчас есть. Это с точки зрения формальности, так скажем.
3: Хочется перейти к разговору про самих дельфинов. У многих моих знакомых, по крайней мере, за всех слушателей радиостанции не скажу, но есть мечта такая – поплавать с дикими дельфинами. Насколько это безопасно для человека?
4: В принципе, если не брать вообще дельфинов в частности, а китообразные и так далее, то существует, ну, во-первых, правила для плавание, условно, с дельфинами. Эти правила, например, вот мы активно обсуждали, и они приняты в каком-то виде в Мурманской области для плавания с горбатыми китами. У нас от института отправляется туда экспедиция для того, чтобы, собственно говоря, посмотреть, как воздействует туризм и вот такой типа туризм на этих животных, которые туда приходят. И если вы первоначально как-то обучены взаимоотношению с этими животными, их не трогать, не прыгать к ним условно на голову с лодки там или с судна и так далее, то, в принципе, они интересуются, подходят, и под водой это довольно хорошо видно. Это все возможно, но при соблюдении правил взаимоотношений с животными, техники безопасности.
3: Значит, теоретически мечту реализовать можно. Разрешение получено.
5: У нас самого проекта есть мечта, да?
4: У проекта?
5: У проекта, ну, да, Дельфин Чёрный. Ты еще не знаешь про нее?
4: Нет,
5: про нее знаешь, просто забыл. Есть, да, мечта у проекта, одна из мечт. Это, конечно, встретить и еще раз снять альбиноса, дельфина-альбиноса, который сейчас буквально недавно нам как раз коллеги из Утрежского заповедника прислали, появился в их водах, в Утрежском заповеднике, в акватории, именно альбинос, дельфин-альбинос, белобочка, правильно? Да, уже определили ученые по видео. И мы очень хотим его встретить. Это, нам кажется, это такая удача, что вот на первой стадии начальной нашего проекта появился этот дельфин. Мы очень хотим его встретить. Конечно, мы будем, я думаю, всем миром придумывать ему имя какое-то. Да.
3: Мы готовы вас поддержать в том, чтобы наши слушатели набросали тоже своих вариантов. Это всегда очень притягивает, очень интересно, и как будто ты тоже имеешь отношение к этому чуду природы.
5: Да.
3: Чуть-чуть.
4: Да, но надо тогда определить сначала, самка или самец. С именем надо будет как-то конкретизировать.
5: Есть же вот Евгения, Александр, Александра.
3: Где-то в Черном море плавает белобочка Саша.
5: Да, да, да.
3: Вы уже упоминали, Дмитрий, что в Мурманске будете проводить исследования, да, потому как туризм воздействует на животных морских. В Черном море тоже, ну, есть эти развлечения, да, на кораблике пойдем смотреть на дельфинов. Насколько вот этот туристический шум мешает или не мешает? И насколько ваши исследования могут скорректировать вот эти туристические потоки, чтобы как-то не вредить? Вредит ли это вообще дельфинам?
5: Ну, вот у нас предполагается в проекте как раз создание такой карты. То есть мы определим эти районы, которые для них важны, для китообразных Черного моря важны. И дальше уже это уже задача, что называется, за рамками гранта, но это все равно наша задача для того, чтобы это донести до контрольно-надзорных органов, чтобы попробовать все-таки сделать их районами спокойствия, да, именно в какие-то определенные сезоны. Мы не говорим о том, что там будет создаваться особо охраняемая природная территория, именно хотя бы начать с районов покоя.
4: В принципе, если говорить вообще про туризм и китообразных, да, не только черноморских дельфинов, это мировая проблема, так скажем, поскольку туризм, он и развивается чаще всего, сценарий вот такой, что животные, ну, как в той же Териберке там или где-то, стали приходить горбатые киты, да, люди обрадовались, стали на этом строить бизнес, но этот бизнес, он чаще всего нацелен на, ну, в итоге на получение каких-то средств от туристов, и в последнюю очередь он обращает внимание, собственно говоря, на благополучие животных. А у нас и во всем мире, в первую очередь, с точки зрения даже контрольных органов и наших взаимоотношений с животными, мы должны предосторожный подход развивать. И это должно быть, по идее, закреплено каким-то образом законодательно, у нас пока этого нет. Это должно быть как-то на региональном уровне отрегулировано, и это должны туроператоры и капитаны судов должны тоже понимать, что если они наседают на животное в этом сезоне, то в следующем сезоне может просто не прийти, да, и у них весь туристический бизнес на этом и закончится. Но вот это становление любого, наверное, такого бизнеса, связанного с этими животными, и в мире много есть примеров, когда это развивалось в разных направлениях, но в итоге все приходили к тому, что нужно регулировать и правила эти соблюдать. Эти правила уже прописаны не один раз. И дистанции, и правила подхода к животным, и количество судов около животных, и так далее, и так далее. И это все, в принципе, можно переносить в случае, так сказать, открытия моря и на Черное море, поскольку тоже там известно были еще до военных действий, что активно на дельфинов ходили. И это же касается и Камчатки, Авачинского залива, это же касается и Сахалина, это же касается и Чукотки. То есть для России это актуальный вопрос. Другое дело, как это ввести. У нас нету, еще раз повторю, законодательно. Мы вот с точки зрения Совета по морским млекопитающим и института пытаемся это каким-то образом продвинуть в разных направлениях. Есть принятые правила в Мурманской области, есть принятые правила в Камчатском крае, рассматриваются и в Сахалинской области, но это пока региональный уровень, который хочется вывести повыше.
3: Ну, и я еще думаю про то, что есть человек, потому что я была в Териберке как раз, я видела Финвала, представляете? Правда, издалека. Uh-huh. И я вспоминаю вот эту ситуацию, когда условно они определяют там на карте, где может быть движение, где может быть животное, и куча судов туда uh-huh. устремляется. И вообще-то это было достаточно пугающе для меня.
4: То есть, для животного тоже.
3: Да, какой шум, как это там, вот эти все вибрации. И получается, что с самими людьми, с капитанами этих судов, это какой-нибудь там Сережа, Евгений, который зарабатывает деньги, и вот как работать с ними в этом смысле законодательном? Какие ограничения для них или рекомендации прописывать, чтобы это правда работало?
5: Это и какие службы должны... интересов всегда.
3: Да. Ну и как тут быть в этой ситуации?
4: Нет, ну, вы знаете как, это же в Норвегии те же самые Горбачи приходят. Есть лимиты на количество судов, есть очередность подхода, есть дистанции, есть порядок отхода от животного и, значит, подхода к нему. Это все, в принципе, прописано, известно, просто это нужно соблюдать, и за этим должен кто-то условно наблюдать.
3: Контролирующий орган какой-то.
4: Это, на самом деле, лучше всего работает, когда не контролирующий какой-то инспектор, а когда сами в сообществе друг за другом наблюдают. Потому что, вот, например, на Камчатке есть, условно, капитаны опытные и уже бывалые, и они, когда новичок какой-то появляется, они ему сами втык делают, да, по рации или потом на берегу и так далее. Они его сами воспитывают. Это гораздо эффективнее, нежели просто кто-то там будет грозить пальчиком. И здесь то же самое. Здесь, ну, на мой взгляд, через какое-то время должно состояться сообщество, которое будет этим заниматься. Нужно на региональном уровне дирекцию ОПТ регионального или Минтуризма это все развивать. Но мы вот с точки зрения науки, мы готовы это поддерживать. Мы не против человека, но мы за животных. Поэтому мы готовы этим заниматься. И вот как раз экспедиция, которая... В этом году она, помимо научных историй, связанных с определением, какие киты приходят, откуда они приходят, что они едят там, и так далее, у нас задача есть еще вот посмотреть воздействие человека и как оценить его, работают ли вообще правила, нужно ли они их или не нужно.
3: Хочется завершить программу на какой-то приятной, доброй ноте, да, вот кроме тех важных вещей, которые мы проговорили. И, наверное, задам такой каждому из вас вопрос. Ваша самая любимая... Может быть, привычка, манера в поведении дельфинов, которая вас очаровывает? Или что вас восхищает, или что вас пугает?
4: Когда я читаю лекции, дети, студенты, они всегда говорят, умнее дельфин человек или нет. И я всегда говорю, вот представьте, мы с вами, люди, ходим по некой плоскости, мы всегда находимся на каком-то двухмерном пространстве, а животные, в том числе дельфины, они находятся в трехмерном, при этом они все-таки ушли в воду, они вторично водные. И настолько они адаптировались к нему с точки зрения звуковидения, с точки зрения сна, с точки зрения глубины погружения там, и так далее, что меня вот это удивляет, насколько эволюция и насколько поведение, насколько вообще эти животные приспособились к такой неспецифичной среде для млекопитающих.
3: Спасибо, Дмитрий, Анна.
5: То есть они адаптируются, да, действительно. Мне вот хочется очень, чтобы они оставались для нас все равно какой-то загадкой. Когда я близко общалась вот с этим дельфином, который практически там хлопал ластами, разговаривал, открывал рот, готов был, подставлял хвост, пузо, чтобы его погладили. И вот, если честно, меня прямо оттуда еле оттаскивали, потому что мне хотелось с ними продолжать разговаривать. Мне так было интересно с ними общаться, и мне казалось, что они мне отвечают вот этими своими жестами. Но он и говорил и привет, и он говорил, как его зовут, и он говорил очень много всего, да. Ну, то есть, ну, я в восторге вообще вот от всех, на самом деле, этих животных, от млекопитающих.
3: Дорогие слушатели, еще раз представлю вам сегодня гостями программы «Чистая страна. Заповедная Россия» стали Дмитрий Михайлович Глазов, ученый Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук и научный руководитель проекта «Дельфины Черного моря. Изучить, чтобы сохранить». И Субботина Анна Юрьевна, заместитель генерального директора экологического фонда «Чистые моря» и руководитель проекта «Дельфины Черного моря. Изучить, чтобы сохранить».
5: Да, благодарим. Спасибо.
4: Спасибо вам большое. Да, спасибо слушателям.
3: Спасибо. Полную версию программы слушайте на сайте radiokp.ru в разделе «Заповедная Россия».
9: Чистая страна. Заповедная Россия. Проект создан при поддержке Президентского фонда природы. Реклама.
17: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
18: Комсомольская правда.
19: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требуют 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
20: Для лиц старше 12 лет.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
22: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
23: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
24: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
25: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера.
26: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
27: Об атаках.
2: Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС. Под ударом жилые дома и здания администрации. Кроме того, дроны ВСУ атакуют въезд в Энергодар и район заправок, сообщили в пресс-службе администрации города. Там добавили, что зафиксировано несколько прилетов по автомобилям во дворах. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. МАГАТЭ запросила доступ к поврежденному энергоблоку ЗАЭС после удара ВСУ по станции накануне. Международное агентство по атомной энергии получило уведомление об атаке беспилотного летательного аппарата на машинный зал 6-го энергоблока. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность случившимся и заявил, что подобные происшествия напрямую нарушают 7 основных принципов ядерной безопасности. Инспекторы агентства намерены лично осмотреть поврежденный машинный зал энергоблока, чтобы объективно оценить масштаб разрушений.
28: О конфликтах.
2: США ожидают реакции Тегерана на обновленные условия ядерной сделки. Об этом американские переговорщики сообщили журналисту портала «Аксиос» Бараку Равиду. «Мы готовы подождать, чтобы в итоге президент США получил ту сделку, которая добивается. Может быть, мы прождем неделю, может, меньше или больше», – привел он слова собеседников в соцсети X. Барак Равид пояснил, что в пятницу на совещании в Вашингтоне президент США Дональд Трамп сформулировал новые, более жесткие требования по соглашению с Тегераном, в частности, по вопросу обогащенного урана Исламской Республики.
29: О происшествии.
2: 14-летний подросток за рулем питбайка погиб в аварии с «Ладой Калиной» в Башкортостане. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции. Мальчик скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Прокуратура проведет проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
30: Обо всем.
2: Обученный поиску наркотиков пес вцепился в карман вице-адмирала ВМС Чили. Инцидент произошел на церемонии выпуска кинологических пар военно-морского флота страны, на которую прибыл высший офицер. В течение 5 месяцев сотрудников морской полиции собак породы бельгийская малинуа учили навыкам обнаружения запрещенных веществ, таких как марихуана и кокаин. Позже флот выпустил заявление с утверждением, что реакция собаки была вызвана ее возрастом.
29: О валютах.
2: Курс доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юаня 10 рублей 49 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Родительский вопрос.
3: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Александр Борисович, здравствуйте.
6: Добрый день.
3: У нас сегодня в гостях ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский. Владимир Владимирович, тоже здравствуйте и тоже добро пожаловать.
6: Добрый день. Добрый день.
3: Владимир Владимирович, Московский политех входит в топ национального рейтинга по трудоустройству выпускников. Скажите, пожалуйста, это какие-то специфические у вас механизмы секретные? Но нас, конечно, жутко интересует, что же за этим стоит. Может быть, партнерство с работодателями, программы какие-то, содействия? Расскажите нам, пожалуйста.
6: Секретов никаких нет. Мы охотно делимся и с нашими партнерами, я имею в виду вузами, которые у нас много, и с работодателями. Конечно, наверное, было бы интересно услышать родителям и абитуриентам, которые сейчас думают, куда поступать. Секрет, в общем, достаточно простой. Значит, у нас очень, во-первых, практикоориентированное обучение, и одна из таких фишек наших, которая, так сказать, давно придумана и реализуется в университете, это специальная дисциплина, называется проектная деятельность. То есть с первого курса и по четвертый, это обязательный предмет, не факультатив, все студенты раз в неделю, это практически целый день выделяется под это, делают проекты по своей специальности будущей. Как правило, под руководством партнеров, то есть руководителей из индустрии. И, собственно, что это дает? Ну, во-первых, они делают реальные проекты, то есть то, что нужно индустрии. Во-вторых, они знакомятся с будущими работодателями. И очень часто это знакомство не ограничивается, собственно говоря, проектной деятельностью, как учебной дисциплиной. Очень часто они с третьего, четвертого курса начинают уже работать. Причем, ну, потому что многие студенты работают, ну, причем не в Макдональдсе, там, как сейчас вкусная точка называется, а именно там, где они будут работать по специальности. Это очень важно, потому что у них есть соответствующее время. Ну, то есть во второй половине дня, скажем так, после учебных занятий они имеют возможность не просто там на диване лежать, а работать, ну, и зарабатывать, делать что-то полезное это для своего бюджета, но и, собственно говоря, приобретать практические навыки. Поэтому, ну, это такая наша гипотеза, и, в общем, она подтверждается и, собственно, отзывами и работодателей, и самих выпускников. Когда они приходят уже работать после окончания вуза, они уже имеют опыт и, в общем, довольно быстро двигаются по карьерной лестнице, соответственно, получают большую зарплату. Потому что рейтинг измеряется на второй год после выпуска. То есть дается возможность людям, ну, как сказать, освоиться в индустрии и немножко, так сказать, продвинуться. А то есть наши выпускники просто это делают быстрее за счет того, что такая возможность им была предоставлена еще в период учебы. Вот если коротко...
7: Разгон раньше получили.
6: Да, вы больше, раньше получили разгон. И это очень полезно, и все это отмечают.
7: Владимир Владимирович, вы знаете, мы вот встречи с вами продолжаем серию программ, связанных с поступлением в этом году в вузы. Вот у нас был ректор социального гуманитарного университета Хазин. Мы говорили про именно гуманитарную составляющую высшего образования. Но сейчас в нашей стране делается упор на инженерное образование. Поэтому хочется вас расспросить не только в рамках Московского политеха, но и вообще в рамках инженерного образования. Вот на ваш взгляд, какие востребованные специальности, да, могут заинтересовать абитуриентов этого года? Где вы ждете основной наплыв?
6: Ну, смотрите, во-первых, политех, Московский политех не совсем обычный политех. Политехов уже в стране достаточно много. Мы не совсем обычный политех, потому что в обычном политехе это инженерная специальность, но обязательно IT есть, конечно. Тоже без IT сейчас трудно себе представить инженерный вуз любой. У нас еще есть ARTS, то есть компонента искусства. Так получилось. Политех создан путем объединения 6 вузов, и один из вузов принес эту компоненту. Ну, о ней, может быть, чуть позже поговорим. А отвечая на ваш вопрос прямой, то здесь, наверное, так сказать, не надо ничего придумывать, надо смотреть на приоритеты государства, прежде всего. Вот государство выбрало 8 приоритетов, ну, можно сказать, 8 отраслей будущего, 8 направлений технологического лидерства страны до 35 года. Они, в общем, известны, но я их перечислю. Это робототехника, накопители энергии, биотехнологии, полупроводники, цифровая трансформация, новая мобильность, все, что с транспортом связано, кибербезопасность и атомная энергетика. Вот, собственно говоря, 8 направлений. Выбирайте то, что вам больше по душе. Это я сейчас обращаюсь к абитуриентам. И точно не ошибетесь, потому что это будет поддержано и рынком труда, конечно же, и правительством, что тоже важно, потому что правительство будет выделять на это соответствующие деньги, программы будут целые, ну, вернее, не будут, а есть уже, они уже работают, и мы, кстати, во многих этих программах включены. Вот Московский политех в 6 из этих 8 направлений активно работают, вот чтобы было понятно. Можно сказать, что вообще во всех, потому что мы же машиностроительный университет в основе своей, и понятно, что мы и в атомной энергетике, и в биотехнологиях работаем, но все-таки в атомной энергетике есть там более профильные вузы, МФИ, например, биотехнологиях тоже есть более профильные вузы. Мы, скорее, в этой части, как машиностроители, тоже участвуем. Поэтому можно сказать, что во всех 8, но в 6, вот, которые, за исключением тех двух, которые я сейчас назвал, мы глубоко погружены.
1: Я, с вашего позволения, верну вас на шаг назад нашей беседы и хочу, так сказать, поставить точку запятую, не точку, задав вопрос все-таки по работе. А есть статистика после окончания вуза, как быстро ваш студент вчерашний находит работу? Вот такая статистика имеется?
6: Имеется. У нас сразу после окончания вуза, если я ничего не путаю, где-то 98% сразу находит работу. Ну, то есть это высокий процент. Ну, да. Понятно, что 2% кто-то... Там, есть девушки, которые в декретный отпуск, например, ушли там и так далее. То есть там объективные обстоятельства. Вот. Поэтому это высокий процент. И мы так, в этом смысле среди вузов находимся на таком достаточно высоком месте. Но я уже объяснил, собственно, почему. Потому что многие наши студенты находят работу во время учебы.
1: Я бы хотела расспросить вас про две передовые инженерные школы. Вот как они работают? Что это такое вообще? Что такое аббревиатура ПИШ? Обо всем этом хочется понять и узнать из первых уст.
6: Да, значит, собственно говоря, есть такая классическая академическая модель образования, когда люди получают подготовку в рамках определенного набора компетенций. Например, там машиностроители, айтишники, медицинское какое-то направление, например, там внутри соответствующей специальности. А школы, вот эти передовые инженерные школы, там помимо, так сказать, специализации, которую я уже сказал, существует продуктовое направление. То есть у нас одна из главных задач – это создание продукта готового. И в чем отличие, собственно говоря, от первой такой академической, классической модели? Она состоит в том, что при создании продукта, помимо людей, собственно говоря, назовем их технолидерами, да, которые, собственно, создают этот продукт и которые являются там главными при создании этого продукта, существует еще достаточно большое количество специалистов, без которых продукт создать нельзя. Маркетологи, экономисты, юристы в некоторых случаях, айтишники, конечно же, журналисты, пиарщики и так далее. То есть, собственно говоря, логика создания продукта, она немножко иная. И, собственно говоря, часто работодатели критикуют выпускников часто технических университетов, а ровно поэтому. Потому что, да, они хорошие специалисты, они вышли, в общем, понимая, так сказать, свое узкое направление. Только они в команде работать не умеют делать продукт. Рынку продукт нужен. Если коротко, то так. То есть это другая логика создания вуза. Будет ли при этом существовать наши факультеты? Да, они останутся, потому что это две модели, они не конкурируют между собой, они просто разные.
7: Владимир Ильич, у нас уже давний, тандем, она у нас отвечает за теорию, я за практику. Давайте вернемся к сегодняшнему дню, к абитуриентам. Насколько сложно поступить сейчас в Мосполитех, да? Какие направления наиболее востребованы, где есть больше бюджета, таких мест. Что вы посоветуете, по каким направлениям подготовки разносить свои документы, чтобы
1: где будет максимальный конкурс? Достаточно ли этих бюджетных мест? Да.
6: Мест у нас много. У нас почти 3700 бюджетных мест и около 7000 мест на коммерческой основе. Но там это уже, так сказать, если люди захотят или не смогли поступить на бюджет, они, возможно, смогут поступить на внебюджет. Значит, проходные баллы абсолютно разные. Я, конечно, их сейчас все не вспомню, даже если бы я их помнил, смысла нет.
7: Нет, по основным направлениям, куда бы вы сориентировали ребят, у которых там хорошие баллы по ЕГЭ?
6: Смотрите, это не так, я бы сказал. Я бы их сориентировал таким образом. Идите за своей мечтой и больше никого не слушайте. Потому что это главное. Потому что, смотрите, мой, многолетний опыт работы в высшей школе говорит о следующем. Есть два ключевых фактора успешности. Ведь этот образование образовательный продукт, который мы, собственно говоря, в ВУЗе реализуем, мы же его реализуем вместе со студентом. И от того, насколько студент способен, значит, воспринять эту образовательную программу, насколько он мотивирован, зависит результат. Вот два фактора. Ну, способность, это вот, условно говоря, измеряется ЕГЭ, хотя понятно, что это не единственный измеритель, но будем для упрощения считать, что ЕГЭ. А вот мотивированность – это вещь такая, как бы сложная, человеческая, в человеческой природе заложена. И она, конечно, связана, ну, на наш взгляд, с мечтой. Что человек хочет, чему он хочет жизнь посвятить. Поэтому, по большому счету, очень трудно так советовать, понимаете? Потому что человек должен выбирать то, что ему нравится. Работа должна приносить радость. Тогда он с большой долей вероятности станет успешным специалистом. Ну, знаете, мы видели много случаев, когда кому-то что-то навязывали. Как правило, никогда это хорошо не заканчивалось.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это «Родительский вопрос». В гостях у нас ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский.
5: «Родительский вопрос». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
13: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
14: А знаете ли вы что?
13: В японском языке зубы мудрости называются уясиразу, что дословно переводится как «родители не знают». Ведь зубы мудрости обычно прорезаются, когда дети уже стали взрослыми.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
30: «Родительский вопрос».
7: Мы возвращаемся в студию. Александр Милкус, Мария Бочинина и ректор Московского политеха, знаменитый инженерный вуз, напоминаю, Владимир Владимирович Миклушевский. Говорим мы в основном, конечно, о том, как поступать на инженерные науки в этом году, что будет важного для абитуриентов 2026.
1: Давайте продолжим тему поступления. Я прекрасно понимаю, что абитуриент может получить дополнительные баллы. Для этого нужно трудиться. За что абитуриент в Московском политехе может получить максимальный дополнительный балл?
7: А максимальный – это до 10 баллов, правильно?
6: Да, всего до 10 баллов законодательство позволяет получить. Значит, у нас, ну, в общем, стандартно. То есть это олимпиады, школьные олимпиады, национально-технологическая олимпиада, участниками которой мы ее соучредители. Это такая важная олимпиада. Конкурс «Большие вызовы», Московская олимпиада школьников, интеллектуальный мегаполис. Ну и так как мы еще, как я уже сказал, отчасти вуз артс компонент, то есть искусство книжной иллюстрации, мир медиа, искусство графики, то есть могут получить они, соответственно, от 2 до 10 баллов. Но мы не только академические достижения, значит, оцениваем, но и, например, можно за волонтерскую деятельность получить 3 балла, участие в общественно значимых проектах, там, от 1 до 5 баллов. Даже за ГТО можно получить 2 балла. Ну, то есть, в общем-то, разный перечень, но максимально 10.
1: Угу. А вот я хочу спросить, а дополнительные баллы, они плюсуются друг с другом? Если, например, я ГТО и волонтер, вот это или одно, или второе по закону?
6: Они плюсуются, но больше 10 быть не может.
1: Поняла вас, спасибо.
7: 2 плюс 3 ты получаешь за волонтерство 3, 2 за физкультуру и 5. А 5 это уже очень существенно. Да, ну, когда
6: да, конечно, безусловно. Это иногда влияет очень сильно.
7: Владимир Владимирович, я хотел бы, знаете, продолжить вот разговор о мотивации школьников, вот абитуриентов, да, старшеклассников. Вот очень часто сейчас мы сталкиваемся с тем, а я работаю с старшими классами, с тем, что даже закончив предпрофильный класс, ребят не очень понимают, куда им идти дальше. Да? Потому что, ну, вот, если мы говорим про инженерные науки, это целый континент, это громадное, возможно. Да? Если мы про медиа говорим, у многих медиа ассоциируются с журналистикой, хотя сегодня журналистика – это, на мой взгляд, процентов 10 от медийных возможностей, которые есть. И вот вы говорите, идите за своей мечтой. Они не знают, что делать. Вот что бы вы посоветовали? Ну, родители говорят, вот иди туда-то, и все, и не думай пока, а потом выплывешь. Да? Ну, то есть, ну, нету мотивации точной у многих. Ну, нету статистики у меня, но думаю, что процентов 60-70 примерно так и есть.
6: Ну, мы на самом деле делаем две вещи, наверное. Мы, во-первых, работаем с московской школой. Ну, пока вот, так сказать, очень плотно работаем, но все то, что мы московский вуз. И работаем как раз с профильными классами, о чем вы говорите. Но не... Вы знаете, что эта работа выстроена, раз вы там работаете, в двух направлениях. То есть, во-первых, наши преподаватели приходят преподавать и рассказывать, в том числе, о том, что будущих абитуриентов ждет в политехе непосредственно школу. И школьники приходят к нам. То есть, вот эти университетские субботы, так называемые. И они могут посмотреть, так сказать, что называется, руками пощупать лаборатории. Им старшие студенты могут рассказать, и преподаватели в том числе, чем тут занимаются, чему учат и так далее, и какая будущая, так сказать, ну, работа, в чем она будет состоять. Ну, а это как то, что мы называем, значит, профориентация, да, так сказать, классическим словом. Понятно, что может что-то поменяться. Ну, там, я не знаю, 15, 16, 17 лет не всегда можно отчетливо понимать. Вот я когда заканчивал школу, я там с равной вероятностью, мне и гуманитарные предметы нравились, и точные науки. Вот. Ну, пошел по точным наукам. Я закончил инженерный вуз, кандидатскую защитил, докторскую, то есть как бы, так сказать, состоялся как инженер и как ученый. Вот. Ну, то есть дальше они приходят, и, собственно говоря, одна из вот фишек, о которой я уже сказал в начале, это проект «Надеюсь», мы его еще там так в шутку называем «перевернутый учебный план». То есть обычно с профильными предметами, такими профессиональными, студенты сталкиваются там ближе к концу обучения, третий-четвертый курс. А у нас они в рамках проектного действия на первом курсе сталкиваются. Собственно говоря, если вы поняли, что что-то не то, что это не совсем то, что вы хотите, то есть возможность поменять траекторию, перевестись и так далее. В этом, ну, трагедии же никакой нет. Гораздо больше трагедия, на мой взгляд, если вы выучились, значит, это нелюбимая работа, вы по ней работать, по этой специальности не будете. Зачем вы теряли время?
1: Да, ну, абсолютно вот, согласна.
6: Примерно так.
1: А вы знаете, вот насколько я понимаю, меняется система высшего образования, поэтому вопрос следующий. Насколько изменится подготовка студентов в связи с введением новой системы высшего образования? Будут ли какие-то принципиальные изменения в московском политехе? Расскажите об этом, пожалуйста.
7: Давай объясним, что это касается того, что теперь не будет бакалавриата, магистратуры, по-другому формируются учебные часы и так далее. Да? Насколько затронули вот эти изменения учебные планы в московском политехе, и как вы оцениваете вот, вот эту вот очередную реформацию?
6: Ну, смотрите, значит, мы в пилоте не участвуем, саму идеологию поддерживаем, считаем она правильной. Значит, в чем, собственно, суть новаций? Суть новаций заключается в том, ну, так я уже сказал, я там всю жизнь, в общем, в высшем образовании, я, значит, застал период, когда мы Болонскую систему проходили. То есть из специалитета переходили вот к совокупности бакалавриат плюс магистратура. И так эта работа была выстроена, видимо, возможно, недообъяснили это. То есть получилось так, что и так считают многие преподаватели вузов, и, что самое, наверное, сложная индустрия, что полноценный специалист – это тот, кто закончил бакалавриат плюс магистратуру, то есть 6 лет. И во многих вузах именно так выстроена программа. То есть бакалавр – это недоучившийся специалист. Ну, вы наверняка слышали очень много раз такое мнение. Вот цель реформы – опровергнуть эту позицию. То есть человек, который закончил… Сейчас магистратура останется, а вместо, значит, бакалавриата будет высшее образование, просто будет называться. Базовое высшее образование, если я ничего не путаю. Просто вот когда вы закончили 4 или 5 или 6 лет, оно будет по-разному, в зависимости от направления подготовки, длительности, то вы специалист полноценный. Вам не надо идти в магистратуру непременно, чтобы вас признали. Вот примерно в этом вся логика, философия, реформа. Магистратура – это как бы дополнительная ступень, дополнительный уровень, дополнительная специализация ваша, которая, скорее всего, должна потребоваться потом. Как, впрочем, это и задумано в Болонской системе. Потому что в Болонской системе, ну, почти никогда человек, закончивший бакалавриат, не идет сразу в магистратуру. Думает работать, а потом, спустя какое-то время, например, он профиль поменял, и ему нужно на базе.

0: изменены федеральные государственные образовательные стандарты. Соответственно, значит, как только они будут сделаны, мы думаю, что мы будем участвовать уже, собственно говоря, в формировании новых стандартов, то, конечно, будем. Но там же, опять же, повторюсь, сейчас мы набираем бакалавриат, специалитет и магистратуру. А в будущем бакалавриата и специалитета не будет как такового, будет базовое высшее образование. И оно будет, как я уже сказал, или 4, или 5, или 6 лет. В зависимости от направления подготовки. Где надо больше знаний дать там, и так далее, и так далее. Это как раз будет определено по результатам, по итогам эксперимента, где вот сейчас вузы, которые участвуют в эксперименте, они нарабатывают эти практики.
1: То есть, получается, вот ключевой вопрос. Для тех, кто в этом году поступает, практически ничего не меняется.
0: Для московских политех нет.
1: И такая же у них гарантия будет, как мы уже сказали, 98% гарантия выхода на работу после окончания университета.
0: Конечно, конечно. Тут я еще одну важную вещь не сказал. Но стоит сказать, у нас очень много преподавателей. На некоторых факультетах половина, например, на айтишном факультете, это преподаватели из отрасли. У нас мы так даже называем академический преподаватель, тот, кто всегда в вузе работает, который, как правило, читает теоретическую часть курса. И преподаватель, который практику преподает. Ну, то есть практические занятия проводит и так далее. Они, как правило, из индустрии. Поэтому, помимо проектной деятельности, эти люди, которые учатся, то есть студенты, они с своими будущими преподавателями на занятиях каждый день встречаются. И это, конечно, ну, дает возможность одним присмотреться к другим и наоборот. И они своего работодателя поэтому находят на третьем-четвертом курсе. Именно поэтому они могут устроиться на работу, уже попробовать себя в профессии, как говорится. Ну и потом им не составляет труда найти работу. Часто даже продолжить там, где они уже работают.
2: Еще одна пауза, послушаем новости. И мы снова в эфире. Радио «Комсомольская правда». Это «Родительский вопрос». А в гостях у нас ректор Московского политеха Владимир Миклушевский.
3: «Родительский вопрос». Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Лимфа – это живая вода нашего организма. Она выводит токсины, вирусы, отмершие клетки, тяжелые металлы и лишнюю жидкость. Но когда она не справляется, яды разносятся с кровью по всему телу, создавая колоссальную нагрузку на печень, кишечник и почки. Головная боль, нестабильное давление, ночная потливость, слабость, тошнота, частые простуды. Ваше тело просит помощи. Обычно лимфа справляется сама, но если вам знакомы эти сигналы, значит ей нужна ваша поддержка. Попробуйте Ламинор – молекулярный гель для поддержания лимфатической системы. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните «125» и узнайте, как это сделать. «125». В основе Ламинора – революционная российская разработка. Уникальная технология расщепляет дальневосточную реликтовую водоросль на особые молекулы – полисахариды-уборщики. Разработчики назвали их поликлинеры. Они мягко очищают лимфатическую систему, поддерживая ее работу. А когда лимфа работает качественно, легче сохранять жизненную энергию, стабильное давление, комфортное пищеварение и крепкий иммунитет. Ламинор – это внутренняя чистота. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните «125» и узнайте, как это сделать. «125». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».

0: каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: В Ростовской области после налета дронов эвакуировали жителей нескольких домов. Украинские беспилотники атаковали топливное хранилище в Матвеево-Курганском районе. На территории предприятия начался пожар, об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, решение об эвакуации приняли для обеспечения безопасности граждан. Сведений о пострадавших нет. В ночь на 31 мая Ростовская область вновь подверглась налету беспилотников. Силы ПВО сбили больше 50 дронов. Атаки подверглись Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Баковский, Верхний Донской, Мартыновский, Матвеево-Курганский и Шолоховский районы.
0: О важном.
1: Инспекторам МАГАТЭ предоставят доступ к месту удара дрона ВСУ по машинному залу 6-го энергоблока ЗАЭС, как только позволит оперативная обстановка. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Накануне украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала и взорвался. Яшина заявила, что атаки несут риск радиоактивной катастрофы, масштабы которой не укладываются в логику военных целей. По ее словам, любая атака на площадку атомной электростанции, вне зависимости от того, поврежден реактор или машинный зал, перестает быть только военным действием. Разрушение даже вспомогательных систем может привести к разогреву топлива, выбросу радиации и заражению огромных территорий.
0: О конфликтах.
1: ООН оказалась на грани банкротства. США и Китай приостановили выплаты Организации Объединенных Наций в борьбе за контроль. Задолженность Вашингтона превысила 4 миллиарда долларов. Кроме того, США вышли из десятка программ организации и учреждений, включая ВОЗ. Это произошло после того, как Дональд Трамп заявил о расточительных расходах на ООН и ее неэффективной политике, пишет Wall Street Journal. В статье также говорится, что кризис в организации усугубил Китай, задерживая платежи.
0: О безопасности.
1: Автомобильные алкозамки планируют ввести в России к 2030 году. Такое поручение дал Кабмин. В новой стратегии по безопасности дорожного движения говорится, что нужно определить правила использования систем, которые блокируют запуск двигателя, если в выдыхаемом воздухе найдут пары алкоголя. Также хотят создать системы, которые будут следить за состоянием водителя. Например, замечать, не засыпает ли он за рулем и не отвлекается ли от дороги. Кроме того, появятся устройства, которые смогут на расстоянии контролировать скорость, стиль вождения, а также соблюдение режима труда и отдыха.
0: О погоде.
1: В Москве 14 градусов выше нуля, облачно с прояснениями. Во второй половине дня синоптики прогнозируют грозу с дождем. Евгения Глинская, служба информации.
0: Родительский вопрос.
2: После новостей мы вернулись в студию. Александр Милкус, Мария Бочинина и Владимир Микулшевский, наш сегодняшний гость, ректор Московского политеха.
3: А скажите, пожалуйста, какие еще важные направления подготовки вы бы выделили? И меня еще заинтересуют медийные, конечно, профессии. Много идут, популярно насколько?
4: Очень популярно. У нас есть и журналисты, у нас есть дизайнеры, значит, рекламщики, художники, оформление печатной продукции, потому что состав университета это вошел в полиграфический институт имени Ивана Федорова, мультимедийные направления, связанные с мультимедиа, ну, то есть, да, они очень популярны. Но это, в общем, как бы тоже понятно, потому что они, в принципе, везде сейчас популярны. По ним у нас наибольшие конкурсы, значит, и, кстати говоря, мы начали сегодня разговор с рейтинга трудоустройства, который Минтруд делает, значит, он второй год публикуется, вот мы там занимаем довольно высокое место. Из 27 направлений подготовки 18 в десятку входит, а всего больше 1000 вузов рейтингуется по стране. Ну, то есть мы так довольно неплохо выглядим в десятку. 18 из 27. Ну, и, конечно же, все, что связано с АРЦ, вот это, о чем я уже сказал. Ну, например, искусство и культура, направление, занимает второе место. по стране. Именно по этим направлениям мы выглядим еще сильнее.
2: Я хотел вот как раз подробнее поговорить про связь инженерных наук и творческих. Раньше, вот в 60-е годы прошлого века, да, были физики и лирики. Деление было достаточно жесткое. Сейчас в школах, к сожалению, до сих пор говорят, ты гуманитарий, тебе направо, ты инженер, тебе налево. Да? И ты когда приходишь в медиакласс, и там вот собрали всех гуманитариев, потому что они плохо знают математику. И ты им приходишь и говоришь, слушайте, если вы хотите быть успешным медийщиком, то вы должны знать физику, потому что это свет, это цвет, это оптика. Вы должны знать математику, вы должны знать... У них так сползает лицо вниз, потому что они-то думали, будут писать заметки и будут счастливы всю жизнь. Вот как вы относитесь к тому, что сегодня вот этой грани, ну, на мой взгляд, между физиками, лириками, гуманитариями и технарями, ее уже практически нет, она размыта.
4: Да, абсолютно с вами согласен. Она и размыта, с одной стороны, да, понятно, что в человеке есть в одном более сильные, так сказать, гуманитарные проявления, значит, и таланты, в другом более технические, но очень трудно представить себе технаря, который ничего не понимает в гуманитарной сфере, ну, хотя бы лишь потому, что то, что он делает для людей, как минимум должен понимать, как человек относится. У нас же поведенческая экономика, понимаете, люди часто покупают на эмоциях, эмоционально, а не рационально. Если вы не понимаете, как люди... А это чисто гуманитарная история. Если вы не понимаете, как люди употребляют, и нравится ли ему ваш предмет, ну, красивый ли он, не просто удобный, функциональный, но еще и красивый. Ну, потому что у нас вот дизайн, например, есть, целое направление очень сильное у нас. Но как бы вы, скорее всего, ничего не продадите. А мы, я начал с того, что мы продукты учим создавать, а продукт – это то, что продается. Все остальное – это не продукт. Это просто какая-то поделка, но, возможно, никому не нужная. Поэтому, конечно, абсолютно я с вами согласен, грань здесь, ну, в общем, сильно размытая. И, конечно, а гуманитариям, соответственно, конечно, нужны очень много знаний, там, так сказать, графический дизайн, извините. Значит, он на компьютере вообще. Если вы там не знаете айтишные предметы, не знаете математику, ну, и физику тоже, то вам там делать нечего.
2: А как, на ваш взгляд, что делать для того, чтобы вот в школах пропагандировать новое понимание образования? Да? Вот, во-первых, приход искусственного интеллекта. Во-вторых, вот размывание грани, вот то, что мы только что сказали, гуманитарий и технарь. Вот, на ваш взгляд, может быть, в школе надо сначала что-то подкрутить? Вы, как инженеры, может, какие-то придете с отверточкой?
4: Так мы и приходим, я, собственно, и сказал. Просто единственное, что понятно, что Москва в этом смысле достаточно такой передовой регион, ну и, в общем, откровенно говоря, денежный. То есть она имеет возможность это финансировать. И поэтому вот эти профильные классы, возможность приглашать вузы, значит, и преподавателей вузов. Вот рассказывать ровно то, что я сейчас рассказывал слушателям, значит, рассказывать школьникам, имеет. Но другие регионы, наверное, поменьше возможности имеют. Хотя не только Москва это практикует, я знаю, другие регионы это делают. Но, наверное, так это нужно делать. И, в общем-то, мы и делаем это. Вот. Поэтому нет. Ну, тут я согласен. То есть начинать надо вообще по-хорошему где-то с 5 класса. Уже, так сказать, начинать людям это объяснять. Вполне себе человек формирует, ну, в общем, во многом формируется еще раньше, но, по крайней мере, такая осознанность вот, именно к выбору будущей профессии примерно так. 5-6 класс.
2: А вот вы все время подчеркиваете, Мосполитех, ну, это бренд, это московский вуз. А могут ли к вам поступать иногородние ребята? И какой процент тех ребят, которые приезжают в, ну, действительно известный, знаменитый инженерный вуз страны?
4: Да, могут, и не просто могут, это важно. Вот спасибо, что вы задали этот вопрос, потому что мы один из немногих вузов московских, у которых, ну, почти нет проблем с общежитием. Сейчас уже стало не хватать. Вот. Мы, значит, сейчас имеем 11 общежитий, сейчас делаем 12-е, ремонтируем, и оно вот должно будет до конца года ввестись в строй. И со следующего года начнем 13-е. Делать.
2: Круто.
4: Ремонтировать. Вот. То есть, иными словами, у нас довольно большое количество мест для иногородних. Мы, кстати говоря, очень хорошо относимся к иногородним. Абсолютно не хочу обидеть московских школьников. Они умненькие, хорошие у нас очень ребята учатся. Из регионов приезжают хорошие, мотивированные ребята, потому что они хотят вот, получить в столице хорошее образование. Это нормально. Вот. Я сам, кстати говоря, в свое время, когда приехал, там, я родился и вырос на Урале, значит, и приехал в Москву, вот, в Московский институт стали сплава, получать там образование. Вот. Ничего не жаль. Значит, поэтому, нет, это нормально. Значит, ну, Москва и Питер, они исторически такие сильные с точки зрения вузов. И хотя, несмотря на то, что сейчас правительство делает очень много для того, чтобы ну, сильные вузы появлялись в регионах, они появляются, кстати, в моем родном Екатеринбурге сильные вузы, Уральский федеральный институт и много других. Но, тем не менее, пока Москва и Питер еще лидируют. И поэтому умненькие ребята, те, которые хотят получить хорошее образование, должны иметь такую возможность. Мы считаем это правильно.
2: А как вы относитесь к идее вернуть распределение в этом смысле? Да, вот ребята приезжают из регионов, ведь последние годы усилия были направлены на то, чтобы действительно укрепить вузы в регионах, чтобы толковые ребята, инженеры в первую очередь, да, оставались в регионе. Вот они приедут в московский политех. У вас есть возможность как-то с работодателями из других регионов общаться для того, чтобы ребята могли поехать на работу куда-нибудь за пределы Московской области?
4: Ну, конечно, есть. Значит, смотрите, в чистом виде то распределение советского типа, которое было в Советском Союзе, значит, ну, я считаю, что это внедрить невозможно, потому что характер экономики просто поменялся. Тогда было командное, плановое, значит, все планировалось и так далее. Значит, сейчас все-таки экономика рыночная. Но, тем не менее, может быть, это не все осознают, значит, распределение на самом деле существует, называется целевая подготовка. Значит, есть целевые договоры, которые абитуриент заключает, еще не поступив в вуз с каким-то предприятием. Отличие только в том, что, в общем, это делается достаточно осознанно, потому что в советское время, ну, я хорошо помню, значит, там, чем выше у тебя балл, по твоим предметам в вузе, тем больше у тебя возможность выбора. Значит, ну, а, так сказать, это послабее, там уже там остатки куда-то тебя пошлют, там непонятно куда. Ну, в общем, так себе история, потому что предприятие должно все-таки конкурировать, наверное, за более сильных специалистов, а более сильные специалисты должны конкурировать за более лучшие условия труда. Ну, так нормально в рыночной экономике работает принцип. И вот то, что сегодня делается, целевая подготовка, она близка к этой модели. В чистом виде распределения, как было в Советском Союзе, но я не думаю, что это нормальная идея.
2: А у вас много целевиков?
4: Много. Ну, у нас как много? Конечно, не так, как у медиков. У медиков сейчас планируется вообще там чуть ли не 100% сделать. Вот. У нас где-то в пределах 10%. Причем сейчас это делается централизованным образом. То есть это все делается... Предприятие выставляет заявку через Роструд. Соответствующий человек... То есть не как сейчас он в ВУЗ приходит, и там где-то они там вместе ищут работодателя. Или он уже приходит с работодателем. А это есть довольно, ну, на мой взгляд, внятная система. Ну, лично мне она нравится. Предприятие делает заявку на, ну, вперед, потому что понятно, что этот человек появится у него на работе через 4 года или через 5 лет. Значит, и, соответственно, значит, человек выбирает вот такое предприятие, да, мне интересно. Они сконтактируют, и если, так сказать, и той, и другой стороне подходит, заключают договор.
2: Владимир Владимирович, а получается, что в этом году абитуриенты 2026 могут еще успеть заключить целевой договор?
4: Да, конечно. Вот по той логике, по которой я сказал. То есть это будет опубликовано на сайте, значит, Минтруда. Там есть специальный сайт, где, так сказать, соответствующие вакансии, которые, опять же, предприятие запросило в разных регионах страны, кстати говоря. Значит, и человек может выбрать.
2: О, хорошая подсказочка абитуриентам.
3: То есть идем на специализированный сайт Минтруда. Это не главный сайт их, а какой-то там, видимо, специально созданный.
4: Я сейчас не воспроизведу, но можно посмотреть.
2: Ну, по поиску можно найти. Ребята умеют это делать.
3: Друзья мои, любой подкаст, любой выпуск программы «Родительский вопрос» можно найти и послушать на сайте radiokp.ru, а также на всех подкаст-платформах. А сегодня у нас в гостях ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский.
0: «Родительский вопрос». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс».
5: В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
0: Сказано реклама.
6: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
8: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос.
2: Последняя часть нашего разговора, нашей важной беседы с ректором Московского политеха Владимиром Миклушевским. Ну, а мы, как всегда, Александр Милкус и Мария Бочинина.
3: Я с мамским вопросом.
4: Да, конечно.
3: Да. Ну, вот понимаете, я очень хорошо услышала, что вы сказали и про пятый класс, и как определиться, и надо смотреть. Но я часто встречаю таких детей, которые вот до 9-го, про 10-11 не скажу, но не понимают, чего они хотят, в чем они сильны. Они как-то только вот начинают нащупывать. Они имеют на это право. Мало ли там какие обстоятельства. Может быть, вы подскажете, вот какие есть зацепки, маячки, чтобы вот какой-то человек превратился в какого-то такого крепкого, идущего по инженерной дороге человека. На что обратить внимание? Знаете, иногда родители просто, ну, я не знаю, спокойно так смотрят, ну, что-то там играют, фотошопят. А есть ли, на ваш взгляд, какие-то крючочки?
4: Нет, ну, они, конечно, есть. И, так сказать, есть там целые специалисты. Вот мы сейчас, кстати говоря, работать будем и будем внедрять соответствующую систему искусственного интеллекта, которая будет помогать. Она, кстати говоря, сейчас в Москве уже внедряется через Московский департамент труда. Значит, именно вот поиск по определенным, ну, скажем так, индикаторам, но будет предлагаться несколько вариантов. Понимаете, я не раз видел такого рода системы, потому что это вопрос, он такой, так сказать, постоянно, каждый год возникает, и все хотят найти простой ответ на этот сложный вопрос. Значит, и много раз видел, как эта система, которая вот такая прогностическая, давала, значит, будущее студенту, так сказать, предложение, а студент говорит: не, мне это неинтересно. Ну, будущий студент, в смысле абитуриент, говорит: мне это неинтересно. Поэтому здесь, наверное, таких вот историй, которые, понимаете, еще раз говорю, человек во многом покупает, это же тоже покупка своего рода, иррационально. А ваш вопрос сейчас строит в себе, как рациональное связать с иррациональным, понимаете? Это не всегда удается. Проблема в этом. Угу. Иногда человек совершенно, значит, ну, то есть у него как бы, может быть, и нет даже на то способности, но он очень хочет, и он тогда может развить в себе эти способности и стать тем, кем он мечтает. И нельзя человеку отказывать в этом праве, потому что если мы сейчас будем исходить только из логики, что вот вы в 9-м, 10-м или в 11-м классе имеете вот только такие задатки, условно говоря, да, и вам вот только туда, ну, это, как бы, на мой взгляд, не очень по-человечески. Ну, не надо бояться ошибиться, потому что, ну, давайте нас, вот, мы уже взрослые люди, значит, ну, наверняка каждый из нас делал какие-то траектории от основного направления, значит, того, что там учились в университете, потом стали, значит, заниматься другими вещами. Ну, разве нет? Вот я точно да. Угу. Это нормально. Вот. Можно ли найти человека вообще, так сказать, часто ли встречаются люди, которые выучились в университете и всю жизнь поработали только по этой специальности? Ну, наверное, тоже нет. Люди меняют направление. Это тоже нормально. И в этом нет ничего страшного. И потому что если человек поменял направление, значит, он там ошибся. Возможно, он стал более ценным специалистом, потому что все эти самые прорывы в науке, в технологиях как раз на стыках случаются. Вот он работал там инженером, потом биологом вдруг захотел стать, понимаете? И вот он может совершить открытие, потому что он на стыке работает. Ну, такая, так сказать, логика, философия. Поэтому я не считаю это плохим. Потому что, понимаете, самая большая опасность, когда мы что-то хотим предопределить на всю жизнь. Вот мне кажется, вот этого дети больше всего боятся. Им родители говорят: слушай, ты, смотри, ни в коем случае не ошибись. Потому что если сейчас ошибешься, все, тогда, так сказать, ты всю жизнь будешь работать, значит, там, на нелюбимой работе. Бояться этого, на мой взгляд, не надо.
3: Да, это правда. Это правда. Любимая работа, лучше попробовать, попытаться потом поменять.
4: Попробовать. Не бояться ошибаться, потому что, ну, нет таких людей, кто не ошибался. Ну, не существует.
3: Согласна.
2: Владимир Владимирович, я сейчас услышал любимое словосочетание «искусственный интеллект».
4: Да.
2: И у меня к вам такой вопрос. Вот смотрите, вот этот ИИ, он же генеративная нейросеть, он меняет рынок труда очень серьезно. Если лет 10 назад мы в нашей же программе призывали всех идти в айтишники, потому что это, значит, хлеб с маслом, и еще и сверху что-нибудь можно на бутерброд положить. Сейчас одним из первых вылетают середнячки, айтишники, программисты, потому что искусственный интеллект уже умеет программировать такие, ну, достаточно простые, а может быть, и не очень простые вещи. Вот мы теперь с Машей поменяемся местами, я задам теоретический вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вы наверняка, как ведущий инженерный вуз, и думали, и ваши сотрудники, как менять систему образования, преподавания с приходом искусственного интеллекта, когда, ну, мы знаем, и студенты, да, и преподаватели часто используют для выполнения домашних заданий, для подготовки к конференциям искусственный интеллект. Да? Меняется вот система получения знаний вообще уже серьезно. Вот как вы будете перенастраивать, если есть уже ответ, у меня, например, нету, перенастраивать систему высшего образования для того, чтобы все-таки вложить что-то в голову, а не только научить писать промты и ставить задачи нейросетям?
4: Ну, попробую очень коротко сказать формулу, к которой мы сейчас, ну, работаем, куда, в какую сторону движемся. Значит, во-первых, мы внедряем искусственный интеллект уже сейчас и будем внедрять в образование. То есть это AI-агенты, то есть агенты, которые позволяют учиться студенту, получать там соответствующие вопросы. Ну, эти агенты уже существуют. Ну, там, я не знаю, Perplexity, например, которые, не знаю, там наверняка вы пользуетесь, и многие слушатели пользуются. Но единственное, что они не специализированные. А для того, чтобы, значит, ну, на какой-то конкретный вопрос, конкретной области знания отвечать, вот этому, этот LLM, большая языковая модель, ее надо научить. Вот, собственно говоря, это задача создания специализированного учебного AI-агента. Это одна из задач наших. Почему? Потому что на простые вопросы, ну, нужно пользоваться современными способами, методами нахождения ответов. Потому что, ну, они простые. Не надо отвлекать на это преподавателей. А преподаватели должны давать ответы на сложные вопросы и учить сложные вещи. Поэтому я как раз очень оптимистично смотрю на внедрение искусственного интеллекта. Совершенно не боюсь и точно не отношусь к людям, которые считают, что там искусственный интеллект заменит преподавателей. Конечно же, нет. что он заменит людей, конечно же, нет. Потому что людям, искусственный интеллект возьмет на себя рутинные операции, как в свое время взял на себя автоматизация или информатизация. Рутинные операции. Ну, там, возьмем бухгалтерский учет, например, да? Программа бухгалтерского учета, ну, просто не надо считать на счетах там или на калькуляторе зарплату. То есть 1С посчитает точнее и быстрее. Вот. Но это же не значит, что ты не должен думать, как правильно экономическую там модель выстраивать своего бизнеса. Это же за тебя 1С не сделает. То есть людям остается творческая, так сказать, часть. Это же относится к инженерному началу и так далее. То есть, иными словами, бояться современных способов, значит, и современных трендов не надо. Потому что многие говорят, надо студентов, значит, ограничить от искусственного интеллекта. Но это глупость, потому что, ну, это невозможно. Невозможно предотвратить технический прогресс. Вот учить надо по-другому. Многие спрашивают, ну как же быть, если там квалификационные работы будут созданы исключительно искусственным интеллектом? Ну есть экзамен устный, например, понимаете? Этот экзамен устный, если ты не знаешь, ты не ответишь на вопросы. Если ты за тебя работу написал искусственный интеллект, то ты на работу не ответишь на вопросы. То есть учиться все придется, я вот к чему. Поэтому мы не боимся этого.
3: Спасибо вам огромное. Желаем от всей души, чтобы ваша экзаменационная вступительная кампания прошла замечательно, чтобы у всех все сложилось, как это было задумано. Сил вам, да, набраться перед новым учебным годом. И, конечно же, чтобы ремонты быстро делались в срок во всех общежитиях. Это замечательная вещь, потому что все мы были студентами и знаем, как важно, ну, чтобы ты жил как-то, как дом, что ли, в комфорте.
2: Над головой иметь.
4: Да, мы так и делаем.
3: Друзья, сегодня у нас в родительском вопросе был ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский. Большое спасибо.
2: Спасибо большое.
4: Спасибо.
8: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Философ Александр Дугин о сети интернет.
11: Как будто речь идет о том, свободный интернет или контролируется государством. А в реальности надо ставить вопрос так. Он контролируется нашим государством или враждебным государством? Никакого нейтрального, независимого, свободного интернета с возможностью двигаться куда угодно не существует. Системы западных спецслужб, они, собственно, создали это военное изобретение интернет для ведения сетевых войн против врагов. Только сейчас наше государство осознало, что суверенитет в информационной сфере – конечно, выражается и в замедлении, и в отключении каких-то сервисов для того, чтобы наше государство контролировало эту информационную повестку. Нас будет контролировать либо наше государство, либо враждебное. Все. Дальше уже говорите, там, хочу бродить по сайтам. Да, кто вы такие, что вообще, ну, хотеть просто? Идите на работу, идите, делайте свое дело, живите, воспитывайте детей, будьте нормальными людьми. Сейчас это превратилось в аддикцию, в просто заболевание, как алкоголизм. Алкоголизм или наркомания. Кроме цифровой реальности есть очень много других прекрасных вещей. Тем более, что эта система не является не только несвободной, она курируется, контролируется.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какое лето ждет Россию.
13: Все-таки в этом году вот такой жары, как, например, была в 2010 году, у нас не будет, потому что все-таки выпало много снега, была относительно холодная весна такая в целом, не было большого половодья, поэтому значительная часть воды впиталась в почву, а это значит, что у нас большие запасы влаги в почве, и поэтому вот такой сухой блокирующий антициклон, который вот у нас в 2010 году наделал столько бед, вот я надеюсь, этого не будет. Контрастные температуры – это характер для глобального потепления. Поэтому можно быть абсолютно уверенным, что у нас будут то дожди, то сухая, жаркая погода, то холода неожиданные.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: С
5: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
5: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: О происшествии.
1: 5 человек пострадали в результате взрыва газа в Ингушетии. По данным 112, взрыв прогремел в частном доме на улице Асмиева. Среди пострадавших родители и трое детей, они доставлены в больницу. Их состояние уточняется. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
5: Об атаках.
1: Дрон ВСУ атаковал грузовик в районе села Николаевка Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. Из-за атаки грузовик загорелся. Информация о пострадавших уточняется. Повторная угроза атаки беспилотников на регион сохраняется.
5: О США.
1: США планируют ускорить вывод войск из европейских стран, сообщает немецкая газета «Welt am Sonntag». В ближайшие недели американская сторона представит союзникам по НАТО свои предложения. Вывод войск необходим на случай, если Штаты столкнутся с несколькими конфликтами одновременно. В начале мая Вашингтон объявил о планах вывести из Германии 5000 военнослужащих.
5: О нововведениях.
1: В Госдуме рассказали о введении универсального QR-кода для покупателей. С 1 сентября с его помощью в магазинах и кафе россияне смогут совершать безналичный расчет. Это снизит издержки для бизнеса, рассказал председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Он отметил, что сейчас на одной кассе могут висеть QR-коды сразу нескольких банков. В результате покупатель вынужден искать свой. Внедрение универсального кода обеспечивает рост конкуренции на рынке платежей благодаря равной удаленности инфраструктуры для всех участников.
5: Обо всем.
1: Эстонский канатоходец прошел по стропе между двумя самыми высокими зданиями Польши. Стропа соединила небоскреб Варса Тауэр высотой 310 метров и 237-метровый дворец культуры и науки. Ян Розе преодолел около полукилометра на высоте 180 метров над землей. Ранее эстонец совершил ряд экстремальных переходов по стропе, в том числе пересек пролив Босфор в Стамбуле из Азии в Европу. Также он преодолел Мессинский пролив, пройдя из материковой Италии на остров Сицилия.
5: О погоде.
1: В столице плюс 14, облачно с прояснениями, ожидается гроза с дождем. В Петербурге 12 выше 0, там пасмурно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
5: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
15: Всем привет, в студии Андрей Горбунов. И сегодня у нас в гостях Ксения Шойгу. У Ксении есть несколько флагманских проектов. Во-первых, это, конечно же, забег.рф. А во-вторых, это фонд «Орион». Начнем мы с первого, с забега РФ. Тем более, недавно состоялся юбилейный забег. Он был во многих странах. И давайте, Ксения, с него и начнем.
16: Давайте.
15: Как это все дело было?
16: Ну, во-первых, хотелось бы сказать то, что команда совсем не верила в то, что забег 10 лет. Кажется, что мы абсолютно недавно начали это делать, и то, что такой объем страны, такой объем участников внутри страны, ты же не можешь охватить, да, сознанием и быть во всех точках одновременно. Поэтому сложно представить то, что 10-й забег объединил там около 250 тысяч в России, 38 стран, больше 300 тысяч бежали совместно с миром, и это такая для меня очень показательная цифра, потому что прирастает мы каждый год, и любовь к бегу людей сильно объединяет, вне зависимости ни от границ, ни от политической ситуации, ни от каких-то погодных условий, потому что, ну, не знаю, в Красноярске шел снег, например, в этот день, а в Саудовской Аравии было супер жарко, и люди вынуждены были стартовать ночью просто для того, чтобы, ну, не совсем уж спечься, потому что дистанция же достаточно большая, 21 километр, если мы говорим про самую длинную дистанцию этого мероприятия. И слава Богу, все прошло хорошо. Безусловно, были там эксцессы, госпитализации, но все живы-здоровы. Вот. Для меня это очень важно. И все-таки я придерживаюсь мысли о том, что спорт полезен для здоровья. Есть разные мнения, что нельзя бегать много, это опасно, нужно проходить всякие разные медицинские обследования до и после мероприятия. Ну вот, собственно, пока все штатно прошло, и команда очень довольна.
15: Давайте начнем с того, что без медицинских обследований и не допустят до забега. Там кардиограмму нужно сдать.
16: Ну, там нужно сдать ряд вещей, но тем не менее, насколько мы смотрим по десятилетней истории, по десятилетней выборке, 98% это такая, не всех несчастных случаев, это, безусловно, сердечно-сосудистые истории, а, следовательно, их терапевт не очень проверяет, и выявить их практически невозможно, поэтому история про медицинский допуск, она, конечно, является дополнительным барьером, но мы на правильном пути с Министерством здравоохранения идем, им тоже теперь кажется, что надо как-то упрощаться все-таки.
15: Меня давно мучает вопрос, вот к вам, как к человеку, который занимается организацией забегов, мне кажется, он его адресовать наиболее правильно. Вот вы сказали, что в Красноярске во время забега шел снег.
16: Да.
15: А в силах ли организаторов перенести на другой день забег, когда погода плохая? Забег, там, марафон, полумарафон, да, он должен удовольствие приносить, а здесь эта история про превозмогание какое-то получается.
16: Ну, спорт – это всегда про такое преодоление себя, если мы
15: лучше
16: говорим.
15: Лучше преодолевать себя в солнечную погоду.
16: Вы знаете, вообще по-разному все бывает. Есть суперэкстремальные триатлоны, которые проходят при невероятно низких температурах, предположим, это является основной задачей. Но если говорить про организаторов, можем ли мы перенести забег, мы-то можем. Вопрос в том, что очень сложно будет той тысячи, пяти, семи, которые договорились, поставили себе это в график и считают то, что они могут это делать в конкретную дату, в конкретной локации. Ну и помимо этого, невозможно не сказать спасибо региональным властям, так как они достаточно активно участвуют и в перекрытиях, и в согласовании маршрута, и стараются экстренно не ремонтировать те дороги, по которым они уже не запланировали, как дороги, где будет проходить само мероприятие. Поэтому вообще перенос мероприятия достаточно трудоемкое, сложное и очень неблагодарное дело, потому что подключены огромное количество людей к организации. У нас был такой случай в Питере, когда мы за день меняли локацию ввиду того, что было какое-то экстренное мероприятие в зоне старта-финиша, где мы должны были проводить забег. У нас было смонтировано уже половина оборудования. Вот. И 7500 человек бежало тогда в Петербурге. Мне кажется, прибавилось седых волос у организаторов непосредственно на локации, потому что демонтировать, перемонтировать все оборудование, предупредить 7500 человек, когда уже стартовые пакеты выданы, уже все отправлено, это непростая задача. Но, тем не менее, спасибо большое городу, нас очень поддержали участники, сказали, ничего, мы все поняли, они создавали чаты, информировали людей, в итоге все пришли.
15: Из этих 10 забегов РФ, в скольких вы приняли сами участие?
16: Ну, мне кажется, что в 9. Был один, у меня один раз были, я один раз была очень простужена, поэтому просто это было как-то очень глупо участвовать для того, чтобы потом разболеться еще сильнее. А во всех 9, да, я участвовала. Вот в этом году я, правда, участвовала в микродистанции, обычно я бегу полумарафон. Бежала с дочкой первый километр. Она 3 мне кажется, дня ходила в медали и говорила о том, что она пробежала забег, ей дали золотую медаль, она же золотая у нас в этом году. Вот. И она была крайне довольна тем, что к ней, ну, было такое внимание, то, что я бежала вместе, и то, что было так много людей, и то, что, в общем, ну, теперь переспрашивает, когда следующее мероприятие.
15: Я понимаю, сколько лет? Всё.
16: Ей 4,5 сейчас, и для нее это, конечно, первый забег, и, исходя из реакции, 100% не последний.
15: Давайте еще немножко статистики. В этом году сколько участников СВО, ветеранов СВО принимало участие в забеге?
16: Вы знаете, мы не можем точно посчитать, потому что их очень много. Если говорить про наших подопечных, они бежали и в Питере, и в Москве, и в Казани, и в Уфе, и во Владивостоке. Про наших подопечных я говорю, потому что фонд «Орион» в основном занимается протезированием, причем не просто протезированием, потому что это входит в стандартную медицинскую страховку, в обязательное сопровождение, и поэтому протез это практически у всех существует, это небольшая проблема. А вот если говорить о том, что это сложные протезы, это протезы для того, чтобы заниматься спортом, для того, чтобы вернуться в профессию, где необходимы чипированные протезы, да, с микрочипами, с определенными функционалом. Если ампутация была очень сложная, и человек хочет сохранить, ну, достаточно высокое качество жизни, потому что там, ну, в ту же самую профессию вернуться – это важно. Поэтому у нас практически все бегают или занимаются спортом, так как, на мой взгляд, протезирование – ну, физическое протезирование – это одна часть, а эмоциональная составляющая и социальная вовлеченность – это также важно, как и протезирование само. То есть помимо того, что у тебя есть нога, и ты можешь ходить, тебя научили, и ты можешь даже пробежаться, тебе еще нужно понимать, а ты к чему готовишься, то есть ты что ты делаешь. Один из наших подопечных бежал в этом году, вот он только, у него гильза, у него пока только выдали протез, поэтому протезирование само уже конечное будет происходить чуть позже, но он бежал ради сына, потому что он ему обещал, что он всегда будет бегать, и вот как бы потеряв одну конечность, все равно сдержал свое слово, бежал с женой, с сыном. Для нас это важно. Важно, когда люди возвращаются. И сначала, вот, я помню, там другой отпротезированный тоже, наверное, самый активный у нас. Он бежал 5 километров, как там спустя 2 недели после того, как мы его отпротезировали. Потом пробежал 10, и вот участвовал в этом забеге в том числе. Тоже, по-моему, на 10-ку он бежал. У меня есть ощущение того, что когда я вижу улыбающихся ветеранов и понимаю, что им удобно и комфортно, и они в хорошем настроении, мы точно делаем не зря нашу работу и в рамках фонда, и в рамках Лиги Героев.
15: На сайте фонда написано, что вы помогаете жителям новых территорий Российской Федерации.
16: Детям в основном,
15: освобожденным, да. Но сейчас вы вот начали рассказывать, что вы помогаете ветеранам СВО. А все-таки можете рассказать, вот какие направления есть у фонда? Чем вы занимаетесь?
16: Это очень просто. Есть 3 направления базовых. Первое – это протезирование. И мне кажется, что это одна из таких самых эмоциональных частей. Хотя здесь очень сложно сравнивать. Мы помогаем детям. В основном это учебные заведения, если говорить про спортивное оборудование, инвентарь, мелкий ремонт, какие-то материалы для строительства, если что-то куда-то попало, там привезти доски. Но в основном мы выбираем все-таки те объекты, которые имеют отношение к спорту. Мы просто в этом понимаем хорошо. Есть огромное количество благотворительных фондов. И если ты будешь заниматься всем, то, ну, во-первых, тебя не хватит, и средств у тебя не хватит. А с другой стороны, это будет такая очень размытая повестка, когда ты вроде и там, и здесь, и тут, но по факту нет какой-то четкой задачи. Кто мы, сколько нас и куда мы идем. И третье направление – это семьи в трудной жизненной ситуации и какие-то экстренные гуманитарные вещи. То есть это адресная помощь, когда кто-то звонит и говорит, слушайте, ну, очень нужно, вот там, не знаю. Когда мы в ПВЗ, предположим, в пункт временного размещения, Мы привозили вообще не по нашей тематике гуманитарку. Это были планшеты, порядка 400 штук, потому что детям просто не на чем было учиться. Да? И один из наших членов попечительского совета сказал: слушайте, мне очень нужно, мне очень важно, давайте поможем, потому что вот там есть дети, которые одаренные, есть дети, которые очень хотят учиться, давайте поможем, попробуем это сделать. Подобная адресность, на мой взгляд, тоже является одним из там ключевых вещей, когда ты четко понимаешь, что к тебе обратились и от тебя ждут помощи.
15: Сейчас у нас будет небольшая пауза, и мы вернемся в эфир. Не переключайтесь.
14: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
17: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о возможности отключения России от глобального интернета.
19: Что здесь можно сделать со стороны Запада? Только физически разорвать кабеля. Но есть один момент. У нас, по-моему, через Европу проходит то, что до них достижимо, давайте так скажем, 30% трафика. Да, теоретически Америка может ввести санкции на кабеля. Наверное, тогда, как на уровне вторичных историй, дернутся и Китай, и Азия, ну и все партнеры, которые у нас по всему миру обеспечивают нам международный трафик. Но пока этого нет, только силами НАТО сделать ничего невозможно. Все, что можно добиться, отрубить европейские кабели, но это на суд трусы. Простите еще раз. Ну, потому что здесь, еще раз, у нас будет азиатский трафик, он тоже не такой плохой, нормально выстроим кабеля, будет вместо китайских автомобилей, будет такой китайский трафик идти нормально. Мы не заметим с вами ничего.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
20: Радио уже давно не шипящий приемник.
14: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
15: И снова всем привет. В студии Андрей Горбунов и Ксения Шойгу. Разговариваем о беге, о волонтерском движении и о многом другом.
16: Потом, когда после начала СВО стало очевидно, что необходимо переориентироваться, и фонд стал выполнять благотворительную функцию уже в рамках помощи на новых территориях и ветеранов СВО, соответственно. Поэтому история фонду 4,5, наверное, года. Занимаемся мы очень плотно помощью. Ну вот, собственно, с начала СВО и занимаемся.
15: Вы некоммерческая организация, где вы находите средства, кто дает финансирование?
16: Ну, если говорить про финансирование, это в основном благотворители. Мы никогда не собираем на открытых площадках.
21: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Выражение «кто не рискует, тот не пьет шампанского» изначально носило буквальный смысл. Поход за игристом в винный погреб требовал мужества, поскольку бутылки нередко взрывались.
15: Как вы находите тех людей, кому нужно помочь? Или есть какая-то форма заявки у вас на сайте?
16: Есть форма заявки. Мы достаточно много получаем обратной связи по заявкам, если говорить про там.
15: Ну, давайте прямо проговорим алгоритм. Заходите на...
16: Сайт Ориона. Там есть адрес электронной почты. Отправляйте на адрес электронной почты свою заявку. Вот. Есть также телефон. Можно на него позвонить. И, соответственно, тебя всегда выслушают, и твою заявку всегда рассмотрят.
15: Есть какой-то лимит, квот на тех людей, кому вы можете помочь?
16: Безусловно, есть, конечно. Но он связан с финансированием. Но мы придерживаемся достаточно гибкой политики. Была вот многодетная семья, у них, к сожалению, были большие проблемы с жильем, потому что у них там попало в крышу, и, соответственно, она текла сильно, наступала зима. Им срочно ее нужно было отремонтировать. Они находились в достаточно сложной финансовой ситуации, им приходилось выбирать, либо да, ты делаешь операцию сыну, потому что у него было косоглазие, а косоглазие можно исправить только в каком-то определенном возрасте, да, там, ну, небольшом. На следующий год было бы сложно. Вот. Ну, точнее, было бы невозможно провести конкретно эту операцию. И они выбирали вот либо там глаза сыну сделать, либо крышу отремонтировать. И очевидно, что... Мы там подужались, и срочно, не проходя там... Ну, то есть это не было в наших лимитах, но, тем не менее, да, мы, конечно, отремонтировали, и, безусловно, ребенку сделали операцию. Сейчас вот опять в очередной раз ведем его в Москву, потому что нужна... Планируем везти его в Москву, потому что нужна там дополнительная коррекция. Невозможно не помочь, сказать, ну что, у нас вашей крыши в лимитах нету, поэтому мы, к сожалению, не можем вам помочь. Стараемся помочь всем, кто обращается. Если совсем не наш мандат, то постараемся передать каким-то другим благотворительным фондам, сказать, слушайте, ребят, тут мы вот этим не занимаемся, ну, условно, мы не занимаемся людьми старшего возраста, мы в основном занимаемся детьми. И мы стараемся передавать подобные случаи для того, чтобы людям все равно была оказана помощь, просто не нами.
15: А вы сами часто бываете на новых территориях?
16: Я бываю на новых территориях, но у меня есть ощущение того, что это всегда такая сложная задача. Да? То есть, когда наши попечители участвуют и ездят, там у нас более 140 миссий, более 1500 гуманитарных грузов было перевезено, около 700 семей получило адресную гуманитарную помощь, 100 тысяч человек получило помощь за счет медицинского оборудования, которое мы закупали, протезов, адресной помощи, ну и, соответственно, помощи в рамках гуманитарных грузов в детских учебных заведениях. Вот когда едет Певцов, понятно, что он там делает. Понятно, зачем мы затрачиваем деньги на его командировку. Потому что помимо того, что он приносит гуманитарку, которую мы собрали, он еще дает концерт. Он очень известный актер, он замечательно поет, он великолепно держит зал, он очень горит этим делом. Эдгард Запашный, да, Иван Иванович Охлобыстин.
15: Давайте мы проговорим для наших слушателей и зрителей, что в попечительский совет фонда «Орион» входят да. все эти замечательные
16: все
15: люди.
16: Все входят, и Хлобыстин входит, и Гармаш входит, и Певцов входит, и Карт Запашный входит, и СТ входит. Он немножко выбивается из этой плеяды.
15: Но учитывая, что он пишет песни для группы любые, мне кажется, он
16: мне кажется, вполне
15: то,
16: себе. Да. Вот, я понимаю, зачем эти известные, популярные люди приезжают, потому что у них есть что показать и какие впечатления оставить. Я сама совершила порядка 5 поездок. Я всегда думаю, ну вот это же достаточно затратно, да, ехать, потому что я не пою, не танцую, да, ну, то есть это больше поездка для меня, нежели для людей. Поэтому я стараюсь ездить просто для того, чтобы поговорить и понять, в каком направлении нам двигаться, да, чтобы вот при обсуждении следующего года или следующего периода мне было чуть яснее, что происходит на Земле. Но я стараюсь не злоупотреблять этим, потому что красивые фотографии с гуманитарной помощью, они греют тебя, но вряд ли они приносят какую-то помощь тем людям, которым ты хотел бы помочь. Вот. Следовательно, ну, езжу, конечно, и в Курске мы были в начале, ну, там, уже в конце прошлого года, хотел сказать, в начале этого. У меня все начало года, если что. Вот, была и в том месте, где дарила икону, в ту церковь, где крестили отца, и помогали мы в строительно-монтажных работах, это город Стаханов. Тогда прям было очень близко до линии боевого соприкосновения, и я видела, как сам батюшка на меня смотрел, говорил, можно, пожалуйста, вы побыстрее уедете, потому что у вас не очень много времени, чтобы пока не узнали, что вы сюда приехали.

0: люди, и поэтому, естественно, мы их охраняем, безусловно. И это тоже определенные затраты, это тоже людское время и внимание. Поэтому здесь основная задача – найти такую золотую середину между тем, чтобы дарить людям радость, вот, и дарить людям эмоции, и, соответственно, понимать, какой объем гуманитарки ты можешь купить, если это будет без концерта или там без моего приезда, предположим.
1: А как строится работа попечительского совета? То есть есть какое-то бывают заседания, где собираются все.
0: Да, и обычно они очень дружественно проходят, потому что, ну, вообще благотворительность такая тема, как и спорт, кстати. Ты им не можешь заниматься, если ты это не любишь, если тебе это неинтересно. Важно, чтобы, ну, когда ты начинаешь заниматься благотворительностью, когда у тебя есть попечители, когда тебе важно, чтобы они поддерживали эту деятельность, хорошо бы было, чтобы им было интересно и полезно, и чтобы они делали то, что они хотят, любят и понимают, что это нужно, да? У нас очень активны попечители. Сергей Леонидович Гармаш, он, естественно, он из Херсона, поэтому его родина, он всегда туда рвет, и там начинает, и оттуда приносят какие-то проекты, задачки, просьбы. И попечительский совет, я, с одной стороны, говорю о том, что мне кажется, что будут вот такие направления, там, допустим, мы должны больше сосредоточиться на помощи детям, потому что есть вот такая-такая статистика. Ну, условно.
1: У нас в гостях Ксения Шойгу. Сейчас у нас будет небольшая пауза, и мы вернемся в эфир.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
3: Каждый мужчина после 60 мечтает о хорошей потенции. Ведь у каждого есть жена или спутница. Это хорошо, и так должно быть. Но в отличие от женщин, которые, скажем так, всегда могут, у многих мужчин с годами мужская сила заметно слабеет. Этот дисбаланс можно и должно устранить. Для этого специально для мужчин за 60 разработан и испытан секс-концентрат «Commander». Он изменит положение на любовных фронтах коренным образом. Достаточно несколько его капель, и процесс возвращения к активной сексуальной жизни будет моментально запущен. «Commander» достигнет цели. Звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125 и узнавайте подробности *125*125. Commander всегда достигает цели *125. Чтобы вновь почувствовать свои возможности и мужской потенциал в полной и уверенной мощи, нужны специальные активные вещества, которые обеспечат чистые сосуды органов малого таза, здоровье простаты, сексуальное возбуждение и стойкую эрекцию. На базе именно таких специальных активных веществ и создан концентрат Commander. Это мощные мужские растения, тропическая лиана сарсапарель, семена гуараны и черная мака. Эти компоненты, усиленные аминокислотами, как высокоточные ракеты, работают на главную цель – твердую и длительную эрекцию. Если она нужна срочно, перед близостью увеличьте дозу вдвое. Если задача восстановить потенцию и быть всегда в боевой готовности, регулярно употребляйте капли в обычном режиме. Commander всегда достигает цели. Звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125 и узнавайте подробности *125*125. Commander достигнет цели. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 5000 наказов в месяц. Псковская область активно участвует в формировании народной программы партии «Единая Россия». Секретарь рекоотделения «Единой России» Александр Козловский и участник предварительного голосования Михаил Каратыш уже отправили собранные инициативы в ЦИК партии. Сбор

0: Приложение продолжается до 15 августа. Оставить заказы можно в общественных приемах «Единой России», на встрече партийцев с жителями округов и онлайн на сайте «Естьрезультат.рф». Творческие коллективы «Великих Лук» стали дипломантами престижного конкурса. Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гренландия» подвел итоги заочного песенного поэтического конкурса «Отчизны. Верные сыны», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Он объединил более 3000 участников из 73 регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Это крупнейший музыкально-поэтический конкурс в нашей стране. Дипломантами конкурса стали наши с вами земляки. Ансамбль «Традиция» Сергей Копаев и группа «Дело Непенина». 10 июня в 16:00 Центральная городская библиотека имени Семевского приглашает на мероприятие всех желающих. Дом 51/36 на проспекте Ленина. В рамках цикла «Дом, в котором я живу». Это здание – важный исторический объект. Жители поделятся семейными историями, фотографиями и воспоминаниями. Отделение архива Псковской области представит документы о строительстве данного дома. Приходите всей семьей, чтобы погрузиться в прошлое и узнать больше о своем городе.
1: О валютах.
0: Курс доллара 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, юань 10.44.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до плюс 11 градусов. Служба информации, радио Луки FM.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Итак, у нас остается совсем немного времени. Напомню, меня зовут Андрей Горбунов. В студии у нас гости Ксения Шойгу. И мы продолжаем.
7: Если мы говорим про мероприятие спортивное, я всех уговариваю, пробегите хотя бы 5 километров, получите первую медаль, а дальше вы все сами поймете. И огромное количество людей начинает заниматься спортом, участвовать в соревнованиях. Это почему-то так работает. Вот так же с благотворительностью. Вот как только ты куда-то приехал, ты кому-то помог, ты увидел то, что твоя деятельность приносит добро, пользу и обратную реакцию от людей, для тебя это становится понятным и очень увлекательным занятием, которое часто тебя поглощает, ну, как бы, и на который ты тратишь много времени, потому что тебе это интересно. Не потому что такой, какой же я молодец, как же я вот все-таки вот уважаю себя за этот поступок, конечно. А тебе правда это нужно. Тебе это просто... Тебе это необходимо. И когда возникает определенная потребность в каких-то публичных мероприятиях...
6: Так, мы сейчас выяснили, что Ксения была ботаником.
7: Да,
6: ну, а отец строгий у вас? Вот в детстве он воспитывал вас?
7: Отец у меня очень мудрый человек. Наверное, самый мудрый из всех, кого я знаю, и самый добрый из всех, кого я знаю. Конечно, у него он очень строгий, и его родители были еще строже, чем он, знаете, поэтому такая матрешка. Вот, мне кажется, что я стараюсь для своей дочки очень сильно напоминать в воспитании своего отца, и, безусловно, он сформировал, наверное, процентов 90 тех убеждений, которые у меня есть, которыми я живу и которые мне очень нравятся, которые я считаю правильными. Всегда помогает, никогда не оставляет людей в беде, всегда стараться быть участливым к человеку, быть очень ответственным, если ты что-то пообещал, быть обязательным, точно понимать цели, которые ты преследуешь, зачем, почему ты это делаешь, что тот или иной поступок принесет тебе, людям, обществу, самому проекту. Вот. Ну и, безусловно, делать что-то, чего никто не делал никогда до этого.
6: А какой главный совет в жизни вам дал ваш отец?
7: Ну, наверное, жить амплитудно, когда у тебя есть... Когда ты можешь... абсолютно спокойный, получая удовольствие отпраздновать день рождения, купив, там, не знаю, кусок пиццы на улице, и с другой стороны ты можешь понимать, что ты там бежишь полумарафон вместе с огромным количеством людей, при этом, что именно там, да, твоя команда, ты организовывал это мероприятие, и вот эта вот разница температур, она позволяет тебе жить интересно. Жить интересно и всегда считать время с точки зрения его полезности. То есть, чтобы никогда ты не сидела, не... Я не понимаю людей, которые сидят и я просто тоже, что-то не, ничего не делают. Мне становится физически плохо, я не могу не... производить какую-то работу или какую-то задачку не решать.
6: У меня сейчас будет любимая фраза «жить амплитудно».
7: Ну,
6: классная,
7: да,
6: фраза.
7: Да, мне она очень нравится, я стараюсь ее придерживаться всегда.
6: А какой совет вы дали вашему отцу, какой-то вот значимый?
7: Ох, какой совет я дала своему отцу? Ну, мне кажется, что... наверное, я... всегда даю один и тот же совет. Это побольше думать о себе, потому что, как любой человек, сильно увлеченный своей работой, а я не помню момента, когда отец не разговаривал про работу, не был увлечен, я не ехал на нее с нее, не был в командировках. Я обычно всегда говорю, что, слушай, давай вот, да, у тебя есть там полчаса, давай ты просто выдохнешь и, да, и как-то отвлечешься, хотя бы постараешься не только физически находиться в другом месте, но и мыслями тоже постараться там, не знаю, посмотреть какой-то фильм или что-то еще сделать, то, что ты до этого, ну, чтобы отдохнуть, чтобы разгрузить голову. Вот. Это то, что я ему советую, беречь себя, потому что мне это очень важно.
6: А как часто вам сейчас удается проводить время вместе с Сергеем Кужукетовичем? Понятно, что у вас у обоих довольно насыщенный график.
7: Ну, как бы, когда у людей... Вот, знаете, очень часто люди говорят, что если спортом не заниматься, то если спортом не занимается, они говорят, ну, слушайте, у меня нет времени. Ну, у меня нет времени просто вот на вот это вот все вот ваше, вот этот зал, вот этот вот дорожка, вот это выйти, пробежаться. Мне кажется, что если у тебя есть мотивация, то ты точно найдешь время. И в нашем общении это именно так и происходит. У нас есть большая традиция. У нас есть один день, который мы полностью, ну, полностью или практически полностью, в случае, если у него есть там какая-то сильно высокая загрузка, или там и я уехала в командировку, что бывает крайне редко, то в этот день он полностью посвящен. Мы проводим его вместе. Сейчас его проводим вместе еще и с внучкой. С моей дочкой. И так повелось с моих 3 лет. Вот, с учетом того, что мне 35, да, я недавно начала говорить, что мне 36 почему-то. С учетом того, что мне 35.
6: Видите, вы бегунья, вы бежите впереди.
7: Да, я... Ну, этой традиции больше 32 лет.
6: А это какой-то определенный день в году?
7: Нет, или... определенный день недели. Вот, если мы оба находимся в Москве, поскольку это там воскресенье, то это по факту практически всегда так. Но очень мало людей в воскресенье уезжают в командировку. Надо иметь стальную волю. Мы периодически так делаем, но все-таки стараемся как-то в этот день хотя бы какую-то часть дня находиться в таком формате отдыха. И да, да, на протяжении большого количества времени мы проводим это время вместе.
6: И раз уж вы сами заговорили про возраст, ваши три главные достижения в жизни, которых вы добились к 35 годам?
7: Ну, у меня шикарная дочь. Не могу сказать, что это достижение не подвластное всем, всем людям, поэтому я считаю его большой удачей, а, наверное, не достижением. Да, это не входит в достижение, это входит в то, что мне просто повезло. Я, наверное, хотела бы сказать, что это точно спортивное направление, и это и гонка героев, и забег. Искренне мне кажется, что это важно для людей, и что мы делаем мир чуть-чуть лучше и чуть-чуть здоровее. Мне хотелось бы в это как-то... Я считаю, что это так. Если это не так, это все равно очень сложно проверить. Вторая вещь. Ну, конечно, я очень благодарна нашим попечителям и команде за то, что мы помогли большому количеству людей. Дело не в карме, не в том, что там где-то что-то зачтется, а в том, что я очень люблю видеть довольных и участников, и подопечных. Когда что-то случилось, а потом благодаря тому, что ты поработал, рядом с тобой люди поработали, этот человек понял, что чудеса бывают. У каждого человека в жизни должно быть маленькое чудо. Как бы если оно с ним случилось благодаря Ориону, ну, слава богу, значит, мы тоже делаем что-то не зря. Ну и, конечно, я не могу не упомянуть о том, что мы перевезли атомную подводную лодку в Кронштадт. Это было эпично, и это было очень ценно. И мы спасли первую атомную подводную лодку. И когда командир подводной лодки, который, по-моему, второй это был экипаж, он встал на колени перед лодкой и заплакал и сказал, да, это она, я поняла, что, блин, это очень круто. Ну, это очень круто, потому что... Ну, она стояла на приколе, ее должны были там, как и обычно стандартную военную технику должны были пустить в переработку, вот, и ее очень долго прятали, удерживали для того, чтобы она стоялась в доке, там подписывали различные документы, чтобы еще продлить как-то, ну, срок ожидания, когда можно ее было бы модифицировать, потому что был там, была позиция, что это, этого не, ну, как бы это избыточно, вот, но при этом я понимаю, что для сообщества подводников это, конечно, реликвия, которую нужно было сохранить, и большая удача, что много людей в эту работу включились, поддержали эту идею, и, соответственно, теперь она всегда, и она единственная в мире, которая стоит под крышей, всех приглашаю в Кронштадт заодно посмотреть. И это такая... Это вещь, которая там останется навсегда. Просто потому что ее невозможно перетащить обратно. А, вот так.
6: Спасибо вам за эту позитивную беседу. С нами была Ксения Шойгу. Занимайтесь спортом, делайте добро, и все будет хорошо.
7: Спасибо большое, что пригласили.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано реклама.
10: май «Строй сам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Строй сам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
11: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Радио «Комсомольская правда». Срочно...
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Повтор программы.
18: Здравствуйте, с вами Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife, и в этой программе «На чистую воду» мы говорим с вами о той воде, которая способна влиять на наше самочувствие, и чем же она отличается. Сразу отвечу на этот вопрос. Эту воду подготовили, прежде чем ее пить. Ее проионизировали, и ионизация вернула ей те свойства, которыми, собственно говоря, обладала когда-то вся вода на планете Земля, при которой формировался человек, формировался его микробиом. Поэтому, когда мы пьем именно ионизированную воду, то она усваивается каждой клеточкой. Ну вот смотрите простой пример. Если выпить воду подготовленную, ионизированную, 1 литр, то усвоится 1 литр. А если выпить 1 литр простой воды, вот нет у вас ионизатора, вы сейчас нальете там себе из-под крана или из бутылки, 1 литр выпейте, а усвоится 1 чайная ложка. Как вы думаете, хватит 1 чайной ложки организму? Вы слышали, вот сегодня я на радио «Комсомолке» услышала факт такой, что летом в жару плюс 30 в 1 час человеческий организм хватает литр. Теряет литр воды с потом. Литр. Я об этом вчера большой пост написала в нашем телеграм-канале «Ионизатор Aqualife». Подписывайтесь, прочитайте подробно, что же это значит для организма человека. Ну, а мы с вами давайте перейдем конкретики, поговорим с вами о конкретных исследованиях, которые проходят в мире. Итак, холестерин, аппетит и сон. Исследование 2025 года опубликовано в журнале «Медицина». Недавнее двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, опубликованное в престижном медицинском журнале, показало потрясающие результаты. Участники пили водородную воду 8 недель. И через 8 недель получили следующий результат. Общий холестерин снизился, плохой холестерин ЛПНП снизился, тяга к сладкому значительно уменьшилась, качество сна улучшилось. Что это значит для вас? Вы начинаете меньше хотеть булочек и конфет, лучше спите, а ваши сосуды очищаются от холестериновых бляшек. Это самая лучшая профилактика инсульта и инфаркта. Еще одно важное клиническое исследование в 2025 году, его также провели, направлено на людей с метаболическим синдромом. В совокупности это высокое давление, высокий сахар, лишний вес. Что показали промежуточные итоги? Вода улучшала состав тела и метаболические маркеры у взрослых. Что это значит для вас? Это значит, что ионизированная вода помогает клеткам вашего тела снова слышать инсулин, убирает жировые отложения с внутренних органов и мягко снижает давление без лишней химии. Еще одно исследование – противовоспалительное действие. В 2025 году Science Direct опубликовал большой систематический обзор всех исследований на тему противовоспалительных свойств водорода в воде. Что это значит для вас? Хроническое, вялотекущее воспаление – это основа ваших болей в суставах, тяжести в ногах, частых простуд и даже атеросклероза. Ионизированная вода подавляет эти процессы, заставляя вашу иммунную систему работать быстрее. Еще одно исследование – выносливость. Японские ученые провели 6-месячное наблюдение за пожилыми людьми в возрасте 76+. Они взяли 48 человек, разделили их на две группы, по 24 человека в группе. Одна группа пила воду простую, вторая группа пила воду ионизированную. И спустя время провели замеры и тесты. И что выяснили? Группа, которая пила ионизированную водородную воду, увеличила свою силу ног и скорость ходьбы, тогда как в другой группе сила ног ослабла. Что это значит для вас? Это прямая профилактика падений, переломов шейки бедра и потери подвижности в пожилом возрасте. Водород восстанавливает ваши митохондрии и электростанции клеток, давая вам силы для активной жизни. Неважно, сколько вам сейчас лет. Важно начать прямо сейчас пить правильную воду. Это профилактика всего. Но если уже возраст, и есть какие-то определенные проблемы, вы пьете большое число лекарственных препаратов, но ничего не помогает, вполне возможно, вам не хватает всего лишь навсего одного элемента – воды. Вот когда добавите воду, увидите, почувствуете, как все поменяется. Таких историй огромное количество. Когда приходят люди к врачам с тем, что вот у меня тут болит, там болит, пью такой препарат, сякой препарат, ничего не помогает. Давайте вот от давления мне еще пятый препарат назначим. И врач говорит, а давайте попробуем оставить ваши препараты, которые есть, просто добавим водородной воды. И все. И через месяц человек приходит и говорит, вы знаете, внезапно все оказывается работает. Все у меня в порядке практически с давлением. Вот как это работает. У нас есть тестовый период. Он длится 90 дней. То есть вы сейчас звоните 8 800 505 0855, заказываете ионизатор, фиксируете на него цену 29 900. Потому что уже завтра, вполне возможно, будет другая цена, но в понедельник так точно, потому что 29 900 – это цена прошлого года. Мы не можем ее больше держать дальше. Вы звоните сейчас 8 800 505 0855, фиксируете цену 29 900, ждете посылку. Когда посылку получаете, вот тогда оплачиваете уже свою покупку, ионизатор 29 900. И с момента, как вы его получили, оплатили – у вас начинается тестовый период, он длится 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем воду, вы наблюдаете за своим состоянием. Но в течение этих 90 дней, будь то день 75 или 89, вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые за него заплатили. Вы также звоните 8 800 505 08 55, говорите, хочу вернуть. Почему возвращаете? Мы не спрашиваем. Вы взяли, попробовали, дальше уже решать вам. Но так, к слову, просто хочу сказать, что отказов на самом деле у нас очень мало. Мизер какой-то. Люди чувствуют, понимают, видят результаты свои, видят анализы, что такая вода действительно работает и меняет их жизнь к лучшему. Потому что они становятся более активными, более позитивными, более подвижными. Уходит ряд проблем со здоровьем, который ранее беспокоил. И, собственно говоря, все становится хорошо. Попробуйте и вы. Напоминаю, тестовый период 90 дней. Оплата при получении, а звонок бесплатный. 8 800 505 0855. Я знаю, что многие слушают годами. Годами. Потом покупают и говорят следующее. Я жалею только об одном, что я не купил раньше. Почему же я так долго слушал? Не попадайте в эти ряды, звоните прямо сейчас, 8 800 505 0855. Тем более, что сегодня очень хороший повод и сэкономить в том числе, потому что сегодня еще цена прошлого года 29 900. Звоните 8 800 505 0855. Ну а мы с вами давайте поговорим еще об одном нашем продукте. Раз уж начали с того, что в жару в плюс 30 организм в час способен потерять целый литр воды, он ведь теряет не только воду, он теряет еще и электролиты. Это очень сильно усиливает давление на наше сердце, это скачки давления, это проблемы с сердцем, нам оно не надо. Поэтому мы пьем правильную воду, и обязательно на ночь мы пьем магний. Люди, кстати, старше 65 лет относятся к особенно климаточувствительной группе. У них уже по-другому работают механизмы теплоотдачи. Из-за жары организм теряет много жидкости, кровь становится очень густой и повышается риск инфаркта миокарда. Поэтому очень важно, всегда важно пить достаточное количество воды, правильной воды, но в жару особенно важно. И вот здесь еще важно выставлять потерю электролитов, поэтому пейте магний. Я сейчас хочу вам сказать буквально пару слов о нашем магнии. Наш магний – это магния-цитрат. Цитрат считается одной из самых легкоусвояемых форм магния. И принимать ее можно практически постоянно, потому что это важнейший элемент для всего организма, но а также для фасциальной соединительной ткани организма. А это наши связки, сухожилия, хрящи, кости, оболочки мышечных волокон и даже кровь с лимфой. И здесь очень важен магний, потому что недостаток магния может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, артритам, артрозам, остеопорозам. Смотрите, не хватает магния, уже и сердце страдает, уже и все наши суставы посыпались. Поэтому магний лучше пить всегда. У нас магний-цитрат, он шипучий, растворимый, со вкусом горной мяты и мандарина. В одном стике суточная доза магния, а стиков в упаковке аж 120. То есть для одного человека это 5 месяцев приема. И, 4 месяца приема, прошу прощения. И стоит он сегодня 3000 рублей. Такой цены другой просто не найти. А в комплекте с циклом Крепса, который отдельно стоит также 3000 за полкилограмма и также позволит вам восстанавливать электролиты, всего лишь 5000 рублей. То есть выгоднее взять и цикл Крепса, и магний вместе. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Не упустите. Последний день 29 900 ионизатор воды Аквалайф. 8 800 505 0855.
19: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Реклама. «Комсомольская правда».
21: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требует 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
22: Для лиц старше 12 лет.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
0: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте «Радио Комсомольская правда».
25: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
25: О нефти.
3: Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть на фоне роста мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Это пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Действующий потолок составляет $44.10 за бочку. Он должен быть пересмотрен летом в рамках механизма, который предусматривает автоматическую корректировку предельной цены каждые 6 месяцев. На уровне на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти Urals, уточняют источники. Однако из-за роста нефтяных котировок, связанных в частности, с фактическим закрытием Ормузского пролива, следующий пересмотр мог бы привести к повышению потолка до $65 за баррель. По словам источников агентства, один из рассматриваемых вариантов предполагает сохранение потолка на текущем уровне. Среди других обсуждаемых мер – приостановка автоматического повышения до конца года с учетом ситуации на Ближнем Востоке. Эта мера может стать частью очередного пакета санкций ЕС против России. Евросоюз планирует завершить подготовку и официально представить новые ограничения в начале июня. В конце апреля сообщалось, что связанные с западными компаниями танкеры начали сокращать активность на рынке перевозок российских нефтепродуктов после принятия 20-го пакета санкций ЕС.
25: Об атаках.
3: Украинская атака на Запорожскую атомную электростанцию поставила под угрозу сразу несколько принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Груси. В связи с ударом в агентстве попросили допустить экспертов МАГАТЭ на место происшествия для осмотра. Об атаке на АЗС 30 мая сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, украинский дрон управлялся по оптоволокну, что исключает вероятность случайного отклонения беспилотника от курса. Основное оборудование станции повреждено не было. В ООН призвали стороны российско-украинского конфликта прекратить атаки по критически важной инфраструктуре.
25: О происшествии.
3: Один человек погиб, 8 пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье. Авария произошла утром на 93-м километре трассы А-107. Предварительно водитель Toyota, двигавшийся по обочине, столкнулся с Фордом, ехавшим в попутном направлении. После удара Toyota выехал на встречную полосу, где врезалась в Kia и маршрутный автобус. После столкновения автобус опрокинулся, и один из его пассажиров погиб на месте. В Анапе с 1 июня впервые после разлива мазута откроется часть песчаных пляжей общей протяженностью 4,5 километра. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова. Вероника Борисенкова, служба информации.
25: Радио «Комсомольская правда» представляет шоу «Обсуждаем, но не осуждаем».
4: Всем привет! Мы находимся в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Ольга Родина. И сегодня вместе с моими звездными гостями и соведущими мы обсудим главные события российского шоу-бизнеса. И сегодня вместе со мной бизнес-вумен, основательница женского клуба и многодетная мама Полина Деброва.
5: Здравствуйте!
4: А также звездный продюсер, интервьюер, артист и, конечно же, певец Гера Иващенко.
22: Всем привет, уважаемые слушатели и зрители нашего подкаста.
4: Ребят, спасибо, что доехали. Ну, а мы начинаем. Вы готовы?
22: Да.
5: Конечно.
4: Итак, наша первая тема для обсуждения, а на самом деле это вечная тема российского шоу-бизнеса, пластические операции известных людей, да? Пластика звезд. И, как известно, наши артисты делятся на две категории. Первые, которые открыто говорят о том, что да, мы делали, и это не генетика. И вторая категория – те, которые скрывают и говорят, что все это молодильные яйца, яблочки, генетика, я таким родился и так далее. И вот, кстати, из тех, кто не скрывает, это, конечно же, Виктория Боня, это Айза, которая, кстати, недавно сделала очередную подтяжку лица в Пекине за 900 тысяч рублей, о чем она рассказала.
2: Корее, вроде бы, даже.
4: В своих социальных сетях. А, в Сеуле она сделала, да-да-да, поправка, Сеул. А есть у нас артисты, которые, например, до последнего скрывают и, в общем-то, не колются. Вот, Полина, у меня сразу к тебе вопрос. Ты красивая девушка, яркая, эффектная. Ты наверняка тоже когда-то прибегала к помощи пластических хирургов. Вот если да, расскажи, и вообще твое мнение, стоит ли скрывать?
5: Оль, слушай, я, конечно же, прибегала, и я об этом транслировала и говорила. Я не скрывала, что я делала мамопластику. Я исправляла грудь после родов, потому что я действительно сбросила достаточное количество веса, после которого, ну, красота ушла. Но я, скажем так, восстановила былую справедливость.
2: Баланс.
5: Может, да, баланс. Потому что изначально я себе там ничего лишнего не примерила, я просто сделала так, как было. Вот. Я считаю, что человек вправе не говорить, что он что-то делал, потому что любая операция и внутреннее вмешательство – это его личное дело. И вообще не обязательно. Это интимная вещь, которой, ну, не каждый хочет делиться. А почему он должен честно рассказывать? Хочет – рассказывать, не хочет – не рассказывать. Но мне кажется, стороны, что это нормально.
2: Мне кажется, что, с другой стороны, есть пласт населения, который считает эту тему табуированной, и некоторые публичные личности, которые, как ты, например, делятся такой информацией, это же полезно, потому что иногда, особенно, да, мне не понять, но по твоему описанию явно очевидно, что девушка, которая не удовлетворена, например, своей грудью после каких-то обстоятельств жизненных, для нее это, возможно, просто исправит ее жизнь, ее самооценку. И ты вот общаешься, да, с успешными мужчинами. После Дмитрия еще более успешный роман. Но наверняка в твоей жизни
4: тут
2: все равно...
4: Дмитрий, конечно, напрягся.
2: Я имею в виду, все равно в твоей жизни это наверняка имеет значение общаться, чувствовать себя успешной, нравиться тебе. От этого зависит жизнь. Это же все равно очень важно. Поэтому я, например, делал нос. У меня была риносептопластика, потому что у меня нос искривлен, перегородка. Нос маленький от природы изначально. Он просто был кривой. И у меня было поверье какое-то внутреннее, что пока вот я исправлю нос, у меня судьба выправится. Не знаю, я думал, я все боялся. Мне должен был Бабаян делать по бартеру.
4: Ой, ну слушай, потом Бабаян, на нем разные отзывы, кстати,
2: вот,
4: о Бабаяне.
2: Потом говорили, что он мясник, и я к нему не попал, слава богу, но... Сделала грудь у него моя коллега, потому что я выпросил для нее. Я говорю, пока у меня нет времени, давай для подруги. Она рада до сих пор.
5: Мне не нужна грудь?
2: Вот грудь, получается, у него замечательно. Я подумал, до сих пор она благодарит. Так вот, смысл в том, что говорить или нет, это выбор, но мое продюсерское заключение. Айза делала 100%, насколько я могу понять, по бартеру, потому что, называя сумму, еще и операция в Сеуле, я уверен, что она нашла доктора по бартеру. И у Айзы, если честно, может быть, у меня тоже стремление быть лучшей версией себя, но которая переходит уже в заболевание, может быть, непринятие себя, ну, потому что Айза потрясающе выглядит, и куда уж ей исправлять овал? Я понимаю,
4: но
2: более...
4: она хотела именно подтянуть.
2: А куда? Ну
4: сколько? Ей 42?
5: Слушайте, мне... люди входят в раш. Когда мы видим несколько операций подряд, это просто человек ходит в раш и не может остановиться.
2: Просто бартерная жизнь тоже засасывает.
5: И бартерная жизнь, как бы, она вроде как, это как скидочка. Она вроде как не надо, но куплю со скидкой.
2: Да,
5: нет,
2: я
5: знаю, почему
2: что...
5: звезды и говорят, и рассказывают,
2: опять же,
5: только если это бартер.
2: Почему?
4: Да, нет, но есть пластические хирурги, которые, кстати, не делают полностью за бартер операции.
2: Они, есть такие,
4: они
2: безусловно.
4: Они делают скидки, это вот, кстати, клиника Блохина. И не только, то есть даже, ну, я
5: потому
4: помню,
5: что есть некие,
2: ну, Блохина, извините, государственное
5: расходы.
2: Учреждение, я так думаю.
4: Нет, некие Сергей Блохин, фрау клиник.
2: А,
4: я там, кстати, себе все. Грыжи удаляла под
2: все,
4: глазами.
2: Я понял, я
4: да,
2: понял.
4: Да, это не государственное учреждение.
2: Ну, просто звучит так, что, ну, давно очень с нами, я уверен, что, ну, раз я даже слышал про эту клинику, ну, значит, есть доверие. Я могу сказать, что, понимаешь, шоу-бизнес, да, чтобы люди не питали иллюзий, как продюсер могу сказать, что Филипп Киркоров... Например, на каждом углу твердил про Хайдарова. В том числе я не удивлюсь, если это какая-то взаимовыгодная история, интерес. Потому что просто так, возможно, была хорошая скидка. Возможно, Филипп, конечно, идеальное лицо хирурга Хайдарова.
4: Ну, ты
2: что...
4: расскажи лучше вот про последнюю историю на мероприятии. По-моему, вот светский хроникер Олег Пелягин спросил у Филиппа, а что у вас с глазами? И Филипп, который всегда очень дружелюбен, приветлив, улыбается, он просто так на него прям гаркнул, да?
2: Да.
4: И сказал, что это аллергия, что это не пластика.
2: Вот в таких случаях...
4: Что говорят?
2: Вот я могу сказать, опять же, продюсерский ход. Либо Филипп не договорился, например, и не нашел, например, доктора своего, и тогда нет смысла пиарить другого доктора, и тогда, если есть смысл молчать, то артист, мне кажется, лучше выберет помолчать. Поэтому, если есть возможность скинуть все на аллергию, я думаю, что Филипп мог, как хитрый жук, воспользоваться этой опцией. Либо ему не понравился результат, если действительно была операция, и тогда он, наоборот, может быть с этим хирургом в хороших отношениях, но понимает, что еще это подлежит исправлению, или все еще не встало до конца, или мало ли что. Но, с другой стороны, он действительно в этот день летел. И если он обожрался икры черной, как он сам сказал, то белковое отравление, все мы знаем, падает на лицо, а у Филиппа такое строение тела, что мы видим, у него стройные руки и ноги, как у меня, но отечное лицо. Если он поест побольше, еще и спал, летел, то, конечно, глаза могли быть набекрень. Но мы помним Плющенко.
4: Да, вот кстати, мне... глаза похожи.
2: Вот это
4: похожие
2: мне интересно услышать от Плющенко. Потому
5: Гер,
2: что...
5: ну еще и возраст, как у вас там немножко различный.
4: А Филипп в следующем году 60. Все-таки Плющенко помоложе.
2: Филипп вообще так выглядит потрясающе.
5: Давайте так. Ну, может быть, что угодно. Но когда 25-й раз за день спрашивают, что у тебя с глазами, как ты ответишь на этот вопрос?
2: Ну да, то есть, но с другой стороны, если Филипп летел из Астрахани, и до Астрахани у него все было хорошо, а в Астрахани что-то случилось, ну, и он прилетел с глазами...
5: В Астрахани большие комары.
2: Я у него один раз про комары спросил, майамские. Это был мем какой-то, он такой, майамские комары. Я не знаю, что было с Филиппом, но, конечно, людям интересно. Но Филипп достаточно откровенный человек, и я думаю, что его в этом обвинить трудно стоит. Обычно люди молчат, когда, я говорю, происходят какие-то недосказанности, как вот Ира Дубцова. Она намекнула что-то про Хайдарова и удалилась. Такая, не буду ничего комментировать. Но, опять же, если есть люди, которые... Боня. Она не скрывала, в том числе, потому что она договорилась, я уверен, может быть, не до полной бартер, но на часть точно. Потому
4: ну,
2: что...
4: скидка наверняка была какая-то,
2: конечно,
4: очень,
2: ну,
4: хорошая.
2: Ну, какая Боня будет делать за 300 тысяч долларов операцию, за 30
4: там
2: миллионов, ну, умоляю.
4: 19 миллионов там, по-моему.
2: Нет, 25 было, тогда было по тому курсу, 25, я четко помню.
5: Ребят, ну на то и работа блогера, чтобы рассказать,
2: да,
5: через что прошел. Ну, то есть в этом
2: но
5: и заключается
2: мы видим
5: история.
2: По Боне, мы видим, она сама это подмечает в своих видео, что у нее образовалась какая-то венка над правым, я понимаю, глазом. И она дает тень, и у людей складывается ощущение, что там либо шов, который не заживает, то есть он попал либо в сосуд, либо куда-то. Вы посмотрите, она об этом говорит сама. Поэтому как продюсер я могу сказать, она на этом не акцентирует, конечно, внимание, но, несмотря на то, что ее лицо встало идеально, у нее есть тоже недочет в виде этой венки. И она ее явно напрягает. Может быть, ее можно убрать, сосудистая какая-то хирургия или что-то, косметология, дай бог. Но Боня выглядит шикарно, несмотря на
5: это. Давайте скажем нашим зрителям о том, что любая
2: выбор
5: пластическая операция – это вмешательство, и не всегда исход ровно такой, какой хотелось бы. Поэтому доверяй, но проверяй. Нужно, конечно, тысячу раз подумать. Вот лично для меня вообще любое вмешательство, и вот так, чтобы решиться и 25 раз себя со всех сторон чикать, но это нужно быть прям вот очень увлеченным. Нет предела совершенства, безусловно. Но
2: а
5: и нужно вовремя остановиться.
2: Мужчина когда-то намекал тебе, например, или говорил про что-то? Может ли вообще партнёр?
4: Мне кажется, Полина должна была намекать.
5: Слушайте, я считаю,
4: мужчина,
5: после того, как я сделала грудь,
4: говорим,
5: я считаю, что грудь – это просто номер один. И я считаю, что грудь абсолютно всем нужна девушкам. Если есть потребность, ее нужно делать, не стесняться, потому что это совершенно другая история жизни, совершенно иначе себя чувствуешь. Можешь носить любой наряд и, в общем, чувствуешь себя по-другому. Поэтому, дорогие девушки, если вы считаете, что эта операция сделает вашу жизнь лучше, идите и делайте.
4: Так, ну а я от себя добавлю, что все хорошо, но в меру. А мы постепенно переходим к нашей следующей теме. Это роскошные особняки звезд, которые не продаются. Да, потому что известно сейчас, что замок Пугачёва в деревне Грязь так и не могут продать, хотя уже цену снизили, чтобы вы понимали, на 115 миллионов. И сейчас он
2: они
4: стоит
2: же
4: всего...
2: миллиард продавали когда-то.
4: Сейчас он стоит всего 110 миллионов.
2: И коммуналка накапала, наверное, полмиллиарда.
4: Ну да, там уже просто... Ну там нет, ну там...
5: Я там
4: всего,
5: была. Я была в этом замке.
2: Ты была в замке?
4: Да, я была в замке. Подожди. Да, и вы же тогда вместе с Романом ездили,
5: мы
4: да?
5: Мы ездили и с Романом, и с Дмитрием ездили.
2: А ты двух женихов показывала.
4: Ну ладно, она тогда еще не знала.
5: Тогда еще не женихался.
2: А Пугачёва была тогда там?
5: Конечно, все были.
2: Ничего себе. Ребята, вот почему
5: у дети там были.
2: У Полины свой женский клуб, потому что она Пугачёвой двоих сосватать привезла. А ты не спрашивала ее мнение?
4: Полин, как впечатление вообще от замка?
2: Да что ты начинаешь? Ну интересно, я
4: спросил. Слушай, он вообще возможно, вот можно
5: что-то
4: ли за там
5: шмель
4: жить?
5: Завелся.
4: Да, шмель. Кстати, да, у нас сегодня наш гость Вера Ивашенко, да, в своем костюме шмеля.
22: Я очень благодарен «Комсомольской правде», да, за эту авантюру. Я просто презентую трек «Цветок и шмель» 1 июня. Это в честь наших подрастающих поколений прекрасных. Вот.
4: Ну а мы прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся буквально через несколько минут.
25: Радио «Комсомольская правда» представляет шоу «Обсуждаем, но не осуждаем».
6: Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В 1979 году о поступлении новых товаров в ленинградские магазины можно было узнать по телефону.
6: Радио «Комсомольская правда» представляет шоу «Обсуждаем, но не осуждаем».
4: Я напоминаю, что мы находимся в студии «Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Ольга Родина. И сегодня вместе с Полиной Дебровой и Герой Иващенко мы обсуждаем последние громкие события российского шоу-бизнеса. А теперь, да, мы все-таки возвращаемся к теме замка Пугачевой. Полин, вот ты там была. Как тебе вообще обстановка? Вот ты смогла бы жить там?
5: Для меня обстановка необычная, и, скажем так, жить я бы там точно не смогла. Но интересно, я не представляю людей, которые вот так сейчас приобретут этот замок.
22: А там консьерж.
5: Может быть, встречает. Для каких-то событий, может быть, для каких-то тематических вечеринок.
4: То есть в аренду только, сдавать его
22: сегодня,
4: опять же,
22: да? Конечно,
5: да, то есть ивент-мероприятие.
22: Только это спасет.
5: Может быть, кто-то, кто очень большой поклонник, да, вот, кстати, творчества, да, Аллы Борисовны, ее семьи, вот, ну, безусловно, он прям вот тематически, и, скажем так, он строился достаточно давно. Сейчас новые материалы, сейчас новые там
4: тенденции. Ну, там, конечно,
5: тенденции,
4: надо его реставрировать, да, частично,
5: да,
4: уже,
5: то есть
4: если
5: мы
4: покупать.
5: Понимаем, что это такой фидбэк, и это что-то такое, что напоминает очень давние времена, готические времена.
22: Да, я считаю, что
5: и
22: нужно делать...
5: И расположение его очень-очень далеко, то есть нужно...
22: Ну, в Подмосковье,
4: есть,
22: да.
4: Я была в деревне, да. Грязь, это
5: я
4: правда,
5: тоже живу
4: далеко.
5: В Подмосковье, но туда ехать от
22: конечно,
5: меня
22: конечно, нужно уделить целое время.
4: Мне кажется, ехать. Я там бывала, в этой грязи.
5: Вот, так что, когда там есть хозяйка и хозяин, он смотрится особенно. Но когда он пустует, это смотрится как какая-то тематическая непонятная структура, фактура, что-то с ней нужно делать.
22: А я могу сказать, что, опять же, продюсерский совет... наполовину иноагентской семье теперь уже сделать действительно как-то переименовать это все в ИП, сделать какой-то статус этому заведению уже и превратить реально в экскурсии. Я бы сам сходил, посмотрел и снял бы обзор. И люди бы туда ездили, и деревня Грязь приобрела бы какой-то потенциал. Но если мы даже с негативом относимся, да, к каким-то заявлениям в нашей стране, то почему не использовать тогда это во благо и продвигать населенный пункт в Российской Федерации, деревню Грязь, куда люди люди начнут ездить на полдня на экскурсию. Там,
4: мне кажется, поехали бы.
22: Конечно.
4: Конечно.
22: Если хотите, арестуйте уже, бог с ним, этот дом, если вы хотите, если он что-то не продается.
4: Там рилсов можно наснимать.
22: Да, присвоите государственный статус. И это как символ эпохи, которая уходит и закатывается, потому что, ну, нет смысла строить уже эти дворцы. Уже смотришь на них, и я сам сегодня только думал об этом. Ну, вот я еду недавно, скоро снимать в доме за 500 миллионов в костюме шмеля «Вирусный танец», потому что одна из моих подписчиц – риэлтор, и продает очень известный человек. И сумма сходится с Дебровым. Я ей задал вопрос, случайно, не Дмитрий?
4: У меня просто,
22: мне,
4: да,
22: разрешили снять
4: вопрос.
22: Там танец и обзор, там бассейн, что-то еще. И она сказала, это очень известный человек. И я, говорит, пока не... Ну, я, говорю, договорюсь, чтобы он был в кадре. И она пока договаривается. Дома стоят у всех. Даже сейчас застройки, да, стоят, они не продаются. Даже за 10 миллионов у людей
5: не купить квартиру.
22: Давайте
5: начнем с того, что сейчас нестабильная финансовая обстановка на рынке. Поэтому сейчас сложно, что продается. Тем более большие особняки. Раньше была мода на большие особняки. Сейчас мода на небольшие дома, потому что все понимают, что эти дома нужно обслуживать. Зачем покупать что-то большое, огромное, что, ну, вкладывать кучу денег туда, если у тебя нет возможности. Жить нужно всегда посредством.
22: И ты говорила, да, что, да, сама оплачивала,
4: Полин,
22: оплачивала
4: следующий
22: персонал.
4: Вопрос, да, следующий вопрос, раз уж мы заговорили про дома, которые продаются. Знаем прекрасно, что относительно недавно твой бывший муж Дмитрий Дебров тоже выставлял на продажу виллу Полина, названную в честь тебя, вплоть там с твоими портретами, да, и цена там была, по-моему, 500 миллионов, ну или около того. А вот что сейчас происходит с этим домом? Я так понимаю, что он не продал его и не продаёт.
5: Нет, дом не продал. Дмитрий с старшим сыном там живут. Сейчас, ну, я понимаю, что у него нет возможности, да, опять же, содержать его в том же фокусе, как и прежде, и поэтому, ну, это сложно. Но цена поставлена такая, что ее, конечно, не продашь, этот дом.
22: А ты участвуешь в ценообразовании, потому что ты рассказывал мне...
5: Я же, собственно, этот дом Дмитрия.
22: Не, ну ты же рассказывала, что все равно часть средств пойдут детям, и поэтому все равно ты как мама в цене должна как-то, ну, если он захочет за 300 продать, значит, получается, меньше ты получишь, ну, условно, для семьи.
5: Гер, я вообще не вмешиваюсь, да, я не... Сейчас очень сложно продавать,
4: конечно,
5: недвижимость, все стоит,
22: да,
5: на Рублево-Успенском шоссе, и, конечно, когда ты вложил туда душу, ты понимаешь, сколько это всего стоило. Для тебя это дорого, для других это не так дорого.
22: И мрамор не
5: несет. Они не готовы покупать за эту цену, которую ты ставишь. Но, на мой взгляд, Дмитрий еще поставил такую цену, чтобы его не продать. Ну, это я так считаю.
22: А-а-а.
4: То есть это некая такая...
22: Никому не достанется ты, Полина.
5: Нет, как будто бы просто вдруг что-нибудь изменится.
22: Ну, Григорий Лепс вот поднял.
4: О, Григорий вообще поднял, там 1,5 миллиарда рублей стоит его дом.
22: Вот в его случае я на самом деле думал, что у Григория Викторовича это очень хорошее окружение друзей, очень влиятельных, которые даже помогли ему на старте карьеры. Я знаю, что он даже выступает бесплатно, есть такая информация, для некоторых очень редко, именно в память о том, что те люди, которые помогали ему на старте карьеры. И вот у тех людей, я думаю, что финансы есть, и здесь он, мне кажется, поднял сумму, чтобы просто кто-то из друзей сказал, а я хочу у тебя купить. То есть, мне кажется, вот так.
5: Гер, мне кажется, что те несколько людей, которые могут за эту сумму в Российской Федерации приобрести дом, не будут это делать, ну, потому да. что это слишком большое. Но это и связь с медийным человеком, это не, да, траты понятны.
22: И внимание привлечет
5: это сразу.
22: Это сразу
5: внимание. Такой-то, ровно купил... как и дом в деревне грязи. Те люди, которые могут себе это позволить, они не будут это делать, потому что не хотят привлекать себе дополнительное внимание.
22: Я бы посоветовал как продюсер...
4: к своему бюджету, к своим финансам.
22: Я бы посоветовал как продюсер сейчас задуматься о продаже недвижимости Дмитрию Нагиеву, потому что уже вышли новости о том, что после ряда его заявлений его как-то внутренне отменяют со всех фильмов, и есть такое как бы распоряжение.
4: То есть довольно давно это уже
22: да,
4: все
22: да, да.
4: происходит.
22: И он просто усугубляет, и опять вроде не понравилось какое-то поздравление его на 9 мая, что-то опять какое-то была новость, не знаю. И, в общем, я бы как продюсер, может быть, он уже это начал, приступил делать, потому что я думаю, что там недвижимость тоже на хорошую сумму. Но говорят, что вроде сын живет в его квартире какой-то. Короче, там замес.
4: Ну что ж, мы теперь уже понимаем, да, что с недвижимостью уже не важно, звезда ты, не звезда, чей дом, но ситуация непростая. Так, ну а у нас следующая тема, и наша следующая тема, кстати, очень такая тоже неоднозначная, это задержание и доброс певицы Линды, а также скандал с Максимом Фадеевым. То есть это произошло буквально недавно, и стало известно, что Линда проходит свидетелем по делу о крупном мошенничестве. Все это якобы связано с правами на песни Фадеева, которые, по сути, ей не принадлежат, но по одной из версий, что она каким-то образом провела такие манипуляции, что эти песни оказались переписаны на нее. Причем эту версию, одну из этих версий сообщала Ксения Собчак. Вот что вы об этом слышали, что знаете? И вообще, кстати, у меня создается впечатление, что с Максимом Фадеевым лучше не ссориться, особенно глядя на глюкозу, ну, Наталью Ионову.
22: Да, да, вообще здесь, конечно, для меня, как для специалиста в этой области, конечно, очень интересный случай, потому что я общался и задавал вопросы напрямую Юле Савичевой, и видно, как она тушевалась в кадре, она говорила, ну, все хорошо, потому что ее Максим Фадеев привез тоже из Кургана, и она была его лучшей ученицей, у них были такие теплые отношения, он дарил ей дом с виллу какую-то на Бали, а потом бац, она пропала. Ей запретили исполнять песни старые. Она не могла вернуться. Сейчас она кое-как вернулась. Какие-то песни ей разрешили там 2-3 исполнять. Она, слава богу, девочка молодец, какие-то новые хиты записала. Сейчас новое звучание нашла, просто супер. Но она тоже страдает. Видно, что у них какой-то запрет на рассказ. Глюкоза недавно сказала, что она в суд не хочет подавать ха-ха-ха, типа времени не хочет тратиться. И она просто ждет, когда это дело... Ну, просто это все долго. Еще год, может быть, знаешь, пока будет принимать заявление. Поэтому она, конечно, инициировать ничего не будет. Но Максим Фадеев считает, что она позорит его творчество, хотя она заплатила всевозможные немыслимые деньги. А ее муж, говорят, финансировал Фадееву фильм, который он придумал, мультик про там очень личная история. В общем, там столько денег вбухано, и там не поймешь, кто прав, кто виноват, потому что точно понятно, что Максим Александрович человек со сложным характером, гений. Я бы хотел взять у него интервью, спеть бы хотя бы разок его песню.
4: Но все гении, они сложные, да, очень сложные,
22: да,
4: люди.
22: И он

0: считаю, как что Максим Фадеев всех бывших подопечных держит в страхе.
1: Я не понимаю, я бы очень хотел взять у него интервью. Я не понимаю, что там творится, потому что есть вторая правда, но Максим Александрович достаточно закрытый человек, редко дает комментарии. Мне бы хотелось задать честно эти вопросы, потому что недавно Катя Лель заявила, что он, когда работал с ней по контракту, а мы знаем, что Волков оплатил большую сумму денег за написание альбома для Кати именно от Макса Фадеева, там безумные деньги. И Макс еще ей сказал, как диктатор, как она сказала, перед первым клипом похудеть до суперкилограммов. И она за месяц или два посадила себя на черт пойми что, схватила РПП, и она сейчас вспоминает эту историю, как то, что у нее не было другого шанса, потому что Макс ей сказал, помимо того, что ты платишь деньги условно, ты как бы мой проект, я вижу тебя вот такой, ты должна быть безумно худой в кадре. А у нее, как у меня, широкое лицо, широкие скулы.
0: Да, я знаю, как
1: это занималось. То есть про Макса Фадеева историй очень много.
2: Продолжение через несколько минут.
3: Радио «Комсомольская правда» представляет шоу «Обсуждаем, но не осуждаем». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О Путине.
7: Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. О планах российского президента рассказал журналист канала ВГТРК Павел Зарубин. В графике Путина также встреча с руководителями ведущих мировых информационных агентств, заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Еще он проведет встречу с многодетными семьями и вручит ордена мать-героини и родительская слава. Также у российского президента запланированы международные контакты.
3: Об атаках.
7: Минобороны сообщило, что за сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 405 беспилотников самолетного типа и два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс». Также были сбиты 4 управляемые авиационные бомбы. Минувшей ночью ПВО перехватили 216 БПЛА над российскими регионами. Воздушные цели были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской областями, Липецкой, Орловской,

0: Ростовской и Саратовской, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.
1: О пожарах.
0: А в Ростовской области площадь пожара на нефтебазе составила 3600 квадратных метров. Возгорание на объекте началось после ночной атаки. Об этом сообщила глава администрации Матвеева-Курганского района Дина Алборова. В населенном пункте ввели режим чрезвычайной ситуации. В поселке Матвеев-Курган повреждены 17 жилых домов, автомобиль, 3 магазина и аптека.
1: Об экономике.
0: Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о возможном снижении ключевой ставки Банка России до 13,5% на ближайшем заседании Совета директоров 19 июня. По его словам, текущая динамика цен дает основания для более решительного шага по сравнению с предыдущими заседаниями, поскольку цены уже перестали расти и начали немного снижаться. Аксаков подчеркнул, что 10% все-таки реальная величина для ставки в России, но инфляционный процесс пока не позволит ЦБ снижать ставку сразу на 1,5-2% по сравнению с текущим уровнем 14,5%. По наблюдаемой динамике замедления роста цен, ставка должна находиться в диапазоне 11-12%, говорит депутат, и отмечает, что регулятор будет действовать осторожно, но если инфляция продолжит замедляться, ключевая ставка может в перспективе снизиться до 10%. Аксаков напомнил, что 24 апреля Центробанк уже снизил ставку на 0,5 пункта до 14,5% годовых. Официальный курс доллара на выходные понедельник 71.02, евро 82.64, юань 10.49. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет шоу «Обсуждаем, но не осуждаем».
2: Мы находимся в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Ольга Родина, и сегодня вместе с моими звездными гостями и соведущими мы обсуждаем последние громкие события российского шоу-бизнеса.
3: Но понимаешь, в чем дело? Я понимаю, что Максим Александрович мог, наверное, да, своим тяжелым характером как-то взбудоражить Линду. Что Линда могла, например, пойти и уже заколебавшись всей этой историей поделать подпись, например, если ее в этом обвиняют. То есть тут уже другое, понимаешь? Тут почему все возмутились? Здесь не просто конфликт, а если действительно Макс провоцировал, и она подумала со своим помощником, а давайте поделаем подпись, и это действительно там будет доказано в суде, то это уже обвинение в подделке документов, там подписи и так далее, это уже большое дело. Но там есть еще чувак, который работает в Джеме, это какой-то лейбл, который тоже принадлежит этой фирме Линды. Я работал на 5-м канале в продакшне. Мы когда делали, мы брали эти песни, и Джему принадлежит половина песен 90-х, группа комбинаций
2: это
3: и так далее.
2: Это музыкальное издательство.
3: Да, и от них страдают все журналисты, потому что они чем заняты? Они в 90-е отжали, потому что мы звоним артистам, они говорят, пожалуйста, мы не против, чтобы вы использовали наши песни. Но звоните, пожалуйста, им. Потому что в 90-е они как-то подсуетились, что-то там поменяли. Это очень давняя тема. И то, что Макс Фадеев это затеял, он в этом случае, я не могу сказать, что абсолютно неправ, да, или что-то в нем проблема. Что действительно я тоже слышал, и это лично мой опыт. Потому что эти люди потом отсматривают эфиры, подают в суд на Первый канал 150 тысяч там за использование бухгалтера, например. Нам они сказали в фильме про комбинацию группу использовать типа 20 секунд, давайте вот 60 тысяч, давайте 30 тысяч. Мы говорим, ну, ребят, блин. То есть и они отжали эту фирму, как в 90-е бандиты, ну, такое ощущение, да, они взяли, и теперь они не дают артистам делать материалы, то есть они направляют к ним, потому что документы у них. И вот сейчас это начало шевелиться, если там замешан этот чувак от Джема и Линда, значит, и Макс, возможно, и прав, потому что какие-то люди высказываются в его адрес сейчас с поддержкой, Прохор Шаляпин против, наоборот. Вот, поэтому там такая странная ситуация, что она не однобокая, она очень сложная. Вот такое мое продюсерское мнение.
4: Гер, мне кажется, ты очень хорошо в Турции отдохнул. У тебя столько энергии.
3: Да.
4: У тебя просто льется все.
3: Ну да, просто на самом деле есть разные...
4: Слушайте, я хочу сказать слова поддержки Линды. И я 2 года назад видела ее выступление. Честно говоря, давно ее не видела. Я была впечатлена. Это, конечно, артист с большой буквы. Это такая красота. Я была впечатлена. Она такое вытворяла на сцене. Она так зажгла стадион. Это было в... Не в Московской области где-то, вот. Но это было так феерично круто, что мои дети, которые не знали, да, ну, этого артиста, они просто вот так вот стояли с раскрытыми глазами. И я прекрасно понимаю Максима Фадеева, который, ну, вот он, это его, да, то есть без продюсера, без песни, ну, никуда артист не двинется. Я очень хорошо знаю Юлечку Савичеву, и для нее это огромная трагедия, и она очень сильно переживала, и я рада, что она нашла в себе силы и продолжает свою творческую карьеру. Но есть такой нюанс: всех денег, блин, в жизни, ну, не заработаешь ты. И те песни, которые мы слышим, блин, ну, они практически народные стали.
3: Они должны жить, конечно.
4: И просто их, вот, людей лишают этих песен. Вот за это горестно и обидно, к сожалению. Из-за каких-то денег, бабок, человеческого фактора люди не могут вот Линду, там, Линду увидеть, да, на сцене, Юлечку с ее песнями. Вот, к сожалению, увы, все упирается просто в какие-то деньги и недоговороспособность.
3: Но мой
4: вот
3: продюсерский совет... Мой продюсерский совет, что можно эту историю вывести в позитив и договориться за кадром и сделать это прогревом к альбому совместному, потому что фанаты просят сделать еще один альбом. Об этом говорит Линда сама в интервью у Собчак. И она говорит, я бы ответилась, Макс позвонил. Собчак ее вынудила на этот разговор. Поэтому я думаю, что если они посидят и подумают, то это офигеть какой прогрев к записи альбома. Вы представляете, они судятся, и в суде Макс отзывает свои претензии и говорит, мы с Линдой договорились, мы пишем альбом. И все ждут этого культового
4: я как слушатель хочу, чтобы артисты пели свои песни.
3: Потому что это детище продюсера, который пишет, музыкант, свои песни. Конечно, это тяжело. Поэтому артисты не зря говорят, что если авторы, да, которые сами пишут, это как ребенок. Ты отдаешь зрителям, и если песня приживается, ты рад. Если нет, тебе грустно, ты испытываешь тревогу, ты не хочешь дальше писать. Поэтому Макс Фадеев действительно написал такие песни замечательные. Они уже народные, они принадлежат нам.
5: Да. На самом деле, Гер, это замечательно.
4: Страдаем в итоге мы.
5: Да. Я надеюсь, что все-таки все разрешится положительно, да, и мы еще услышим культовые песни певицы Линды, которые, кстати, я тоже очень люблю. Следующая тема. Последнее время возникла такая тенденция, что популярные девушки... Не только популярные мужчины, но еще популярные девушки теперь стали выбирать себе в мужья ребят помладше, на 7, на 10, а то и на 12 лет. Да, вот самый последний пример. Стасия Милославская, 31 год, вышла замуж за 23-летнего футболиста по фамилии Ушаков. Надо посмотреть, кстати, как его зовут. Егор Ушаков, да. Из недавнего 33-летняя Карина Кросс вышла замуж за 22-летнего хоккеиста. Да, также известно, что 41-летняя Надежда Сысоева встречается с 25-летним блогером по имени Николай. А до этого у нее был роман с Сашей Стоуном, да, который тоже младше ее там лет на 15, наверное. Вот как вы считаете, вот в связи с чем возникла эта тенденция? Это вот такой некий ответ женщин, мужчинам, которые выбирают себе помоложе, вот, Полин, как в твоем первом браке было, или все-таки это вот прайм-эра женщин за 30, которая сейчас наступила?
4: Мне кажется, никакой это не ответ, просто это стечение обстоятельств жизненных, да, и любовь. Ну, даже не знаю, ну, смысл отвечать. Зачем?
3: А мне кажется...
4: Может быть, и прайм-эра. Может быть, просто люди начали делать то, что хотят, и перестали стесняться, вот и все.
3: Да.
4: А то осуждение, что скажет мама, что скажет соседка, а как еще кто-то подумает. Да влюбилась я, хочу, вот влюбилась в этого мужчину.
5: Ну вот, кстати, да.
4: И все, и любви с возрастом.
5: Вот Сысоева, кстати, Надежда говорила о том, что ей многие заявили, что ее последний поезд ушел, когда ей исполнилось 40. И она сказала, ребят, я все-таки выбираю быть счастливой. Так что вот. Здесь, да, Полина, я с тобой полностью соглашусь.
3: Слушай, у Рудковской Яны Сплющенко тоже разница в 7 лет, тоже спортсмен, и тоже в свое время, когда они женились, тоже в свое время обсуждали, что он моложе ее. Я думаю и считаю, что это идет какой-то процесс эволюции, потому что сейчас, если честно, недавно об этом Горбачева Ира заявила, что у нее наступил ранний климакс. Если честно, есть и у мужчин такая проблема, например, у меня. В 34 мне диагностировали ранний мужской климакс, потому что у меня тестостерон ниже нормы в 3 раза. Это я первый раз сдавал анализы. Поэтому фертильный, как назвать, мужчина успешный, когда у него там на пике все, он молодой. И это молодой, то есть климакс молодеет, как и все заболевания.
5: То есть, получается, у тебя в 34 года, а Деброва сколько в этом году? 67 будет?
3: И он держится.
5: Кажется, просто еще такой мачо.
3: И он ширинку забывает достигать.
5: Да, Да.
3: Понимаете?
5: Извините, но
3: женщина,
5: мы все это видели.
3: А женщина, наоборот, она ответственнее мужчины по природе. В ней заложен материнский инстинкт, забота не только о себе, но и о потомстве. Она должна сохранить себя, плод. Поэтому она инстинктивно, внутренне добивается. Почему женщины-карьеристки? И она лет 40-45 уже всего добилась. И, конечно, она уже находит себе мужчину помоложе, который энергичный, потому что у него гормоны еще
4: бурлят.
3: Давайте
4: посмотрим в другую сторону. А мужчины молоденькие выбирают взрослых девушек.
3: Конечно, которые выглядят благодаря косметологии на 20.
4: Это же тоже история такая. То есть им же интересно, значит, с ним. Значит, они же что-то знают больше, чем ровесницы.
3: Потому что
4: показывает другое.
5: Они опытнее в определенных
4: вопросах.
3: Потому что женщины лучшие создания. Вы нас учите всему, начиная с младенчества. Это же почему говорят, что папа для ребенка всегда хороший, потому что он не вводит ребенка в жизнь. Это мама говорит, туда ни руки не суй. Это нельзя, то нельзя. И поэтому ребенок воспринимает маму все равно как ограничитель. И поэтому, когда... Но ребенок всегда знает инстинктивно, что женщина, мама, научит. Поэтому, когда женщина чуть взрослее, то юнец 25-летний, конечно, понимает, что 40-летней женщиной, 45 даже, которая шикарно выглядит, в красивом платье, с ногами, она еще с ребенком со своим дома, там, милф сейчас популярна,
4: да,
3: собственно.
4: Да.
3: Поэтому это оттуда и идет, потому что женщина уже все поняла, она мужика научит, раскрепостит.
4: Меня 10 молоденьких на одну опытную.
5: Да-да-да.
4: Ну, правда, есть такая история. Но надо сказать, что...
3: Ты разницу почувствовала?
4: Любое равенство и любое неравенство – это большая работа. И когда человек, когда женщина или мужчина выбирают моложе себе партнера, это, во-первых, большая смелость и большая работа, потому что понимать нужно соответствовать, и нужно понимать, что... Все равно время работает против человека. Полин. И когда-нибудь возникнет вот это вот.
3: А почему не скажем про тенденцию, что когда не только у нас.
4: Но и это время, оно приведет с тем, с кем хочет,
3: подождите,
4: с тем, кого любят.
5: Нет, а вот я просто хочу Полине задать вопрос, потому что все-таки, да, твой первый муж, он был на 30 лет старше, а твой второй, ну, возлюбленный, да, Роман, да, он на 15 лет старше. Но все-таки разница между мужчинами 15 лет.
3: Температура,
5: это
3: да, прохладная.
5: Немало. Это совсем немало. Вот ты чувствуешь эту разницу, что я не знаю, бодрее, как-то больше взаимопонимания.
3: Интересов больше,
5: ближе поколение, да, все-таки по возрасту.
4: Я считаю, что в отношениях самое главное – это смеяться над одними и теми же шутками. Вот это очень круто, когда просто можно... Вот просто ни о чем и обо всем. Когда есть вот этот вот...
5: Вайб.
4: Да. И это, конечно же, сказывается очень сильно на возрастных разночтениях. Когда вы более или менее на одной платформе, вы совершенно одинаково считываете
3: вот
4: этот мир.
5: А юмор Деброва ты понимала или
3: вот,
5: нет?
3: Вопрос
5: я так
3: главный.
5: Понимаю,
4: я им восторгалась.
5: Ну а мы прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся буквально через несколько минут.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет шоу «Обсуждаем, но не осуждаем». Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
8: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: А знаете ли вы что?
11: Самокрутка. Так на Руси называли девушку, вышедшую замуж без согласия и ведома родителей.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
13: Радио «Комсомольская правда» представляет шоу «Обсуждаем, но не осуждаем».
5: А я напоминаю, что мы находимся в студии «Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Ольга Родина. И сегодня вместе с Полиной Дебровой и Герой Иващенко мы обсуждаем последние громкие события российского шоу-бизнеса.
3: У нас в комментариях столько пишут. Я как раз тебе хотел вопрос задать. Уже не первый раз моя встреча
4: он
3: с Дебровым.
4: Он был выше, чем я.
3: Понимаешь, то ли он воспринимает меня как твоего товарища или там человека, который...
4: Ну, конечно же, он посмотрел наше интервью.
3: Да, понимаешь? И он так ко мне... он так видно, что типа я не хочу. Что он как бы... он выражает свое отношение каким-то снобизмом и шутками, да, очень странными, когда в комментариях его просто гнобят, что типа откройте форточку, так душно, и все пишут, господи, слава богу, Полина от него убежала. Вот вопрос у меня как раз и был на эту тему, что нет ли у него таких снобских, снобистских шуток, каких-то, знаешь, высокопарных, ну то есть такой юмор, знаешь, для таких интеллектуалов, когда ты понимаешь, что...
5: Когда ты ничего не понимаешь.
3: Да, что пока ты распутываешь шутку, уже смеяться поздно, как бы уже следующее пришло.
4: Дима очень любит людей, он правда к ним ко всем относится хорошо, никогда никакого высокомерия я не видела за все 16 лет, поэтому он, наоборот, людям еще больше накидывает, чем они есть на самом деле.
3: Хайп.
4: Да, и они тянутся туда, они хотят рядом с Дмитрием быть лучше, чем есть на самом деле.
3: Интересно.
4: Поэтому никогда никакого укора, там, каких-то издевательств, еще чего-то я не слышала, поэтому его шутки, он, ну, он шоумен, он
3: не
4: очень
3: тебя
4: умный человек.
3: Нет?
4: Да нет, конечно, ну как можно абьюзить человека, которого любишь? Ну, значит, ты не любишь.
3: Ну да, но шутки бывают разные.
5: Согласна.
4: Нет, это не в его стиле абсолютно. Нет, не подкалывает, не издевается, нет.
3: Вот
4: а
3: сейчас,
4: мог бы.
3: Сейчас просто есть такое в обществе, да, температура немножко накалена, поэтому как есть примеры, когда возрастные мужчины находят себе очень молодых девчонок, так и тенденции, когда взрослые женщины, да, общаются с более молодыми мужчинами. Водонаева заявила, что если жених, то желательно молодой, а лучше вообще не жених, а просто вот если встречаться и какие-то...
5: Ну, там парень, бойфренд.
3: Да. Вот, и поэтому вот вопрос, как будто бы вариант, когда девушка старше и обеспеченнее мужчины, до сих пор воспринимается как-то вот
5: ну, а
3: хуже.
5: Мне кажется, кстати, что, опять же, если мы говорим про спортсменов, да, то и они такие известные спортсмены, ему там в 25 он может уже очень хорошо зарабатывать.
3: Да, а умная женщина распорядится деньгами.
5: Намного больше.
4: Каждый человек
5: своей подруги
4: ищет комфорт для себя. И, конечно, когда есть женщина, которая уже всего достигла, она успешна, зачем ей мириться с мужчиной, который там будет ей что-то диктовать? Да у нее все есть. Конечно, она будет искать себе комфортный вариант человека, который там не будет ни диктатором, не будет навязывать. То есть они будут как-то вот мириться.
3: У нас, кстати, по-моему... У Мизулина и Шамана, она же старше?
5: Да, по-моему, там разница лет 8 у них какая-то такая, да, до 10, но тоже разница есть.
3: Тоже помоложе. Но... И жена, по-моему, у него была
5: старше. А у него старше. Жена, по-моему, вообще на 15 лет старше
3: да.
5: была. И, кстати,
3: и Джонни недавно заявил, певец, что его привлекают
4: все
3: возрастные
4: девушки
3: женщины.
4: Все девушки так круто сейчас выглядят.
5: О, да.
3: Да, потому что мужчина внутренне ищет маму, то есть женщину, которая может взять его в руки. Почему, говорят, при женщине вырастают президенты? Потому что только женщина, она может
5: я
3: собрать
5: тоже,
3: мужика.
5: Не все.
4: Ну, не все
5: мужчины.
3: Нет, ну, слушай, я могу сказать, что если рядом со мной будет девушка, которая меня соберет, которая возьмет меня в руки и скажет...
5: Сошьет тебе новый костюм шмеля?
3: Нет, которая будет меня мотивировать.
4: Нет, другие... Мотивировать и искать маму – это разное.
5: Абсолютно разное.
3: Мне кажется, что нет формата отношений, когда мужчина выбирает более взрослую, мне кажется, что он ищет внутреннюю, как будто бы маму. Но при этом, когда она выглядит как его девушка, когда она выглядит красиво, в 45 на 20, но при этом он понимает, что так как он с мамой привык много времени проводить, то, конечно, ему комфортнее общаться с девушкой, например, которая более взрослая.
4: Я просто не понимаю, как можно искать маму и понимать, что у тебя будет Шалякин, секс с мамой. Что
3: вот Шалякин
5: тоже. Я тоже вот это как понять не могу. Нет, на самом деле...
3: Это психологом.
5: Нет, послушайте, это уже отклонение.
3: Шалякин очень взрослый.
5: Когда мужчина ищет маму.
4: Ты будешь спать в кровати с мамой.
3: Нет, такая форма тоже есть. Подожди, но у тебя же Дмитрий старше, ты же фигуру отца все равно искала такую взрослого мужчину в жизни.
4: Я не искала, так получилось, во-первых. Во-вторых, я все время старалась развернуть эту историю в обратную. То есть мне хотелось всегда... Я даже запрещала, говорю, никаких дочь, пап и всего остального, потому что я хочу идти в сторону партнерских отношений. Хотя у нас, конечно же, огромная разница.
5: Но он был покровителем. Но покровитель, да, это да, не означает папа.
4: Ну,
5: не равно.
4: Нет, но это не папа. Нет, он меня там не воспитывал так прям, вот как папа бы там, не ограничивал меня. То есть не было никаких запретов. Нет, полная свобода, делай как хочешь. Что. Ну, то есть мы все
3: ну, ты говорила, шли в сторону партнерства. Ты рассказывала мне в подкасте, что у него, ему было, например, принципиально важно, чтобы ты даже, когда родила ребенка, спала вместе с ним в кровати и спускалась вниз кормить.
5: Мне кажется, это больше вопрос сексуального
4: характера. Так это же вопрос
5: характера.
4: Про секс как раз.
5: Да, а не папа,
4: не
5: с,
4: про
5: дочкой.
4: Папу с дочкой. Ну, это нет. Как раз он хотел оставить себе женщину, а не...
3: Не потерять ее, да?
4: Да.
5: Ну, по-моему, тут все очевидно.
3: Ну, в общем, мне кажется, логично, что если мужчина внутренне ищет более взрослую, успешную и мудрую девушку, женщину, мне кажется, в этом плохого ничего нет. Она только его, особенно спортсмены, у которых нет времени учиться, они много зарабатывают и спускают деньги на Ламборгини, так и дерутся в кофемании, извините. Так лучше успешная девушка возьмет его в свои руки и скажет: ну-ка, свои миллионы давай сюда, и езжай на свои сборы. А я деньги распределю.
5: Мне кажется, еще просто
4: как правило,
5: нет много времени строить долго отношения.
4: Которые распоряжаются этими деньгами.
3: А
4: это
3: родит?
4: Тоже известная
3: нет,
4: история.
3: Тогда нужно родить.
4: Которые бедных этих невесток. Вот
3: кстати,
4: так.
3: Да. Мне Лопырева сказала, нет, что слушай, она будет ужасно очень требовательной.
5: Ну, слушайте, у нее тоже, у Виктории, непростая ситуация.
3: И свой такой лично видно, как она себя держит в ежовых рукавицах, как у нее стержень.
4: У Виктории прекрасная перед собой мама Ирина. Я очень знаю хорошо этих девушек, потому что по-другому я не могу их назвать. Ирочка, конечно, просто уникальная мама, и я прям преклоняюсь перед ее материнством.
5: Да, да, мама такая же красавица.
4: Просто
5: как
4: невероятная
5: Вика,
4: женщина.
5: Вот,
4: невероятная
5: мама с дочкой
4: женщина.
5: Просто роскошная.
4: И я понимаю, как сложно будет найти невесту.
3: А ты
4: с
3: вот,
4: такими мамами
3: и бабушками. У тебя трое парней.
4: Так.
3: Вот если один из них,
5: кстати,
3: когда-нибудь
5: да,
3: пришел бы там, да, с девушкой, вот ему сейчас 18.
5: Какой ты
3: там,
5: свекровью будешь,
3: вот,
5: Полин,
3: нет,
5: ты
3: подожди,
5: уже
3: если он придет с женщиной старше себя, вот кому-нибудь, да, сейчас 18 лет исполняется, если он придет с 40-летней...
5: Ну вот Саша, Саша уже 17
3: вот,
5: год пошел.
4: Нужно посмотреть в глаза ребенка.
3: Вот
4: если
3: ты
4: он
3: бы могла
4: счастлив,
3: сказать?
4: Я считываю людей быстро.
3: Ты бы приняла взрослую
4: женщину.
3: Я увижу женщину,
4: эту девушку, женщину, и сразу пойму, о чем там.
3: А если она старше себя?
4: Пахнет.
3: Тебе 37, а ей 40. И он такой: мама, я ее люблю, привет, это Надя.
4: Да, мне кажется, у каждого мальчика был этап, когда он влюблялся в
3: учительную, условно.
4: Ну, конечно, постарше. Ну, кто-то перешел от его, а кто-то остался в нем.
5: Кстати, ну, ты... Саша сейчас, может быть, в кого-то влюблен или пока еще не интересен?
4: Говоришь, что все подруги. Вы знаете, ребят, я тут недавно была на шабате. Первый раз в жизни. Мы пришли в семью. Она была большая, эта семья. Вот мы нас пригласили с Романом. В чем дело? Саша познакомился с девочкой. Они играют в группе вместе. Сашу взяли туда барабанщиком. Там еще две девочки 14 лет, Сашке 16. Вот. И благодаря этому мы познакомились вот с культурой. Мы в первый раз. И, честно говоря, я прям в полном восторге. Ну, вот так вот. Так что дети очень часто вот преподносят такие небольшие сюрпризы. И у меня среди моих друзей огромное количество людей, с которыми я познакомилась благодаря, собственно, дружбе детей уже. Вот угу. Поэтому, ну, слушайте, ну, это жизнь. Приведет,
3: вообще,
4: приведет, будем
3: людьми
4: любить.
3: Мне кажется,
4: и жить,
5: это энергия
3: да,
5: дополнительная.
3: Да. Что вдруг...
5: да.
3: Я себя, на самом деле, пытаюсь к этому приучить, потому что с возрастом ты все равно как-то смотришь на людей помоложе, особенно сейчас, которые хотят мало работать.
5: Ну, Гер, ну, слушай, мы тут все 89-го года, давай уж не будем себя сильно
3: да,
5: старить.
3: Да, змеи.
5: Да, мы, конечно, не вот прям какие юные, но еще пока молодые.
3: Да, но я к тому говорю, что надо себя ловить на мысли, чтобы все равно обмен происходил, общаться с молодежью, с детьми, все равно как-то связь терять не нужно. Поэтому, женщины, уважаемые, ищите молодых.
5: Ну, а на этой позитивной ноте, да, мы заканчиваем наш эфир и желаем всем нашим зрителям и слушателям прекрасного настроения. Полина, Гера, спасибо, что сегодня были с нами.
3: Оля,
4: мне кажется,
3: спасибо, что
4: круто
3: собрала.
4: Так получилось. Спасибо за приглашение.
3: Огромное
4: очень круто.
3: Спасибо. Как ты легко...
4: Гера, у тебя красивый костюм.
3: Спасибо.
4: Ходи так
5: тон,
4: всегда.
5: Тон микрофона «Комсомольской правды».
3: У вас кот. Символ...
5: Маскот,
4: а
5: да.
4: Ты петь будешь?
3: Надо,
4: петь?
3: Чтобы вместе со Шмелем. А почему кот?
5: Ну, потому что
4: а где
5: мы
4: сметана?
5: Любим котиков. Мы любим котиков.
4: А где сметана?
5: Ну, где-нибудь есть, наверное.
3: Вот, так что пускай слушатели и зрители «Комсомольской правды» где-нибудь пишут, хотят ли они, чтобы шмель стал тоже маленьким символом вместе рядом с котом. А почему
5: нет? Ну, шмель уже сегодня залетел.
4: Слушай, два дня назад ко мне в дом залетел шмель. Прям настоящий вот такой шмель. Вот, и это вот перед встречей с тобой.
3: Да, это судьба.
5: Ну все, Гер, 1 июня ждем премьеру песни.
4: Да здравствует лето.
3: Ура!
13: Радио «Комсомольская правда» представляет шоу «Обсуждаем, но не осуждаем». Здоровый разговор.
14: Всем привет! Это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. В соцсетях девушки активно обсуждают, что им не нравится в поведении партнера. Не поверите? Но одна из самых раздражающих привычек – это садиться на постель прямо в уличной одежде. Якобы это говорит об отсутствии воспитания, да и вообще негигиенично и чревато инфекциями. Давайте разбираться. Итак, какие бактерии живут на нашей уличной одежде? На тканях могут обитать совершенно разные микроорганизмы. Но вот только некоторые из них более-менее знакомые обывателю. Грибки рода кандида, золотистый стафилококк, энтерококки и так далее. Все эти микроорганизмы могут быть и на уличной, и на домашней одежде, и даже на постельном белье. На ткани бактерии попадают с тела человека и из окружающей среды. Пытаться достичь дома стерильной чистоты действительно бессмысленно. Микробы с улицы и тела все равно окажутся на тканях. Хорошая новость в том, что большинство микроорганизмов, которые обитают на уличной и домашней одежде, безопасны для нас с вами. Инфекции могут вызывать только некоторые микробы, и то у людей с ранениями на коже. Так что, если ваша одежда не измазана грязью или кровью, сесть в ней на кровать можно. Вреда здоровью это, скорее всего, не принесет. Гораздо опаснее садиться на постельное белье, извините, в несвежем нательном белье. А также потенциально опасными считается одежда инфицированного человека и ткани, испачканные разного рода биологическими жидкостями. А также обязательно нужно снимать и сразу отправлять в стирку форму фермера, медицинского работника. Потому что на такой одежде могут быть и патогенные микроорганизмы, которые вызывают инфекции.
13: Здоровый разговор. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какую угрозу несет глобальное потепление.
16: В результате глобального потепления у нас усиливается таяние ледников Гренландии. Огромное количество пресной воды поступает в Северную Атлантику и нарушается работа течений в Северной Атлантике. И вообще глобальное потепление может привести к тому, что эта система отключится, то произойдет то, что называют климатологи коллапс АМОЦ, атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. И в Европе вообще может понизиться температура на 20-25 градусов. Но это очень серьезное похолодание, потому что это приведет к колоссальному экономическому ущербу, к потерям и не только в Европе, но и в России, в европейской части России.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
13: Об атаках.
0: Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Матвей в Курган Ростовской области. Там после ночной атаки ночью загорелась нефтебаза. Об этом сообщила глава администрации Матвеева Курганского района Дина Алборова. Площадь пожара составляет 3600 квадратных метров. В ликвидации задействовано более 100 человек. Очаг пожара полностью не локализован. По предварительным данным, повреждены 17 домов, автомобиль, 3 магазина и аптека. Минувшей ночью силы ПВО перехватили 216 БПЛА над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Воздушные цели были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой областями, а также Орловской, Ростовской, Саратовской и Краснодарским краем и Крымом.
13: О нефти.
0: Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть на фоне роста мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Это пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Действующий потолок составляет $44.10 за бочку. Он должен быть пересмотрен летом в рамках механизма, который предусматривает автоматическую корректировку предельной стоимости каждые 6 месяцев на уровне на 15% ниже среднерыночной цены российской нефти Urals. Однако из-за роста нефтяных котировок, связанного, в частности, с фактическим закрытием Ормузского пролива, следующий пересмотр мог бы привести к повышению потолка до $65 за баррель. По словам источников Bloomberg, один из рассматриваемых вариантов предполагает сохранение потолка на текущем уровне. Среди других обсуждаемых мер – приостановка автоматического повышения до конца года с учетом ситуации на Ближнем Востоке. И эта мера может стать частью очередного пакета санкций Евросоюза против России.
13: О торговле.
0: В Армении надеются, что проблемы с ввозом товаров в Россию носят технический характер и в скором времени будут устранены. Это заявил вице-премьер страны Мгер Григорян в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Армения не планирует разрывать связи с ЕАЭС, сказал он. Сейчас в этом нет никакой необходимости. Страна будет думать о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом, когда вопрос встанет ребром, уточнил Григорян.
13: Об образовании.
0: Миноборнауки обновило порядок приема в аспирантуру с 26 года. Заявление о приеме можно будет подать через портал госуслуги, лично в образовательную организацию или по почте. При этом подачу заявления через информационные системы вузов упразднили. Целевые места привяжут к конкретным заказчикам обучения. Вероника Борисенкова, служба информации.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
17: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжается прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Асюрак». Ася, как слышишь студию в Москве?
18: Слышу прекрасно. Как слышно меня?
17: Тоже замечательно.
18: Замечательно. Значит, давайте сразу и начинать. Я тут недавно получила такое сообщение от врача, с которым мы пока еще не сотрудничали плотно, не общались пока, но она написала сообщение, от которого, что называется, стало светлее, теплее на сердце и на душе. Она пишет следующее. «Мы попали в самое сердце проблемы современной медицины. Мы боремся со следствиями, игнорируя причины. Мои пациенты годами ходили по врачам, глотали таблетки от давления, ферменты для желудка, мази для суставов использовали. А истина оказалась проста и ужасна одновременно. Их организм задыхался в собственной среде, которую они сами поддерживали годами. И как врач я была в бессилии, пока я не открыла для себя воду. И нет, речь не о той, что течет из крана или продается в пластиковых бутылках. Речь об ионизированной воде, которая перевернула мою врачебную практику. Можно ли назвать панацеей воду, которая помогает в лечении? Речь о воде, которая не просто утоляет жажду, но и восстанавливает вашу внутреннюю среду, вашу кровь, ваши клетки. Вот такое письмо замечательное, оно длинное, на все не хватит времени зачитать, но давайте с вами будем разбираться и обратимся сразу к научным исследованиям. Ведь ионизированная вода, как ее еще многие называют, живая вода до сих пор, это вода, прошедшая через процесс электролиза, который наполняет ее молекулярным водородом, который меняет ее окислительно-восстановительный потенциал, за счет чего она становится мощным антиоксидантом. И давайте сразу к исследованиям, собственно говоря, и перейдем, потому что это давно не миф, это давно научно обоснованный факт. Первое исследование, о котором хотела бы сказать, это холестерин, аппетит и сон. В журнале «Медицина» за 2025 год опубликовано. Недавнее двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, опубликованное в престижном медицинском журнале, показало потрясающие результаты. Участники пили водородную воду 8 недель. Результаты. Снизился общий холестерин, снизился плохой холестерин ЛПНП, тяга к сладкому уменьшилась и улучшилось качество сна. Что это значит конкретно для вас? Вы начинаете меньше хотеть булочек и конфет, вы лучше спите, а самое главное, ваши сосуды очищаются от холестериновых бляшек. Это самая лучшая профилактика инсульта и инфаркта. Попробуйте просто пить воду. Попробуйте. У нас есть тестовый период, он длится 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, пьете из него воду, но в любой момент в течение 90 дней вот такой использованный ионизатор вы можете вернуть нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все до последней копеечки. 90 дней тестовый период. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. А мы движемся дальше. Следующее исследование. Общие фразы назвала такой: кровь, давление и сахар. Также в 2025 году опубликовано. Оно было направлено на людей с метаболическим синдромом. А метаболический синдром в совокупности – это высокое давление, высокий сахар и лишний вес. Что показали промежуточные итоги? Вода улучшала состав тела и метаболические маркеры у взрослых. Что это значит для вас? Это значит, что ионизированная вода помогает клеткам вашего организма снова слышать инсулин, убирает жировые отложения с внутренних органов и мягко снижает давление без лишней химии. Это тоже очень важный момент. Исследование третье. Противовоспалительное действие. В 2025 году Science Direct опубликовал большой систематический обзор всех исследований на тему противовоспалительных свойств водорода в воде. Что это значит для вас? Хроническое вялотекущее воспаление – это основа ваших болей в суставах, тяжести в ногах, частых простуд и даже атеросклероза. Ионизированная вода подавляет эти процессы, заставляя вашу иммунную систему работать моложе и быстрее. Подумайте сами, вы просто пьете воду. Вы добавляете воду в свой ежедневный рацион, пьете ее ежедневно. У вас есть дома ионизатор, вы заливаете в него воду простую, никакую там специальную не надо закупать, простую воду залили, нажали кнопку и получили воду ионизированную, которая вот таким образом и меняет ваше состояние. Вот просто послушайте, если вы продолжаете пить ту же самую воду, то не меняется ничего. Таблетки вы пьете, вроде уже ничего не меняется. Воду ту же пьете, тоже ничего не меняется. Но согласно, допустим, данным, опубликованным в клиническом журнале, вы теряете 5-7% функции почек ежегодно. Ускоряете старение сосудов на 10%. И снижаете чувствительность к инсулину, что является прямым путем к диабету. Клетки продолжают задыхаться в кислотной среде, в этом оксидативном стрессе. Без ионизированной воды свободные радикалы, они накапливаются и атакуют вашу ДНК. Все. Но вы можете попробовать. Попробовать прямо сейчас. Тестовый период длится 90 дней. Позвоните 8 800 505 0855. Вам все расскажут, объяснят и помогут. Оплата, кстати, только при получении. Сейчас никакие деньги не нужны. Вот еще один отзыв. Лена Владимировна, врач-кардиолог, у нее стаж более 25 лет. Она рассказывает, у меня пациентка 62 года, гипертония третьей стадии, давление 180 на 100, и таблетки уже не особо-то и помогали. Я посоветовала ей пить водородную воду. Через месяц она приходит, давление 140 на 85. Через 3 месяца 130 на 80. Она у меня расплакалась на приеме и сказала, доктор, я начала жить. Это не единичный случай. Я за полгода перевела около 20 пациентов с постоянного приема гипотензивных препаратов на сезонный. А тренер вообще удалось убрать один из трех препаратов. Водородная вода работает как разжижитель крови. Это не реклама, это анализы. Это истории реальных людей. И вы можете это попробовать, проверить. Терять вы ничего не теряете. Смотрите, вы сейчас звоните 8 800 505 0855. Заказываете ионизатор воды Aqualife. Получаете его. Вот когда получили, тогда и оплачиваете. С момента получения у вас начинается отчет 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пользуетесь этим ионизатором, готовите в нем воду, пробуете эту воду, наблюдаете за своим самочувствием, за своими результатами. Но в любой момент вы можете вновь позвонить 8 800 505 0855 и вернуть ионизатор нам. То есть рисков никаких. А попробовать и убедиться на собственном опыте очень легко. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Сегодня, кстати, просили предупредить, что называется, самый последний день. Цены 29 900 за ионизатор воды Aqualife. Больше не получится удерживать эту цену. Вот просто не получится. Цена будет расти. Но сегодня для всех радиослушателей «Комсомольской правды» особое предложение 29 900 ионизатор воды Aqualife. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Подумайте о себе и о своем здоровье. Я еще один хочу отзыв от врача прочитать. Это невролог из Санкт-Петербурга. Как он в беседе сказал, что после 55 у всех начинается туман в голове. И мои сосуды, мои пациенты с сосудистой деменцией через 2 месяца приема водородной воды показывают улучшение когнитивных тестов на 30-40%. Знаете почему? Потому что вот водород, который есть в ионизированной воде, он проникает через гематоэнцефалический барьер и, что буквально называется, реально чистит мозг. Исследование китайских ученых в 2022 году было проведено на 100 пожилых людях. Подтвердило, что те, кто пил водородную воду, улучшили память на 37%. И скорость реакции на 28%. Это больше, чем от любых ноотропов. А в Японии водородную воду назначают при болезни Альцгеймера. Попробуйте и вы прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении, то есть сейчас вам деньги не нужны. Цена пока еще действует прошлого года 29 900. И оплачиваете вы при получении, не сейчас. Успейте заказать по такой цене 8 800 505 0855. Гарантийный срок, кстати, для вас, для слушателей радио «Комсомольская правда», аж 4 года. Звоните 8 800 505 0855.
19: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
20: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить ФИТОП. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков о том, кто в первую очередь пострадает из-за закрытия Армузского пролива.
2: в общем-то, с великой рецессией там, в США начала 20 века. Тут сравнивать, наверное, не стоит. Тем более, кстати, что проблемы-то основные будут не в США, не в развитых странах, а как раз-таки в развивающихся, в странах Африки, Юго-Восточной Азии. То есть тех, у кого меньше денег. Потому что, опять же, за ту же самую нефть, которая осталась на рынке, за нее конкуренция усиливается, и она растет в цене. Потому что, ну да, ближневосточные поставщики зажаты на Персидском заливе, но остальные-то производят нефть. И Южной Америки, и мы экспортируем ее, и там Норвегия, условно говоря, Север Африки. И, соответственно, но ее будет получать тот, кто готов будет заплатить больше денег. А это далеко не бедные страны. То есть те же самые Соединенные Штаты, там европейцы и прочее. Поэтому, условно говоря, если будет голод, то не в развитых странах, а в развивающихся. Там, где и так проблемы есть. И в этом и циничность некой ситуации, что Соединенные Штаты заварили эту кашу с Ближним Востоком. Соответственно, а теперь страдать будут те, кто отношения к этому не имеет. То же самое продовольствие подорожает. Где меньше могут позволить себе купить? Там в бедных странах Африки, Юго-Восточной Азии. Вот там действительно это может закончиться и гуманитарной катастрофой.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Радио «Комсомольская правда» продолжается. Прямой эфир. Ася Рак на связи со студией. Официальный представитель компании «Аквалайф». И любой из вас может выйти в прямой эфир для того, чтобы задать Асе свой вопрос или оставить свой отзыв. Номер телефона прежний 8 800 200 ровно 9702.
18: Удивительное дело, только что на «Комсомольской правде» прозвучал заголовок моего вчерашнего поста в нашем телеграм-канале «Ионизаторы воды Аквалайф». До 1 литра в час теряет организм при температуре на улице плюс 30 градусов. Поэтому представьте, насколько важно восполнять эти потери. Иначе вот такое обезвоживание в жару – это не просто сухость во рту, да? Это реальный риск теплового удара, скачков давления и упадка сил. Ну, в первую очередь, тепловой удар и скачки давления.
6: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
22: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В брошюре 1926 года «Труд, отдых, сон комсомольца-активиста» идеальный день делился на 3 восьмерки. По 8 часов на труд, отдых и сон. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
18: Да? Вы тоже можете начать пить водородную воду. Для вас конкретно что это значит? Это прямая профилактика падений, переломов шейки бедра и потери подвижности. Это значит, что вы, если будете пить такую воду, будете сохранять и даже приумножать силу в своих ногах. А для вас что такое сила в ногах? Это пойти дойти до магазина самому. Не ждать, когда кто-то придет и поможет, потому что вы не можете ходить. или идти куда-то там покупать. Я, кстати, очень часто встречаю людей, у меня вот просто из окна видна поликлиника и тропинка, по которой идут люди, и я очень часто вижу людей, которые идут с двумя палочками. И это не просто палочки, как для скандинавской ходьбы, да, а такие ходунки. То есть на окончании палочки, как у стула, четыре ноги. И вот они с двумя идут и часто останавливаются, и часто им надо постоять, отдохнуть, продышаться. Вот чтобы не было такого, и надо пить водородную воду. Это прямая профилактика. Исследование это показало. Понимаете? Водород, он восстанавливает ваши митохондрии. Митохондрии – это энергостанции клеток, давая вам силы для активной жизни. Можно жить, сидя дома, не выходя из дома, в ожидании, когда кто-то придет, поможет дойти до лифта, выйти на улицу, хотя бы около подъезда постоять. Можно продолжать жить активную жизнь самостоятельно, не завися от кого-то. Попробуйте. У нас для этого как раз-таки и существует тестовый период. Он длится ровно 90 дней. Давайте проговорим, как это работает. Вы звоните 8 800 505 0855, оформляете заказ. Ничего не оплачиваете на этом этапе. Просто оформляете заказ. Ждете посылку. Приходит посылка. Приходите ее забирать или выбирать какой-то другой вариант доставки. И вот с момента, как ионизатор появился у вас дома, вы его оплатили и сразу начали им пользоваться. Как только он появился у вас дома. И с этого момента, как вы начали им пользоваться, у вас начинается отчет 90 дней. В течение этих 90 дней вы пользуетесь ионизатором, готовите воду, пьете воду, проводите собственный эксперимент. Да? Как будет себя чувствовать давление, как будет чувствовать себя сахар, как будут чувствовать мои ноги. Пьете воду. Главное условие – просто каждый день готовить и пить из простой воды. Ионизатор – это вот по функционалу, ну, не по функционалу использования, а по сложности использования, это как электрический чайник. Вот так же легко и так же просто, и точно так же, как и электрический чайник, не требует ничего дополнительного покупать или настраивать. В течение 90 дней вы это делаете. Вы можете на 88-й день вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. До того провели свой собственный эксперимент и убедились. Но большинство оставляют ионизаторы себе. У нас там возвратов какая-то 0,1 или 0,02%. Попробуйте. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Я знаю, что многие слушают годами. Годами. Реально, таких историй много от наших покупателей. Они годами слушают, годами не верят, потом думают, ну ладно, дай проверю. Покупают, и потом говорят одно единственное. Как я жалею, что не купил раньше. Вот чтобы не жалеть, звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. И сегодня цена для вас 29 900. Последний день действует эта цена, невозможно дальше ее удерживать на этом уровне, потому что это цена прошлого года. Но сегодня успевайте зафиксировать для себя эту цену 29 900. Когда получите спустя время посылку, оплатите 29 900. Звоните 8 800 505 0855. Ну а мы давайте с вами поедем дальше. Исследование пятое, о котором хочется сказать, защита от диабета. Это метаанализ, проведен в 2025 году. Он объединил 5 клинических испытаний и показал, что у пациентов с диабетом второго типа после 12 недель приема ионизированной воды уровень сахара натощак снизился на 12,3%. Гликированный гемоглобин, показатель сахара за 3 месяца, упал на 0,8%. Инсулинорезистентность улучшилась на 18,6%. Что это значит для вас? Если у вас преддиабет или диабет, ионизированная вода, она не заменит какую-то прям таблетку, но она работает как мощнейший помощник, защищая ваши сосуды и почки от разрушительного действия высокого сахара. Здесь еще одно исследование добавлю, что также взяли людей с диагнозом диабет второго типа, разделили на две группы. Одна группа пила воду простую, вторая группа пила воду ионизированную, щелочную. Так вот, в той группе, где пили простую воду, показатели никакие никак не поменялись. А в группе, где люди пили воду ионизированную, щелочную, сахар в крови в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине на 60%. Вы тоже так сможете. Единственное, что надо сделать прямо сейчас, набрать номер 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Вы звоните с мобильного или с городского. Оплата при получении. То есть сейчас вы ничего не платите. Тестовый период 90 дней. Цена действует последний день. Зафиксируйте ее для себя сейчас. Оплатите, когда получите. Спустя там какое-то время. Важно успеть вот по этой старой цене, потому что, ну, потом...

0: анализы, о которых я говорила, то можно годами жить и не знать, что она присутствует, а потом вдруг резко провалиться в диабет второго типа. А вот употребление такой воды, неважно, сколько вам лет, 30 или 20, это забота о вашем здоровье уже прямо сейчас. Чтобы без страха и упрека ходить и не бояться сдавать какие-то анализы, а знать, что у вас все будет хорошо, потому что это мощнейшая профилактика. Попробуйте и убедитесь в этом сами. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. И не переключайтесь, мы продолжим с вами в следующей части. Вы пока дозванивайтесь. 8 800 505 0855. Последний день действия цены 29 900. Невозможно, это цена прошлого года, и удерживать ее дальше уже не получится. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
3: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
4: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требуют 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
6: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
7: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
9: Украинская атака на Запорожскую атомную электростанцию поставила под угрозу сразу несколько принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, призванных защитить ЗАЭС. Об этом в своей соцсети написал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В связи с ударом он попросил допустить экспертов агентства на место происшествия для его осмотра. Об атаке на ЗАЭС 30 мая сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает вероятность случайного отклонения беспилотника от курса. Основное оборудование станции повреждено не было. В ООН призвали стороны российского, украинского конфликта прекратить удары по критически важной инфраструктуре. И, как пишет РИА Новости, эксперты МАГАТЭ допущены к осмотру ЗАЭС. Сейчас они осматривают повреждения энергоблока, вызванные ударом БПЛА. В Севастополе бензин АИ-92 и АИ-95 будут продавать сегодня только по талонам. Как сообщил глава города Михаил Развожаев, после утренней продажи бензина на заправках в городе разобрали весь сформированный лимит на день. И теперь купить 92 и 95 можно будет только по спецталонам. Развожаев назвал эту меру временной, добавив, что она необходима для восполнения запасов топлива. Также в Севастополе введено ограничение на продажу бензина в канистры. Его продают по 20 литров на одну емкость. Накануне подобные меры ввели на заправках в

0: Крыму. Россия и Мексика обсудят альтернативу платежной системе SWIFT. Таким образом, Москва хочет упростить расчеты с республикой. Это рассказал в интервью газете «Известия» посол России в Мехико. Вопрос, скорее всего, поднимут на втором бизнес-форуме «Россия-Мексика» осенью. Независимость от SWIFT нужна России для упрощения поставок сельхозпродукции, удобрений, уточнили в посольстве. Мексика – один из крупнейших рынков Латинской Америки с населением почти 134,5 миллиона человек. Человек, который закупает у Москвы товаров на сотни миллионов долларов. Для самой Мексики это шанс сохранить торговлю с Россией без риска вторичных санкций.
1: О спорте.
0: Россиянка София Ильтерякова завоевала золото в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарском городе Варна. Результат спортсменки 29,900. Позже россиянка выиграла бронзу в упражнениях с мячом, набрав 28,850 баллов. Для 15-летней гимнастки это первая медаль европейского первенства в карьере. В общей копилке национальной команды также значится 2 серебряные и 1 бронзовая медаль.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
2: Продолжается разговор о правильной воде с Асей Рак, официальным представителем компании «Аквалайф», которая готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася, тебе слово.
3: Звоните с удовольствием, пообщаюсь, очень приятно будет услышать ваши вопросы или ваши отзывы, может, у вас уже есть чем поделиться, или, может, у меня получится развеять ваши сомнения, и вы закажете сегодня себе ионизатор воды «Аквалайф». Но давайте будем с вами продолжать касательно исследований. Сначала позвольте все-таки напомню о предложении, которое действует сегодня. Это 29900, ионизатор воды «Аквалайф». Особо акцентирую на этом внимание, потому что вполне возможно, сегодня это последний день действует такая цена. Это цена прошлого года, и удерживать ее нашей компании довольно-таки сложно на этом уровне. Поэтому кто давно хотел, кто давно раздумывал, пришло время решаться. Сегодня вы можете хорошо сэкономить. Не просто приобрести очень качественный прибор от лидера на рынке ионизаторов, но и их при этом хорошо сэкономить. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Еще раз подчеркиваю, звонок бесплатный на этот номер телефона. Оплата при получении. Сейчас вам ничего оплачивать не надо. Оплатите, когда получите. А с момента получения, с этого дня, как ионизатор у вас появится дома, в календаре пометьте этот день, особенно так. Во-первых, будете наблюдать по этой отметке тестовый период, он длится 90 дней, это значит, что в течение 90 дней вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, вы заплатите за него при получении 29900, и когда вернете, мы вам вернем 29900. Ну, а также будете наблюдать за своим самочувствием, да, вот, вот я уже вижу, я там месяц пью воду ионизированную, провели такой маленький чекап сами с собой, проверили, а как при этом вы себя чувствуете, что меняется, как давление, как сахар, как общий уровень энергии, как сила в ногах. Все вот это так просканировали себя, просмотрели. Это на самом деле действительно очень здорово, когда ты, ну, есть ты, допустим, ну, возьмем простое состояние, человек мучается с запором. Неважно, сколько лет этому человеку. Этому человеку может быть 20 лет, 30 лет, 40 лет или 60 лет. И просто все твое расписание жизненное подчинено тому, что я не выйду из дома, пока не сделаю это. Да? И все. Из-за этого человек отказывается от каких-то прогулок, от каких-то поездок, просто потому что, ну, непредсказуемая ситуация с работой кишечника. Может пойти как угодно. А здесь вы, вот, когда начинаешь пить ионизированную воду, функция всего желудочно-кишечного тракта начинает восстанавливаться, налаживаться, и ты в какой-то момент: «О, а у меня все как по часам. А я теперь в любой момент могу выйти из дома. А мне теперь не страшно, я теперь не переживаю, что меня где-то скрутит, прихватит, свертит. У меня все хорошо». Это потрясающее, ни с чем не сравнимое ощущение. Поверьте мне, когда человек вот живет годами в каком-то патологическом состоянии, мучается от этого, но уже отчаялся что-либо сделать, что-либо исправить, и уже каких только таблеток не пил, каким врачам только не ходил, а тут, ну, казалось бы, простую воду добавил. А так резко все поменялось. Вот так и происходит, и этому есть научное обоснование. То, что это прекрасный, мощнейший антиоксидант, который работает с оксидативным стрессом. А 90% всех заболеваний, которыми страдают люди, они вызваны этим оксидативным стрессом. А вот этот антиоксидант, вода, непростая, ионизированная, она устраняет этот оксидативный стресс. Вы выходите из этих патологических состояний, и жизнь начинается заново, как с чистого листа. Поверьте мне, я такое количество отзывов услышала, записала, собрала, да, слышу практически каждый день. Может быть, и сейчас кто-то из вас дозвонится в прямой эфир и поделится отзывом, чтобы услышали все остальные. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный. Деньги вам сейчас не нужны. Оплачивать будете, когда получите. И тестовый период 90 дней. 8 800 505 08 55. Ну, а мы давайте с вами дальше разбираться, какие еще позитивные изменения могут произойти, собственно говоря, вашем самочувствии. Защита от диабета мы с вами уже проговорили. Улучшение работы желудочно-кишечного тракта, я это тоже частично сказала, но хочу добавить, это исследование было проведено в Воронежском медицинском институте имени Бурденко, и в рамках работы был сделан вывод, что что ионизированная щелочная вода обладает гепатопротекторными свойствами. То есть помогает работам клеток печени. Представляете? Да, вот такой результат. Дальше там же есть работа написана, которая доказала, что употребление воды внутрь ионизированной щелочной и снаружи компрессы, примочки кислотной водой способствует наиболее быстрому исцелению от псориаза и вульгарной экземы. Вот такие данные приведены, получены здесь у нас в России. Ну, собственно говоря, исследование ионизированных вод начиналось в нашей стране, в Советском Союзе. Несколько научно-исследовательских институтов этим занималось. И было время, когда ионизированная щелочная и кислотная вода были внесены в реестр фармакологических препаратов. То есть это наука, за которой стоят данные, цифры, исследования, работы сотен ученых. И не только сейчас в России, но и по всему миру. И вот у вас дома прямо сейчас и может появиться такой ионизатор. Вы будете готовить воду. Причем ведь, чтобы готовить эту воду, вам не надо какую-то другую воду покупать. Вы простую воду, которую вот и привыкли пить, которую, может быть, прямо сейчас и пьете, вы ее же заливаете в ионизатор, включаете его в розетку, нажимаете кнопку «Старт» и через несколько минут уже получаете воду ионизированную. Несколько минут у воды поменялось всего лишь три параметра, и она превратилась в мощнейший антиоксидант, в мощнейший. Во всем мире нет антиоксиданта сильнее, чем вода с отрицательным ОВП и насыщенная молекулярным водородом. Давайте узнаем, что же говорят врачи своим пациентам, когда назначают им ионизированную воду. Ну вот кардиолог, которого уже упоминала, рассказывала о своей пациентке Людмиле, 67 лет, о том, что она пила ионизированную воду 3 месяца, и ее давление пришло в норму с отметок 170 на 100, отеки ног ушли, она перестала постоянно хвататься за таблетки от головной боли. Еще один врач говорит о том, что мы на практике убеждаемся, что водород в воде – это уникальный селективный антиоксидант. Он убирает только агрессивные свободные радикалы, не трогая полезные, необходимые для иммунитета. Это революция в профилактике. Врач-геронтолог Алексей Степанович сказал, что в своей 40-летней практике я не встречал вещества с таким широким спектром действия при полной безопасности. Водород проникает в мозг, защищая от деменции и помогает печени очищать кровь. Это фундамент долголетия. Мы не можем с вами остановить время, но мы можем влиять на то, как мы это время будем жить. Мы можем жить активно, ярко, интересно, а можем жить тяжело, в ожидании постоянной помощи от кого-нибудь. И наука современная доказывает, что достаточно поменять воду и получить совсем другой результат. Вот вы пьете таблетки, а результата как бы, ну, нет, такой слабенький. И посмотрите, сколько отзывов от врачей. Их пациенты пьют таблетки, но когда они присоединяют ионизированную воду, они тут же получают результат. И часть таблеток врачи даже отменяют. И самочувствие совсем другое. Доказано, что ионизированная вода – это не маркетинг, это реальный инструмент для снижения холестерина, сахара, давления, для восстановления сил и ясности ума. Вот ионизатор воды Aqualife дает вам именно такую воду. Один прибор у вас на кухне, который способен значительно повлиять на качество вашей жизни. Выбор за вами. Какую жизнь вы хотите жить дальше? Я могу сейчас только напомнить. Номер телефона 8 800 505 08 55. Напомнить, что звонок на него бесплатный, что оплачиваете вы покупку при получении, и что сегодня 29 900. Вполне возможно, это последний день, когда действует эта цена, потому что это цена прошлого года, и в этом году уже ее удерживать крайне сложно. 8 800 505 0855.
4: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, Все достаточно запутано.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Добрые подкасты. Редакция портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России здесь и сейчас.
12: Выбор профессии – это не просто вот выбор работы как таковой. Это выбор вообще всего, ну, жизненного пути. Это вопрос уверенности в себе. Это, в общем-то, вопрос будущего благополучия каждого человека.
13: Это Марина Соловьева, президент благотворительного фонда «Живи Донбасс», что работает на территории Луганской Народной Республики. Она вместе с коллегами вот уже несколько лет помогает соотечественникам в сложной жизненной ситуации. Заботятся волонтеры фонда не только о настоящем, но и о будущем своих земляков. Чтобы жизнь у юных донбассцев сложилась успешно, фонд запустил специальную программу профориентации для детей. Марина рассказала о том, как начинался проект.
12: Наш фонд занимается тем, что помогает гражданам Луганской Народной Республики, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это многодетные семьи, матери-одиночки, дети-сироты, дети с ограничениями по здоровью, инвалиды, ну и так далее. В общем, мы стараемся оказать поддержку всем, кто в ней нуждается. Немного хотела бы рассказать о нашем фонде. Наш фонд был основан в апреле 2023 года. И вот прям с момента основания, кроме оказания общей помощи, то есть мы помогаем и продуктами, средствами гигиены, средствами реабилитации и так далее, нам хотелось сделать что-то такое более, ну, масштабное, то есть что-то, что поможет нам впоследствии развивать это дело и приносить больше пользы. В это же время, получается, когда мы организовались, мы в рамках нашей деятельности познакомились и подружились с Луганским детским домом и их замечательным руководителем Викторией Александровной. Мы познакомились также с педагогами, с детьми. Вот. И мы поняли, что дети стоят перед сложным выбором направления своего жизненного пути. Поэтому мы так подумали и задумались над вопросом важности ранней профориентации детей, именно вот уязвимых категорий.
13: То, что именно ребята из детского дома больше остальных нуждаются в ранней профориентации, подтверждает не только личный опыт Марины, но и многочисленные исследования. Ребята в учреждении зачастую оказываются оторванными от мира, а еще крайне неуверенными в себе. Построить успешную карьеру при таком старте им действительно сложно.
12: Для ребенка, который растет, ну, без семьи, без каких-то вектора направленности, такой выбор особенно труден. Вокруг него нет примеров для подражания, таких как знакомые, друзья родители, сами родители. Ему сложнее представить, кем он хочет быть, где он сможет учиться, как ему строить карьеру, как ему не ошибиться, допустим, в данном пути. Эта тема особенно остро стоит для детей из детских домов, потому что многие из них входят во взрослую жизнь с дефицитом вот этим таким, знаете, навыков самоподдержки, общения, какого-то планирования. Задумайтесь, что согласно материалам благотворительных и экспертных организаций, ними отмечается о том, что выпускники детских домов очень часто сталкиваются с трудностями при трудоустройстве, а многие из них вообще не уверены в себе и в своем выборе. По данным одного из опросов, по-моему, 2023 года, всего 25% выпускников вообще не уверены в себе при поиске работы, очень сильно сомневаются. И вопросы профориентации, 67% признали, что вопросы профориентации, наставничество помогли им, в общем-то, с определением в данном направлении. Поэтому если надо понимать, что если эту проблему не решать, не задумываться над ней, то, ну, последствия могут быть достаточно тяжелыми. То есть подросток может выбрать профессию вообще случайно, без учета своих способностей, быстро разочароваться, бросают учебу, очень часто начинают менять свою работу. Многие ребята, мы с чем сталкиваемся, потом чуть позже расскажу, с тем, что выбирают направление для учебы просто, идя по легкому пути. Например, куда можно проще поступить, где меньше нужно сдавать экзаменов. Или, допустим, идут туда, где поступали предыдущие выпускники, чтобы были, ну, легче учиться и легче, как бы, было потом адаптироваться. Для ребенка из детского дома, пожалуй, такая ошибка особенно опасна, потому что у него меньше семейных, как я уже говорила, ресурсов, которые помогли бы исправить неудачный выбор. Помимо того, что у них нет примеров, у них нет достаточно, ну, как бы, советчиков по дороге, да, то есть тех, кто могут им подсказать, где они ошибаются, помочь им в жизненном пути. Если ребенок выберет неправильный путь, неправильное направление, к сожалению, очень часто это приводит не только, допустим, к тому, что у него будет какое-то внутреннее противоречие, да, вот он будет сам собой не в ладах и чувствует, что сделал неправильный выбор, разочарование какое-то, то очень часто это даже приводит к какому-то деструктивному поведению, с трудностями в жизни. В редких, конечно, случаях, но все равно такие случаи есть, это приводит и к сломанным судьбам.
13: Реализовать задумку донбасским активистам помогла поддержка фонда президентских грантов. В рамках проекта выпускники общались с психологом, встречались с представителями местного бизнеса и даже прошли стажировку на предприятии, впервые окунувшись в настоящую рабочую среду.
12: Когда мы подавали проект на конкурс фонда президентских грантов в первый раз, мы уже приблизительно понимали направление, по которому мы хотели уделить больше всего внимания. Это профориентация детей уязвимых категорий. Мы стали победителями фонда президентских грантов в 2024 году и успешно реализовали проект, который назывался «Будь кем хочешь», который был как раз направлен на раннюю профориентацию детей из нашего детского дома города Луганск. В проекте приняли участие ребята, 10 выпускников будущих. По окончании данного проекта всем им удалось поступить на те специальности, которые они хотели практически, а также некоторые прошли стажировку на одном из предприятий, которые мы посещали в рамках проекта. То есть это был такой же у нас приятный дополнительный бонус. Они до сих пор общаются с данным работодателем, тесно с ним дружат. Как раз вот здесь вот немножечко элемент наставничества у нас получился такой пробный, если можно так сказать. До сих пор с ним поддерживают связь. Немного о том, чем мы занимались в данном проекте с ребятами. О чем хотелось бы сказать. Важно понимать, что профориентация — это не просто там заставить ребенка выбрать профессию. Это помочь ребенку в том, чтобы он узнал о своих интересах, способностях, своих сильных, слабых сторонах, понял, какие пути ему подходят. То есть кто-то лучше работает с техникой, кто-то к общению с людьми, кто-то имеет склонность к творчеству или к уходу за животными. То есть если вот вовремя заметить данные склонности, можно поддержать ребенка, дать ему попробовать себя в кружках, мастерских каких-то там, в проектах, там, еще в чем-то. Именно поэтому с ребятами в первую очередь работали психологи у нас. Они анкетировали детей, общались с ними по вопросам важности труда, сложности выбора профессии. Старались им помочь понять, к чему у них есть направленность и более оформить их, ну, скажем так, желание в данном направлении. Помимо работы с психологами, мы также организовывали профориентационные выезды, проводили мастер-классы, проводили встречи с представителями НКО и бизнеса.
13: Проект закончился успешно. И активисты решили не останавливаться на достигнутом. Теперь фонд помогает в профориентации не только сиротам, но и слабослышащим детям, которые также испытывают сложности при выборе профессии. А еще работать теперь начинают с младшими воспитанниками.
12: Проект был реализован, нам и детям очень понравилось, поэтому мы решили его повторить и немного масштабировать. В 2025 году мы снова подались и выиграли грант фонда президентских грантов с проектом «Будь кем хочешь, новые горизонты». Вот сейчас мы его реализовываем в данный момент. На этот раз мы его немного масштабировали, как я уже сказала. Мы взяли две группы детей. Одну из детского дома, другую из школы-интерната для слабослышащих детей, которые также им испытывают сложности в вере в себя, скажем так, да, в свои возможности, в силу того, что они немножечко ограничены по здоровью. Расширили группы до 15 человек в каждой. И самое главное, мы решили немножечко понизить возраст воспитанников. Почему? Потому что основная проблема, с которой мы столкнулись в прошлый раз, работая с выпускниками, это низкая мотивированность. Как это ни странно, дети уже в принципе в своем уже почти выпустились, они уже оперились, они уже чувствуют запах свободы. И в большинстве своем они уже там определились с учебными заведениями, как я уже сказала, в большинстве случаев, ну, не совсем по желанию, скажем так, их выбор был продиктован не всегда как бы осознанно выбором профессии, а больше они руководствовались более легкими путями, где можно по пути наименьшего сопротивления пройти. Поэтому в этот раз мы взяли детей 11-14 лет, и мы не ошиблись. Многие специалисты считают, что знакомить детей с миром профессии можно уже вообще с 9-10 лет. С тематическую работу надо вообще в школе начально начинать в игровой форме, потому что это очень, ну, как бы скажем, важно. Помимо этого, мы решили сделать также упор на среднетехнические специальности, в которых ребятам будет проще себя реализовать. Это вот там работа парикмахером, механиком, допустим, там водителем, флористом, художником, дизайнером и прочее.
13: Сегодня проект завершается. Однако работа будет продолжена. У сотрудников фонда большие планы – изучить опыт других регионов, а также привлечь к работе наставников, взрослых людей, которые смогут поделиться с ребятами знаниями и навыками. Ведь вклад в детей сегодня – это задел на будущую жизнь не только для них самих, но и для всей страны.
12: Мы планируем и дальше заниматься этим направлением, потому что у нас есть очень большое желание изучить опыт других регионов, особенно все, что касается наставничества. Такого опыта у нас еще в регионе нет. Профпроб каких-то, проектной деятельности, в которой могут быть задействованы дети. Вот что-то такое новое, инновационное, нам было бы очень интересно попробовать, но для этого нам нужно получить какой-то опыт, наверное, из других регионов. Потому что надо понимать, что профориентация не должна быть не просто какая-то разовая акция, а это долгая, последовательная работа. То есть дети должны пробовать себя с детского возраста, себя через мастер-классы, с разных видов деятельности. И это очень-очень важная тема, на наш взгляд, и мы надеемся в дальнейшем ее не оставить. Надо не забывать о том, что, конечно, очень важна поддержка взрослых в данной ситуации. То есть ребенок сам не сможет определиться. Только вот поэтапный подход дает самый лучший результат, особенно для детей, которым так нужна дополнительная поддержка. Поэтому мы считаем, наш фонд «Живи Донбасс», да, я думаю, в принципе, любой здравомыслящий человек считает и понимает, что ранняя профориентация — это вклад не только в будущее вот детей, допустим, да, из детского дома, каких-то воспитанников или каких-то детей с ОВЗ, да и вообще обычных школьников. Это вклад в будущее всего общества. Чем раньше любой ребенок начнет понимать себя, тем больше у него шансов вырасти самостоятельным, уверенным, востребованным человеком. То есть ориентация нужна не потом, а уже сегодня, потому что она помогает не просто выбрать профессию, а построить целую жизнь.
11: Добрые подкасты. Редакция портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России здесь и сейчас.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
10: О Путине.
0: Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. О планах российского президента рассказал журналист канала ВГТРК Павел Зарубин. В графике Путина также встреча с руководителями ведущих мировых информационных агентств, заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Также он проведет встречу с многодетными семьями, вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». И еще у президента запланированы международные контакты.
15: о расследованиях.
0: В Иркутске возбудили уголовное дело после опрокидывания лодки на реке Ангаре в черте города. Как уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении СКР на транспорте, расследование ведется по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерти двух лиц. По данным следствия, судоводитель лодки с подвесным мотором перевозил по Ангаре трех пассажиров. В районе острова Поповского лодка наткнулась на препятствие, перевернулась и затонула. Четыре человека оказались в воде без спасательных жилетов. Помощь владельцу лодки и одному из пассажиров оказали люди с судна, которое оказалось неподалеку от места происшествия. Известно также, что еще один пассажир погиб в воде. Его тело доставили на берег. Местонахождение 16-летней девушки неизвестно. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а сотрудники спасательных служб продолжают поиск девушки. В Анапе с 1 июня впервые после разлива мазута откроется часть песчаных пляжей общей протяженностью 4,5 километра. Это сообщила глава города Светлана Маслова. По ее словам, с завтрашнего дня для отдыхающих будет доступна береговая полоса протяженностью 1 километр в селе Витязево, а также территория длиной 3,5 километра в центре города, от лечебного пляжа до санатория Бимлюк. Кроме того, откроются все галечные пляжи, часть которых была доступна и в прошлом году. Это районно Высокий берег, поселки Суко и Большой Утриш. На всех песчаных пляжах Анапы продолжается отсыпка берега чистым песком. Купание на остальной береговой полосе будет разрешено поэтапно после того, как специалисты Роспотребнадзора признают эти территории безопасными. В прошлом курортном сезоне все песчаные пляжи Анапы были закрыты, так как там продолжалась уборка мазута после крушения танкеров «Волга-нефть» в декабре 2024 года. Вероника Борисенкова, служба информации.
16: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
18: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц, как всегда, здесь. Саша, приветствую.
19: Да, здравствуйте.
18: Не можем не начать. Конечно, начнем с трагедии в Старобельске. Время прошло, что-то улеглось, но совершенно точно, да, не чувства, не эмоции. Но что мы наблюдаем? Вот эта эскалация со стороны Киева происходит, и она будет происходить и дальше. Как бы вот, ну, даже не хочется спрашивать, куда начнут бить или куда будут бить потом. Мы видим, что это подчеркнутые удары по гражданским объектам. Наш ответ обсудим. Да, чаша терпения переполнена. Но и в целом тревожные сообщения, которые поступают вот с... Вот как ты говоришь, с небольшой или все-таки с довольно серьезной, серьезного изменения ситуации, связанного с возможностями Киева, в том числе и приближением к нашим совсем еще недавно недостигаемым, да, территориям, сухопутный коридор начал звучать. Ну вот я думаю, что обо всем этом поговорим.
19: Да, касательно Старобельска хотелось бы проговорить несколько важных, мне кажется, тезисов, прям программных. Да? Вообще, конечно, страшная трагедия. Я за 27 лет работы в «Комсомольской правде», ну, не часто без колебаний решал не публичить какие-то вещи, какие-то кадры, какие-то фотографии, да, вот такое было очень редко. Конечно, там сразу всплывает на ум 2004 год, трагедия в Беслане, я присутствовал на процедуре опознания, когда пятачок за моргом Владикавказа, выложенные там на этом пятачке 360 обугленных тел, половина из которых детские, ну, то есть это что-то такое бесформенное, лежащее в черных полиэтиленовых мешках, и между этими мешками ходят черные абсолютно женщины, которые бесслезно воют и пытаются вот в этом чем-то бесформенном узнать своих детей, да, по каким-то мелочам, там, цепочка в тело впеклась, или там сережки какие-то оплавились в такие капельки драгоценные, или там какие-то ботиночки обгоревшие праздничные, вот, и я вот тогда понял, что я ничего страшнее в своей жизни не увижу просто уже, и это слишком страшно, чтобы показывать это широкой аудитории. Да? Мы тогда вместе с Димой Стешиным написали небольшую заметку с заголовком «1000 квадратных метров ужаса», и мы попытались вот на словах, а не визуально, передать то, что, во-первых, мы увидели, а то, что, и, во-вторых, то, что мы почувствовали при этом, потому что ну, к этому нельзя оставаться равнодушным, каким бы циничным ты ни был, а тем более это там на заре моей карьеры, я еще немногое видел до этого, да, это сейчас я могу так спокойно об этом рассказывать, хотя, повторюсь, это такая была прививка очень страшная, да, вот, ну вот, это происходит снова, да, я-то думал, что не увижу ничего подобного, но это вот снова происходит, и в воскресенье соцсети, телеканалы облетели кадры опознания в Старобельске, но они сняты там со спины, из-за спины там практически ничего не видно, но видно, да, что подводят родственников, они опознают, мне прислали другие кадры, это вот во фронт снятые, вот с лицами, до деталей, и ходят, лежит тело на полу, да, вокруг ходят следователи, судмедэксперты, заводят женщину, видимо, с сыном, приоткрывают голову погибшей. Там страшные травмы, страшные. Ну, то есть она сразу так за волосы это хватается, да, но какая-то надежда еще остается, потому что ну, там такое вот действительно страшная очень травма. Ну, мама в любом случае она узнает там по каким-то мелочам, но тем не менее еще какая-то капля надежды остается. И следователь приоткрывает чуть ниже, вот я не знаю, что она там увидела. Приоткрывает, видимо, чтобы рука была видна. И там, ну что там могло быть? Ну, какой-то браслетик знакомый, да, может быть, часы. Может, какая-то татуировка, да, юношеская какая-нибудь, да, наколочка. Вот, которая, ну, вот ее просто накрывает вот этот ужас, да, ужас потери родного ребенка. Вот, и, ну, то есть она видит, что-то увидела на этой руке, что оставляет ее без надежды, да, и она просто взрывается, да, вот этими рыданиями, которые, наверное, из космоса было слышно. Не слышно это было только на Западе, потому что Запад этого людского горя как-то не заметил. То есть пока этих маленьких, что мне почти полтинник, да, там девчонки по 17-18 лет, пока этих девочек в подвенечных платьях хоронили в закрытых гробах, вот эти представители этого цивилизованного сообщества просто глумились на совбезе ООН, который мы созвали, обвиняли нас в каком-то фейке, то есть соревновались там в зубоскальстве. Это такая манера пойманного с поличным преступника, который почему-то уверен, что на него ничего нет у следствия, и чем более нагло он будет себя вести, тем как бы меньше будет к нему подозрений. Да? Но технически, вот это важно проговорить, удар по Старобельску – это совместная с Западом операция. Юридически это соучастие в военном преступлении, в преступлении против человечности. Поэтому, собственно, реакция и такая предсказуемая. Вот, вообще, вот, ну, она объясняется не цинизмом каких-то отдельных политиков, да, это структурная логика загнанного в угол преступника. Признание факта удара по колледжу, он тут же означает согласие с тем, что кураторы Киева дали добро на убийство детей. Это значит, что они будут отрицать очевидное вот, до последнего, будут придумывать, вот сейчас там модная очень версия, что это мы сами ударили, может быть, даже не специально, но вот там воронка большая перед колледжем, дрон такую воронку не мог соорудить, значит, это воронка от авиабомбы, которая случайно сошла, наша авиабомба, и вот разбомбила колледж. Ну, тут надо, конечно, заметить, что и наша, некоторые блогеры и журналисты эту версию зачем-то поддерживают, ну, не специально, да, ну, вот сказали, что там, возможно, там была бомба, но вообще, когда на дроне боевая часть порядка 60 килограммов, такая воронка может быть запросто. И кадры, которые всплывают изнутри общежития, показывают, что был первый налет, и это был именно налет, потому что одна из погибших там отправляет подруге кружочки и говорит, что они летят опять. То есть она слышит, она, ну, этот звук ни с чем не перепутать, такой летающий мопед, да, бомба так не звучит. Вот, поэтому что тут сказать, зарубежные зарубежные журналисты, которые туда поехали, и тоже говорят, вот каких-то ручных туда отправили журналистов, ну каких ручных, там была АФП французы, какие они ручные, там был Бильд немецкий, какие они ручные, там были итальянские журналисты, которые писали стендапы на фоне разрушенного колледжа со словами «якобы нас привезли на якобы место якобы теракта, где якобы погибли дети». Ну, какие же это ручные журналисты. Им там представили обломки дронов. Среди обломков этих дронов были западные комплектующие, ну, вот полетные контроллеры. Там был терминал Starlink Mini. Да, с одной стороны, эти терминалы могут использоваться для точной навигации в условиях там, спуфинга, в условиях подавления РЭБа. Мы об этом отдельно в прошлую, по-моему, программу говорили. С другой стороны, с помощью Starlink, с помощью интернет-связи можно напрямую управлять дроном. И если там среди обломков еще и камеры найдутся этих дронов, то это означает, что оператор до последнего видел, куда он летит, что, какую цель он поражает. Он видел все это собственными глазами. Вот, поэтому тут вообще самое интересное, да, вот много говорили о Палантире, потому что Алекс Карп, директор этого разработчика боевого искусственного интеллекта, прилетал за неделю до этого в Киев, и там он обронил, да, что большую часть целеуказаний Киеву дает именно Палантир. Искусственный интеллект, да, и тут сложно не вспомнить удар в Иране по школе для девочек, и они потом свалили гибель 170 человек на то, что у искусственного интеллекта были данные какие-то устаревшие, поэтому вот он принял это за военную цель и убил школьниц. Вот. Но тут принципиальный момент. Ну, то есть, я предполагаю, что здесь тоже Палантир мог и ошибиться. Вот. Но тут такой момент принципиальный. Даже если удар по Старобельску проектировал искусственный интеллект, это не снимает ответственность человека. Потому
18: Но
19: что...
18: они же последующие наносили, когда пытались разобрать,
19: да,
18: летели,
19: да,
18: новые. То
19: да.
18: есть, уже там случайности никакой нет.
19: Координаты выводил человек, кнопку нажимал человек, разведданные собирал человек, подписывал приказ человек. Поэтому... удар по спящему общежитию, он не становится менее варварским, менее бесчеловечным, если его, значит, сконструировал искусственный интеллект. Даже, мне кажется, наоборот, потому что варварство, которое доведено вот до промышленного конвейера, оно намного страшнее, чем варварство там, человеческое, да, стихийное, потому что у конвейера нет ни сомнений, ни сожаления, ни ночных кошмаров, ничего. Поэтому я не исключаю, что это некий симбиоз, да, вот испытание на Украине искусственного интеллекта после посещение Киева Алексом Карпом, плюс некий человеческий фактор, а может быть и намеренный, потому что Алекс Карп – это один из апологетов запрещенного в России движения Child Free, которого, как он сам говорил в интервью, корёжит от мысли, что у него вдруг появятся дети.
18: В этой чудовищной ситуации не только, но уже через пару минут.
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано реклама.
15: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
20: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? 1 апреля 1988 года «Известия» в шутку сообщили, что Диего Марадона ведет переговоры о переходе в московский «Спартак». В новость поверила и процитировала Associated Press. Радио «Комсомольская правда».
22: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
18: Продолжаем. Да, мы говорим о трагедии в Старобельске, где ВСУ намеренно, конечно, поразили колледж, и все говорят, что там не было никаких военных объектов рядом, и повторные наведения, когда пытались разобрать завалы, все говорит в одну версию, но важно проговорить и еще несколько вещей.
19: Да, это вот что касается, ну, в предыдущей части я рассказал то, что касается реакции Запада. Реакция украинцев, она, в принципе, предсказуемая. В принципе, так же, как и реакция Запада. Генштаб ВСУ там по горячим следам заявил, что... Ну, то есть, они-то уже взяли на себя вину за этот удар, за сам факт удара. Только они заявили, что они били там по штабу нашего беспилотного спецназа «Рубикон», и теперь украинцы очень страстно убеждают себя, что никаких девочек там в колледже не было, это были пилоты «Рубикон». Слушайте, я понимаю, что у нас все случается, но штабы давно не живут в общежитиях, в жилых домах не живут. Живут все давно под землей, где бы ни были. Даже в Ростове они под землей, они в бункерах и в подвалах. Ничего уж там говорить про Старобельск. Блиндажи, землянки, бункеры промзоны, бомбоубежища, подвалы домов. Там теперь обитают все штабы, пункты управления и прочие центры принятия решений. Но вот в условиях информационного вот этого гетто украинского нужно нарратив, конечно, не очень сложно сформировать, а с критическим мышлением вообще у украинцев сейчас очень туго, с тех еще пор, как они начали там за милую душу уплетать в ресторанах блюда типа жареный колорад, или типа что там было, там что-то с печенью русского младенца, что-то такое, да, но это же из меню их, да, то есть они не возмущаются, они приходят и с хихоньками-хахоньками, ну вот есть штамп, да, про сатанизм нашего противника. Но...
18: Запрещенное, кстати, в России тоже экстремистское движение.
19: Ну вот, а у них не запрещено, у них вот как бы в порядке вещей, для них это повод посмеяться. Вот, сейчас любые действия украинской стороны, они, конечно, оправдываются, ну, некой необходимостью формирования внутреннего, внутрироссийского давления на политическое руководство России вот через такие эмоциональные всплески, через шоки, да, в обществе, расчет на то, что россияне сейчас на все это дело посмотрят и скажут, слушайте, давайте уже на любых каких-то условиях договариваться, даже в ущерб себе, лишь бы вот это вот прекратить, да. Ну и тут, конечно, отдельный пласт, но тоже нельзя про это не задумываться демографически, потому что погибли, пострадали дети там 2008 года, 2007 рождения, это самое малочисленное за последние десятилетия возрастная группа, которая родилась вот в той демографической яме, да, и, конечно, каждая потеря вот в этом сегменте, это долгосрочный вес имеет, то есть и экономический, и социальный, и репродуктивный, я не знаю, учитывал ли противник при планировании удара вот этот аспект, не думаю, потому что это все-таки такая штука ситуативная, но Россия эти последствия безусловно учитывать должна. Вот, это то, что я хотел проговорить. Что касается нашего ответа, да, насколько он был убедительным, насколько неубедительным, да, ну, мне кажется, вот Судить с точки зрения, ударили миллионами долларов по гаражам, ну, это так инфантильно, потому что, ну, конечно, конечно, видеоряд покажут гаражи, покажут торговые центры, никто не будет вам показывать кадры с разрушенными военными какими-то объектами, хотя и то уплыли в сеть кадры разбитого штаба сухопутных войск и Нацгвардия рядышком, штаб, вот, по ним тоже пролетело. Это все-таки не гаражи, но я, честно говоря, не думаю, что там кто-то был. Я думаю, что они, как и мы, давно сидят в подвалах, бункерах и прочим-прочим. Но при этом это не значит, что надо, не надо бить по ним. Вот недалеко от гаражей, да, в этой Белой Церкви, находится авиаремонтный завод, на котором по спутниковым снимкам видно появление новых ангаров, совсем недавно, а рядом с этими ангарами стоят какие-то легкомоторные самолетики, очень сильно напоминающие те самые дроны дальние, которые по нам летят. И один из дронов даже очень напоминает то ли Байрактар, то ли Лютый. У них такой характерный хвост двойной, да, сзади. Поэтому ну, я не берусь судить об эффективности или неэффективности наших ударов в отсутствии хорошего объективного контроля. Орешник – это вообще оружие совершенно новое. Несмотря на то, что оно уже встало на промышленное производство и уже стоит на вооружении даже, как мы знаем, в Белоруссии, тем не менее, это все-таки оружие еще, ну вот, ну не то чтобы не до конца испытанное. Понятно, что оно прошло свои этапы испытаний, но когда ты моделируешь не компьютерную какую-то симуляцию, а когда ты даже не на тыловом полигоне, а когда ты прям боевое применение, ну, здесь надо периодически это делать, чтобы доводить это оружие до, значит, его совершенства, потому что когда настанет время применять орешник со специальной боевой частью, я имею в виду ядерно снаряженную, тут уже будет не до технических ошибок, тут уже будет не до человеческого фактора, тут все должно быть отработано предельно четко и предельно ясно. Поэтому я бы здесь не попадал вот в эту риторическую ловушку. А если бы не убили детей, мы бы тогда не ударили по штабу сухопутных войск, не разрушили бы завод «Артем», да, или там завод «Аналитприбор», по нему тоже попала эта радиоэлектронка для войск, или там завод «Реле-автоматика». Вот. Они бы спокойно дальше приборостроением занимались. На самом деле, любой удар можно назвать ответным. Это не значит, что его не было бы, если бы не какое-то там событие-детонатор. Да? То есть, надо ли называть его ответным? Вот тут для меня вопрос. Надо ли называть возмездием? Для меня возмездие – это все-таки не что-то обезличенное, да, конкретной фамилией, с конкретным званием, да. Мне кажется, что если бы какой-нибудь циркон залетел в форточку какого-нибудь террориста-экстремиста, информационный эффект и общественное одобрение в России было бы, ну, куда больше, нежели удар по какому-нибудь мосту через Днепр. Вот сейчас вы нас слушаете, спросите себя, что бы вы хотели, чтобы обрушили мост в Киеве, мост Паттона, да, либо чтобы циркон влетел в форточку террориста-экстремиста Буданова, террориста-экстремиста Малюка и прочих террористов-экстремистов, ответственных за гибель наших детей в Старобельске, и не только в Старобельске. Да, у нас за прошлую неделю погиб 51 человек, гражданские. Вот за неделю гражданские люди.
18: Это удар по Севастополю ночью, ну, то есть вот, ну, каждый, да, день, да, практически куда-то.
19: Да. Вот. Поэтому, как мне кажется, лучшим ответом на любой теракт со стороны Украины может быть только системная работа по устранению лиц, принимающих решения вот эти, да, б, разработка средств противодействия дронам, в том числе тактического звена, не только вот этим дальним, которые удали по Старобельску, но дроны с тактического звена являются главной преградой сегодня нашему продвижению на поле боя. Ну и, конечно, эволюция ПВО, чтобы купировать полностью вот эту воздушную угрозу. Самое интересное, что у нас все для этого есть. все для этого есть, но это все вот такими кусочками пазла, да, которые разбросаны. Вот надо этот пазл собирать. А возмездие за девчонок, за наших, это возмездие осуществляют наши парни, мужики на передовой. Уже осуществляют, уже там на дронах пишут за Аню, за Яну, за Иру. Вот это возмездие. Они реально истребляют тех, кто пытался или убивал наших людей. Поэтому вот давайте возмездие оставим людям, которые с автоматом в руках, значит, защищают нашу государственность от вот этой нечисти. Вот. А выводы надо делать системные, потому что сегодня у нас существуют три большие беспилотные проблемы, на которые, какого-то суперэффективного ответа у нас нет. То есть у нас на сегодняшний день есть дроны тактического звена, это поле боя, которое полностью перекрыто и нами, и противником, да, сложно продвигаться вперед в условиях, когда с воздуха все видно. До недавнего времени была вторая проблема, это дроны дальние, да, которые бьют по НПЗ, которые бьют по промышленным предприятиям, которые там осуществляют экологические теракты, как это было в Туапсе, которые бьют по общежитиям колледжа, вот, и появилась у нас еще

0: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
1: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Минобороны сообщило, что за сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 405 беспилотников самолетного типа и два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс», а также были сбиты 4 управляемые авиационные бомбы. А минувшей ночью ПВО перехватили 216 беспилотников над российскими регионами и Азовским морем. Воздушные цели были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской областями, а также над Краснодарским краем и Крымом. Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные энергоблоку номер 6 Запорожской АЭС. Все произошло в субботу. Об этом заявил постпред России при международной организации ХВЕНИ Михаил Ульянов. А гендиректор Росатома Алексей Лихачев ранее объявил, что боевой дрон 30 мая ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, и нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
0: О пожарах.
3: Площадь пожара на нефтебазе в поселке Ростовской области составила 3600 квадратных метров. Возгорание на объекте началось после ночной атаки, сообщила глава администрации Матвеева-Курганского района Дина Албурова. В населенном пункте ввели режим чрезвычайной ситуации. В поселке Матвеев-Курган повреждены 17 жилых домов, автомобиль, 3 магазина и аптека.
0: Об экономике.
3: Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о возможном снижении ключевой ставки ЦБ до 13,5% на ближайшем заседании Совета директоров 19 июня. По его словам, текущая динамика цен дает основания для более решительного шага по сравнению с предыдущими заседаниями, поскольку цены уже перестали расти и начали немного снижаться. Аксаков подчеркнул, что 10% – это реальная величина для ставки в России, но инфляционный процесс пока не позволяют Центробанку снижать ставку сразу на 1,5 или 2 процентных пункта по сравнению

0: текущим уровнем в 14,5%. По наблюдаемой динамике замедления роста цен ставка должна находиться в диапазоне 11-12%, считает Аксаков. И он отметил, что регулятор будет действовать осторожно, но если инфляция продолжит замедляться, ключевая ставка может в перспективе снизиться до 10%. В завершение о валюте. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 71.02, евро 82.64, юань 10.49.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Вот в предыдущей части, Саш, да, об изменении опять дроновой ситуации. Вообще, конечно, стремительно меняются события. И вот прежде чем продолжим, вопрос, насколько сильно они тормозят наше продвижение. И,
3: Дроны тактического, я извини, перебиваю. Да, дроны тактического, просто хочется поговорить про новое явление. Да, дроны тактического звена, они очень сильно тормозят наше продвижение. Да. То есть очень сильно.
2: То есть это нечто новое.
3: История старая. Да. То, что касается middle strike, о котором я начал говорить, то есть это 100 плюс километров, это вот новое, да, то есть они пытаются воздействовать на наш фронт через его тыл, не через дальний тыл, там, когда они бьют по экономике, уничтожая НПЗ там, и прочую нефтяную структуру. А я сейчас говорю о middle strike, это подвоз, который раньше был совершенно безопасным, потому что он был там 100-150
2: километров. Топливо, снаряды, еда.
3: Снаряды, еда, все что угодно, сухопутный коридор в Крым. Туристы лето сейчас едут по дороге, по которой уже работают дроны. Причем дроны эти американского производства, Hornet, и они, ну, говорят с искусственным интеллектом, но там не искусственный все-таки интеллект, это правильно называть машинное зрение, это донаведение, когда даже в условиях какого-то спуфинга или там радиоэлектронного подавления все равно на захваченную цель он долетит, ему для этого ничего не надо.
2: А цели бензоколонки? Бензовозы, да, ну,
3: и фуры, и бензовозы. Вот у меня друзья попали несколько дней назад под удар, ехали на гражданской машины, на двенашке, обгоняли военный Урал. Hornet прилетел в Урал, их просто взрывной волной вторичкой откинуло, машина в хлам, как бы они сами посеченные, раненые, прилетел второй Hornet, добил Урал, да. Соответственно, ну, гражданские могут запросто попасть под этот удар, при этом кто его знает, что в мозгах этого Hornet заложено в библиотеку, потому что он ориентируется по визуальным образам, которые загружены ему в память. И там, условно говоря, тазик на крыше, да, да, он может принять за шайбу рэба. Вот, я, например, свой рэп снял со своей машины, ездить без него, потому что он не поможет против Hornet'а, но при этом привлечет к себе внимание. Несколько фур было сожжено на этой дороге, ну, то есть это обычные гражданские грузы, которые шли в обход Крымского моста через сухопутный коридор, чтобы зайти на Джанкой и далее до там, Севастополя, Симферополя доехать.
2: То есть это проблема с топливом и желающими его перевозить, видимо.
3: Проблема с топливом. Желающим перевозить, желающим не только топливо перевозить, другие грузы. Ну, вот. Да. При этом это не только этой трассы проблемы. Сейчас становится постепенно проблемой трасса между Мариуполем и Донецком. То есть разрывается на север и юг одна республика. Есть уже проблема, ну, пока не острая, но уже есть первые там «ласточки», да, в кавычках. Это вот между тем самым Старобельском и Луганском, между Луганском и Алчевском. Ну, вот 100-120, ну, не 150 еще, но 100-120 километров от линии боевого соприкосновения, все, уже летят дроны, они встают в круг, и начинают искать себе цель. Находят цель, ее атакуют.
2: Несколько, да, могут по
3: одному? Могут несколько. Если мы посмотрим на кадры объективного контроля наших подразделений, «Рубикон», «Вега», «Варяг», что угодно, у каждого есть кадры перехвата уничтожения этих Hornet'ов. То есть это не сверхсложная цель, хотя она и очень быстроходная. Там на момент атаки до 250 км в час доходит, то есть там из ружья это сбить, ну, практически невозможно. Вот. Но пока они ищут цель, летают, да, конечно, скорость не такая, поэтому подлетают, сбивают, это не сверхъестественная цель. Ее можно сбивать, но сейчас надо думать о том, как системно, логично закрыть наши дороги, да, чтобы были и РЛСки, которые засекают эти дроны, они спокойно засекаются, вообще никаких проблем с засечками по высоте, по скорости. Такие технические средства есть. Вот всеми техническими этими средствами сейчас нам придется закрывать дороги. Нам их не хватает, условно говоря, там по приграничью расставить и дальше, да, чтобы перехватывать большие дроны. Теперь мы будем вынуждены еще и тратить ресурсы на то, чтобы системно прикрыть, ну сколько там, ну пусть километров 60, но надо прикрыть, да, вот сухопутный коридор, может даже 80. Это надо делать, иначе мы лишимся вот этой логистики. А эта дорога, она в том числе влияет на фронт, потому что на фронт все равно надо как-то возить. Вот, поэтому это не сеточкой прикрыть, да, дороги. Это надо все-таки прикрывать РЭБом, там устанавливать и пункты воздушного наблюдения, там устанавливать и расчеты дронов-перехватчиков, которые, я еще раз повторюсь, очень легко по этим целям работают. Ну, как очень легко. Профессионал, для профессионала это не недостижимая цель. Это ну, обычная воздушная цель, которую он щелкает ежедневно.
2: А при увеличении числа и нагрузки? Они же и на это... Да?
3: При увеличении числа и нагрузки, безусловно. Но игнорировать-то это нельзя. Конечно. Вот уже там Сальдо, по-моему, выступал глава Херсонщины о том, что на каком-то отрезке дороги запрещено ездить фуром. Ну, потому что жгут их, не смотрят, там, военный груз, не военный, неважно, там, везут ракеты или везут памперсы в Крым, но все равно жгут. Вот, поэтому вот здесь надо очень внимательно к этому системно подходить, при этом надо понимать, что все равно все развивается, и тут вообще отстать можно катастрофически. Я вот читал на неделе очень интересное интервью, есть такая на Украине волонтер Мария Берлинская, не знаю, ну, по сути, это наверняка террорист-экстремист. Это Victory Drones компания. И вот у ее интервью, это, по сути, такой программный документ украинской дроновой школы на будущий год, который говорит, куда все у них развивается, и, ну, и что надо предпринять, чтобы не отстать. Хотя она честно признается, что и мы преподносим им сюрпризы. Что из интересного? Во-первых, у них не было эшелонированной, интегрированной системы противовоздушной обороны, чтобы ракеты, чтобы дроны-перехватчики, чтобы РЭП, все это действовало в комплексе. Вот до зимы минувшей у них этого не было. Там сейчас назначили у них Елизарова отвечать за малое небо. И вот уже на зиму 2026-27 они будут готовы действовать этим ну вот системно, да, вместе в этом симбиозе. Она говорит, что ставку они будут делать на дроны-перехватчики, потому что такие средства перехвата ценой там, в 2-3 тысячи долларов вместо патриотов, да, по 4 миллиона долларов, это все-таки серьезная разница. Они будут ставить на воздушные носители ББЛА, на воздушные ретрансляторы, которые расширяют действие дронов там, на 100 километров и дальше. То есть, ну, дальше уже полетят не хорнеты на эту дистанцию, а обычные FPV-дроны. Вот, на меж-связи, это на том, то, на чем мы сейчас летаем над Украиной при отсутствии Старлинка. Плюс они запустили проект очень интересный, который называется «Небо-громад». Это бесплатное обучение гражданских операторов дронов-перехватчиков. Самым способным, ну, кто там сдает экзамен лучше всех, выдают базовые наземные станции. То есть, это такой идет переход от точечных мобильных групп к, ну, такой, к территориальной сети, да, в которую завязаны в том числе и гражданские пилоты, ну, или коммерческие пилоты, да, вот на гражданских предприятиях. И выбить вот эту систему каким-то одним ударом по какому-то одному центру принятия решений невозможно, потому что не существует этого центра принятия решений, нет штаба единого у этой системы. При этом она говорит, что российские дроны будут летать не только над Сумами и Херсоном, а будут пытаться контролить трассу там, между Тернополем и Хмельницким, между Житомиром и Винницей. Ну, то есть она тоже видит, куда мы идем, как профессионал. Там, ну, надо с уважением относиться к противнику без шапкозакидательства. Да? То есть, по сути, противник декларирует, какие артерии своего тыла он считает уязвимым. И это, конечно, надо брать на заметку. Что для нас все это означает? Ну, во-первых, это, конечно, тайминг. Зима 26-27 – это, ну, наверное, последний период, когда вот сегодняшние схемы этих массированных ударов беспилотниками работают на полную катушку, потом эффективность, ну, будет падать. Хотя, ну, я предполагаю, что у нас будет появляться больше реактивных дронов с большими скоростями, но они это знают, да, они к этому готовятся. Во-вторых, ну, как я уже говорил, надо в зоне middle strike все-таки создавать свое ПВО, потому что дальше эти дистанции будут увеличиваться, там, не 100 плюс, а под 200 будет, да. Поэтому там радары малых высот, дроны-перехватчики, мобильные расчеты вдоль вот этих всех трасс снабжения, это все надо делать. В-третьих, там надо делать выводы по направлениям ударов, то есть они боятся вот этих тыловых, да, истории по логистике, ну, этим уже надо заниматься. Ну, и, конечно, как бы история вот эта тыловая, да, с подготовкой их гражданских специалистов, мне кажется, то же самое надо у нас делать и в Брянской, и в Белгородской, и в Воронежской, и в Татарстане, куда постоянно летит, вала богу, да, вот. Ну и, конечно, кадры, потому что у них все-таки вот этот цикл инженер-фронт, он у них вот расстояние измеряется неделями, а у нас бывает, к сожалению, месяцами. Поэтому исходить из того, что оно там где-то само развалится, ну, это катастрофически отстать, но, тем не менее, мы видим, что и у нас многое новое создается. Важно как бы применять это все системно.
2: Продолжим через пару минут.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
4: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Продолжаем, да, отталкиваясь вот от того, о чем мы говорили в предыдущей части. Просто хотел спросить, насколько это замедляет наше продвижение? Вот мы в одних из предыдущих программ говорили о Славянске-Краматорске, который вот уже вот-вот в бинокле видно. Говорили про Запорожье когда-то, что в бинокле видно, да? А серьезно это тормозит, вот, это, вот эти новые обстоятельства, о которых мы говорим?
3: Ну, серьезно, потому что все-таки логистика – это кровь войны, и когда тебе пытаются резать артерии, тебе не до наступления. Понятно, что боевые действия идут, и вот мы разговариваем, да, сегодня. Сегодня один населенный пункт освободила группировка «Север», другой населенный пункт освободила группировка «Восток». Там украинцы что-то пишут про то, что мы впервые отступаем в Днепропетровской и там еще в какой-то областях. При этом они возводят круговую оборону вокруг Одессы.
2: Да, если, вот
3: у вас,
2: что это было?
3: Если у вас все так хорошо, то зачем вы возводите вокруг Одессы рвы, там, зубы драконов?
2: Ну, это странно.
3: Но
2: да,
3: я думаю, что... И не только вокруг Одессы, кстати. Я думаю, что вокруг здесь Киева, там несколько историй. И про попил традиционный, да, когда на вроде бы благой цели можно много...
2: Европейские денежки пришли, да?
3: Да, можно... многое освоить. Это и, ну, некое такое поддержание вот этой атмосферы, нервозные, военные, чтобы даже в глубоком тылу, там, в Одессе, хотя по Одессе прилетает регулярно, чтобы люди как бы были все время в тонусе. Ну, плюс, как бы, перекрываешь выезды, запускаешь туда усиленные наряды ТЦК, и все, и ловишь, никто оттуда не сбежит, потому что вот выстроен контур, как они думали, безопасности от России, а тут на тебе значит, устроят облавы. Ну, это ладно, тут, возвращаясь к разговору в прошлой части, когда я говорил о том, что и в тылу надо что-то формировать, вот осторожный оптимизм я испытываю по поводу нашего нового свежеиспеченного омбудсмена. На неделе им стал господин Шохин, глава РСПП, вот, и на встрече с Владимиром Владимировичем он сразу зашел прям с козырей. Я, честно говоря, не ожидал от бизнеса этого, потому что я считал, что они самая такая инертная группа, которая ждет, когда государство за них все решит, вот, или выплатит страховку, или обеспечит безопасность. И тут вдруг Шохин заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей, силами самих предпринимателей, то есть там механизмы, в первую очередь, конечно, обеспечения вооружениями, потому что там надо не только легкие, там, да, 5,45, 7,62 стрелковка, там надо и РЭП, и, как он говорит, лазерные установки, но они у нас есть, и там другие какие-то крупные калибры, как он сказал. Вот, то есть Шохин напрямую просит у президента для защиты наших там НПЗ, металлургии, химии, машиностроения, просит крупнокалиберное оружие, просит системы радиоэлектронной борьбы, просит лазерные системы. А он говорит еще про резервистов, да, закон-то уже работает, то есть он говорит, что надо отработать во всем этом участие бизнеса. Мне кажется, это впервые устами Шохина такой запрос нашего предпринимательского сообщества на вооружение. Это уже не какие-то там ЧОПы с травматами, да, это уже, ну, такая, как это назвать... корпоративная гвардия, не знаю, как это можно назвать, но мы же видим, что государство само по себе, ну, не может закрыть небо над тысячами объектов, и у нас де-факто оформляется такой новый институт, вот той самой корпоративной гвардии с законным основанием пользоваться серьезным оружием, применять войсковые средства борьбы с БПЛА, а государство тут является, ну, выстраивает некие рамки этого применения, да, и легитимизирует это все дело. И мне кажется, что это, ну, такой очень... подающий надежду, да, признак. Вот. Что еще хотел сказать, раз уж мы так к этому подошли, да, все-таки возвращаясь ко всей этой истории со Старобельском, с нашим ответом, с угрозами МИДа, да, и призывом к дипломатам в Киеве покинуть свои дипмиссии, а те отказались, решили работать живым щитом. Вот я, общаясь там в интернете на стриме с подписчиками, столкнулся с тем, что некоторые как раз вот попадаются в эту риторическую ловушку, которая создана в том числе и нашими собственными силами. Ну, во-первых, согласись, довольно странно выглядит предупреждение ударов по чуть ли там не конкретным каким-то объектам. Но вот Украина не предупреждает, когда бьет по услуге или по пензенскому какому-нибудь НПЗ. Вот, очень странно предупреждать. И очень распространен вот тот самый нарратив, дескать, а если бы не убили детей, мы бы не начали бить по предприятиям ВПК. Ну, по первому пункту, нас же с вами не посвящают в детали. Да? Это может быть как просто обычная дипломатическая риторика, да, ничего не имеющая общего с реальностью. А может быть, какая-то оперативная игра, да, предупреждают об ударах по Киеву, а потом хоп, он охлобучит какой-нибудь Львов или Ивано-Франковск или Днепропетровск, да, они к Киеву все стянут, а на оголенные участки полетят наши ракеты. Может быть, там они смотрят сейчас движение. Противник же не может не реагировать на эти угрозы. Отмахнуться, сказать, ерунда, все, мы в это не верим. Нет, они вынуждены реагировать, что-то куда-то перевозить, кого-то там переезжать. Да, это все фиксируется агентурой, средствами разведки и прочее, прочее, прочее. Что касается связки вот этой теракта в Старобельске с угрозами бить по ВПК. Ну, слушайте, ну мы же как бы не бездействуем с 22-го года. Мы с 22-го года вообще-то бьем по ВПК вне зависимости от украинских терактов. Но вот взять тот же завод по производству и авиаракет Р-27, по-моему, там производили. И вроде как там находится часть крупноузловой сборки «Фламинго», это завод «Артем». Вот, по Артему ударили вот в этот наш ответ в воскресенье, да, он, по-моему, был. Первый удар по этому заводу был еще в декабре 23-го года. Потом по нему били в 24-м, в 25-м по нему били раза 3 или 4. Вот. Или там взять тот же самый Белоцерковский, этот авиационный комплекс, о котором я говорил в другой нашей части сегодняшнего же эфира, где по спутниковым снимкам видно наличие дронов. Я не знаю, это обманка, не обманка, но вот видно, то есть логика удара, она понятна. Так вот, по этому Белоцерковскому авиаремонтному комплексу первый удар был еще 5 октября 22 года, еще в первый год войны. Потом 2 сентября, значит, 23 года предпоследний удар по этому комплексу был всего месяц назад. То есть, ну, это регулярно идет выбивание. Просто у нас это все слилось в какой-то, не знаю, в единый информационный шум. Мы уже не обращаем на это внимания, куда пролетают. И комбинированные удары даже по украинской столице, они уже в рутину превратились. Может быть, заявление МИД как раз и вытаскивает это с уровня рутины на какую-то актуалочку. Да? А может быть, ну, хочется очень верить, что сняты какие-то негласные табу на работу не только по объектам, да, но и по определенным лицам, которые решения принимают, все-таки надо начинать. Пусть поздно, но надо начинать. А вот эта раковая опухоль, она будет только агрессивнее и агрессивнее в Киеве. Вот я обратил внимание, да, на, с одной стороны, смешной визит Тихановской, да, президент в изгнании такая, да, белорусская. Какой президент? Какого изгнания? Но, тем не менее, да, вот там они в среду открыли в Киеве миссию демократических сил Белоруссии. Там на Украине теперь будет в Киеве сидеть представитель Белоруссии от вот этой когорты, значит, политических беженцев украинских.
2: Виртуальная такая Беларусь.
3: Да, да, но можно посмеяться, но все-таки идет такое выстраивание теневой государственности Белоруссии, особенно на фоне, когда когда Зеленский, значит, заявляет о том, что какая-то угроза исходит от Белоруссии, там, то все, дроны, вообще очень опасно, хотя начальник погранслужбы Украины не видит никакой угрозы, но вот Зеленский видит, это такое нагнетание, это такое создание определенного информационного фона. Для чего? Для того, чтобы выстраивать вот эту вот теневую структуру. И, значит, на этом фоне, кстати, в прошлом году был такой, была конференция «Новая Беларусь», на которой решался вопрос о формировании вооруженных структур из наемников, вот этих змогаров-националистов, которые могут в какой-то момент быть, ну, такой ударной силой. Так вот, я считаю, что в Беларуси сейчас формируется как раз плацдарм для попытки госпереворота в какой-то момент...
2: На Украине.
3: Белоруссии. А?
2: Формируется
3: плацдарм, да, формируется плацдарм для будущего вторжения. То есть мы видим, что Зеленский вынашивает такие планы, и ну, структура известна, да, создание информационного фона, значит, деньги Европы и нацики-змогары. Все, пожалуйста. Но надеюсь, что наши друзья в Беларуси все это видят, а мы в случае чего им поможем.
2: Ну и продолжим через неделю.
3: Всем пока.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется – «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
11: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О политике.
0: В Евросоюзе начали обсуждать возможные варианты поддержки депозитария Евроклир после решения российского суда о взыскании с него убытков, связанных с блокировкой российских активов. Это пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, ЕС на данный момент находится на начальной стадии обсуждения мер помощи депозитарию, а защита Евроклира ранее сообщала об обжаловании решения по иску Банка России.
1: О торговле.
0: В Армении надеются, что проблемы с ввозом товаров в Россию носят технический характер и в скором времени будут устранены. Это заявил вице-премьер страны Мгер Григорян в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Армения не планирует разрывать связи с ЕАЭС, говорит он. Сейчас в этом нет никакой необходимости. Республика будет думать о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом, когда вопрос встанет ребром, сказал Григорян.
12: об образовании.
0: Миноборнауки обновила порядок приема в аспирантуру. С 26 года заявление о приеме можно будет подавать через портал госуслуги лично в образовательную организацию или по почте. При этом подачу заявления через информационные системы вузов упразднили. Целевые места привяжут к конкретным заказчикам обучения. С 26 года при поступлении в аспирантуру на целевое обучение квота будет включать полную информацию заказчика, организацию, форму обучения, образовательную программу и количество мест.
12: О происшествии.
0: Сальмонеллу нашли у пациентов после массового отравления в кафе «Пятигорска». Идет эпидорасследование, заявили в управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. У 9 заболевших обнаружены маркеры сальмонелл. Деятельность кафе приостановлена. В субботу глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал о вспышке острой кишечной инфекции. Изначально поступила информация о 9 пациентов. Все они посещали одно кафе паназиатской кухни.
12: А США.
0: США смягчили требования к соискателям грин-карт, пишет Bloomberg. Высококвалифицированных специалистов не коснется нововведение, согласно которому большинство людей, желающих получить постоянный вид на жительство, должны будут подавать заявление на получение грин-карты из-за пределов США. Новые заявления Министерства внутренней безопасности подчеркивают, что новые правила не помешают ни одному достойному кандидату получить грин-карту, хотя некоторые заявители все же должны будут начинать процесс через посольство США за границей. Вероника Борисенкова, служба информации.
13: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации, хотел сказать Украины, но, конечно, мы уже говорим Запада. Говорим о последних новостях обычно, о том, что происходит на самой Украине, вокруг процессов, происходящих на Украине. Много говорим о Соединенных Штатах, и, конечно, тревожные такие тенденции наблюдаются и там. Говорили о событиях на Ближнем Востоке, но, мне кажется, мы немножко упускаем всегда того, кто находится в тени. Как некоторые китаеведы, вспоминая Киплинга, говорят, что обезьяна в долине, которая следит за схваткой двух тигров. Что же происходит в Китае, который говорит о том, что небывало шикарные времена наступили? Предлагаю поговорить сегодня об этом с авторами коллективной монографии украинства. Как всегда, Федор Кауфман с нами сегодня. Федор, приветствуем.
14: Добрый день.
2: Константин Чепрасов.
15: Константин, здравствуйте.
2: Тоже. Да, один аспект, о котором тоже, мне кажется, почему-то в нашем информ-пространстве обычно не говорят. Китай готовится к войне, да, насколько мы понимаем, готовится серьезно, готовится в долгую, на годы, на десятилетия. Вообще мир, такое ощущение, весь, что готовится к войне. Да, происходят перманентные визиты лидеров в Китайскую Народную Республику. Я специально не стал вначале говорить о каких-то информационных ситуативных привязках, потому что хочется немножечко приподняться над этим, хотя обращать на себя внимание, что если раньше Китай ездил кому-то, то сегодня все едут в Китай. Трамп летал в конце весны 26 года с целой делегацией, самолет взял, капитализация компании, которая была представлена в этом самолете, триллионы долларов просто, правда, улетел вместо трех дней после одного, зато был с Си Цзиньпином в храме неба, который, говорят, используется для того, чтобы вот получить одобрение небес. Летал туда и Владимир Путин, это был более подготовленный визит, мы услышали подтверждение, наверное, того курса, который был достигнут, но здесь многие говорят, что как бы в этом курсе не случилось так, что дракон в своих объятиях задушил нашего Мишку. Константин.
15: Да, да вот по поводу Китая, тут недавно как раз прозвучала очень интересная новость, что Китай официально заявил по поводу ВТО, да, Всемирной торговой организации, что Китай отныне не будет претендовать на какие-либо дополнительные преференции, как развивающаяся страна. Просто очень интересная новость в чем? Ну, давайте как бы признаемся честно. Китай на сегодня – это экономика номер один в мире. Ну, если смотреть по паритету покупательской способности. То есть, но до сих пор Китай в рамках ВТО считается развивающейся страной. Наряду с какой-нибудь там Конго, я уж не знаю, да, Конгюаром или как бы чем-то еще. И когда в 2001 году Китай вступал в ВТО, он был совсем другим государством, и он претендовал на преференции, которые предоставляло ВТО развивающимся государствам, и пытался использовать эти преференции, чтобы поднять свою экономику. Да? Но сейчас просто и это вопрос о том, что из себя представляет Китай и вообще вся весь расклад-то мировой в чем, да? Китай все совершенно четко понимает, что уже давным-давно не развивающееся государство. Это суперразвитое государство. Да, конечно, уровень жизни там, если, ну, просто большое население в Китае, да, если брать уровень жизни и там ВВП на душу населения, он не будет не такой, как в каких-то отдельных странах, там, типа Франции, Германии, США. Но, тем не менее, это уже мировая фабрика, это уже сейчас мировой центр технологий в сфере искусственного интеллекта, в сфере робототехники, много чего.
14: Квантовые компьютеры, опять
15: ну,
14: же, суперзвуковые.
15: Много чего. Конечно, где-то Китай отстает, но тем не менее. Но в какой-то момент те же американцы поняли, так, ну, в рамках этих правил мы уже не можем Китай победить, потому что у Китая дешевая рабочая сила, у Китая монолитная единая коммунистическая партия, которая соответствующим образом из пятилетки в пятилетку, это очень гибкие пятилетки, да, там уже нет какого-то жесткого планирования, это индикативное планирование, но тем не менее Китай строит, да,
14: кирпичик за кирпичом. И что-то над коммунистической партией явно тоже еще есть.
15: Это отдельный вопрос, да, Китай, ну, всегда отличался тем, что, ну, помимо каких-то эпох смуты, да, тем не менее, Китай всегда четко следили за тем, чтобы была преемственность, то есть, самая главная коллизия на сегодня в чем? Что Китай – это уже мировая сверхдержава, технологическая, экономическая и так далее. И он, этот, ну, Китай, да, он использовал те правила мировые, какие есть, чтобы стать этой мировой сверхдержавой. Но в рамках этой логики, если проследить еще на 10-15 лет, и это и в США, и на Западе признают, Китай всех обгонит. Да? Как только он станет первой экономикой мира, зачем вообще доллар как мировая как бы, финансовая, такая, скажем так, ну, долларовая система и так далее? Зачем вообще США? То есть это все сильно проблематизирует. Поэтому едет с тем или другим как бы, контекстом Трамп в Китай, но в принципе мы должны понимать одно. Да? Если США не устранят Китай, каким-то образом с ним не сделают что-то нехорошее, то США не выплатит как бы, в этой гонке. Да? Поэтому Китаю, ну ему что, улыбаемся и машем по этому принципу. И в этой связи возникает вопрос, а какое место России здесь?
14: Я бы еще на секунду хочется прямо сказать, что а какой еще государственный строй или государственный уклад позволит так жить и развиваться более чем миллиарду человек? Да, история, в общем, показала, что многие не справляются с гораздо меньшим количеством. Китай на глазах растет, он же не только экономически растет, мы видим, как и сами китайцы в буквально бытовом уровне имеют больше возможностей, хотя это тоже отдельный вопрос, да, о том, куда идет Китай так-то по-большому, не идет ли он вместе со всеми куда-то.
15: Вот я маленькую ремарку сделаю. Где-то в 80-х годах была международная конференция по правам человека. Просто очень интересно, что Китай последовательно отстаивает свое видение концепции прав человека. Да? Это тоже важно, что Китай ну, не сосредоточен только на какой-то прагматике экономической. Да? Китай пытается работать в сфере идей. Хотя он, тем не менее, говорит, да, вот это ваши правила, и в рамках ваших правил мы, тем не менее, будем свою интерпретацию тех или иных каких-то аспектов, да, транслировать. Но, тем не менее, там не говорится, да, хорошо, мы все принимаем, да, слава богу, вы нам сказали, как нужно жить, мне хочется кушать или я голоден, да, вот. И как будто на этой конференции Китай сказал, к вопросу о состоянии Китая тогда и сейчас, да, ну, понятно, что западная, как бы, школа предполагает, что политические права первичны, вот, а там социальные и прочее, это уже, как бы, как будет, да, Китай, разумеется, от другого отходил. И что интересно, в итоговом документе Китай зафиксировал свое особое мнение и сказал, что пока у нации недостаточно еды и одежды, чтобы соответствующим образом функционировать, не может быть никаких разговоров о первичности политических прав. Ну, просто надо понимать, что в Китае там в 50-е, 60-е, 70-е годы остро стоял вопрос просто о выживании, о голоде, да, ну, неспроста там один ребенок, одна семья, один ребенок, да, зачем нужно было ограничивать население Китая, ну, просто потому что там мог быть голод и смерти голодные. И вот эта концепция, а пронизывает всю ткань там социально-политическую Китая, потому что они говорят, мы помним, что вы с нами делали там, как бы в начале, в середине 20 века, да, мы помним ужасы японской оккупации, мы помним те унижения, которые Запад нам приносил, да, и мы помним, как мы жили потом, после этого, да, как бы, когда не было достаточного как бы, количества еды и одежды. Сейчас, разумеется, другой Китай, да, это Китай раскормленный достаточно, хотя, тем не менее, там немало как бы еще населения такого традиционного, но это совсем где-то там, в каком-нибудь Синьцзяне, Тибете, в каких-то горах китайских, да, тем не менее, там очень сильно уже общество и раскормлено, и как бы, ну, там потребительское общество вполне себе построено, да. Вместе с тем у Китая еще и проблема в этой связи, да, потому что, ну, сейчас средняя как бы рождаемость Китая, да, коэффициент фертильности, так называемый, да, он примерно явно уже сопоставим с Японией, с Кореей, да, там где-то 1,2, 1,3, ну, как бы количество детей, как бы, да, на одну женщину, если статистически смотреть. И китайская нация стареет, то есть там средний возраст уже за 40. И в этой связи там тоже есть свои, как бы, региональные моменты, потому что в Индии более молодое население, там средний возраст там в районе 30, там гораздо большая рождаемость. И в Китае еще проблема, потому что когда-то в Китае было огромное количество населения, огромное количество молодых, ну, условно говоря, перспективных, да, охочих до работы, заработка и обустройства своей жизни людей. Потом была введена жесткая политика ограничения рождаемости. Эти молодые люди сейчас уже старики, они уже пенсионеры, да, а следующие поколения были гораздо меньше. Поэтому в этой связи, ну, если говорить о Китае, да, у него тоже есть очень серьезные проблемы, связанные с населением, потому что они все-таки, мы понимаем, как купили, и это большое отличие от Советского Союза, да, как они купили свое благосостояние. Потому что когда в Советском Союзе, ну, просто неимоверными усилиями развивали социальные права, социальное обеспечение, это, в принципе, такая уникальная, наверное, по мировым масштабам система именно обустройства жизни в промышленном контуре людей. Китай это ничего не делал. Там до сих пор, да, на весенний фестиваль, так называемый, на китайский Новый год, дети едут домой и в красненьких конвертах везут родителям, как бы, кругленькие суммы юаней, потому что это долг сыновний, скажем так, да, перед родителями, но на эти деньги родители должны жить, потому что у сельского населения нет никаких пенсий, ничего, то есть там в целом в этом проблемы. А сейчас население хочет другое. Но это, как бы, проблемы Китая, да, и уже, что интересно, здесь, если перекидывать мост на нас. А что мы в этой связи думаем? Когда-то Дэн Сяопин говорил, да, как нам относиться к Мао Цзэдуну. Он как вывел такую китайскую формулу: 70% хорошо, 30% плохо, да. Но это, в принципе, и Ленин когда-то говорил, да, от какого наследства мы отказываемся. Вот, к сожалению, мы в 90-е годы отказались от всего наследства. Как когда-то говорилось, вместе с водой выплеснули ребенка. Но мы же теперь видим, к чему мы пришли, да, к сожалению, в этой концепции. Мы сравниваем с Китаем. Когда-то Made in China это было ругательство, сейчас, ну, что такое дроны DJI, да, как бы, что такое там современные процессы, китайские и так далее. Соответственно, возвращаясь там к каким-то моментам, связанным, как бы, с тем, что происходит на Украине, да, у нас же наше высшее политическое руководство заявило, что у нас сейчас идет война с Западом. Да, в рамках этой войны с Западом у нас существуют боевые действия на Украине.
14: Совсем коллективно, да,
15: да,
14: фактически.
15: Но, опять же, да, что такое коллективный Запад? Но это же тоже огромная технологическая, прежде всего, сила. Но вот мы видим, как Китай использовал мирные годы для того, чтобы развиться экономически и технологически. А мы эти годы не использовали. Мы шли в западном фарватере и, в общем-то, так, как бы, да, на расслабоне каком-то существовали, думая, что, ну, зачем нам своя индустрия, зачем нам свои КБ, зачем нам свои заводы, да, мы же все купим, да, ну, как бы, конец истории, как бы, как говорил Фукуяма, никаких войн не будет. Ну, вот мы, а сейчас мы что, как в сказке про золотую рыбку оказались у разбитого корыта, а делать-то что, да, нация-то хочет жить.
14: Соавторы коллективной монографии украинства Константин Чепрасов, сегодня Федор Кауфман. Небольшая пауза и сразу продолжим.
13: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама.
16: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о сообщении, что Зеленский планирует воевать еще 3 года.
19: Зеленский строит, как бы, свои собственные планы, он же ведь говорит об Украине, имеет в виду, конечно, себя. Ну, то есть, что через 2-3 года он будет оставаться у власти, естественно, ему нужна поддержка, и поэтому он обращается к своим европейским спонсорам именно с целью, с просьбой его поддержать, в первую очередь, его поддержать. И он им удобен и выгоден, и, похоже, пока эту поддержку он будет получать. А бравада, ну, без этого нельзя, потому что это бравада, направленная даже не столько внутрь Украины, но своих не обманешь, они прекрасно понимают, как обстоят дела, сколько вовне именно европейскому электорату, скажем так, чтобы его партнерам европейским было проще объяснять, куда идут деньги.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
21: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Федором Кауфманом, Константином Чепрасовым. Говорим о Китае, который стоит немножечко обособленно за всем происходящим сегодня в мире, но совершенно точно обращает на себя свое внимание. Вот разбираемся в том, что происходит там и что происходит вокруг Китая сегодня. Ну а мы говорим о денацификации не только Украины, а теперь уже и Запада. Поэтому без и вне Китая говорить об этом тоже не получается. Под миллиард человек, на секундочку, да? Весь коллективный блок нации, это... промышленность, с людьми в буквальном их исчислении, со всем остальным.
15: Но самое главное, загнивай, не загнивай, но действительно, вы правы, да? Это же под миллиард человек. Это огромная индустрия. Те годы...
22: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
23: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
25: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
26: О принципах работы. И что самое главное – то, что зачастую боятся сказать у нас, в России, которая ведет уже на протяжении нескольких лет прямые боевые действия, они пишут, что им необходима национальная мобилизация. Мобилизация нации для того, чтобы создать эффективный и конкурентоспособный военно-промышленный комплекс. Это, еще раз отмечу, конец декабря 2025 года. И имеют в виду они, конечно же, робототехнику, и искусственный интеллект и все-все-все вот в эту сторону. И, конечно, можно сказать, что такие документы иногда пишутся для того, чтобы, ну, они существовали, как бы, да? Ну, вот мало ли что написали с благими пожеланиями. Но дело заключается в том, что после этого документа аналитические центры в Америке начали обсуждать, как именно осуществлять эту национальную мобилизацию. И вот последний из таких докладов вышел достаточно недавно, в начале мая, его опубликовал Американский институт предпринимательства, а это очень серьезная структура аналитическая. Американский институт предпринимательства – это дом группы Республиканской партии, которая известна как неоконсерваторы, но это такие ястребы, которые говорят «войну надо вести. Гегемония США должна быть. Эта группа республиканцев всегда существует около Трампа. Она иногда представлена крупными политиками, ну, допустим, такими, как там Болтон, да, который был советником по национальной безопасности. Иногда они чуть дальше от Трампа, но они всегда там есть. Всегда есть, всегда имеют свое слово, и ну, без них вообще, без этой группы представить американскую политику невозможно. Это Буши, это Чейни, это Рамсфелд, это очень-очень-очень крупная политическая сила, начиная там с каких-нибудь, не то что даже 70-х, более ранних годов. Так вот, они выпустили доклад, где обсуждают эту национальную мобилизацию и говорят, что она должна быть на двух уровнях – тактическом и стратегическом. Уровни. Так вот, тактический уровень подразумевает действительно вопрос о том, а вот как быстро мы можем просто поставить под ружье столько-то или столько-то человек. Вот раз, взяли, призвали, и они служат. И там уже разговор идет и о призыве, и о военной обязанности в другой форме. А самый интересный уровень стратегический, где они обсуждают, как сейчас, пока еще Америка не вступила в прямую конфронтацию с кем-то, как перенастроить всю экономику и людей на то, чтобы эту мирную экономику можно было бы сразу перебросить в экономику военную. Но по большому счету это то, что делали во время индустриализации, когда создавали не только военные заводы, а создавали промышленность, которую можно было сразу с мирных рельсов перекинуть на рельсы военные. Ну, самые банальные, какие-нибудь тракторные заводы, которые становились очень быстро танковыми заводами. Так вот, это обсуждается этим институтом достаточно серьезно, и они проговаривают о том, как это нужно делать, как это будет происходить. И это стратегическая задача. Они еще и еще раз подчеркивают. У нас сейчас есть время. Это еще пока для нас есть время мирное. И мы должны за это время подготовиться к более серьезному военному противостоянию, чтобы эту мобилизацию уже потом можно было разом осуществить в более крупном масштабе. То есть там речь идет о мобилизации не на фронт, а о мобилизации нации, они так и говорят, мобилизация нации. Для американцев это непростые слова. Это всегда для них очень как бы важный такой пункт, нация. И как ее мобилизовать сейчас уже, чтобы она работала на войну потом? В этой ситуации нам, конечно же, очень серьезно нужно обратить на всю эту дискуссию, которая самым прямым образом отражается на том, что происходит на Украине. Там буквально это повторяется, но они буквально живут в состоянии мобилизации. Для них все, что это происходит, для них это вопрос выживания их нацистского государства, их неонацистского государства. Мы же видим, что они не отказываются от ни от каких неонацистских идей. Но вместе с этим они тоже, вот когда-то мы здесь уже беседовали, вот с Константином подробно рассказывали о том, как они делают ставку вот на этот технологический прорыв. И это очень как бы преемственная политика от политики американцев, которые им будут и будут помогать. Вот во всей этой ситуации мы должны еще обозначить несколько констант крупнополитических. У США есть константы, от которой они никогда не откажутся. Они всегда будут сдерживать государство или какой-нибудь там политический субъект, который будет им способен кинуть вызов. Это вопрос о Китае, естественно. Вот это для них политическая константа. Это когда Трамп там едет в Китай договариваться о чем-то, мы всегда должны помнить об этой политической константе. То есть он едет в Китай, а думает о том, как сдерживать Россию, как сдерживать Китай, как сдерживать Европу и все что угодно. Там есть эта политическая константа. А со стороны Китая, на который мы так надеемся, в то время как США начинает просто мобилизацию нации для того, чтобы создать серьезнейший военно-промышленный комплекс, и они видят и свои проблемы тоже, конечно же, они видят, которые возникли из-за того, что они вывозили производство на восток, а там того, что тоже переходили на какие-то мирные рельсы, и тоже часть политической элиты считала, что у них тоже не будет войны никогда. Мы в этой ситуации надеемся очень сильно на Китай. Нельзя сказать, что мы ничего не делаем, но надежда на Китай остается. Но у Китая же тоже есть политическая константа. Для Китая есть только Китай. Для него Россия не является тем другом, которым мы хотели бы, может, в своих мечтах быть, что нам все Китай даст, все технологии, любое вооружение. Это совершенно не так. Для Китая, конечно же, тоже нужно, чтобы не возник заново какой-нибудь двуполярный мир, где будет Россия и где будут США. А вот хочет ли Китай, чтобы возник двуполярный мир, где будет США и Китай, это уже вопрос открытый. И переговоры Трампа, которые там проходили, в каком-то смысле, может быть, рассматривались в Китае и так.
15: Такая сложная, на самом деле, проблема, скажем так, да, вообще связанная с нашим взаимоотношением с Китаем. Потому что мы эти взаимоотношения строим по принципу, что было, то было, как бы что-то произошло, отряхнулись, пошли, как будто бы и не случилось, да. И вспоминается известная концепция строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока, да, о которой говорили и высшие политические лица, и, в принципе, под эту концепцию, по большому счету, Советский Союз и грохали, да, вхождение в Европу, ну и вот построение единой Европы. Но не получилось. Но такое ощущение, что вот это стремление построить что-то такое, теперь оно трансформировалось, ну, что-то типа единая Азия от Шанхая до Калининграда, да. Но мы, если там не получилось с этой концепцией, может, мы здесь попробуем? Но везде одно и то же. Ну вот у нас есть наши ресурсы,

0: выпирающие синие вены. Знакомо? Это не только эстетические проблемы, но и сигнал, что венам нужна поддержка и забота. Причиной таких проявлений может быть нарушение в работе венозных клапанов, чья задача – пропускать кровь снизу вверх к сердцу. Но если эти клапаны начинают протекать, кровь может застаиваться, давить на стенки вен и растягивать их. Это и может стать причиной тяжести в ногах и синих узлов под кожей. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержания гибкости и эластичности. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного +125 и узнаете, как это сделать. Звонки по России бесплатные. +125. Флебазол – комплекс необходимых элементов 2 в 1. Капсулы и гель, созданные для восполнения веществ, важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, впитывается и мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулы и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас, +125, и узнайте, как это сделать. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 5000 наказов в месяц. Псковская область активно участвует в формировании народной программы партии «Единая Россия». Секретарь рекоотделения «Единой России» Александр Козловский и участник предварительного голосования Михаил Каратыш уже отправили собранные инициативы в ЦИК партии. Сбор предложений продолжается до 15 августа. Оставить заказы можно в общественных приемах «Единой России», на встрече партийцев с жителями округов и онлайн на сайте «Естьрезультат.рф». Творческие коллективы «Великих Луг» стали дипломантами престижного конкурса. Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гренландия» подвел итоги заочного песенного поэтического конкурса «Отчизны верные сыны», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Он объединил более 3000 участников из 73 регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Это крупнейший музыкально-поэтический конкурс в нашей стране. Дипломантами конкурса стали наши с вами земляки. Ансамбль «Традиция», Сергей Копаев и группа «Дело Непенина». 10 июня в 16:00 Центральная городская библиотека имени Семевского приглашает на мероприятие всех желающих, дом 51/36 на проспекте Ленина, в рамках цикла «Дом, в котором я живу». Это здание – важный исторический объект. Жители поделятся семейными историями, фотографиями и воспоминаниями. Отделение архива Псковской области представит документы о строительстве данного дома. Приходите всей семьей, чтобы погрузиться в прошлое и узнать больше о своем городе.
1: О валютах.
2: Курс доллара 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, юань 10.44.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до +11 градусов. Служба информации, радио Луки FM.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах.

0: укронацистов.
1: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Федор Кауфман, Константин Чепрасов. Мы говорим о денацификации Украины. Ну, так-то вообще о денацификации теперь уже получается всего Запада. Сегодня более подробно смотрим на Китай, о роли Китая в мировых сегодняшних процессах, которые не учитывают, естественно, невозможно, не обсуждать невозможно. Вот как Китай влияет на все происходящее, что нам нужно учитывать.
2: Вот эта концепция, условно говоря, да, от Шэньчжэня до Калининграда. Но если эту концепцию мы проводим, то вопрос, а Китаю зачем? То есть Китай что-то нам продаст, а что-то не продаст. Но тут самая главная проблема, что мы уже видим даже на поле боя, да, что все более активно внедряются такие инструменты, как искусственный интеллект, как робототехника, как очень передовые современные технологии.
1: Палантир Карп, да, слетал в Киев,
2: да,
1: и теперь вот эти дроны, которые летают в наши колледжи, большой вопрос, как наводятся, да?
2: Но мы же не думаем, что Китай нам это продаст, да? Но нам что-то продадут, какое-то старье или какой-то ширпотреб. В принципе, сейчас и происходит. Но Китай гонит в Россию, ну, не самого хорошего качества товары, да?
1: Заводы автомобильные не стал открывать.
2: Конечно, да. И если посмотреть в целом тоже, о чем вы говорили, да, а какая у нас структура-то импорта-экспорта? Ну, к сожалению, она удручающая. И за прошедшие 4 года мало что изменилось. Мы туда гоним нефть, газ, уголь, ну и что-то еще по мелочи, да, моллюсков там и так далее, да, а как бы к нам привозят электронику, автомобили, какое-то оборудование, станки, ну это тупик, ну как бы это невозможно, самое главное, мы же, ну мы в каком-то смысле сменили одну ресурсную иглу на другую, да, ну наркоманы.
1: Они берут наш ресурс, делают глубокую многократную переработку, да, о чем вы говорите с прибавочной суммой, нам же возвращают
2: готовый
1: продукт уже.
2: Ну, в общем-то, да.
1: Уже.
2: Более того, в прошлом году, в конце прошлого года была большая конференция в Китае, да, где участвовал там глава Роснефти, представители министерств, как раз по энергетическому вопросу, да, и глава Роснефти Игорь Сечин, как бы на этой конференции выступая, сказал, что мы продаем вам ресурсы с большим дисконтом в связи с понятными как бы событиями. И, говорит он, Китай уже за эти годы заработал на вот этом дисконте 20 миллиардов долларов. А в этом смысле Китай еще и, ну, в каком-то смысле использует ситуацию. Поэтому, ну, just a business, да, ничего личного. Мы просто, вы нам можете что-то продать, как бы хорошо, замечательно, мы купим, мы вам что-то поставим. Но проблема в том, что мы в этой связи как бы не развиваемся, да, и в какой-то момент наступит, ну, может наступить точка невозврата, когда уже будет поздно, поздно пить боржоми, когда почки это, как бы, отлетели, да.
1: Но на это говорят, мы же не можем сейчас все делать, как Китай, действительно, уже не начиная от тазиков, заканчивая всем остальным. Там рынок, у нас маленький рынок, у Китая рынок весь мир, хотя там, конечно, большие вопросы, какая Европа, какой рынок нужен Китаю, какие Соединенные Штаты действительно нужны Китаю, и у них на все какие-то ответы есть. Когда события начнут принимать более острые обороты, мы видим, что на глазах просто эскалация происходит, и ситуация в мире сваливается куда-то не туда. Тогда чего ждать от Китая? Если мы вынуждены будем перейти к каким-то более серьезным, да, вот мы оповестили, по-моему, кстати, неоднократно западные посольства, что для них опасность в Киеве есть. Ну, никто не знает, как будут разворачиваться события в этом направлении. Но всяк может быть, да, мы применяем все более серьезные виды нашего вооружения. Всегда ли мы будем получать одобрение от Китая на сей счет? Если встанет ситуация так, что наши союзники, которых у нас нет, наши торговые партнеры, ведут санкции на все, начиная от какого-то сырья для продовольствия, заканчивая медицинскими изделиями примитивного, вот шприцы в аптеке, говорят, немецкие по-прежнему, я не знаю, надо проверить, мы производим это сами до конца, да, а мы, даже если мы сейчас закупим станки, как когда-то мы это делали на иностранном программном обеспечении, но и турбины, ну не встанут ли они в ответственный момент?
3: Вопрос, Игорь, станет о том, кто нам продаст станки последних поколений. Этот вопрос уже стоит очень давно, о том, что по целому ряду направлений нам-то самые новые станки никто и не хочет продавать. А зачем это нужно? Вот. Так и совершенно верно, нам в этой ситуации, ну, как бы не нужно думать о том, что сделает Китай там, или что сделает та или иная страна. Единственная возможность выжить – это надеяться только на себя. Ну, потому что на самом деле, по большому счету, и США, и Китай, они следуют именно в этой парадигме. Они думают о том, как Америка great again, ну, а Китай думает то же самое. И перед тем, как Трамп собирался лететь в мае в Пекин, там на самом высоком уровне было сказано о том, что то, что США хотят стать великой страной снова, great again, абсолютно не мешает Китаю стать great again. У них тоже та же самая задача, и что, возможно, вообще их сотрудничество и вот эта траектория, в рамках которой США и Пекин могут договориться, она как бы и даст новую мировую конфигурацию, и что это самое то, что сейчас нужно для Китая, чтобы окончательно укрепиться. Все-таки время им какое-то нужно. Вот. И в этом плане нам, конечно же, необходимо думать все-таки о том, как мы будем выстраивать все у себя. Потому что вот вопрос мы сейчас обсуждали о энергоносителях. Вы говорите, санкции, там не санкции. А это может и без санкций просто. Этот рынок может очень серьезно поменяться в достаточно скором времени. Потому что когда, опять же, Трамп подписал вот эту концепцию национальной безопасности в декабре, ну, подписал ее в ноябре, она опубликована в декабре была, 2025 года, там же прежде всего аналитики стали обсуждать, если нам необходимо выстраивать новый оборонно-промышленный комплекс, то для США, для них стоит очень острый вопрос энергоносителей. И, конечно же, все, что происходит в Венесуэле, то, что происходит там на Ближнем Востоке, то, что происходит на Украине, потом потягушки, которые США и Китай устраивают в Средней Азии, они имеют во многом, не тотально, но во многом, имеют вот это вот содержание вопроса об энергоносителях, во-первых, а во-вторых, там много каких-нибудь редкоземельных металлов, которые США очень нужны. А практика показала, вот, допустим, закрылся Ормузский пролив, да, и есть какие-то другие способы там транспортировать эту нефть, там, ну, и в Саудовской Аравии там есть, да, канал в Красное море, там еще что-то. И вопрос, когда закрыт самый дешевый способ и там самый разработанный там путь, допустим, доставки энергоносителей или там добычи каких-то редкоземельных металлов, то уже не стоит вопрос о том, сколько стоит другой вариант, а стоит вопрос, он есть вообще или его нету. Так у нас может встать вопрос о том, ну, насколько нужна будет наша нефть. Вот пока Китай с удовольствием его покупает с каким-нибудь дисконтом. Но кто сказал, что Иран вообще перестал поставлять нефть Китаю? Но это же не так. В Средней Азии происходит определенный процесс, и как бы Китай очень хочет там как можно больше взять и редкоземельных металлов, и энергоносителей. США там хотят взять очень много. А Америка предложила недавно, это Лавров говорил открыто, предложила абсолютно дикую вещь. Они предложили там выкупить этот или вступить в частью в Северный поток. Ну, понятно, для чего. Ну, как бы это банальные, казалось бы, банальные и очень глупые вещи, чтобы у нас покупать энергоносители по одной цене, а и в Европу продавать по другой цене. Венесуэла – это не без энергетического вопроса. Там он тоже есть, конечно же. Ну и, конечно же, Трамп, когда был в Пекине, он тоже говорил, давайте покупайте у нас сжиженные. А что? Понятно, что некоторые его предложения. Мы прекрасно понимаем, что Трамп говорит иногда вещи абсолютно чудаковатые, некоторые его предложения звучат дико, и вопрос о том, что есть рамка, есть стратегия. Они прекрасно понимают важность энергоносителей для них, для того, чтобы они были у них, и понимают важность того, чтобы Россия не смогла ими торговать или получила достаточно большие проблемы. Для этого можно вести различные войны, различные игры, и это не всегда вопрос о санкциях. Поэтому тут как бы самый главный тезис заключается в том, что не стоит вообще, не то что очень сильно, вообще надеяться ни на Китай, ни на кого. А необходимо, конечно, здесь большая доля прагматизма. Может быть, как раз этому прагматизму нужно и поучиться у нашего восточного соседа.
2: Ну, я еще добавлю, что поучиться и плюсом ко всему прочему еще и у своей истории, потому что...
3: Да, конечно.
2: Советский Союз в каком-то смысле, наверное, есть какая-то даже такая ирония историческая, да, что Россия сегодня оказалась примерно в той же ситуации, в какой оказался Советский Союз в 20-30-е годы. А Советский Союз тогда оказался в абсолютной изоляции, да, еле-еле отбился от интервенции. Гражданская война, там, под 7 миллионов беспризорников, ну, то есть колоссальная разруха и ощущение, что скоро будет накат. И это было очевидно, да? В принципе, вся Европа была беременна этим фашизмом. Там чувствовалось это во всем. Уже в 20-е годы, а уж 30-е, ну, извините, всем было понятно, что через какое-то непродолжительное как бы время будет как бы очень серьезная вещь.
3: Только не было такого Ближнего Востока и такого Китая. Поэтому да. Ситуация еще хуже.
2: Еще и ядерного оружия, ко всему
3: да,
2: прочему.
3: Да, ядерного оружия.
1: Еще была какая-то все-таки другая да, коммунистическая партия, большевиков была с каким-то своим видением того, как
3: субъект,
1: решать эти проблемы.
3: Конечно.
1: И народ, да, который вчерашний крестьянин был, да, который был готов не
3: ресурс, с рабством ходить. Ресурс для модернизации был, конечно же.
2: А сейчас люди уже за 30 лет потребительства, ну, совсем другие. Но, я думаю, с любым человеком можно его воодушевить на все что угодно. Вопрос, хочет ли эта система. А в потребительском обществе с потребителем нельзя проводить мобилизацию. И нельзя воевать с Западом, потому что потребитель не будет воевать. Потребитель будет ехать там в соответствующий как бы этот Ларс, да, чтобы поскорее куда-нибудь к хорошему теплому пляжику прийти. Да. И как бы вот эти-то вопросы, они, к сожалению, не ставятся.
0: Соавтор коллективной монографии украинства Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Сейчас еще одна небольшая пауза и сразу вернемся.
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это... Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
0: Продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Федором Кауфманом, Константином Чепрасовым. Еще одна часть нашего разговора, в которой мы попробуем соединить процессы, происходящие в Китае, в Соединенных Штатах Америки, у нас, на Украине, и в целом выйти на какие-то стратегические вопросы.
3: США понимают эту проблематику очень серьезно. Они, когда начинают обсуждать это, даже вот, ну, опять же, в этих аналитических центрах о том, а как мы будем вообще производить эту национальную мобилизацию, они говорят, ну, во-первых, они обращаются к своей истории и говорят, там, вот у нас была гражданская война, да, вьетнамская война, Вторая мировая война, корейская, вот они обсуждают, какой там процент был ВВП вложен в оборонную сферу, и... обсуждают в том числе и вопрос о том, что американский народ, ну, как они это говорят, американский народ, когда встает вопрос о будущем страны и когда встают перед ним экзистенциальные проблемы, он готов жертвовать многим. Там прям такие формулировки. Американский народ готов жертвовать многим для того, чтобы что-то дать своей стране. Они эти вопросы очень обсуждают достаточно горячо. Поэтому не нужно думать, что загнивающий Запад – это такое абсолютно потребительское болото, и нам можно также сидеть в потребительском болоте. Это, конечно, вопрос ко всей стране. Это же вопрос не только там, власти, не власти. Это абсолютно вопрос ко всем нам о том, как мы воспринимаем то, что происходит сейчас на Украине, как мы воспринимаем вообще вот, боевые действия. Для нас война есть. Для нас она идет. Мы понимаем, что она не закончится долго. Мы понимаем, что могут быть другие военные конфликты. Что мы вообще все вместе можем для этого сделать? Это очень серьезный вопрос, который как бы необходимо задать себе каждому.
2: Да, ну а самое главное к вопросу мобилизации, да, но мобилизация, это же очень широкий термин, да, мобилизация, это не просто взяли и поставили под ружье какое-то количество людей, ну если у армии нету крепкого тыла, промышленной базы и много всего прочего, включая логистику и прочие вещи, ну извините, это как бы ничем хорошим не заканчивается, поэтому Советский Союз смог победить фашистскую Германию именно благодаря мобилизации, но не мобилизации населения. В этом смысле как раз немцы нас опередили, да, у них было упреждение мобилизации, за счет чего и были эти ужасные прорывы. Но была мобилизована нация, было мобилизовано государство и население. И ну, просто какие-то есть удивительные истории, когда там семья во время эвакуации забыла пишущую машинку на вокзале, ее потеряли, и от горя как бы мать, ну, женщина, да, написала письмо лично Сталину с просьбой найти, потому что, ну, понятно, что в эвакуации это единственное средство, которое может там что-то печатать, чем-то зарабатывать, и как бы ее нашли. Это вопрос о работе системы, да, другой тоже пример, командир корпуса Вольский перед операцией «Уран», как бы усомнившись в том, что она будет успешной, написал лично Сталину, высказав свое, как бы, сомнение, сказав, что, извините, товарищ Сталин, я считаю, что операция может провалиться. Его отправили куда-то в ГУЛАГ, его что, расстреляли? Ему сказали, как бы, ставка в курсе об этом, да, работайте, товарищ Вольский. И как бы товарищ Вольский как бы работал, зажигал в операции «Уран». Но вопрос в том, что как настроена система, да, когда, ну, командир корпуса – это, конечно, высокая величина, но это не начальник генерального штаба, который постоянно, да, при деле. Это, ну, один из командиров корпусов, ну, подумаешь, один из генералов, их много. Но он взял, написал лично Сталину, ну, можно предположить с большой вероятностью, что Сталину об этом, по крайней мере, доложили, да, и он это видел, как бы. Причем Василевский сам вспоминает, что у него Сталин про это спрашивал, поэтому, как бы, это вопрос, как работала система, да. И это все очень сложные вещи, но они все равно основываются на том, о чем я говорил к вопросу о отношении Китая к нам, да. Ну, вы потеряли лицо, и вы даже не заметили этого. Вы считаете, что, ну, подумай, какое-то лицо, какие-то, что, мы не понимаем, на этом языке мы не можем говорить, да, но, в конце концов, наверное, нам надо начать понимать этот язык, потому что если мы оказались в ситуации некого такого геополитического одиночества, и единственные, с кем мы можем дружить, это Северная Корея и Китай, но это все-таки очень как бы серьезно. Это Восток дело тонкое. Вот, и это очень серьезная
1: цивилизация. Северная Корея тоже, да, ведь не так давно мы говорили, вы что, хотите жить как в Северной Корее? Главная шутка была, да? А теперь выясняется, что вот не надо было так
2: шутить. Не так-то это и смешно уже,
1: да,
2: становится,
1: не так-то, да. Это и смешно. Ну, кстати, по поводу Северной Кореи, или, точнее, по поводу, возвращаясь к событиям происходящим в зоне специальной военной операции, мы же тоже говорили вот о технологиях, к которым идет Украина. Действительно ли вот эта буссификация чудовищная, которая развернута, это временное такое латание дыр, а дело идет к тому, что будут передовые технологии выезжать, ну, да, конечно, вот хитроботизированные. Наша промышленность готова к этому. Китай нам, может быть, какие-то опытные образцы готов поставить, которые, ну, вот мы что-то видим из этого?
3: Нет, что-то-то они готовы поставить, но, как мы уже отмечали, передовые разработки, самые передовые разработки мы, конечно же, не получим, а Украина получит. Потому что Украина – это передний фронт, вообще это линия боевого соприкосновения Запада с нами. Не Украины, а Запада. И, конечно, они говорят о том, зачем им необходимы вот эти вот новые технологии. Там же вопрос стоит о чем? Не о том, что эти технологии, а сейчас они говорят не только о том, что им нужны беспилотники в небе. Сейчас идет уже разговор о том, что там запускают программы о закупке большого количества беспилотников наземных. которые должны подвозить провизию, вывозить раненых, разминировать поля, они на этом могут сберечь очень большое количество бойцов. Обычный боец несет на себе там, 20, 40 килограмм, да, учитывая еще снаряжение свое, да, до линии боевого соприкосновения, провизии там, или вооружения, то платформа роботизированная может вести 200, 400, до 600 килограмм. Они говорят о чем? Не о том, что им потребуется меньше людей для того, чтобы вести боевые действия. Они говорят о другом. О том, что они все равно будут продолжать мобилизацию, они будут увеличивать количество своих вооруженных сил, но эта робототехника, работающая вот в этой киллзоне, да, там 20-40 километров, которая полностью обстреливается из беспилотников, минируется вот этими платформами роботизированными, она позволит набранных людей сохранить и поднять их уровень профессиональной подготовки. Они все равно ее будут наращивать. Но они таким образом закладывают некий стратегический курс. То есть они не будут их там перемалывать, они все равно будут набирать, но у них будет возникать более и более профессиональная армия с самыми передовыми технологиями. Мы же видим, как им передают все более и более новые беспилотники, которые уже совсем на других принципах работают, с искусственным интеллектом, которые уже достаточно сложно там рэбами или чем-то поймать и сбить из-за того, что они как бы и скорость большая, и просто на других принципах работают. Мы очень много можем смеяться, опять же, про какую-нибудь Прибалтику, что вот, мол, где они поставляют, ну, какие они беспилотники там поставят и так далее. Но мы же понимаем, что ни латыши, ни литовцы строят у себя заводы по производству беспилотников, а их очень много там в Эстонии, Финляндии, в Латвии, в Литве. И они достаточно неглупо обсуждают о том, какие им нужны беспилотники. Вот сейчас, допустим, очень много говорят о том, что они создают прежде всего модульные системы. То есть беспилотники, которые на фронте уже можно будет пересобрать. Технологии меняются буквально каждый месяц, и им все время нужно обновлять и обновлять. А если они создают модульные системы, то им не нужно с нуля создавать беспилотник. Они могут какой-нибудь модуль переделать, и это будет уже совершенно другой беспилотник. И разговор идет о том, чтобы вообще дойти до такого уровня производства, что поставленные на фронт эти беспилотники уже сами бойцы могут под свои задачи, то ли это разведывательный беспилотник, то ли это ударный беспилотник, каким-то образом переделывать, и им будут поставлять постоянно новое программное обеспечение, которое они уже на месте на фронте смогут перепрошивать. То есть там мысль заточена строго и точно под эффективную войну. И на это работает весь Запад. Просто весь Запад. Украина в этом плане просто, я не скажу сейчас, что она там намного впереди там России, впереди России. Где-то они отстают, где-то мы отстаем. Но смысл заключается в том, что они очень стратегически к этому подходят. Конечно же, при помощи своих западных советников.
1: О стратегическом подходе Украины, Федор, сказано, о стратегическом подходе Китая, который прекрасно знает, чего он хочет. И завершить, наверное, хотелось бы еще раз о стратегическом нашем подходе. Чего мы-то хотим? Победа на Украине, специальная военная операция, понятно, это не обсуждается, но мы же видим, что за Украиной уже нечто большее вырисовывается. И для того, чтобы дроны эти перестали лететь, непонятно, какая часть территории должна остаться, может ли она остаться на Украине вообще, с которой бы эти дроны не продолжали бесконечно лететь.
3: Для нас стратегически необходимо принять курс на укрепление страны по многим параметрам. Военным, социальным, экономическим, до такого уровня, который будет проблематичен для любого политического, опять же, субъекта, пытающегося начать против нас войну. Надо понять, мы проиграли холодную войну. Это привело к развалу Советского Союза. Следующий проигрыш, политический или какой угодно, может привести к русской катастрофе. Вот этого нам необходимо избежать.
2: Мы должны каким-то образом сами с собой разобраться и сказать. Крайне неправильно считать, что когда политическая система признает свои ошибки, то это, ну вот, нечто негативное, да. В Китае есть вполне себе традиция признавать на высшем уровне политические ошибки, как когда-то Дэн Сяопин признал и как бы ошибки предыдущей власти, но при этом не откинул ничего назад, да, и как бы многие другие вещи. И они смогли за счет этого, да, создать себе фундамент, чтобы двигаться вперед.
0: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Константин Чепрас, сегодня Федор Кауфман. Спасибо, до встречи.
3: Спасибо, до свидания.
2: Спасибо, до свидания.
4: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
8: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
9: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
10: Инспекторы МАГАТЭ осмотрели место удара дрона по энергоблоку Запорожской АЭС. Его представителям Международного агентства по атомной энергии показали сотрудники объекта. Об этом рассказал директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявлял, что эксперты МАГАТЭ приступили к осмотру повреждений машинного зала энергоблока номер 6 ЗАЭС, полученных из-за атаки БПЛА в субботу. Представители станции сообщали, что пострадавших нет, критических разрушений и нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме.
4: О политике.
10: Франция запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за действий Израиля в Ливане. Это заявил французский МИД. Сегодня премьер Израиля Бенямин Нетаньяху поручил расширить военную операцию против движения Хизбалла и усилить контроль над территориями в Южном Ливане. ООН находится на грани банкротства, поскольку США и Китай приостановили выплаты организациям в борьбе за контроль. Об этом пишет Wall Street Journal. Вашингтон не заплатил организации миллиарды долларов, а также вышел из десятка ее программ и учреждений, включая ВОЗ, для борьбы с тем, что Дональд Трамп называет расточительными расходами и неэффективной политикой. Задолженность США перед ООН составляет более 4 миллиардов долларов. Китай, в свою очередь, усугубил кризис в организации, задерживая платежи, несмотря на то, что Пекин называет себя главным защитником организации и фактическим лидером по финансовым взносам. Севастополе бензин АИ-92 и АИ-95 сегодня продают только по талону. В городе разобрали весь сформированный лимит на день. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. Он назвал эту меру временной, добавив, что она необходима для восполнения запасов топлива. Также в Севастополе ввели ограничения на продажу бензина в канистры. Его продают по 20 литров на одну емкость. Накануне подобные меры ввели на заправках в Крыму.
4: Обо всем.
10: Группа «Металлика» установила рекорд посещаемости для немецких арен, собрав около 95 тысяч зрителей на Олимпийском стадионе в Берлине. По данным организаторов, это примерно на 5 тысяч больше, чем собрал концерт U2 на той же площадке в 2009 году. Выступление американской группы «Металлика» длилось около 2 часов, включало главные хиты группы за 45 лет. Все завершилось масштабным фейерверком, и шоу стало самым большим в истории в Европе.
4: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Бофт и Панкин». Иван Панкин, Георгий Бофт, соответственно, здесь, в эфире радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь на телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, вас приветствую. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Иван.
2: Итак, сообщается прямо сейчас, как гром среди ясного неба, пришла новость от Кай Каллас, главы европейской дипломатии. Она заявила, что все европейские посольства на своих местах, на своих постах, и только посольство Соединенных Штатов эвакуировано, по сути, из Киева. Они уехали. А мы тут, мы стоим спиной к спине, взявшись за руки, и ждем нас не напугать. Как бы там Россия нам не угрожала, не бомбила Киев, и вот это вот все. Это все после, я так понимаю, созвона Лаврова и Рубио, госсекретаря США. Да, я правильно понимаю?
11: Ну да, наверное, да.
2: Наверное.
11: Я тогда после созвона заходил на сайт американского посольства в Украине, в Киеве.
2: Так.
11: Вот там, ну, сразу после вот этого разговора, там не было никаких таких признаков, что они там что-то прекратили оказывать услуги, куда-то эвакуировались. Там все было как прежде. Сегодня зайду еще раз, проверю. На месте ли оно? Прям тревожно становится. Вот. И вообще никаких предупреждений. Вот. Но это было спустя буквально несколько часов после разговора Лаврова и Рубио. Может быть, что-то сейчас изменилось. Поэтому можно призывать всех наших слушателей тоже зайти на сайт посольства США в Киеве.
2: Господь с вами. Странно, что этот сайт, скорее всего, мы не сможем зайти на украинский сайт на этот.
11: Ну, есть приемы, слушайте.
2: Вы, пожалуйста, мне тут это не призывайте.
11: Нет, ну я
2: незаконным приемщиком всяким.
11: Мы же с вами профессиональные журналисты, и поэтому должны, так сказать, уметь доставать враждебную информацию в том числе.
2: Нам, скажем так, немножко можно, а вот людям не очень, понимаете. Пояснялось, помните, что... Помните вот этот вот закон про экстремистские материалы, поиск которых нынче запрещен? Нам, как было объяснено, нам с вами, как журналистам, можно, а все остальные люди не
11: могут. На самом деле эти объяснения тоже пустые слова, поскольку в законе это не отражено. Поэтому нам с вами тоже нельзя.
2: Нас с вами тоже нельзя.
11: Сайт посольства США в Киеве пока не является экстремистской информацией.
2: Я бы не был так уверен, Георгий Георгиевич. Вы знаете, вы совершенно спокойно можете зайти на сайт НАТО, например. Без проблем вообще. Ну, является ли НАТО недружественной по отношению к России?
11: А сайт НАТО тоже не является официальной экстремистской информацией, он не включен. Есть же список этого самого Роскомнадзора на 50 с чем-то страниц, уже, наверное, на 60. И там 5000 наименований. Можно поиск включить и найти. Ну, нет дипломатических представительств там ни одной страны. И сайта НАТО нет, и ООН пока нет. В общем,
2: хорошо. Не, ну ООН-то вы что? Нет, не, ну, не замахивайтесь на святое.
11: Как пойдет.
2: Как пойдет, хорошо, ладно.
11: Пойдет.
2: Но можно ли доверять в данном случае Кай Каллас тогда? Она все-таки официальное лицо?
11: Я не могу сказать. Вот на текущий момент, когда мы с вами разговариваем, я на сайт не заходил, поэтому не знаю, что там происходит. Могу сейчас попробовать зайти прямо вот в перерыве.
2: Ну да, в перерыве зайдете, уточните.
11: Доложу.
2: А еще Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу глав Министерств иностранных дел Евросоюза на Кипре выступила против дискуссии между странами сообщества о выборе представителя от ЕС для ведения переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. Она сказала, что сама хочет руководить переговорами.
11: Она любит Путина тайной любовью, хочет с ним встретиться. Она давно этого добивается. Кстати говоря, мне кажется, что там, может быть, она надеется на какую-то химию. Женщина она, так сказать,
2: привлекательная.
11: Не то, что красавица, но, так сказать, что-то в ней есть.
2: Георгий, на вкус и цвет, знаете ли, товарищей нет. Чего вы сам
11: говорите? Да, рассчитывает очаровать нашего дорогого Владимира Владимировича. Она еще рвалась к нему, когда была эстонским премьером. Я помню этот сюжет. Прям хочу к Путину.
2: Но ничего не вышло.
11: Не принял.
2: Путин.
11: Потому что она сейчас делает второй заход. Мне кажется, можно принять. Пусть приезжает в Москву. Если он Зеленскому говорит, пусть приезжает в Москву, пусть и Кая Каллас тоже приезжает.
2: Согласен, кстати говоря. Надо ей ответить, да, приезжайте в Москву.
11: Да, логично, конечно. Пусть приезжает в Москву. Он ее примет в Кремле. Подарит букет цветов, как он в последнее время там Меркель дарил, вообще женщинам, политикам дарил цветы. Мне кажется, что она растает и все сдаст.
2: Главное, чтобы собак нигде поблизости не бегало никаких.
11: Я думаю, что с собаками она лучше общается. Она такая...
2: Чем Меркель. Так,
11: более железно-нервная женщина, чем Меркель. Не такая трепетная. Поэтому я думаю, что собака она сама загрызть может.
2: Любого. Хорошо, да, ей палец в рот не клади. Это вам не килька какая-нибудь, да, это щука настоящая. Кая Каллас еще заявила, вот мне просто нравится ее заявление, поэтому мы с нее начали. О намерении...
11: Она вообще прикольная, согласитесь.
2: Я хочу, чтобы она встретилась с Путиным, там будет много интересных сюжетов еще неделю обсуждать. Да.
11: Мне кажется, это интересный был бы диалог просто, живенький такой.
2: Которому бы завидовал сам Пашинян, вспоминая его диалог с Владимиром Владимировичем.
11: Пашинян все-таки... Путин умеет обращаться с женщинами, поэтому...
2: Лучше получится, да? Ну, хорошо. Смотрите, Каллас заявила о намерении Евросоюза требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине. Значит, пишут, ее цитата, «Мы должны требовать от России таких же уступок, каких требует Россия от Украины. Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они же должны распространяться на Россию». Далее добавляется, ЕС будет настаивать на выводе российских войск из Молдавии и Грузии. Речь идет, внимание, о Приднестровье и Южной Осетии, а еще об Абхазии.
11: Угу.
2: Тут надо что-то прокомментировать.
11: А из Аджарии не собирается она выводить в российские войска?
2: Не знаю, они там есть?
11: Вот и я про то. На самом деле, а в Абхазии они есть?
2: Ну, база-то есть. База же есть. Есть база?
11: Да. Что тут можно сказать? На самом деле, предложение... Вот, во-первых, надо приехать в Москву и все это в лицо сказать президенту РФ.
2: Да-да-да.
11: Прям в лицо выложить, прям на стол. А во-вторых, на самом деле, надо просто продолжить эту фразу. И сказать, поставить запятую и сказать дальше. Окей, мы согласны на сокращение и так далее. Давайте вообще вернемся к договору о сокращении обычных вооружений в Европе с учетом фланговых ограничений, с учетом новых раскладов. Поэтому, если российские войска выходят оттуда и оттуда, то и натовские войска выходят оттуда и оттуда. Нормальный разговор.
2: Так она скажет, подождите, но мы же, скажем так, подскажем Украине вывести войска с Донбасса. Вот и все. Ну, а мы ниоткуда свои войска отводить не будем.
11: Нет, допустим, Украина... Допустим, она подскажет Украине вывести войска с Донбасса, даже во что я не очень верю. Но если начинается разговор о том, что какие войска... Откуда Россия выходит, выводит и какие накладываются ограничения, то эти ограничения должны быть взаимные. Именно так строятся все международные договоры. И договор об ограничении обычных вооружений в Европе, который заключался на излете существования Варшавского договора, что было уже тогда глупостью и недальновидностью, потому что он был мертворожденный, его можно возобновить просто на новой основе и сказать, что а вот тогда давайте убирать там ракеты средней дальности из Европы все, давайте, значит, сокращать ракетные вооружения все, давайте, значит, включать ядерные силы Франции и Великобритании в общий договор СНВ 2 или 3, или 4, если уж вы настаиваете на Китае. Американцы настаивают, чтобы он туда вошел. Давайте вот в кучу все складывать и в этой куче все и сокращать. Вполне нормальный разговор. Ничего страшного. Только она же это не хочет. Она хочет, чтобы односторонне. Односторонне нужно, значит, тогда это диктовать, когда диктует победитель побежденному. Чего еще не произошло, скажем так, мягко.
12: Соответственно, я все-таки рассчитываю, что мы будем диктовать, а не нам.
11: Я не думаю.
12: Я понимаю, что есть много трудностей.
11: Я не думаю, что мы будем диктовать. Я думаю, что все в конце концов и кончится каким-то компромиссом, только до него пройдет еще не один год.
12: А вы не думаете, что компромисс этот возможен только через все-таки какой-то взаимный бабабум?
11: Нет. Взаимный бабабум – это будет ядерная зима и
12: апокалипсис. Ну, почему сразу зима? Ну, несколько атак потому друг по другу ракетами.
11: Потому что вы-то все время каждую передачу проталкиваете.
12: Я не проталкиваю, я серьезно.
11: О возможности победы в ядерной войне. Об этом уже давно все сказано. Возможности победить в ядерной войне нет. Рейган и Горбачев в свое время были в этом коренным образом правы. Ничего с тех пор не изменилось.
12: Георг Георгиевич, можно не ядерные ракеты направить и, собственно, не говорить про ядерные. Но какие-то удары вполне возможны друг по другу, и после этого, наконец, стороны почешут репу. Я вот про что говорю.
11: Ну, вы же взрослый человек. Ну, слушайте, перестаньте. Никакая конвенциальная война между Россией и НАТОвской, и европейским НАТО, даже без участия США, без ядерного компонента, просто надолго не продлится. Преимущество в конвенциональных вооружениях у НАТО слишком велико. Поэтому сразу возникнет угроза, как это сказано в ядерной доктрине, ну, территориальной целостности и прочее, прочее, прочее, что приведет к использованию ядерного оружия. И потом это перерастет в Третью мировую войну. И на чем человеческая цивилизация может закончиться, во всяком случае, в том виде, в котором мы ее знаем. И вряд ли нам нужна такая победа.
12: Сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал, пока подпишитесь. Бовт знает, скоро вернемся.
13: Бовт и Панкин. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
15: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
19: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы. Бовт и Панкин.
12: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин и Георгий Бовт, российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь. Вы заглянули же, да, я правильно понимаю?
11: Заглянул, сайт.
12: Посольство, я правильно понимаю, посольство США в Киеве, правильно?
11: Да, посольство США в Киеве.
12: В Киеве, ага, и что там?
11: Значит, ничего нет. Висит несколько лет предупреждение нет, не путешествовать на Украину, но оно не сегодня появилось, а, по-моему, года два назад.
12: Так вот они и не путешествуют больше, они, видите...
11: Ну, не путешествуют. И дальше там все обычно. Значит, новость про 40-летие Чернобыльской катастрофы, значит, и дальше там обычные услуги, там нужен виза в США, паспорт, предупреждение американским гражданам по всему миру, внимание, из-за чего 26 мая повесили, это по здоровью, потому что Эбола распространяется, вот что самое страшное сейчас для американского посольства у Киеве.
12: В Киеве.
11: Вот и все.
12: Хорошо.
11: Поэтому... Надо Каю Каллас направить на сайт, она, может быть, туда не ходила еще.
12: Может быть, да, действительно. Как-то... А мы кому верим-то? Главе европейских дипломатий?
11: Ни о какой эвакуации, ни о каком прекращении консульских услуг и визовых услуг на сайте посольства ничего нет.
12: Может быть, эвакуировались в спешке и не успели.
11: Оставили сайт догорать.
12: Ну, типа того. А кому мы верим, сайту или Каю Каллас?
11: Я вам скажу честно, я верю сайту.
12: Злой вы, она все-таки, понимаете, глава европейской дипломатии.
11: Ну, может быть, ее ввели в заблуждение. Мне кажется, ее надо Путину принять все-таки в Кремле. Ну, пусть приезжает. Ну, что в самом деле? Пусть приезжает, поговорят. Хоть цветов.
12: Ну, да, хоть, скажем так, впервые за долгое время Путин улыбнется, посмеется.
11: Я, кстати, не видел, чтобы ей цветы дарили давно вот в хронике этой самой.
12: В Эстонии так не принято. Ну, там, вот. Там не особенно... Женщины-политики там цветов не принимают. Есть у них такая особенность.
11: Ну, не знаю, вряд ли, наверное. Но, тем не менее, просто в хронике не было. А Путин, он такой, он подарит, да,
12: он цветочки. Подарит, думаете, подарит. Да. Ну, ладно, Георгий Георгиевич, давайте все-таки провести Владимира Путина. Пока что он встречается с Токаевым, президентом Казахстана. Встреча вроде торжественно проходит. Токаев его встретил в аэропорту, встретил хорошо. Самолеты летали, триколор был. Детишки были, в том числе, играли оркестр на скрипках. Все, как мы любим с вами. То есть, в общем, выглядит все мило и прилично. Собственно, что мы с вами ждем от этого визита?
11: Путину с Казахстаном есть что обсудить по двусторонним связям и контрактам, они обширные, поэтому там, я думаю, повестка богатая и, скажем так, взаимовыгодная. Но главное событие – саммит ЕАЭС, который требует неких усилий по своему цементированию ЕАЭС, я имею в виду. В том числе есть проблема казус Армении, которая смотрит на Запад, и ей из Москвы за это угрожают. Отключим газ там и так далее и тому подобное. Вот эта тема, наверное, будет поставлена для обсуждения, но я не уверен, что Москва добьется единодушной поддержки своих партнеров в этом вопросе. Потому что у других стран, к Армении, никаких вопросов нет. А все вопросы санкций к тому или иному члену Евразийского экономического союза, они должны приниматься, как мне покажется, смешным консенсусом.
12: Тут вот такой возникает момент, я бы так его обозначил. Мы вообще... Вот как должны смотреть на поведение Армении? Недружественный шаг – это, собственно, тот форум, который там проводился, это трибуна для Зеленского, для всех остальных, особенно для Зеленского, это особенно обидно. Тот факт, что Пашинян прямо говорит, что мы смотрим и туда, и сюда, сидение на двух стульях никому не нравится, и Москва справедливо хочет от них какой-то конкретики, согласитесь. Что касается его указания на то, что цена на газ не может измениться, потому что есть контракты, я, пожалуй, с ним согласен. Действительно, есть контракты, а контракты свято надо соблюдать.
11: Там все сложнее. Я разбирался в этом вопросе.
12: Так.
11: Там все сложнее.
12: Ну.
11: Сейчас давайте по порядку. Во-первых, надо отделять слова от дел. То, что дали трибуну военному противнику России, это не есть хорошо и требовало как минимум каких-то дипломатических действий, там вызова посла, там еще что-то. Но вопрос, с какого момента Армения пересекает эту условную красную линию, когда она начинает выходить из Евразийского экономического союза и начинает вступать в ЕС. Ни одного юридического документа, который обозначал бы эту так называемую евроинтеграцию, кроме того, что это записано в каком-то армянском законе на уровне декларации, ни одного юридического документа нет. Поэтому стоит ли санкциями реагировать на слова? Вопрос. Надо обозначить некий... Вот, например, с Януковичем было более четко все на самом деле, обозначено. Янукович подписал соглашение об ассоциации, которое предполагало создание зоны свободной торговли. Это вступало в противоречие с теми условиями, которые были у торговых отношений России и Украины тогдашней. Поэтому, собственно, Москва и стала делать свои претензии на основе вот этого соглашения. Давайте мы разделим, там, где мухи, где котлеты. У Украины нет соглашения об ассоциации с ЕС. У нее нет свободной зоны свободной торговли с ЕС. Нет ни одного соглашения юридического, подчеркиваю, а не слов и заявлений, которое каким бы то образом, значит, ущемляло бы интересы Евразийского экономического союза экономические с точки зрения поведения Армении в отношении Евросоюза. Все остальное слова. Вот это надо четко определять. Сказать, что, ребят, вот если вы заключите там соглашение о свободе торговли, тогда будет то, то, то и то. А не просто нам не нравится ваша морда, выражение ваших слов, поэтому мы вам повысим цену на газ. Это возвращает нас к дискуссиям еще начала десятых годов, когда «Газпром» обвиняли в том, что он политизирует энергетический вопрос, о чем мы тогда долго отбрёчивались. А у нас, между прочим, еще с Китаем не заключено соглашение по силе Сибири-2. И есть мнение такое, что один из мотивов Китая заключается в том, что он не хочет впадать в зависимость от одного поставщика, который может менять условия поставок в одностороннем порядке. Вот такая штука.
12: Я, честно говоря, и не думал, что мы будем, откровенно говоря, и сам сказал сразу, что если есть так или иначе, если есть договор какой-то, надо работать по договору, безусловно. Но с другой стороны, как-то же реагировать надо, кроме вызова послов, потому что, вы сами понимаете, это все равно, что мертвому припарка. Это, ну, ни о чем. Как-то реагировать надо на те, ну, прямо скажем, не очень приятные действия Армении.
11: Реагировать надо каким-то образом политически, наверное, надо. Если в контракте не прописано условие, что мы по политическим причинам можем менять его условия, то, наверное, смена контракта по политическим причинам будет нарушением этого контракта и скажется на репутации «Газпром», которая с определенного момента и так уже соответствующая у некоторых стран.
12: При этом повышение цен, там же не только все завязано на энергоресурсы, на многие вещи завязано. И Пашинян сказал, а мы не боимся повышения цен в случае разлада с Россией, потому что скоро разбогатеем.
11: Как они Если разбогатеют? Он намекает на поставки газа из Азербайджана, то пока этот вопрос висит в воздухе.
12: Я бы на его месте не рассчитывал вообще в долгосрочной перспективе на Азербайджан.
11: В долгосрочной перспективе, может быть, как раз и он может рассчитывать. Азербайджан, я думаю, будет не прочь привязать себе Армению еще и газовыми контрактами, имея в виду, кстати говоря, ту же политику. Есть вот этот план Трампа через Зангезурский коридор возобновить транспортировку грузов, значит, беспошлинную из основной территории Азербайджана в эксклав Нахичеван через территорию Армении, и теоретически газ может поставляться этим коридором. Но Азербайджан ставит условием энергетического сотрудничества полное урегулирование политических отношений, в том числе, ни много ни мало, между прочим, довольно смелое требование изменить армянскую конституцию, где упомянут Карабах. И Пашинян уже заявил вчера, по-моему, что после победы на выборах он конституцию изменит. Если он уберет этот пункт из преамбулы про Карабах, то, собственно, довольно важное требование Азербайджана будет выполнено. И останется, ну, совсем мало препятствий, если вообще останутся, на пути заключения полноценного мирного договора, который зафиксирует отказ от Карабаха, зафиксирует территориальные, значит, разграничения, границу и так далее. После чего можно начинать торговать газом, нефтью и прочим там шматьём.
12: План безупречный, надежный, как швейцарские часы. А он победит на выборах, как думаете, Пашинян-то?
11: У него есть шанс победить на выборах.
12: Особенно... А он не испортил себе репутацию последними скандалами? Как думаете? А скандалов было много. Он наезжал на армян, которые приехали из Карабаха, крайне грубо с ними обращался несколько
11: раз. Да, совершенно, совершенно верно, да, есть такое. Более того, но ему немножко помогают из Москвы, когда вводят вот эти вот односторонние санкции, там, абрикосы, еще что-то, там, жирмук.
12: Минералку, да, минералку.
11: Минералку, то, конечно, у многих это вызывает, я думаю, чувство протеста в Армении. И они из принципа могут проголосовать за Пашиняна. Армяне маленький, но гордый народ. Поэтому я бы, на самом деле, в предвыборной вот этой гонке от таких бы действий воздержался, поскольку они только мобилизуют и озлобляют электорат Пашиняна. Мне так кажется.
12: А мне тоже так кажется. Но
11: потом можно уже что-нибудь такое придумать в зависимости от того, что произойдет. Потому что, ну, сработает ли это так, как нам надо? Я не уверен.
12: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал, на который стоит подписаться, пока идет перерыв. Бофт знает. Мы скоро вернемся.
20: Бофт и Панкин. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Экономист Алексей Зубец о том,

0: растет. Ну, там опять давление на теневой флот, опять давление на банки и так далее. На самом деле все это уже было. Да, давить на теневой флот тоже только единственным способом – заблокировать Балтийское море. Россия, в общем, совершенно ясно предупредила, что в случае российских портов на Балтике ответ будет военным, и не исключено, что он будет с применением тактического ядерного оружия. Но они этого боятся, потому что выяснилось, что те же самые страны Прибалтики армии, способной участвовать в современных военных действиях, просто не обладают. Но это вот видно по их системам ПВО.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О политике.
2: Европейский Союз начал разрабатывать меры по поддержке клиринговой палаты «Евроклир». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Это связано с решением московского суда, которое потенциально позволяет ЦБ арестовывать ее активы. Решение российского суда последовало за тем, как Евросоюз одобрил использование чрезвычайных полномочий для бессрочной заморозки активов российского Центробанка на сумму до 210 миллиардов евро. Это около 245 миллиардов долларов. Большая часть этих средств хранится именно в Евроклир. В Брюсселе заявляют, что намерены сохранять эти активы замороженными до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине и Россия не выплатит репарации. Однако, как отмечается, несколько стран, членов ЕС, включая Бельгию, выступили против любых попыток прямой конфискации этих средств. Иск российского регулятора был полностью удовлетворен 15 мая. В Центробанке поясняли, что сумма включает стоимость заблокированных активов и упущенную выгоду. Евроклирбанк оспорил в московском арбитражном суде немедленное взыскание порядка 200 миллиардов евро по иску ЦБ. 26 мая арбитраж Москвы по заявлению Центробанка постановил немедленно взыскать с Евроклирбанк около 200 миллиардов евро. Это более 18 триллионов рублей. Россия и Мексика обсудят альтернативу платежной системы SWIFT. Таким образом, Москва хочет упростить расчеты с республикой. Это рассказали газете «Известия» в посольстве России в Мехико. Вопрос, скорее всего, поднимут на втором бизнес-форуме «Россия и Мексика» осенью. Независимость от SWIFT нужна России для упрощения поставок сельхозпродукции, удобрений. Мексика – один из крупнейших рынков Латинской Америки с населением 134 миллиона человек, который закупает у Москвы товары на сотни миллионов долларов. Для самой Мексики это шанс сохранить торговлю с Россией без риска вторичных санкций. Если система заработает, то изменения будут заметны в торговле и инвестициях, банки смогут открывать прямые корреспондентские счета, а бизнес получит более предсказуемые условия оплаты. Обсудить на форуме осенью могут и возможность запуска карты МИР. В Анапе с 1 июня впервые после разлива мазута откроется часть песчаных пляжей общей протяженностью 4,5 километра, сообщила глава города Светлана Маслова. По ее словам, с завтрашнего дня для отдыхающих будет доступна береговая полоса протяженностью 1 километр в селе Витязево, а также территория длиной 3,5 километра в центре города от лечебного пляжа до санатория Бемлюк. Кроме того, откроются все галечные пляжи, часть которых была доступна и в прошлом году.
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Георгий, что касается анонсированных нами ударов, несколько раз причем анонсированных, мы очень настойчиво их анонсировали удары по Украине, они теперь станут интенсивными, постоянными, регулярными, сказали мы.
4: Систематическими, как было сказано.
3: Да, систематическими. До этого они, как бы, получается, систематически

0: не были, хотя, как по мне, так были, но...
1: По Киеву систематическими не были.
0: Ну, вообще по Украине. По Украине же
1: нет,
0: были
1: систематически. По Украине были как раз систематическими, а по
0: да,
1: Киеву нет.
0: По Киеву нет. А в связи с чем, как вы думаете, нет? И что изменится после этих уточнений и напоминаний, скажите, пожалуйста, после этого заявления?
1: Во-первых, мы еще ударов самих не видели, этих систематических по Киеву.
0: Ну, вот один же удар возмездия был довольно серьезный.
1: А он был до того. Он был до того, как МИД заявил, сделал соответствующее заявление, а Лавров позвонил Рубио. А после того, как МИД сделал соответствующее заявление, а Лавров позвонил Рубио, пока что систематических ударов по Киеву нет.
0: Орешник случился, третий.
1: Куда-то там попал, по-моему, по металлургическому заводу, на территории которого собирают дальнобойные дроны. Есть такая версия, близкая к Минобороновской. Есть другие версии, но они враждебные, мы их озвучивать не будем.
0: Ну, типа по гаражам прилетело, и даже гаражи уцелели.
1: Это Украина, да, говорит, да. Что типа а нам все равно, не боимся, мы ни волка, ни козы.
0: Да.
1: Да ни лисы, ни волка, ни лисы, вот чего. В темно-синем лесу, ну и так далее.
0: Я помню эту песенку, спасибо большое, да. Георгий Георгиевич, вы продвигали такую версию постоянно, что война должна проходить и закончиться на поле боя, победой на поле боя как раз, а не ударами, не за счет ударов по городам там. Вот
1: было. Нет, минуточку, давайте будем...
0: Давайте корректно, да,
1: корректно, да.
0: Давайте.
1: Я не говорил слово «должно», я говорил, что история показывает... Ага. Что исход войн до сих пор определялся победой на поле боя.
0: Так.
1: До сих пор. А удары по тылам и разрушение инфраструктуры, они, конечно, оказывали моральное и прочее давление на врага, но решающими не были в войнах. Вот что я говорил. Теперь, в общем, я в целом придерживаюсь той же точки зрения, что без победы одной из сторон на поле боя война победой в целом этой стороны не закончится. Но фактор удара по тылам существенно вырос и возник для современной цивилизации, для современного общества становятся особенно чувствительны вот эти вот удары по инфраструктуре. Ну, скажем, в годы Второй мировой войны. Там можно было разбить все НПЗ или почти все. И на жизнь гражданского населения это, конечно, оказало бы существенное воздействие, но не решающее. Поскольку какой-то источник топлива, особенно имея союзников, все равно оставался. Ну и кроме того, достать тогда до Урала и до Сибири враг, если мы говорим о нацистской Германии, он не мог.
0: Как сейчас можно оказать влияние на поле боя, если, по сути, бой – это противостояние беспилотников, а фронт, по сути, не двигается? Киллзона, так называемая, на 50, на километр, на десятки километров. Вот сейчас как можно одержать победу на поле боя?
1: Время армейских там, прорывов, танковых прорывов ушло в прошлое. Нынешняя война совершенно другая. Она носит позиционный характер войны на истощение. Поэтому ответ на ваш вопрос – никак.
0: Чудесно. Мы с вами не обсуждали Старобельск. Удар по общежитию. Много погибших. Молодых ребят, девчат.
1: Больше 21 был последний.
0: Много, да. Много. Ну, вообще Украина заявляет, что это мы. Европа говорит, что это мы. Мне больше всего потрясает реакция мирового сообщества на это.
1: Это почему она вас потрясает? Вы хотите, чтобы мировое сообщество слало телеграмму соболезнования Путина, что ли?
0: Ну, а смотрите, возьмем Крокус. Ну, все-таки во время, когда случился этот теракт, они, да, выражали соболезнования. Много, я уже присутствовал, я ездил туда. Многие дипломатические работники приезжали, послы.
1: По-моему, даже американцы выразили тогда соболезнования.
0: Ну, а в чем разница?
1: Разница в том, что позиция западных союзников Украины в данном вопросе другая. Они не считают... Это терактом. с их стороны. Мы считаем, а они нет.
0: Ну, хорошо, ладно.
1: И мы с ними здесь, мягко говоря, резко расходимся. Но это неудивительно. Они вообще закрывают глаза на гибель гражданского населения в России, даже на исторической признанной, да, на международно признанной территории России. То есть там в ООН выражали обеспокоенность, сказать, надо снизить общее число гражданских жертв, избегать и так далее. Но со стороны союзников Киева, разумеется, таких заявлений не звучало и не прозвучит. Они это проводят по разряду сопутствующей потери, по поводу которых можно не париться. Увы и ах, такая вот у них позиция. А мы имеем собственную позицию, и, соответственно, тут нет точек совпадения.
0: А мне вот интересна логика противника.
1: Но зря вы о них наивно ждать от них, понимаете, вот этих вот телеграмм соболезнования, и которые подразумевают, что Украина действует неправильно с их точки зрения. Ну, не будет этого.
0: Да можно выразить, ну, можно выразить общие слова, значит, ну, какого-то соболезнования. Да, погибли дети в ходе конфликта. В общем, это всегда трагедия для всего
1: наверное,
0: мира.
1: Да, наверное,
0: без обвинения
1: наверное,
0: сторон. Без
1: наверное,
0: обвинения сторон.
1: Наверное,
0: мы призываем
1: можно
0: к урегулированию что-нибудь в этом роде.
1: Наверное, можно, но они это сопроводят таким дополнением, которое нам не понравится.
0: Угу. Зачем противнику понадобилась атака по детям?
1: Логика. Я не знаю их мотивацию. Они утверждают ведь, как бы, не будем это озвучивать, да?
0: Что там собирались беспилотники. Вот, они
1: ну,
0: утверждают.
1: Например,
0: ага,
1: например.
0: А мне есть чем ответить им, этим
1: ну, например,
0: неуважаемым
1: например.
0: Людям. Есть чем ответить.
1: То есть, я не знаю их мотивации. То ли они промахнулись, то ли они считали эту цель, значит, что там другое предназначение у этого общежития, то ли сознательно били. Но черт его знает. Вот с военной точки зрения бить по заведомо гражданскому объекту, это есть глупость. Ну, с военной точки зрения. И даже вот когда там украинские паблики показывают, там, куда попала российская ракета, они не говорят, что это произошло, потому что русские промахнулись, или потому что там радиоэлектронная борьба сработала, и дрон, и ракета отклонились от цели. Они этого не говорят. Они говорят, что русские бьют сознательно по жилым многоэтажкам. Но с военной точки зрения это глупости, это не так. Не будет никакой военной, будучи в здравом уме и трезвой памяти, тратить дорогостоящий ресурс на то, чтобы попасть в квартиру на 10-м этаже, разнести там окна и стекла и там убить какую-нибудь бабушку. Ну, зачем это? Это бессмысленно.
0: Есть аргумент для тех, кто думает, что там что-то такое собиралось. Я общался с тремя, ну, своими источниками из Луганска. Они друг с другом не связаны и сказали, что если бы там, допустим, военные что-то собирали отдельно или базировались, квартировали или еще что-то такое, город бы так отреагировал, что это никак нельзя было бы скрыть. Это первый момент. Второй момент. Ну, представим, вот эти студенты, вот эти девочки, просто представим на секундочку, гипотетически собирали беспилотники, да, собирали там беспилотники. Знаете, скажите, пожалуйста, ну, понимая все риски, да и вообще, это вот точно та цель, которую срочно необходимо уничтожить? Они что там, какое-то фантастическое количество собирали? Других реальных военных целей нет? Ну, давайте вот так вот
1: нет,
0: поставим вопрос.
1: Еще раз говорю, даже если бы это было так, то непонятна мотивация в данном случае. Мне непонятна мотивация. То есть, если несознательно били по там, либо им кто-то сказал, наведя на
0: наводчик какой-то предатель.
1: Наводчик, да, их, так сказать, сказал, что там какой-то там этот самый Рубикон находится, да? Я не знаю. Но получилось так, как получилось, потому что даже с точки зрения вот там имиджа Киева, да, не очень хорошо, мягко говоря, потому
0: Мягко
1: что,
0: говоря, да,
1: ну,
0: это точно.
1: это им не в плюс вышло в любом случае. То есть, конечно, союзники молчат и язык проглотили с осуждениями, но все равно не в плюс.
0: Перерыв пока что. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы вернемся через 2 минуты.
2: Бофт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Зигмунд Фрейд 32 раза номинировался на Нобелевскую премию, но так и не стал лауреатом. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Бофт и Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, а вопрос-то, собственно, простой. Я почитал, вы знаете наверняка издание «Россия в глобальной политике». Есть такой политолог Кашин, Василий Кашин, и он там написал большой материал, который, и я с ним, кстати, его обсуждал. Но что любопытно, нынче все говорят про него и рассуждают на тему того, что впервые системный политолог говорит такие вещи, а он всего лишь говорит о том, что анкорит, что на самом деле. И это пока за текущий момент, ну, самое большое достижение нашей, да и вообще общей дипломатии, и надо как можно скорее к этому самому, к тем договоренностям, которые там были достигнуты, вернуться. И, в общем, это единственный правильный путь выхода из конфликта, а другого вроде как и нет.
1: И что тут нового?
0: Не знаю. Ну, вы же читали наверняка этот материал, видели?
1: Да, читал.
0: Ну вот, видите. Я угадал, что читали, потому что все начали его обсуждать внезапно.
1: Вы знаете, я последние несколько дней был на одном мероприятии, где я наслушался речей, в том числе депутатов действующих Государственной Думы.
0: О, так.
1: Суть которых была еще резче. А именно остановиться по линии фронта, остановить войну уже сейчас.
0: От КПРФ это эти депутаты?
1: Я не буду дальше говорить. Вот, но я не буду называть фамилии, но такие мнения были. Поскольку достигнуть обозначенных ранее целей, по мнению этих спикеров, нам не удастся.
0: Ну, хорошо, вы не будете приводить, значит, тех людей, которые это заявили, а вы сами-то что скажете?
1: Если бы нам удалось реализовать Анкоридж, это было бы пределом мечтаний в том виде, как он был заявлен.
0: Проблема в нас или в них? дело не в тебе, дело во мне. Знаете, да, такое выражение?
1: Нет, проблема вообще проблема не в Америке, проблема вообще в Киеве, который не хочет отдавать Донбасс. Поэтому...
0: А чего ж тогда наш Трамп Анкориш-то звал, если вот оказывается проблема в Киеве?
1: Я говорю, что это предел мечтаний. А наиболее реалистичный вариант на текущий момент, учитывая ситуацию на фронте и имеющиеся ресурсы, подчеркиваю, имеющиеся, это, наверное, корейский вариант.
0: А помните, звучало, что СВО мы начали, чтобы остановить войну. То есть мы не начали войну, а начали СВО, чтобы остановить войну. И еще есть другой тезис, который мы тоже часто употребляли. Нельзя оставлять войну нашим детям. Вот это не отложенный ли конфликт, заморозка по линии боевого соприкосновения?
1: Да, это отложенный конфликт, конечно. Как он существует в Корее, это отложенный конфликт.
0: Не думаю, но, что корейцы будут воевать.
1: Но, тем не менее, за это время выросло не одно поколение детей, которые в войне не участвуют. А другой вариант, который некоторые предлагают, который ведет к развязыванию вплоть до ядерной войны, он вообще детей не предполагает. Вообще детей не предполагает. И их наличие, и их в живом виде. Есть, наверное, другие варианты. Я подчеркиваю, что Анкоридж был бы идеальным, наверное, на текущий момент. Но вот что-то не складывается.
0: Почему? Как думаете, почему? Что пошло не так?
1: Почему? Потому что из Вашингтона не могут приказать Зеленскому выведи войска из Донбасса. Вот почему. Потому что это политически невозможно для США. Про Европу даже в данном случае не говорим. И политически невозможно для Зеленского, покуда он хочет остаться в живых. Украинское общество не поддержит это.
0: Да вроде там настроения меняются и довольно стремительно.
1: Меняются, да. А значит, особенно те, кто сами, ну, те, кто на фронте настроены вообще решительно, и есть такая вероятность, я читал о ней в тех же украинских пабликах, что если Зеленский сдаст Донбасс, то армия просто не подчинится.
0: Нет, армия подчинится, не подчинятся нацбаты.
1: Ну, например, да, хорошо, да, часть, да, уточним, часть воюющей армии не подчинится, да, часть, потому что они, ну, в высокой степени остервенения, озверения, и с этим ничего не поделать. Ну, и часть диванных всяких комментаторов, которым не грозит мобилизация в ТЦК, они тоже, конечно, готовы воевать до последнего с дивана.
0: Дело за малым, снабжение. Если остановится снабжение, как они, блин, будут воевать?
1: А что говорит о том, что можно остановить снабжение? Запад снабжает по-прежнему. Если бы Европа и Америка прекратили бы снабжать Украину оружием и деньгами, то война бы уже давно закончилась. Конечно. Конечно. Но они не прекращают. Вот 90 миллиардов утвердили евро. Это да. Еще на 2 года хватит.
0: Это надолго, да.
1: Оружия хватает. Значит, у них проблема с дронами возникла в начале года. Она к марту на фронте была закрыта. И по вражеским источникам, значит, по дронам они имеют численное преимущество сейчас по производству.
0: В малом небе, Георгий Георгиевич. В малом
1: да.
0: небе, которое
1: да,
0: на фронте.
1: Да.
0: Но не дальнобойка.
1: Да. В дальнобойке. Недальнобойных, слава богу, да, пока не прилетает. Они готовят баллистические ракеты дальнобойные. Это вопрос конца года, их массовое производство. И, соответственно, 27-й год, когда они планируют, чтобы уже прилетало до Москвы и так далее.
0: Они пойдут на массовые атаки Москвы, как думаете, именно Москвы?
1: Вот мы обсуждали заявление МИД, которое предупредило о систематических атаках угу. на Киев.
0: Да.
1: И я вспомнил войну городов Ирака и Ирана, которая длилась 4 года. Там были именно массовые атаки на города.
0: Но не было ядерки.
1: Понимаете, получается сторон. Так. Один атакует, другой как бы отвечает, удар возмездия. Потом следует удар возмездия на удар возмездия. Потом следует удар возмездия на удар возмездия на удар возмездия. И так шло 4 года.
0: Но у одной из сторон не было ядерного оружия.
1: Опять вот про свое ядерное оружие.
0: Не надо меня обвинять в том, что я призываю его применить. Я говорю о том, что оно есть. Оно же для чего-то создается,
1: Слушайте, вопрос использования тактического ядерного оружия, был решен военными Америки и Советского Союза еще в 70-х годах. Было решено. Они независимо пришли к этой же точке зрения, что использование тактического ядерного оружия на поле боя неэффективно и не приводит к коренному перелому в военном конфликте. Значит, если не тактическое, тогда стратегическое.
0: Не проверишь, не узнаешь. Так что к какому там кто выводу пришел, Георгий говорит преждевременно.
1: Это совершенно открытые источники, и об этом везде написано. Желающие могут погуглить и найти.
0: Хватит меня в этом обвинять.
1: Да вы сами все время лезете в ядерное пекло. Что
0: я
1: вам
0: не
1: там
0: лезу,
1: нравится?
0: Я просто пытаюсь понять, а зачем тогда? Зачем так? Вот ответьте мне на простой вопрос. Смотрите, на самом деле, классно.
1: Зачем тогда ядерное оружие?
0: Не совсем. Это оружие сдерживания, тут все понятно. Оружие паритета, так называемое. Тут все понятно. Да. Возьмем какую-нибудь Францию, для примера. У нее есть какое-то количество этих ядерных боеголовок. Я так понимаю, что они как вот они их создали, они там лежат. Они как бы есть. Но и средства доставки, так называемые, тоже как бы есть. И они не парятся. Вот они есть и есть. Все, они их создали какое-то количество, и все. И больше на это деньги не тратили. Не участвуют в гонке вооружений, не заморачиваются, не кричат на каждом шагу, что у нас вот такие суперсредства, мы постоянно работаем над их улучшением. Они у нас такие-сякие, и эдакие, и предакие. Мы же действуем наоборот, и постоянно их модернизируем. И действительно, вот эти все буревестники, Посейдоны, Орешник, даже безъядерный, это все внушительные штуковины, надо сказать, что есть сатана, боже, храни Россию.
1: Мы остаемся в парадигме, мы и американцы, а также китайцы, примкнувшие к этому, к этой гонке. Китайцы наращивают свой ядерный потенциал гораздо быстрее. Америка и Россия не наращивают, он остается стабильным, он ограничен договором и численно пока это соблюдается. А китайцы наращивают активно, потому что все эти три страны остаются в парадигме холодной войны. Но рано или поздно отношение к ядерному оружию должно быть пересмотрено. И, собственно, в период окончания холодной войны человечество вплотную подошло к этому. И говорили о том, что вообще нужно избавиться от ядерного оружия, но называли это там розовыми соплями, мечтами и так далее. Все равно рано или поздно к этому человечество должно подойти, потому что использование ядерного оружия угрожает самому существованию человеческой цивилизации.
0: А зачем мы в этой парадигме?
1: С другой стороны, вот сама эта угроза, она все эти десятилетия служила тормозом на пути эскалации. Может быть, Советский Союз и США вступили бы в войну из-за Кубы в 1962 году в ходе Карибского кризиса, но уже видя результаты ядерных испытаний, результаты Хиросимы и Нагасаки, Кеннеди и Хрущев остановились и не стали этого делать.
0: То есть модернизация ядерки это, скорее нужна. Я правильно вас понимаю или нет?
1: Как угроза, которая никогда не должна быть применена. Вот так я бы сказал.
0: Спасибо. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, были здесь, остались довольны. Бовт знает телеграм-канал, подписывайтесь. Через неделю снова встретимся, все будет хорошо. До свидания.
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, but не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: МАГАТЭ подтвердила повреждение машинного зала Запорожской атомной электростанции от вчерашнего удара дроном. Это сообщает пресс-служба агентства в соцсети X. Представители агентства подтвердили, что место удара расположено непосредственно рядом с шестым энергоблоком и запросили доступ внутри здания для дальнейшего осмотра. Но из-за беспилотной опасности им было приказано укрыться. МАГАТЭ также подтверждает, что уровень радиации на объекте остается нормальным. Об ударе по машинному залу шестого энергоблока накануне сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает вероятность случайного отклонения беспилотника от курса. Основное оборудование станции повреждено не было. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что подобные происшествия напрямую нарушают 7 основных принципов ядерной безопасности. Губернатор Запорожской области Евгений Балецкий заявлял, что минувшей ночью был нанесен еще один удар БПЛА по ЗАЭС, из-за чего сгорели 6 автобусов и 2 автомобиля «Газель».
2: О политике.
5: Премьер-министр Дании выступила с призывом усилить санкционное давление на Россию. Мэтт Фредериксон высказал такую точку зрения в интервью польским СМИ. «Мы должны оказывать гораздо большее давление на Москву, как экономическое, так и политическое, путем введения дополнительных рестрикций», так сказал датский премьер. Кроме того, она назвала Украину первой линией обороны Европы и призвала обеспечить республику оружием. Накануне в МИДе России заявили о непоследовательной позиции ЕС по переговорам с Москвой. Во внешнеполитическом ведомстве в качестве примера привели заявления европейских лидеров, в которых они говорят о необходимости диалога и в то же время призывают усилить давление на Россию.
2: О конфликтах.
5: Премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив будет усугублять и расширять контроль над территориями в Ливане, которые ранее контролировались Хизбаллой. Такими планами израильский премьер поделился во время выступления, посвященного взятию ливанского замка Бафорт. Захват Бафорта – это драматический этап и кардинальное изменение проводимой нами политики, так сказал Нетаньяху. По его словам, место стало символом раскола в израильском обществе после того, как в 2000 году Цахал пришлось вывести из него войска. В 1982-м Цахал захватил Бафорт в рамках операции «Мир в Галилее» и обустроил там военную базу. В 2000-м Израиль вывел войска с ливанской территории, после чего замок перешел под контроль Хизбаллы. С апреля 26-го Израиль и Ливан ведут переговоры. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
6: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
2: Глава 9.
7: 20 июля 2023. Азовский коридор. Путь в Крым по новым регионам России. Украина не вкладывалась. В ночь теракта на Крымском мосту я как раз пытался выехать из Москвы на Донбасс. Точнее, стоял в бесконечной пробке-тянучке на трассе М4 Дон. Россия ломилась на юг. Хвосты очередей на придорожных АЗС выползали на дорогу и мешали проезду. Хвосты к туалетам начинались от заправочных постов. Встречные колонны возвращающихся с юга тоже стояли. Бедолаги, но уже отдохнувшие и загорелые. Мы смотрели друг на друга в окна, бледные на темных. Получался символ инь-янь, только на колесиках. Мне хватило смекалки забронировать номер в мотеле под Каменск-Шахтинском. И я проспал саму атаку на Крымский мост. Но и после нее орда курортников на трассе никуда не делась. Продолжая двигаться на юг, как стая леммингов, выпивая по пути весь бензин и съедая даже толком не размороженные хот-доги. Остановить их было невозможно, но можно было перенаправить. И было куда. Не сочтите за рекламу, но это было гениальное стратегическое решение. Сразу же после окончания боев и освобождения Мариуполя начать строить транспортный коридор Новоазовск-Чунгар. Строить – не оговорка. В бывших своих русскоязычных регионах Украина в инфраструктуру не вкладывалась вообще. Все 30 лет. Прошлым летом я видел, как под Мелитополем экскаваторы снимали подушку дорожного полотна на глубину до 3 метров. Класть новый асфальт на это, еще советское наследие, просто не было смысла. Проще было построить новое. И каждая моя поездка в Приазовье заканчивалась визитом в сервис. Меняли ступичные подшипники и резинки стабилизаторов. Уже осенью, в октябре 2022-го, после первой атаки на Крымский мост, я с удивлением понял. 450-километровая трасса отремонтирована процентов на 70-80. И это сразу же заметили дальнобои и передали по своему дорожному радио всем своим. Правило номер один. Держись дальнобоев. Для путешествий по России есть мудрое правило. Ешь там, где едят дальнобойщики. Заправляйся рядом с ними. А еще дальнобойщики умеют считать деньги и беречь время. Цифры такие. От КПП Новоазовск до Чунгара 386 километров. Измерял лично по одометру своей машины. Шоферские калькуляторы в интернете показывают сходные цифры. Краснодарское плечо существенно длиннее, примерно на 150 километров. И есть один важный момент, в который нет смысла углубляться сейчас – преодоление Крымского моста или паромной переправы. Паромы, например, не работают после 21 часа. Про очереди даже думать не хочется. Летом 2014 года я ждал своей очереди на паром 34 часа. И температура на улице была точно такая же. Выбор очевиден – Азовский коридор. Но есть важные детали. Пожелание номер два. К полуночи обнять жену. Вторую инспекцию трассы я начал под Мелитополем, двигаясь в сторону Ростовской области по участку, который еще год назад считался самым проблемным. Он просто ломал машины и рвал покрышки. Остановился под дорожным щитом. Единственная тень, сколько хватает глаз. Сзади сразу же паркуется корейский внедорожник на номере 751 регион, Мурманская область. Мужик бледный, как мурманские ночи, смотрит на мой питерский номер и шагает ко мне, радостно улыбаясь. «Земляк, на Чунгар правильно еду?» Оказывается, северянин не побоялся и заехал на Донбасс через новый пункт пропуска Весело-Вознесенска. Про него еще не пронюхали сограждане. И как-то радостно заметил один знакомый гуманитарщик, время прохождения – 1 минута. А вот дальше у Михаила из Мурманска начались проблемы. Начал шалить навигатор, а связь в ДНР пока своя – «Феникс». Но язык до Киева доведет, и в этой сентенции много смыслов. Я подробно объяснил Михаилу, как вести себя на блокпостах. Посоветовал отведать фантастической самсы на границе Запорожской и Херсонской областей. И главное, что я ему сказал – держись дальнобоев. В Евпатории мурманчанина ждала семья, и я попрощался с ним словами «Желаю к полуночи обнять жену». Удивление номер три. Бензин норм, асфальт отличный. Под Бердянском останавливаюсь возле машины с плакатом «Пирожки». Андрей – профессиональный повар. работал в Бердянске в ресторане, но он закрылся год назад. Стряпает для трассы и на жизнь не жалуется. Один пирожок 100 рублей, и он того стоит. Это непривычный дорожный корм, где в тесто набито дрожжей для пышности продукта и экономии муки, а сам пирожок жарится на отработанном машинном масле и после второго укуса вызывает некроз желудка. Нет. Пирожок был совершенно ресторанный, печеный и любовно присыпанный мукой. Повар говорит, что сразу же, как случилась беда с мостом, курортник пошел потоком. И все больше москвичи, суть по номерам. Я замечаю, что в Москве ценят время как нигде. И тут подъезжает паренек на «Газели» с ростовским номером. Артем охотно рассказывает и показывает руками. «Трасса в идеале. Что туда, что сюда, до самого Чангара. Я с октября по ней езжу, через день». «Как там за Мелитополем, заправками?» «Парочка есть, работают круглосуточно. Бензин, конечно, не лукойловский, но машина едет. Ценник, как везде в России, плюс-минус рубль. Но вообще этот коридор спокойно на одном баке проходится. Не вижу проблемы». «Очередь в Чангаре?» «Нет очереди, спокойно проехал». Мы прощаемся, я обгоняю Артема и притапливаю до 140 км в час. Думаю, что, может быть, на этой трассе и нет мотелей и закусочных. Факт. Но зато нет и камер. Хотя моему навигатору это не нравится. Он пищит тревожно. Почему-то при Украине ограничения по скорости здесь были просто драконовские. 50-60 км в час. Примета номер 4. Лунки на дороге, эхо боев. Постоянно встречаются группы дальнобоев. Много зерновозов, в полях работают комбайны. Но водители грузовиков – люди с пониманием и оставляют место для обгоняющих легковушек. Поток плотный, но курортников все меньше. Побоялись ехать в ночь, как мне объяснили. Хотя следов боевых действий на трассе нет. Лишь под Мангушем валяется в кювете какая-то часть украинской системы ПВО. Ее уже ободрали, как липку, сняв весь цветмет. И в тех же краях дорожники зачем-то оставили на полотне 12 лунок, выдолбленных в асфальте. Сколько раз я попадал в них колесами, а только сейчас понял, что когда-то в них стояли ВСУшные противотанковые мины. Такое вот эхо боев. Единственное. Приказ номер 5. Курортников пропускать беспрепятственно. Как мне рассказывали сограждане, единственное, что их пугает в Приазовском коридоре, это блокпосты. В сознании людей, сформированном не без помощи вражеской пропаганды, которой эта дорога как кость в горле, злые ДНРы на блоках всех раздевают до трусов, машины грабят или отнимают, а несогласных с этим расстреливают. По формулировкам узнаю руку штатных украинских пропагандистов. В реальности половину блоков с трассы сейчас сняли и кое-где даже плиты вывезли. На границе Запорожской области с ДНР одинокий боец изящно и быстро крутил полосатой палочкой, только завидев номера из глубинной России. Меня тоже записали в курортники. Я проехал за блок 100 метров, чтобы не нервировать бойца, запарковался и вернулся обратно. Разговор с воином был короткий. «До нас довели несколько раз. Легковушки с курортниками пропускать беспрепятственно». Последнее слово боец произнес с нажимом и по слогам и добавил военной скороговоркой. Также оказывать помощь советам и действиям. Напутствие номер 6. Не верь навигатору, верь МЧС. А вот в Мариуполе начались проблемы. Как и 10 месяцев назад, навигатор упорно вел меня к взорванному мосту у Азовстали. Я не сдавался и игнорировал, следуя указателям Донецк-Новоазовск. Последний отрезок шикарной трассы, и возле КПП я съезжаю на укатанную гравийную площадку, где развернут полевой пост МЧС. Стоит десяток дальнобоев со спящими водителями. Беседую с молодым врачом-спасателем Дмитрием. Он первый день здесь. Пункт только что развернули. Нас нещадно грызут местные комары. Пишу эти строки, и опять чешется спина. По словам Дмитрия, большинство обращений по поводу давления. Жара. На прощание врач говорит: «Каши хотите? Мы всех можем покормить». «Благодарю. Говорю, что сытый, не дотяну до Донецка. Усну по дороге». Наблюдение номер 7. Лучше очереди на паром. Последняя точка – КПП Новоазовск. Осенью там был адский ад, а теперь потоки развели. Фуры идут по своему коридору, легковушки проскакивают без задержки в обе стороны. Подключаюсь к российскому сотовому оператору. Звоню начальству и докладываю, потом близким. К машине подходит немолодая женщина. Спрашивает: «Вы из Крыма едете? Как там дорога? На М4 просто невыносимо. Еще этот паром, а у меня в машине две внучки. Решила срезать, но беспокоюсь». Я выключаю телефон и говорю женщине: «Сейчас я вам все объясню». Постскриптум. Новая трасса в Крым загрузилась очень быстро. Смешались военные колонны, фуры дальнобойщиков и машины курортников. Поэтому в 25-м году трассу начали расширять до 4 полос.
8: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
9: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8-800-200-97-02. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
6: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
11: Глава 10.
7: 25 июля 2023. Помощь врачам-героям, мешок Деда Мороза и подвиги человечности. Встреча в редакционном коридоре. Как понять, что на Донбасс едет порядочный военкор? Очень просто. Во время движения голова у нормального военкора торчит из открытого окна, потому что уже не помещается в салон. А вся остальная машина забита гуманитаркой. Снаряжением, электроникой, запчастями, машинным маслом и медициной. И, конечно...
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
14: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту, содержащую 3% алкоголя. Покупателям предлагали на выбор три вкуса – бурбон, скотч и ржаной виски. Рецепт зубной пасты Пойнтер нашел в библиотеке и просто заменил воду на виски.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: Обносится на руках. Разумеется, я согласился отвезти этот аппарат на Донбасс, хотя и понимал, что он займет треть кузова отсека. Два звонка в кассу. Списался с военным врачом, старшим лейтенантом Александром Сергеевичем, родственником коллеги. Их уже перебросили с окраин Донецка на окраины Артемовска. Бои там тяжелые. Саша не жаловался. Я сам спросил, что-то нужно по медицине? И он прислал список из 30 пунктов. Ничего фантастического, обычные медицинские расходники. И закупать их нужно было по максимуму. Этого всегда не хватает, я знал. Я сидел над списком и потел, прикидывая, как выполнить свое обещание. Высчитывал примерный бюджет. В этот момент и случились два судьбоносных звонка с интервалом минут в 10. Сначала позвонил товарищ снайпер с Запорожского фронта. У него было хорошее настроение. «Собираешься медицину закупать? Зачем? Все выдают. У меня вчера коптер наш РЭП приземлило. Так бывает. Искать не пошли. Трава и в ней мины. Так мне сразу 5 новых выдали, чтобы не ходил, не надоедал». Тут я начал о чем-то догадываться. Что это? Такая московская хипстерская постирония? Москва не стала отпираться. Да. Разговор этот замотивировал меня неимоверно. Отступать было некуда. Я вернулся к списку медицины и подсчету бюджета. Чего делать-то? Объявить сбор среди читателей. И в этот момент случился второй звонок из аппарата вице-премьера Юрия Трутнева. «Дмитрий, поздравляем! Вы победитель нашей литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. В этом году мы решили не остаться в стороне от СВО и наградить военкоров. Время такое, понимаете?» Я понимал. Когда услышал 500 тысяч, выдохнул с облегчением. Премия закрывала и внутрисемейные проблемы, и закупку партии медицины для фронта. Доктор Пазл. Все можно было купить при наличии денег, а они теперь были. Призвал к себе старшую дочь. «Фронту хочешь помочь?» «Да». «Папа закупает и отвозит на Донбасс. Ты приносишь пакеты из пунктов доставки. Пакетов будет много. Очень. Договорились?» Я засел над чудовищным медицинским пазлом с интернетом в руках. «Так, катетеры подключичные, катетеры венозные двух размеров. Что лучше, мытищинское производство, Германия или Китай?» Катетеры аспирационные, иглы хирургические, берем все доступные размеры, теперь иглодержатели для них же, ларингеальные маски и энтотрахеальные трубки. Беру и детские размеры. Саша сказал, что в их зоне ответственности есть детская больница. Поделятся. Теща привозит очень дорогие и редкие сердечные препараты. Срок хранения еще год. Тоже укладываю в контейнер. Найдем, кому отдать в том же Донецке. За день до отъезда приезжает док, Джасер. Сирийский врач-офтальмолог, один из лучших. Несколько лет назад российская армия спасла в Сирии его семью. И док помогает нам, чем может. Например, его клиника делает бесплатно операции на глазах раненым бойцам. Док привозит так называемый фельдшерский рюкзак со словами «Найди, кому нужно, и передай от меня». Рюкзак этот в некотором роде произведение медицинского искусства. И он все время совершенствуется. Прошлый рюкзак дока осматривал легендарный разведчик с позывным «Харам». Парень, который был ранен столько раз, что даже писать неудобно. Ранений пулевых 5, осколочных 17, теперь в 25-м году уже 19. В плечо и шею на границе Днепропетровской области. «Харам», извините за цинизм, тоже разбирался в полевой медицине и очень высоко оценил работу дока. Теперь слово профессионалам. Самое страшное – раненых детей спасать. Встречаемся со Старлеем Сашей в маленьком и неприметном донецком городке на так называемой Светлодарской дуге, образовавшейся после Дебальцевской операции 2015 года. Городок частично размотан артиллерией и печален. Сейчас фронт ушел вперед, а городок остался в полувоенном безвремени. Одно из самых печальных зрелищ, мучительно безысходных, когда боев нет, а все пропитано их последствиями и памятью. Отсюда до Артемовска уже рукой подать, и мы едем в ту сторону, где наши по-прежнему держат Клещеевку. Саша мой читатель с 2010-го, но он не верил почему-то, что я приеду и вообще вникну в их нужды. Говорю ему, что такое отношение к журналистам – метастазы Первой Чеченской, когда 80% интервью делалось со стороны противника. И на журфаках тогда учили по соросовским методичкам. Мол, журналист не занимает ничью сторону и вообще над схваткой. И та репутация, наработанная коллегами из 90-х, до сих пор не изжита. Через что и претерпеваем, расплачиваясь за ментальные ошибки военкоров того поколения. В медицинской располаге разбираем мой груз. Саша облегченно вздыхает. Ну все, реанимобиль у меня укомплектован. Лекарствам от тещи несказанно рад, редкие и нужные. Что-то сразу откладывает для детской больницы. Трубки маленьких диаметров, например. Саша больше для себя замечает. Не дай бог опять раненых детей спасать. Самое же мучительное. Охота на врачей. Раскладываем рюкзак дока, приходит начмед Кирилл и начинает изучать укладку, попутно все объясняя. Так, гомеостатические тампоны. Некоторые ребята забивают их полностью в раневой канал. Потом достать не можем. Надо сверху накладывать. Так, как я и догадывался, здесь у нас жгуты и турникеты. К сожалению, турникеты показали малую эффективность. Лучше жгут, обычный красный жгут. Происходящее со стороны напоминает ревизию мешка Деда Мороза, если забыть, что за каждым подарком стоят боль и страдания. Я все прилежно фиксирую на камеру. Это бесценный опыт. По прошлому рюкзаку я получил почти 300 писем. Люди просили список укладки, и я его выслал каждому обратившемуся. Писали врачи, волонтеры, родственники бойцов. Пьем кофе на дорожку. Спрашиваю Саши и Кирилла, чем еще можно помочь. Собственно, я догадывался. Транспорт. Он есть, но сколько машины проходят, неизвестно. Подменной машины нет. «За медиками охотятся особо», — говорит Кирилл и объясняет на неожиданном примере. «Чем хорош рюкзак, который ты привез? Он не выделяется, противник не опознает в нем медицинскую укладку, в отличие от штатных. С транспортом для эвакуации то же самое. Выбивают при первой возможности. К тому же есть места, где минированы обочины. Например, там броня с машинами не разъезжается». Парни вздыхают. И я понимаю, когда-то уже не разъехались. Уточняю. Не со зла же? Врачи подтверждают, не со зла. Вечером уже в Донецке пью чай с новосибирским депутатом Ростиславом Антоновым на их тыловой базе. У него на Донбассе с первых дней СВО работает гуманитарная миссия. База неофициально называется «Дом дружбы», как в мультфильме про Чебурашку. Рассказывают депутату про сегодняшнюю поездку. Ростислав просит уточнить у фронтовых врачей, что им еще нужно. Я тут же связываюсь и узнаю, баллоны под кислород для ИВЛ. Будут баллоны. Меня знакомят с водителем миссии, который закупает машины для фронта, делает им техобслуживание и пригоняет на Донбасс. Чует мое сердце, будет врачам и транспорт. Я в шоке. Не ожидал, что так все просто. Нужно только попасть на нужную орбиту. Там все движется и все взаимосвязано. И через год СВО на этой орбите оказались самые разные люди. Но все движутся по одной траектории – к миру. А без победы мира не будет. Постскриптум. Вскоре я отправлюсь с медиком Сашей и его бригадой в Бахмут и вынесу из этой поездки твердую уверенность. Медик-эвакуатор – одна из самых опасных военных профессий. Стоит в одном ряду с штурмовиками и саперами.
8: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Доктор химических наук Максим Абакумов об опасности вышек 5G для здоровья людей.
18: Ученые разрабатывают технологии, только и действительно управление, и действительно с помощью наночастиц, и действительно с помощью электромагнитных полей. Только управление не людьми, и даже не клетками, а всего лишь белками, которые там что-то где-то куда-то показывают. Они, во-первых, никакого отношения к самим вышкам 5G не имеют. Излучение, которое спускается вышками 5G, находится в другом диапазоне. В общем, частицы, те самые пресловутые, в этом диапазоне не опасны. И о каком-то, как это сказать, прицельном управлении тут речь.

0: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О Путине.
1: Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдет с 3 по 6 июня. О планах российского президента сегодня рассказал журналист канала ВГТРК Павел Зарубин. Также в графике президента встреча с руководителями ведущих мировых информационных агентств, заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Еще Путин проведет встречу с многодетными семьями, вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». И у него запланированы международные контакты.
0: О политике.
1: Евросоюз рассматривает варианты помощи бельгийскому депозитарию Евроклир после решения московского суда взыскать с компании убытки, связанные с заморозкой активов России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, обсуждение мер поддержки находится на начальной стадии. 15 мая арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка России к депозитарию о взыскании убытков в размере 200 миллиардов евро, связанных с блокировкой международных резервов российского регулятора. 26 мая Московский суд постановил решение о взыскании исполнить немедленно. Евроклир подал апелляцию в арбитраж Москвы. С февраля 22-го после введения санкций ЕС большая часть российских золотовалютных резервов была заблокирована в Евроклир. Общая сумма замороженных в недружественных странах активов Центробанка оценивается в 300 миллиардов долларов.
0: О нефти.
1: Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть на фоне роста мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Это пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Действующий потолок составляет $44.10 за бочку. Он должен быть пересмотрен летом в рамках механизма, который предусматривает автоматическую корректировку предельной цены каждые 6 месяцев на уровне на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти Urals. Но из-за роста нефтяных котировок, связанного в частности с фактическим закрытием Ормузского пролива, следующий пересмотр мог бы привести к повышению потолка до $65 за бочку. По словам источников Bloomberg, один из рассматриваемых вариантов предполагает сохранение потолка на текущем уровне. Среди других обсуждаемых мер – приостановка автоматического повышения до конца года с учетом ситуации на Ближнем Востоке.
0: О спорте.
1: В Лужниках прошел массовый турнир по теннису. В соревнованиях участвовали 6187 человек. Рекорд официально зафиксировали, а турнир стал крупнейшим в истории этого вида спорта. Официальный курс доллара на сегодня и понедельник 71.02, евро 82.64, юань 10.49.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
2: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
3: Глава 11.
4: 28 июля 2023. Подземелье на Времевском выступе. Вход – рубль. Меня сразу же предупредили. Ротации на этих позициях только по темноте. Выезд обратно по ситуации. Закладывайся минимум на сутки, а то и больше. Покормят, место для сна найдут. В последнем я даже не сомневался, но и без подарков совесть ехать не позволяла. Набрал фруктовых и протеиновых батончиков, захватил 3 очень качественных аккумуляторных фонаря, пакет с ягодами лимонника. Он включает ночное зрение и бдительность. Дальше все по привычной схеме. Тыловая деревня Евгеновка. До передка 20 км. В Евгеновке я бывал и ночевал много раз. И больно смотреть, как ее постепенно разматывают артиллерией. Оставшийся мирняк вешает по ночам на свои дома яркие фонари. Невообразимо яркие. Обозначить себя. Электричества в селе нет.

0: запитывают их от аккумуляторов. Не особо помогает. У ВСУшников-артиллеристов свои соображения. Мне показывают тоннель в Зеленке. Это мой гараж на ближайшие дни. Я дополнительно закидываю машину маскировочной сеткой, которую всегда вожу с собой. В деревне нежный прохладный вечер после лютой белой степной жары. Тишина, слышно, как в конце улицы вздыхает или зевает корова. От колодца бредут раздетые по пояс бойцы, тихо переговариваются. В кромешной тьме алеют огоньки сигареток. Через несколько минут вся эта пастораль закончится в одно мгновение. Я не знал точно, но что-то уже чувствовал. Меня представляют командиру позиции с позывным «Слоник». Он будет кормить меня и защищать, и все растолковывать. Хороший командир наполовину педагог, а «Слоник» — командир хороший. Опыт у него с июля 2014-го. Мы грузимся в машину, и в этот момент «Слоник» замирает, прислушивается и включает рацию. «Вижу движение в небе. Зеленая светящаяся точка». Неведомый абонент уточняет. «Высота, высота. Направление движения. Коптер или крыло?» «До 200. Точно над нами. Не слышу, генератор работает. Мы идем на маршрут». По маршруту мы проехали 100 метров, и слева от нас характерно и коротко свистнуло, потом треснуло и землю качнуло. Первая команда «Слоника». «Покинуть машину!» Водитель как-то по-волчьи оглянулся, убедился, что никого в машине нет, и погнал в переулке, хлопая открывшейся дверью. Я залег под белой стенкой сарая и на третьем прилете выключил камеру. Дрон висел над нами, а инфракрасную подсветку в ночник видно за километр. Судя по четвертому прилету на огороды, нас брали в так называемую артиллерийскую вилку. В одной из хат захлопали двери. Я сообразил, что ее постояльцы побежали в подвал и бросился следом. Меня любезно приютили какие-то бойцы, приняли рюкзак и даже рукой направили мою ногу через проломленную ступеньку. Просидели мы в этом подвале недолго. Заработала наша контрбатарея, сбивая прицел вражеской артиллерии. И вернулась тихая южная ночь со звездами. Но того нежного ощущения южной малороссийской ночи уже не было. Опять загрузились в машину. Бойцы как-то повеселели, чувствуя, что на данном отрезке времени мы выбрали лимит неприятностей. Водитель опустил на глаз ночник-монокуляр, и мы погнали в кромешной темноте. Мифический выступ. Подвал был уютен и обширен. Несмотря на жару и влажность 80%, бункер заливает страшно во время дождей, так что даже летом приходится растапливать печь и все просушивать. Я бросил вещи в угол, снял бронежилет. Слоник дал первый добрый совет. «Каску далеко не убирай, пусть на виду будет. Начнут обстреливать, сразу надевай. Но подвал хороший, нас даже танком пытались выковырять. Он 15 снарядов пустил под фундамент». И неожиданно заканчивает. А потом его наши птурщики сожгли. Слоник красноречиво глянул в сторону входа. Там была сложена целая поленница из пустых контейнеров от противотанковых управляемых ракет. А рядом наготове стояли контейнеры заряженные. Я задал вопрос, который меня точил всю дорогу. И я пытался совместить в голове контурные карты из телеграм-каналов и наш маршрут движения. «Получается, мы на Времерском выступе?» Слоник удивился. «Что за Времерский выступ?» «Ну, деревня здесь должна быть такая, Времевка. И конфигурация у линии фронта таким выступом. ВСУ своим контрнаступом все пытаются его срезать и пойти на Волноваху или трассу Мариуполь-Донецк». Слоник смеется. «Пойти? Да кто ж им даст?» К разговору подключились другие бойцы. Кто-то слышал про этот военный топоним, выдуманный штабными и диванными аналитиками. Но оказывается, здесь, на земле и под землей, его никто не употребляет. Тут в обиходе совсем другие названия. Но если кому угодно, то да, мы сейчас сидим в подвале на самом краю этого пресловутого выступа. Как при Доме пионеров. Из комнатки, куда я еще не заглядывал, доносится голос. «Дроны идут! С северо-востока и северо-запада! Скорость! Высота!» Слоник, увидев непонимание в моих глазах, говорит: «У нас анализатор спектра стоит! Все видим! Айда за мной!» Помещение заставлено аппаратурой и аккумуляторами. Рации на стене висят рядами. Пожилой связист примостился на уголке стола и что-то паяет, макая детали в баночки с флюсом. ощутимо тянет детством и любимым радиокружком при Доме пионеров. Слоник передает по позициям информацию о дронах. Рассказывает, что для рации придуманы специальные коды. Я шучу. «Пришлите срочно 5 ящиков огурцов». Слоник вздыхает. «Нет, у нас все сложнее. Один товарищ послушал наши переговоры по рации и заметил. У меня ощущение, что я в сумасшедшем доме». Жабы и мины. Дроны болтались над нашими позициями всю ночь. И всю ночь дежурный связист передавал информацию по постам. Мне же связист передал свой спальник со словами: «Мягче будет, а мне все равно до утра сидеть». Утром мимо моего лица пропрыгало что-то мягкое и зеленое, сказала «ква» и уставилась на меня немигающими желтыми глазами. Мне объяснили: «Это наша жабка. Она днем за дрова спать уходит. Там сыро и прохладно. А как она нежно поет, если в настроении». Перед походом в туалет меня инструктируют: «Слушаешь, еще раз слушаешь. Не путаешь звук с мухами и оводами. А потом быстро туда и обратно». Я справился. Нахожу себе в подвале уголок, чтобы никому не мешать. Это склад продуктов и боепитания. Из 6 противотанковых мин получается удобная табуретка. Ко мне заглядывает слоник, с гордостью показывает свое хозяйство. «У нас лимита нет. Вон минералка, сколько хочешь. Хочешь есть паштет, тушенка, суп — берешь и ешь». Я в тон командиру замечаю: «Нужна мина — берешь мину». «Конечно, и 2 можно взять, если нужно. Ну что, займемся повседневными делами?» Мы немного ждем, пока враг отстреляет по какой-то далекой позиции. Потом идем заправлять генераторы и менять в них масло. Гена молотит 12 часов, потом отдыхает. Работает его боевой товарищ, запитывает пункт связи. Попив кофе, отправляемся в знатные бурьяны менять проблемный фрагмент телефонного провода. Бурьяны многолетние, стволы уже руками не ломаются. Опять возвращаемся в подвал. Слоник вдруг говорит: «Полетать хочу». С гордостью показывает удостоверение, полученное на донецких курсах дроноводов. Меня на секунду поражает тот факт, что зачеты абитуриенты сдавали прямо на линии фронта, и первый свой аппарат слоник потерял из-за вражеского рэба. На фронте тяжело и в учении, и в бою. Мы опять сидим в бурьяне, осматриваем вражеские позиции с воздуха. Координаты фиксируются, дальше работает артиллерия. Слоник сделал лихой круг, чтобы показать мне местные достопримечательности, и вернул дрон на базу. Разумеется, база по требованию безопасности была далеко от места старта. Дронобойка в бурьяне. К вечеру анализатор спектра фиксирует над нами небывалую активность вражеских дронов. Причина этой манифестации станет понятна чуть позже. Слоник созванивается с соседями и достает из кейса ружье дронобойку «Гарпия» совершенно фантастического вида. Красиво с ним позирует, я выдыхаю. Космопехота. Напрягаю мозг, вдруг вспоминаю четко и пропеваю на манер частушки. «Клинганский звездолет щит дефлекторный из варпа выходил курсом векторным». Все ржут. «Блин, как ты это запомнил?» Смущаюсь, говорю, что не заучивал специально, вспомнил на нервной почве. Снайпер Егор приглашает меня после воздушной охоты заглянуть к нему на позицию. Он написал стих про контрнаступ противника и его прочтет. Слоник водит по небу ружьем, сверяясь по рации с другими дронобойными постами. Замечает, что уронить дрон – это хорошо, но редко. «У меня задача – не дать им здесь работать и заниматься аэросъемкой. Тем более корректировать по нам огонь. Оператор дрона видит помехи и смещается, чтобы не потерять аппарат». Но конкретно этим ружьем ребята уже заземлили 5 вражеских дронов. Дроны уходят из нашего сектора, смещаясь в сторону Старомайорского. Слоник выключает ружье, и мы ломимся через кусты к нашему подвалу.
1: Продолжение через несколько минут. Друзья, будущее наступило.
2: Уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио
3: «Комсомольская правда».
4: Я слушаю
3: рекламу.
5: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская, 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта, 5Б, Новоселенинская, 56.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
10: «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
12: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
13: Глава 11.
14: 28 июля 2023. Подземелье на Времевском выступе. Вражеский ветер. Под сумерки я сижу со снайпером Егором на его позиции в развалинах. У нас параллельные биографии. Я был в Славянске всю осаду, он пришел в Славянск из родного Светогорска, духовного центра Донбасса. Придумал легенду и пробрался через посты ВСУ. С тех пор и воюет. Вспомнили блиндаж у деревни Семеновка, накрытый бетонными балконными плитами. Во время обстрела все выбегали из него в траншею, чтобы не придавило. Не умели тогда воевать толком. А еще, как я узнаю с удивлением, Егор – тот самый парень, что в марте 2022 года пролежал весь световой день в заснеженной воронке перед кварталом Мариуполя-Восточный. Зажали, не давали головы поднять. Пришлось окапываться ножами. Эти кадры видел весь мир. Егор махал рукой нашему коптеру, когда понял, что прилетели свои. А мобилизованный боец продолжал рубить родную землю ножом. Егор говорит, что снайперские дуэли – миф. Не участвовал в таком за 10 лет. Говорит, что вражеского снайпера, который промахивается на 2 метра вверх или в сторону, лучше не трогать. Убьешь – пришлет нормального. Поэтому пусть забавляется. Но к шальным одиночным пулям стоит относиться с уважением. Возможно, это пристрелка дистанции перед работой. И неожиданно заключает. Здесь самый главный враг – ветер. На одной дистанции, допустим, 700 метров, может быть 3 ветра. Ветер начальный, ветер средний и за 200 метров до цели. Терпение главное в твоей работе. Ну, после математики. Ноги отморозил, отлежал, 6 часов нельзя было двигаться. Это было в 2015 году. И только год назад стопы к нормальному состоянию вернулись. Летом в носках шерстяных спал, ноги мерзли. На муравейнике один раз устроил позицию. В 7 утра началось движение, тут и муравьи проснулись. Поизучал литературу, почитал воспоминания бойцов «Зенита» и «Альфы». Оказывается, все просто. Эфирные масла эвкалипта или полыни. Можно смешивать, никакая живность их не выносит. Ты один из немногих, кто вступает с противником в какую-то коммуникацию, пусть через оптику. Как-то поменялись у него повадки, привычки?
15: До СВО противника все напоминало поиск развлечений. Вот сидит он в блиндаже, скучно стало, начал стрелять из пулемета, получил пулю между глаз. Следующий ведет себя точно так же. А сейчас? Сейчас он хочет выжить, думает, хитрит.
14: Темнеет, и Егор, как обещал, читает на прощание свой обидный ругательный стих «Контрнаступ».
15: «Укроп по плану контрнаступ готовит танковый прорыв. Тут леопарды не подходят, тут будет грязевой заплыв».
14: Жестокий мир критических ситуаций. Совсем уж под темноту земля в подвале начала поддрагивать от разрывов артиллерии. Потом заработал град, не наш. Начал класть с перерывами по 5 ракет, корректируясь. Опять в небе заработали вражеские беспилотники. Рация прерывающимся голосом начала что-то выкрикивать. Слоник превратился в боевого слона. Собрался, закаменел, очень жестко сказал неведомому срывающемуся голосу. «Соберись! Докладывай по форме, что происходит!» В Старомайорске началась жестокая артподготовка по нашим позициям. Признак новой волны контрнаступа. Эвакуация возможна только по темноте, но до темноты оставались считанные минуты. Быстро выяснилось, что ранен самый высокий боец батальона «Восток» с позывным «Малыш». Рост 2 метра 6 сантиметров. Он пришел воевать еще в 2014-м, мальчишкой, проскочил из-за роста. Я его, конечно же, знаю. Знал. Потому что «Малыша», воина Евгения, спасти не удалось. Слоник покрутил ручку телефона и сказал в трубку.
15: «Фантомас, если у тебя будет сегодня киносеанс, у меня есть для тебя контрамарка».
14: Обернулся ко мне.
15: «Контрамарка — это ты».
14: В другой раз я бы засмеялся, конечно, но не сейчас. Потом пришла машина, в ней пахло кровью. Водитель тщательно перекрестился, я тоже. Ночной монокуляр вдруг громко сказал грубым женским голосом.
16: «Готова к работе».
14: Мы крались по ночной дороге, чиркая бортами по ветвям лесопосадок. Чтобы не думать о плохом, я занялся внутренним порицанием. Хорошо оттягивает и отвлекает. Обозвал увиденное мною в последние сутки экскурсией Ротозея в мир критических ситуаций. Километров через 10 я нашел себе оправдание. Об этих парнях нужно писать именно сейчас, в реальном времени, а не когда уже поздно. Они все живые и родные. Не цифры в ведомостях. Сухой паек и вещевое довольствие списывается в момент выдачи. И я сейчас вернусь в Донецк и напишу обо всем, что видел и чувствовал. Впереди, в кромешной тьме, вдруг вспыхнули рубины стоп-сигналов. Мы въезжали в зону, где уже можно ездить с бортовым светом. Теоретически. При некоторой доле везения. По скриптум. Товарищ мой, снайпер Москва, приехал ко мне в Донецк в день воды. Загрузил стиральную машину, прочитал этот текст и подступил ко мне с расспросами. «В каком здании был подвал? Где вы сидели на выступе?» Я напрягся, вспоминая, и объяснил. «Въезд Новомайорская. Трансформаторная будка. Подвал под бывшим ДК. Скорее всего, здание построили на фундаменте церкви. Стены из местного камня, а на них уже бетонные фундаментные плиты». Москва уточнил. «В подвале был портрет Карла Маркса?» Я, едва справившись с отрапью, ответил. «Был в позолоченной раме, и Марксу кто-то очки пририсовал, как у слепого кота Базилио». Москва долго смеялся. «Я весной 22-го года в нем месяц прожил. Мы же от Чингара наступали вдоль побережья. Потом нас из этого подвала перебросили под Донецк, в Александровку-Маринку. Слушай, отличный же подвал. Побольше бы таких подвалов». Слоник, веселый солдат, погиб через месяц в этом самом Новомайорском. В метрах 50 от подвала. Его подловили с ружьем-дронобойкой на том самом перекрестке асфальтовых дорог среди джунглей бурьяна. Накрыли серией минометных мин. Последние слова моего текста оказались пророческими. Спаси Господь от таких пророчеств. Вечная память воину Александру.
13: Глава 12.
14: 7 августа 2023. Айболиты в броне на дороге смерти в Артемовск. Ни Ватсон и ни Пилюлькин. Проснулся я, как и положено, от резкого оглушительного грохота. Это начмет с позывным «Живаго» уронил на гулкие деревянные полы свой пистолет. Чертыхался страшно и сам на себя,
15: как объяснил утром, очень не хотел меня будить. Я сквозь сон лишь спросил: «Благополучно съездили? Без потерь?» «Без потерь! И хорошо, что тебя не взяли. Утром расскажу. Завтра в Артемовск съездим. Не переживай, спи». Утро здесь начинается очень рано. Вытекает из ночи и превращается в день. Жаркий, слепящий. Мы с Живаго пили на кухоньке растворимый кофе, щедро сдабривая его сахаром из армейских пайков. Живаго объяснял мне, почему вчера со мной не получилось. Я и рад, что не вышло. Хуже нет ситуации, когда журналист на фронте обуза, занимающая место и отвлекающая внимание. Доктор рассказывает: «Мы забирали раненых из Клещевки. Заводили нас на позиции разведчики. Три раза перегружались. Скорее всего, оставили бы тебя на промежуточной точке. Просто не влез бы в машину. Разведчики же со всей своей хурдой. Мы с медициной». Я спрашиваю врача: «Как там Клещевка? Держится?» Вопрос не праздный. Этот населенный пункт окружен холмами и считается ключом ко всему Артемовску. Вместо ответа Живаго начинает строить на кухонной клеенке карту местности и расположение позиций, используя чашки, банки от кофе, пачки сигарет. Мгновение, и перед моими глазами возникает внятный макет участка фронта. Я понимаю, что высоты за нами и даже железную дорогу, отделяющую Клещеевку от Артемовска, взять врагу не удалось. И, скорее всего, не получится. Но тут я опускаю подробности и замечаю, что доктор мог бы и штабной работой заняться, если что. Но литературный позывной, откуда он? Мне любопытно. Почему Живаго? Я читал роман, конечно, но Булгаков о врачах писал сильнее и глубже. Живаго машет рукой. Родственница придумала мне позывной, когда я на СВО собирался. Ватсон, при всем уважении, не то. Пилюлькин, Клестиркин, Таблеткин. И без меня хватает. Потом говорит: ты будешь доктор Живаго. Живаго чуть за 60, хотя внешне не скажешь. Много лет служил военврачом, в горячих точках в том числе. Потом работал гражданским на северах, почти 15 лет. Мы только начинаем говорить о севере, остающемся в душе навсегда. Но в этот момент у Живаго срабатывает закрытая связь. Я деликатно отворачиваюсь к окну и первый раз внимательно рассматриваю этот потрепанный жизнью прифронтовой городок. До Артемовска тут рукой подать. Ночью различал на слух, как работает стрелковка. Пулемет, очереди по три. Потом 7 патронов и так далее до конца короба. Слышу краем уха, как начмет говорит кому-то: «У нас всегда готовность 10 минут. Выезжаем. Плюс». Это означает, что информация принята. Мой собеседник залпом допивает кофе и произносит: «Беги за броником и каской. В машине застегнешься».
11: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
2: 16+.
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
17: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
18: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
19: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда».
0: При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
21: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
22: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
25: О важном.
24: Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения с Ираном, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации. По их словам, обновленные условия были направлены иранской стороне. Информация о деталях нового американского предложения не приводится. Вместе с тем, по словам одного из американских чиновников, внесенные изменения направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран и ускорение переговорного процесса. Ранее газета сообщала со ссылкой на источники, что, по мнению Трампа, Иран недостаточно быстро отвечает на предложение США.
26: Об инициативах.
24: В Госдуме предложили сделать 1 июня выходным для родителей с детьми. День защиты детей – это день, когда родители должны быть рядом, когда семья может выехать на природу, сходить в парк, в кино, просто побыть вместе, заявил РИА Новости депутат Каплан Панеш. Инициатива предполагает изменения в Трудовой кодекс, дополнив статью 112 новым нерабочим праздничным днем. Но такой шаг, по мнению депутата, скорее всего, встретит сопротивление работодателей.
27: О спорте.
24: Впервые с 2021 года на чемпионате Европы по художественной гимнастике прозвучал гимн России. София Ильтерякова взяла золото, а позднее стала третьей в упражнениях с мячом. Мария Борисова сегодня с двумя наградами забрала серебро за выступление с булавами и бронзу за ленту. В командных упражнениях девушки взяли серебро. Сборная России заняла первое место по количеству завоеванных медалей в болгарской Варне. 9 наград.
28: Обо всем.
24: Канье Уэст установил новый рекорд по посещаемости стадионного концерта. Выступление американского рэпера на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле собрало около 118 тысяч зрителей. Это позволило ему установить мировой рекорд для стадионных концертов, пишет Рейтер. До вчерашнего дня первенство удерживала британская группа Coldplay. В январе прошлого года музыканты выступили перед 111 тысячами поклонников на стадионе Нарендры Моди в индийском Ахмедабаде. Грандиозное шоу Уэста в Стамбуле открыло новое турне артистов. При этом скандальному рэперу ранее отказали в выступлении сразу несколько стран. Причиной тому стали заявления музыканта, одно время взорвавшего соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Адольфа Гитлера. Несмотря на последующие извинения, музыканту было отказано в проведении шоу в Великобритании, Италии, Польше, Франции и Швейцарии. И о погоде. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов, завтра днем будет плюс 19-20. Осадков не ожидается. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
29: Теория большого взрыва академика Сахарова. Спецпроект. Часть первая.
30: Весной 1948 года я был включен в исследовательскую группу, занимавшуюся проблемой термоядерного оружия. Я не сомневался в жизненной важности создания советского сверхоружия для нашей страны и для равновесия во всем мире. Увлеченный грандиозностью задачи, я работал с максимальным напряжением сил, стал автором или соавтором некоторых ключевых идей.
31: А кто изобрел водородную бомбу?
32: Это коллективная работа. Она коллективная в Соединенных Штатах, коллективная и в Советском Союзе. Я был одним из них в Советском Союзе. Я считал тогда, что это нужно для равновесия в мире. Продолжаю считать так и до сих пор.

0: тогда, когда он жил. В том смысле, что, конечно, он сидел в ГУЛАГе. Это в лучшем случае, если бы это было более раннее время. А так хоть он не сидел в тюрьме. Да, он был сослан в город Горький, но это не самое страшное, что может быть. Конечно, его всячески поливали помоями всеми, называли его прихвостнем американского империализма и все такое прочее. Но в конечном итоге он все-таки победил. Его вернули в Москву и ему воздали должное. Хотя многие продолжали не любить его и считать его русофобом, скажем так. И до сегодняшнего дня таких людей немало.
1: Я убежден, ядерное оружие имеет смысл только как средство предупреждения ядерной же агрессии потенциального противника. То есть нельзя планировать ядерную войну с целью ее выиграть.
2: Андрей Дмитриевич, он всегда чувствовал себя ответственным за то, что он делает, как ученый.
3: Вячеслав Бахмин, председатель Сахаровского центра. Центр признан иноагентом.
2: И не зря тема ответственности ученого одна из ключевых, которые обсуждаются в связи со столетием Андрея Дмитриевича Сахарова. Будучи автором серьезного и смертельного для всего человечества оружия, это водородная бомба, он прекрасно понимал, что применение такой бомбы просто недопустимо. А для того, чтобы применения такого не было, тем более он выступал и против испытаний в открытом пространстве таких бомб, именно потому, что это влекло огромные вредные последствия для людей, для природы, для экологии. И он выступал против этого и в связи с этим контактировал с властью и всегда обращался к руководству страны с просьбой, чтобы испытания прекратить и, более того, договориться с американцами о сокращении вооружений. Он был один из авторов идей вот такого взаимного сокращения, детанта и конвергенции, когда две системы должны находить лучшее друг у друга и, соответственно, развиваться совместно, добиваясь совместного некого прогресса. В этой связи, конечно, когда он на свои обращения не получал никаких ответов, он посчитал, что его ответственность такова, что он должен свою точку зрения и свое желание остановить гонку вооружений сделать публичной. И опубликовал в 1968 году известную свою работу о прогрессе, мирном существовании, интеллектуальной свободе, которая, конечно, наделала много шума. Он ее сначала послал властям, правительству, но никакого ответа не получил. А потом она ушла в самиздат, и потом была опубликована. И, конечно, с этого момента Сахаров стал публичной фигурой. И когда он познакомился уже ближе с ситуацией в стране, поскольку он плохо знал, конечно, и о нарушениях прав человека в стране, когда он с этим познакомился, он стал таким еще и правозащитником именно потому, что для него, что странно для ученого такого калибра, вообще судьба конкретного отдельного человека не менее важна, чем судьба наций, народов и так далее. Он как бы был и локальный, и глобальный, и человек, который умел сочетать в себе взгляды как на весь мир, но и на судьбу отдельного человека. И он именно по этому поводу волновался не меньше, чем о судьбах человечества. Поэтому он стал еще и правозащитником, выступал за освобождение политических заключенных того времени. Так он постепенно стал тем, кем он и остался в нашей памяти.
4: Безъядерный мир – желанная цель. Он возможен только в будущем. В результате многих радикальных изменений в мире. Условием мирного разрешения сейчас и в будущем является разрешение региональных конфликтов, равновесие обычных вооружений, либерализация и демократизация, большая открытость советского общества, соблюдение гражданских и политических прав человека, компромиссное решение проблемы противоракетной обороны без объединения ее в пакете с другими вопросами стратегического оружия.
5: Если уж кого-то и называть патриотом, то Сахаров точно войдет там в первую десятку или в первую сотню, как угодно.
6: Сергей Мардан, журналист.
5: Начинаем с главного. В биографии Сахарова что важно? Он великий русский ученый. Сахаров – это великий русский физик. Сахаров – один из создателей термоядерного оружия. Собственно, вот той вещи, которая обеспечила просто существование нашей страны в 20 веке и в 21 веке.

0: Патриотизм – это не слова. Патриотизм – это не декларации. Патриотизм, прежде всего, это тот след, который человек в своей жизни оставил. Ну, давайте, собственно, соизмерять объективно, патриот ли Сахаров или нет. Конечно, он в какой-то степени может считаться спасителем Отечества. А что касается логики советской пропаганды, что диссиденты не патриоты, ну так у советской пропаганды была своя логика. СССР был идеологическим государством, соответственно, всякий человек, выступающий против идеологии Советского Союза, соответственно, был и врагом этого идеологического государства. Нам сейчас, спустя 30 лет после распада СССР, ну, довольно смешно и анекдотично занимать такую же идентичную позицию. Мы живем на руинах Советского Союза. Коммунистический проект не состоялся, он кончился. И то, что на протяжении советской, короткой достаточно истории, всегда были люди, которые с этой идеологией были не согласны, которые с ней боролись, это был лично выбор каждого. Я прекрасно помню, как называли литературным власовцем Солженицына, который, извините меня, был офицером Красной Армии, орденоносцем. Это была манипуляция, подлая вполне манипуляция. И таким же власовцем, таким же предателем называли Сахарова, героя социалистического труда, который еще в 1941 году писал заявление, чтобы его отправили на фронт. В военное училище он хотел записаться, его не взяли. У нас сегодня нет никакой необходимости принимать вот эту вот несуществующую сторону.
1: Проблема цензуры является одной из центральных в идеологической борьбе последних лет. Некомпетентная цензура убивает в зародыше живую душу советской литературы, но ведь то же самое относится и ко всем другим проявлениям общественной мысли, вызывая застой, серость, полное отсутствие каких-то свежих и глубоких мыслей. Ведь глубокие мысли появляются только в дискуссии, при наличии возражений, только при потенциальной возможности высказывать не только верные, но и сомнительные идеи. Это было ясно еще философам Древней Греции, и едва ли кто-нибудь сейчас в этом сомневается. Но после 50 лет безраздельного господства над умами целой страны наше руководство, похоже, боится даже намека на такую дискуссию.
2: Продолжение через несколько минут. Теория большого взрыва академика Сахарова. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
3: Спутлава. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Немецкий физик Арнольд Зоммерфельд номинировался на Нобелевскую премию 84 раза, но так и не получил ее. Правда всегда одна. Это радио.
6: Теория большого взрыва академика Сахарова. Спецпроект. Часть вторая.
1: Лучше освободить некоторое число людей в чем-то виновных, чем держать в заключении и истязать тысячи невинных.
7: Оно ведет страну к катастрофе, затягивая процесс перестройки на много лет. Оно оставляет страну на эти годы в таком состоянии, когда все будет разрушаться, прогрессивно разрушаться. И все планы постепенного вхождения в новый перестроечный режим, в рыночную экономику, они окажутся несбыточным. Разочарование в стране уже нарастает, и это разочарование сделает невозможным эволюционный путь развития в нашей стране. Единственная возможность эволюционного пути – это радикализация перестройки.
8: В 89 году, когда умер Сахаров, СССР уже закончился.
9: Сергей Мардан, журналист.
8: Я прекрасно помню, когда он умер. Я учился в то время в Московском университете, и надо сказать, что особого переживания по поводу смерти Сахарова практически ни у кого вот из моих однокурсников, товарищей это не вызвало. Был один человек, который переживал, но он был из такой вот либеральной интеллигентской семьи, то есть вот в его семье фигура Сахарова, она была такой сакральной, священной. То он действительно переживал, он там чуть ли, по-моему, в драку не кинулся с нами, когда мы стали, в общем, глумиться. Мы-то как бы советские были мальчики, мы же воспитывались на том, что Сахаров был диссидентом и предателем. Вот, по большому счету, нам было все равно, но, в общем, он нам был тогда совершенно не симпатичен. А на 89-м году, я думаю, что Андрей Дмитриевич Сахаров вполне себе отдавал отчет в том, что СССР, в том виде, в котором он его помнил всю свою жизнь, а он, насколько я помню, когда он пошел в школу в 38-м году, в 7-й класс, он хорошо знал, что такое СССР. Вот в 89-м того СССР уже не было. Он это знал. Хотел ли он этого? Но поскольку он боролся с советской властью, поскольку он боролся вот с той системой, определение «бесчеловечное» ничего не говорит об этом. Она была, конечно же, не бесчеловечной, это пустое слово. Эта система была идеологической, причем к 89-му году эта идеология полностью обанкротилась. Совершенно всем было понятно, что эта идеология ложная, не работает. Она противоречит корневым инстинктам просто человека, и она человека подавляет. То есть, если ты отрицаешь там базовые человеческие инстинкты, тебе человека придется подавлять. Да, советская идеология человека подавляла. Вот я думаю, что примерно в таких категориях Сахаров и рассуждал об этом, и именно поэтому он выступал против вот этого режима, этого государства, этой системы. Она его не устраивала, он не хотел с ней мириться. Ну, как минимум, он считал ее неправильной, неэффективной, кривой, как физик. То есть, я думаю, что как физик он представлял себе ее кривизну, нелогичность и против естественность. Радовался ли он тому, что эта система разваливается на глазах? Думаю, да, конечно. Он долго с ней боролся, он дорого за это заплатил. Думаю, что так.
1: Никто не может быть подвергнут уголовному наказанию за действия, связанные с убеждениями, если в них нет насилия, призывов к насилию, иного ущемления прав других людей или государственной измены.
10: Он относился как к стране, которая нуждается в серьезных реформах.
11: Вячеслав Бахмин, председатель Сахаровского центра. Центр признан иноагентом.
10: Более того, он за эти реформы всячески выступал, будучи депутатом. Тогда это был съезд народных депутатов. Он был депутатом съезда. И все его выступления довольно известны. И он был за реформу Советского Союза. Более того, он подготовил свой проект Конституции Советского Союза. И, конечно, о распаде Советского Союза ни он, ни кто-то еще в то время, ну, большинство, конечно, не подозревали и не думали. Поэтому очень сложно сказать, как бы он отнесся к тому, что Советский Союз распался по воле нескольких лидеров государств. Поэтому на этот вопрос сказать не могу. А к перестройке он относился вполне позитивно. Более того, он как раз понял, что перестройка – это время, когда он может сделать гораздо больше как политик, хотя он политиком не был, чем как ученый. И поэтому он пошел в депутаты, хотя, в общем, ученого такого калибра можно было бы использовать и в научных целях не менее эффективно. Тем не менее, он считал, что это то время, когда он может использовать свои таланты, свои способности на благо страны, чтобы она стала другой, более современной, чтобы Советский Союз был реформирован и стал демократическим государством, где права человека уважаются.
12: Я разделял многие его взгляды.
11: Владимир Познер, журналист.
12: Единственное, что я никогда не разделял с диссидентами, независимо от того, Сахаров или кто-то еще, это когда они обращались с призывами к другим странам оказать давление на Советский Союз и впоследствии тоже, в меньшей степени, но на Россию. Поскольку я отлично понимаю, что вот эти другие страны, к которым обращались, а иногда и сегодня обращаются, на самом деле совершенно все равно судьба того же Сахарова или того же Навального. На самом деле это все политическая игра. Когда не нужен будет, был бы Сахаров или нужен в этой игре Навальный, то эти страны забудут тут же об этом человеке. То есть это не настоящее беспокойство за права человека, за свободу личности, а это заинтересованность в получении максимальной политической выгоды. Вот, собственно, что происходит. И вот когда диссиденты обращались на Запад, мне это было не по душе. И сегодня это так. Вот. А в остальном я считаю, что эти люди были героями, потому что они очень многим рисковали. И были такие, которые умерли в тюрьме и в ГУЛАГе. Были и такие, чью жизнь разрушили. Но в советское время выйти против власти и сегодня выйти против власти – это принципиально разные вещи.
8: Ничего общего у Сахарова и Алексея Навального нет. Вообще ничего. Я не вижу никакого намека.
11: Сергей Мардан, журналист.
8: Навальный – это политический циник. Это человек вообще без принципов, без убеждений. Я так думаю. То есть я не настаиваю, но я в этом абсолютно убежден. Всегда был в этом убежден. И находится ли он в данный момент в тюрьме или не находится, это никак не меняет ни его, ни систему его взглядов, ни его политическую логику. А Сахаров был идеалист. Сахаров, в отличие от Навального, отрекся от всего. Он при жизни был богом, небожителем, герой, лауреат сталинских премий, человек, находящийся вот абсолютно вне даже советской системы координат, которому все было позволено. Вот если посмотреть на биографию Сахарова, он же правозащитной деятельностью начал заниматься еще в начале 60-х, а сослали его в Горький, в Нижний Новгород, только после того, как он осудил ввод советских войск в Афганистан. Это 79-й год. Представляете, сколько советская власть его терпела? И вот этот человек отрекся от всего. Ничего у него с Навальным нет даже близко. Святость и расчет – это очень разные вещи.
7: Я меньше всего желал оскорбить советскую армию. Я глубоко уважаю советскую армию, советского солдата, который защитил нашу родину в Великой Отечественной войне. Но когда речь идет об афганской войне, то я, опять же, не оскорбляю того солдата, который проливал там кровь и героически выполнял свой приказ. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что сама война в Афганистане была преступной, преступной авантюрой, предпринятой неизвестно кем, неизвестно, кто несет ответственность за это огромное преступление нашей Родины. Это преступление стоило жизни почти миллиону афганцев. Против целого народа велась война на уничтожение. Миллион человек погиб. И это то, что на нас лежит страшным грехом, страшным упреком. Мы должны смыть с себя именно этот позор. Этот страшный позор, который лежит на нашем руководстве, вопреки народу, вопреки армии, совершила этот акт агрессии.
13: Андрей Дмитриевич,
7: так вот, что я выступал против введения советских войск в Афганистане и за это был сослан в Горький. Именно это послужило главной причиной. И я горжусь этим. Я горжусь этой ссылкой в Горький, как
13: наградой, которую я получил.
12: Я так глубоко убежден, что можно быть диссидентом и патриотом одновременно. Одно другому совершенно не мешает.
9: Владимир Познер, журналист.
12: И то, как вел себя Сахаров, именно как диссидент, он себя вел как патриот, потому что он болел душой за свою страну, которая тогда называлась Советский Союз. А он боролся с теми явлениями, которые для него были неприемлемыми. И, кстати говоря, патриотизм, с моей точки зрения, выражается прежде всего не в том, чтобы размахивать флагом и кричать «Ура, ура! Мы лучше всех!», а патриотизм выражается в неприятии всего того, что ты считаешь для страны вредным. В этом смысле я всегда ссылаюсь на Лермонтова, писавшего «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Лермонтов был несомненным патриотом, но при этом вот таким образом выражал свое неприятие некоторых вещей. Сахаров, хоть и не поэт, разумеется, но великий ученый, делал то же самое. Лермонтов был таким же в этом смысле диссидентом, как Сахаров.
2: Продолжение через несколько минут.
6: Теория большого взрыва академика Сахарова. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Философ Александр Дугин об идеологии специальной военной операции.
15: Войну, которую мы ведем сейчас, это война символическая. Это война информационная, это война образов. И в этой символической войне нам нужны символические успехи, яркие, очевидные, такие как, например, уничтожение политического руководства противника. Если бы Орешник прилетел на Майдан, то Майдана бы не было. Там была бы огромная воронка. И эту воронку не так быстро засыпать. Символическая война предполагает сразу очень много средств. Мы пока ведем ее, если угодно, по старым образцам раз, и подчеркивая только нашу договороспособность, моральность и верность принципам два. Это неплохие аргументы, но сейчас явно, вот в нынешних условиях, их недостаточно.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.

0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
0: Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. О планах главы государства рассказал журналист канала ВГТРК Павел Зарубин. В графике Путина также встреча с руководителями ведущих мировых информационных агентств, заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Кроме того, президент проведет встречу с многодетными семьями и вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Еще у Путина запланированы международные контакты.
1: Об образовании.
0: Миноборнауки России изменило правила поступления в аспирантуру. С 1 июня этого года документы можно будет подавать только через сайт госуслуг. Если вы поступаете в учебное заведение, которым Россия управляет вместе с другой страной, можно использовать их электронную систему. При подаче заявления через сайт госуслуг дадут уникальный код. Также для поступления теперь нужно предоставить портфолио с научными достижениями. Изменились и правила для целевого обучения, когда юрлицо или государство оплачивает учебу. Количество таких мест и платных мест будет объявляться не позднее 15 апреля каждого года. После этой даты изменить количество платных мест будет уже нельзя.
1: О судебных делах.
0: Бывшего настоятеля Шаолиня Ши Юн Синя приговорили к 24 годам лишения свободы. Суд установил, что на протяжении почти 30 лет он использовал свое положение в храме в личных целях. В частности, речь идет о присвоении имущества, а также участии в коррупционных схемах, связанных с получением и передачей взяток на сумму около 300 миллионов юаней. Это где-то 44 миллиона долларов. Монах признал свою вину.
1: О спорте.
0: Сборная Норвегии со счетом 3-2 в овертайме обыграла команду Канады в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею. Соревнования проходят в Швейцарии. Хоккеисты из Норвегии впервые в истории завоевали бронзовые медали чемпионата мира. Ранее лучшим достижением команды на мировых первенствах было 4-е место на турнире 51-го года. Сборная Канады не смогла завоевать медали чемпионата мира на 3-м турнире подряд. Но она рекордсмен по числу побед на таких первенствах. Команда выигрывала трофей 28 раз. Последний раз канадцы завоевывали золотые медали в 2023.
1: О погоде.
0: В Москву со среды вернется летняя погода. 1-2 июня в столице и Подмосковье еще будет относительно прохладно, максимум плюс 18-20, облачно и дождливо, с 3 июня до плюс 24 градусов, сухо с переменной облачностью. В четверг днем столичный регион прогреется до плюс 27 градусов, пройдут небольшие дожди. В пятницу и субботу, по прогнозу гидрометцентра, днем будет плюс 23-28. В целом июнь будет достаточно комфортным для тех, кто не любит сильную жару, рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Теория большого взрыва академика Сахарова. Спецпроект. Часть третья.
2: Разобщенность человечества угрожает ему гибелью. Перед лицом опасности любое действие, увеличивающее разобщенность человечества, любая проповедь несовместимости мировых идеологий и наций – безумие, преступление.
3: Мы сейчас стоим в состоянии чрезвычайно критического положение нашего общества. И если надо, мы должны защищать перестройку от инициаторов перестройки, если их позиция становится реакционной. Потому что я считаю, что еще не потеряна возможность спокойного эволюционного пути развития нашего общества. И я надеюсь, что наше руководство нашей страны встанет на этот путь. Но действительность сурова. И мы должны понимать, что без широкого общенародного давления это может и не произойти.
4: Конечно, всемирную славу и известность, особенно среди власть придержащих, Сахаров завоевал не столько как правозащитник, а как творец водородной бомбы, академик, в том числе и трижды герой социалистического труда.
5: Вячеслав Бахмин, председатель Сахаровского центра. Центр признан иноагентом.
4: Он был все-таки, как сейчас называется, celebrities. Ясно, что внимание к celebrities совсем другое, чем внимание к обычному человеку. У нас правозащитников было довольно много разных, в том числе очень известных. Но, конечно, слава Андрея Дмитриевича в большой степени связана с тем, что он был автором «Водородной

0: один из авторов водородной бомбы. Тут сомневаться не приходится. Именно поэтому его голос звучал гораздо влиятельнее и громче, чем голос любого другого правозащитника. Что Сахаров, кстати, понимал, и поэтому иногда он держался в тени для того, чтобы слушали других тоже.
1: Стал бы он известным борцом за права людей, если бы не был создателем водородной бомбы.
2: Сергей Мардан, журналист.
1: Известным, возможно, не стал бы. Остался бы он на тех позициях, которые занимал 60-х годов. Стал бы он диссидентом, если бы он не был академиком, физиком и героем. То есть вот эта вот стратегия ядерного сдерживания о том, что ядерное оружие нельзя применять там Америке против СССР, СССР против Америки, оно не сразу возникло. Там прошло порядка 20 лет после окончания Второй мировой войны, прежде чем вот эта вот концепция стала общепринятой и на Западе, и в Москве. А до этого нет, планы там ограниченной или тотальной ядерной войны вполне себе разрабатывались в генеральных штабах. Андрей Дмитриевич в этом смысле опередил свое время и был умнее и дальновиднее таких непосредственных своих начальников-заказчиков из числа партийного и военного начальства. Вот с чего все для него началось. Поэтому, если бы он не был бы известным физиком, да может быть и нет, потому что бы он понятия не имел, что такое ядерная бомба, тогда бы он не стал бороться за мир. А если он начал бороться за мир, он стал задавать себе еще и другие вопросы. Вопрос свободы совести, свободы слова и так далее, и так далее.
3: Я очень рад, что приехал в Соединенные Штаты.
4: I'm glad to be here in the United States.
3: Я очень уважаю эту страну.
4: I respect this country greatly.
3: Это великая страна с великим будущим.
4: This is a great country with a great future.
3: И вместе с нашей страной.
4: Together with our country.
3: Мы должны делать лучший мир.
4: We must do the best.
3: Лучший мир.
4: We must make the world better.
1: Что касается агент Запада. Если говорить об этом вот в таком сугубо прикладном контексте, в формате определения, агент Запада, а агент иностранной разведки, конечно же, нет. То есть Сахаров всю жизнь был под таким колпаком, я думаю, что никаким агентом иностранной разведки он, в принципе, быть не мог. Да и опять-таки логика его жизни, логика вот его так вот диссидентского этапа его биографии, она не имела никакого отношения к тому, чтобы быть вот то, что называется агентом влияния. Он говорил то, что он считал необходимым говорить. Он же был не одинок. Если вспомнить, допустим, тоже письмо в защиту Сахарова, которое подписывал математик Игорь Шафаревич, он человек вообще как бы другой системы координат, патриот-государственник, то, что называется, националистического толка. Но, тем не менее, он подписывал письмо в защиту Сахарова и говорил «руки прочь от русского ученого». Он тоже агент Запада, и Шафаревич агент Запада, и Солженицын агент Запада, и Буковский агент Запада. Это демонстрация не то чтобы узости взглядов. Мы можем говорить о том, использовали ли, допустим, диссидентов там, того же Сахарова и прочих стран Запада для того, чтобы подорвать Советский Союз, да, конечно, использовали. Было совершенно объективно противостояние. Советский Союз был атеистическим, антихристианским государством. Поэтому среди диссидентов было очень много христиан, было много христианских подвижников, которые не хотели иметь ничего общего с этим государством. Они тоже агенты Запада? Нет, они узники совести. В таком вот совершенно чистом виде, в чистом смысле. Поэтому, конечно же, нет.
5: Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода. Свобода получения и распространения информации. Свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения. Свобода от давления авторитета и предрассудков.
6: Сахаров был человеком неподкупным, абсолютно неподкупным.
2: Владимир Познер, журналист.
6: Ведь, в конце концов, его могли подкупить и советские. И, собственно говоря, подкупали ученых вот такими орденами, такими особыми, так сказать, дачами. Это все было. Он от всего отказался. И при этом, заметьте, он понимал прекрасно, что у него нет никакого выхода. Его никуда не выпустят. Никаких там долларов он не увидит никогда. Он будет жить так, как он жил. Он ведь не мог догадаться, что произойдут такие изменения что придет к власти Горбачев, что Горбачев вернет его в Москву, что в конце концов Советский Союз кончится. Он же не мог этого знать. Поэтому, когда люди это говорят, это, во-первых, свинство, во-вторых, это глупые люди, тупые, или, в-третьих, это просто сволочи, извините за выражение. Это был кристально честный человек. Можно разделять его точку зрения или не разделять, это вопрос другой. Он был кристально честный и совершенно неподкупный. Во-первых, никто не знал, и на Западе, и у нас, что Сахаров – это, в общем, один из основных основателей советской водородной бомбы. Это была абсолютно секретная работа, секретный человек, закрытый. Никто его фамилии не знал. И только когда его отовсюду выгнали, и, по сути дела, лишили секретности, и только когда у него отняли все ордена, и он возвысил свой голос и стал говорить, да, он стал известен. Ведь так можно сказать о любом диссиденте. Был известен ведь не только Сахаров. Было много других, чьи фамилии сегодня забыли. Потому что они, я бы сказал, по масштабу были поменьше, по уровню размышлений. Ведь все-таки Сахаров писал статьи, даже книги, где он говорил о очень серьезных философских вопросах. Так что то, что он был крупным ученым, способствовало ли это тому, что он был более узнаваем и что придавали его словам больше значения? Я думаю, что да, безусловно. Но все это произошло после того, как его лишили возможности быть ученым, когда, по сути дела, его отовсюду выгнали.
7: Как я себя чувствую, это вопрос уже второстепенный, наверное. А жизнь моя после возвращения из Горького очень трудная. Я оказался в фокусе такого внимания, которое уже очень мало оставляет возможности для того, чтобы делать то, что ты сам хочешь, то, что ты сам считаешь необходимым. Но вот справляться с этим потоком очень трудно. Это в основном общественная деятельность, подавляющая часть. Это контакты с разными людьми, часто с такими, от которых контактом ты не можешь отказаться.
8: Почему Сахаров забыт, полузабыт?
2: Николай Андреев, журналист, автор книги «Жизнь Сахарова».
8: Ну, некоторые есть положение, что это, дескать, сверху идет, дескать, не упоминать его и так далее. Все это полная ерунда. Должно быть тяга, интерес снизу прежде всего, сравнивая с другой фигурой, Высоцкого. Безумный интерес. Ничего подобного с Сахаровым нет. То есть снизу нет ни интереса, ни потребности знать о Сахарове. А между прочим, в советские времена он был очень популярен именно в народе. Сейчас употребляют, знаете, зомбирование народа. А вот такое сравнение. Тогда, значит, были очень такие широкие кампании. Ну, это начало 70-х годов, вот когда присудили ему Нобелевскую премию. До, после, и вот в связи с Афганистаном, был жвал публикаций антисахаровских, антисолженицынских. И по телевизору тоже его представляли таким, значит, демоном. Любили копаться в его личной жизни. Про Боннер чего только не писали. В народе-то о нем было хорошее представление. Это я точно знаю, потому что разговаривал. Они считали его своим защитником.
7: В 68 году я написал свое первое открытое общественное выступление, свою статью, которая получила большую известность. После этого сфера моей деятельности стала расширяться. Я стал много уделять внимания конкретным судьбам людей, конкретным людям.
8: Был такой слух, что Брежнев собирался поднять цены на хлеб, но Сахаров сказал нет, и Брежнев не поднял цены на хлеб. Вот ему очень много писали, к нему приезжали за помощью. То есть не удалось зомбировать, как выразили бы сегодня. То есть и тогда, и сейчас народ, в общем-то, здравый. И он умеет отличить добро от зла.
9: Теория большого взрыва академика Сахарова.
10: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Pizza Rolli и в группе «Контакта».
11: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
13: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
9: Метры и квадраты. Ваш радиогид по миру недвижимости.
14: Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Кораблев. В эфире программа «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. В ближайшие несколько минут вы узнаете все самое интересное о квартирах, ценах и ипотеке. Начнем мы традиционно с новостей.
9: Новости недвижимости.
14: Минфин предложил еще один вариант изменений условий выдачи семейной ипотеки. Новая инициатива ведомства – не выдавать новые льготные кредиты тем, у кого уже есть непогашенная льготная ипотека, оформленная до 23 декабря 2023 года. Это следует из направленного в федеральное правительство письма замглавы Минфина Алексея Моисеева. Ведомстве подтвердили отправку этого письма, сообщив, что инициатива должна снизить использование льготных жилищных кредитов не по прямому назначению, то есть на покупку квартир в инвестиционных целях. Скидки на новостройки в московском регионе за 4 месяца текущего года выросли до 6%. Год назад показатель составлял около 4,5%. Это данные ЦИАНа. Застройщики снижают реальную цену в сделках, хотя в объявлениях часто сохраняют прежние цифры. Аналитики рынка отмечают, что рост скидок связан со слабым спросом и дорогой ипотекой. Покупатели торгуются активнее, а девелоперы вынуждены давать индивидуальные условия, рассрочки и скрытые дисконты. Рассказала радио «Комсомольская правда» основатель «Бест Новострой» и «Бенмэп.про» Ирина Доброхотова.
15: На сегодняшний день, если мы посмотрим, то у нас вторичка ниже, чем первички. И когда вот ставка начала вниз двигаться, очень многие покупатели предпочитают взять даже при такой вот не низкой ставке, не 10% годовых, а выше, но они предпочитают выбирать вторичку, чем первичку. И, конечно же, девелоперы вынуждены идти, чтобы повысить уровень продаж на разные акции, рассрочки и скидки. Да, это происходит. И мы видим, что от 10 до в некоторых проектах до 25%, если клиент приходит и платит деньги, например, сразу, оформляя ипотеку какой-то сразу, девелопер получает на эскроу счета деньги, то, конечно, он вынужден идти на скидки, чтобы привлечь себе этого покупателя. И в московском регионе буквально у каждого девелопера, если вы клиент приходите, вы можете претендовать на особые условия, особую скидку.
14: В апреле текущего года спрос на новостройки в городах-миллионниках сократился, по разным оценкам, от 21 до 27% год к году.
9: Разговор с экспертами из сферы недвижимости.
14: И с нами на связи президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Ирина Станиславовна, я вас приветствую.
16: Добрый день.
14: Мы с вами говорим о рынке недвижимости в преддверии летнего сезона. Он, как правило, не очень активный. Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит на российском рынке недвижимости?
16: Дело в том, что сезонный фактор, который обычно влияет на динамику на рынке продаж или там аренды, вот в этом году не очень сказывается, потому что, несмотря на лето и отпускной сезон, рынок достаточно активен. И цены, в общем, даже не собираются снижаться, несмотря на охлаждение как бы в связи с летом. Но, видимо, лето будет жарким на рынке недвижимости в том числе. Люди все думают, ну вот когда же будет снижение ипотечных ставок, когда вот можно будет все-таки купить квартиру. А, собственно, рынок продолжает ценник увеличиваться. Да, тем, кто планирует когда-нибудь это сделать в надежде, что цены будут ниже, ипотечные ставки тоже там придут в себя, вот, к сожалению, надежды могут не оправдаться.
14: Ну, давайте попробуем разобраться, почему же так происходит и что происходит. Но прежде зачитаю статистику. В апреле в Москве купили на 18% больше готовых квартир, чем год назад. Ну, то есть речь идет о вторичном рынке. Новостройки тоже, как мы знаем, не падают в цене. Давайте попробуем и тот, и другой сегмент разобрать и объяснить, а почему же, несмотря, ну, вроде бы как на охлаждение рынка, цены не падают.
16: Рынок-то не охлаждается.
14: Падение продаж новостроек значительное, то есть по итогам прошлого месяца, по-моему...
16: Нет, незначительно. Дело в том, что рынок новостроек, он, конечно, привязан сейчас к льготным программам. И тоже сейчас есть такая шутка. Теперь, чтобы купить квартиру в ипотеку, мало денег, нужны дети, желательно трое и один программист. Если там все очень жестко привязано к субсидированию, и с 1 февраля достаточно серьезно было сокращено перечень там льготников, поэтому это сказалось на рынке новостроек. Но я думаю, что сейчас они снова воспрянут духом, потому что дальше снижать они цены не будут, застройщики, потому что у них тоже есть причины для того, чтобы поддерживать тот уровень цен, который есть. Прежде всего, это рост себестоимости строительства, дефицит кадров, макроэкономические факторы, та же инфляция, высокие проектные ставки с финансированием стройки, рост налогов. В общем, это все также оказывает давление на цены. И более того, у нас сейчас существенно сократилось количество новых введенных проектов, чуть ли не на четверть. И вот, кстати, по данным за 2025 год, объем запусков новых проектов снизился на 42% в сравнении с аналогичным периодом. Поэтому будет дефицит новых интересных проектов, и поэтому, когда платежеспособный спрос все-таки выйдет на рынок, то тогда вот цены могут вообще рвануть.
14: Объясните нашим слушателям, почему же так происходит? Рынок вроде бы как охлаждают, сокращают льготные ипотеки, вторичка вообще заградительная, да, рыночная ипотека у нас на вторичку. Но почему же цены-то растут все время? Почему не падает? Можно это как-то объяснить, этот
16: вот
14: феномен?
16: Почему, давайте начнем. Почему в апреле, вот как вы озвучили статистику, больше был рост на вторичку, потому что разница между ценой квартиры на вторичном и на первичном рынке одинаковых приблизительно по характеристикам, да, ну там один и тот же район, там более-менее характеристики, там метраж, этаж и так далее. На вторичке была процентов на 20, ну она и сейчас сохраняется, дешевле, чем на первичке, потому что продавец, частное лицо, не может предоставить покупателю льготную программу. Это распространяется только на застройщиков, поддержка застройщиков. Поэтому, видя, что цены на недвижимость на вторичном рынке гораздо дешевле, а ставки ипотечные в том числе постепенно снижаются, дальновидные покупатели, посидев с калькулятором, поняли, что если сейчас они могут зафиксировать цену на квадратный метр, которая не будет расти, то ипотечную ставку, пусть она сейчас и высокая, со временем можно снизить. Если ключевая будет падать, это очевидно, и ипотека будет снижаться, и рефинансирование – это очень хорошая тема для тех же банков. Они с удовольствием лучше перекупят клиента у какого-то другого банка, чем искать нового. Это для них дешевле и тем более прозрачное будет кредитное история его и дисциплина будет. Ну, то есть банки очень любят рефинансировать ипотеки, если нормальный заемщик без задержек был. Поэтому сейчас я подтверждаю вот статистику, да, что достаточно много у нас умных людей, которые между выбором дешевле квадратный метр, но дороже ипотека сейчас, или дороже квадратный метр, но дешевле ипотека через год, выбирают вот то, что, на что можно будет в будущем влиять, потому что через год, если они купят квартиру по более дешевой ставке, ну так тогда спрос будет большой, и цены 100% вырастут. Через там пару лет ему вообще будет нормально гасить эти проценты.
17: Постепенно со снижением ключевой ставки будут расти цены на жилье, на вторичное жилье.
16: Мы уже сейчас это видим, да. Если вот в ближайшее время Центробанк еще снизит цены, а это очень большая вероятность, то это даст повод выйти еще достаточно большому количеству людей, которые сидят сейчас на депозитах, потому что депозиты-то снижаются. Uh-huh. Ключевая ставка, она же влияет не только на ипотеку, она влияет и на депозит. И многие люди поспешат все-таки воспользоваться более-менее подходящей ценой на квадратный метр и уйти в кирпич. Маятник между кирпичом и депозитами – это наша русская такая традиция инвестирования, да.
17: А вот хотел бы немножко об этом поговорить. Многие, кто сидел на депозитах, да, они сейчас задумываются, потому что банки там уже дают 11% годовых, там, ну, может быть, 12%, это не так интересно становится. Но альтернатива-то у тебя какая? Покупка, ну, например, квартиры в Москве. И вот мы видим новость. Окупаемость однокомнатных квартир в столице при сдаче в аренду выросла почти до 25 лет. Отсюда возникает вопрос, а покупка недвижимости – это вообще выгодно, это вообще разумно? Как вы прокомментируете вот эту новость о том, что ты, покупая квартиру, будешь ее 25 лет как-то отбивать? Вообще целесообразно, если ты не для...
16: Вряд ли отобьешь.
17: Да, если ты не для, ну, не для своего использования, не для своей жизни в этой квартире берешь эту жилплощадь, вообще это целесообразно с точки зрения инвестирования, вот на ваш взгляд?
16: Я могу четко сказать, что если посмотреть на именно финансовые показатели, то это совершенно бессмысленная затея. Вот мы с одним из журналистов прям считали, сколько можно получить доходность от сдачи в аренду там, однокомнатной квартиры в Москве рядом там, с метро. 4%. Но это смешно. И это еще без учета налогов, без учета простоев и оплаты периодически агентству недвижимости за поиск клиента.
17: Но правда, если прибавить фактически... рост стоимости этой квартиры на горизонте какого-то
16: количества лет? Не, но мы не берем, смотрите, мы же не берем сейчас рост стоимости, мы говорим про окупаемость, да? При этом надо учесть еще, что у вас будет периодически простое там, но пусть оно на грани окупаемости, но зато этот актив не дешевеет, вообще не. Недвижимость всегда считается защитным механизмом.
17: Я благодарю вас за ваши ответы. Всем нашим слушателям хотел бы напомнить, что мы говорили с президентом Международной академии ипотеки и недвижимости Ириной Радченко. Ирина Станиславовна, спасибо. На сегодня у меня все. Здесь был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. До встречи в эфире.
18: «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. Реклама.
19: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
20: Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров о критике Трампа в американских СМИ.
0: Действительно, Вашингтон сейчас находится в патовой, абсолютно явно, что в патовой ситуации. С одной стороны, ни одна из задач, которые они декларировали, когда начали эту вообще авантюру вместе с Израилем атаковать Иран, так сказать, и все там поменять. Но, с другой стороны, задача не решена, просто они хотели иметь такую самую главную победу, чтобы с этой победой и поднятым флагом прийти там на выборы и опять насаждать Конгресс и Сенат. Ничего не получилось. Получили по зубам. Сейчас они могут продолжить операцию, поскольку на это нет ни средств, ни возможностей. И они сталкиваются с ожесточенным и очень умным сопротивлением Ирана.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
20: Об атаках.
12: В результате атаки беспилотника ВСУ в Генически погиб ребенок. Еще 6 человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Ранее КПРУ сообщал, что мирный житель погиб в результате удара украинского дрона в пригороде Белгорода. Премьер-министр Дании выступила с призывом усилить санкционное давление на Россию. Метте Фредериксон высказала такую точку зрения в интервью польским СМИ. Она сказала, что надо оказывать как экономическое, так и политическое давление путем введения дополнительных ограничений. Кроме того, она назвала Украину первой линией обороны Европы и призвала обеспечить республику оружием. Накануне в российском МИДе заявили о непоследовательной позиции Евросоюза по переговорам с Москвой. Во внешнеполитическом ведомстве в качестве примера привели заявление европейских лидеров, в которых они говорят, что нужно вести диалог и в то же время призывают усилить давление на нашу страну.
20: О нововведениях.
12: С сентября в России появится единый универсальный QR-код для безналичной оплаты в магазинах и кафе. Покупателям больше не придется выбирать между несколькими кодами на кассе. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По словам депутата, новый стандарт будет действовать для всех безналичных платежей через QR. Покупатель сможет отсканировать один код и сам выбрать банк, через который пройдет оплата. Демин добавил, что для граждан это прежде всего удобство, для бизнеса новый стандарт может снизить издержки за счет конкуренции между банками за эквайринг, поскольку предприниматель больше не будет привязан к одному провайдеру.
20: Обо всем.
12: Американская группа «Металлика» установила рекорд посещаемости для немецких арен, собрав около 95 тысяч зрителей на Олимпийском стадионе в Берлине. По данным организаторов, это примерно на 5 тысяч больше, чем собрал концерт «Юту» на той же площадке в 2009-м. Выступление длилось около 2 часов и включало главные хиты группы за 45 лет на сцене. Завершился концерт фейерверком. Шоу стало одним из самых масштабных в истории выступлений «Металлики» в Европе. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 71 рубль 2 копейки, евро стоит 82 рубля 64 копейки и курс юаня – 10 рублей 49 копеек. О погоде в эти минуты в российской столице 15 градусов выше нуля, завтра воздух прогреется до плюс 19, плюс 20 и без осадков. На этом пока все. Еще больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
20: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин. Пока только я. Анатолич присоединится к моей душевной компании. Буквально через час мы начинаем с своеобразного 11-го места, которое замыкает нашу десятку. Ну, 11-го места-то у нас вообще нету, но песня достойна хит-парада, тем более она вплотную к десятке лидеров.
22: А что, если бы мест было 11?
1: 11 место.
3: Итак, Сурганова и оркестр. Здравствуйте.

0: Это было своеобразное 11-е место, как мы с Анатольевичем обычно говорим, откидное место. Сурганова и оркестр, здравствуй! А сейчас первая на сегодня рубрика.
1: Ой, кого я вижу?
0: Вот это дуэт мечты! Сергей Шнуров неожиданно объединился с Львом Валерьяновичем Лещенко. Еще лет 20 назад представить такой тандем было просто невозможно. Лев Валерьянович открестился бы от Шнура, как от страшного сна. Да и лидер Ленинграда, пожалуй, посчитал бы, что петь с классиком советской эстрады только портит свое хулиганское реноме. Но в 2026 году этот факт выглядит более чем органично и доставляет массу радости обоим участникам. Это слышно по произведению. Мы слушаем «Ленинград» и «Лев Лещенко». И вновь продолжается бой.

0: Это была рубрика «Ой, кого я вижу». Ленинград и неожиданный союз с Львом Валерьяновичем Лещенко. И вновь продолжается бой. Так, что же у нас творится в десятке?
1: Десятое место.
0: Десятое место. Jesus. Звезды на Невском.

0: Это было 10-е место. Jesus, звезды на Невском. Мы сделаем небольшой перерыв, потому что у нас впереди 9-е место, очень любопытное. Оставайтесь в моей компании. С вами Александр Нуждин. Анатолич будет чуть позже.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Комсомольская правда. Читайте завтра репортаж спецкора комсомолки Григория Кубатьяна, как под бомбежками живет прифронтовая Васильевка. В Сочи собрали первый урожай бананов. С середины недели лето заработает на полную катушку. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
7: Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.

0: хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете, а кое-кто и смотрит настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Анатолич будет чуть позже, но об этом, собственно, я расскажу потом. Пока девятое место.
0: Девятое место.
2: Девятое место.
1: Андрей Кали и его проект «Поспи» стали победителями в музыкальной премии «Настоящая музыка», которую делает радио КП «Новороссия». В номинации «Лучшая песня» большинством голосов их выбрала экспертное жюри. Но нам коллектив «Поспи» понравился еще до подведения итогов, поэтому мы вам представили композицию «Мулен Руж» еще на прошлой неделе. Судя по количеству...
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
6: А знаете ли вы что? Самая древняя в мире деревянная скульптура, большой шигирский идол, вдвое старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Ей 11 тысяч лет. Все это время идол пролежал на Урале в слое торфяника, пока в конце 19 века его случайно не нашли золотодобытчики.
5: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.

0: Это было 9-е место на этой неделе. Проект «Поспи», «Мулен Руж». Еще одна рубрика. На этот раз я порадую вас стихотворным творчеством.
1: Как в старой сказке.
0: Коллективы «Ягода» и «Нагард» объединились, чтобы спеть сказочную, но грустную песню. Сами музыканты говорят, это история о печальном расставании героя с жар-птицей, которая, вопреки нежным чувствам, выбирает свободу. Позвольте зачитать вам небольшой фрагмент этой композиции. Итак, моя любимая, жалко Анатольевича нет, но он будет чуть позже. Внимание! Я хотела летать на свободе. Для чего же еще мне крылья? В моей огненной дикой природе заточенной становится пылью. Не нужны мне твои изумруды. Обними меня крепко при встрече. Но с тобою мы вместе не будем. Улетаю далече. Собирая себя по крупицам, может быть, мне однажды приснится жар-птица. Хорошие стихи, мне нравятся. Ягода и Нагард, жар-птица.
2: Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая нить. Я тебя осыпал изумрудами, я дарил тебе.

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево. Обещаю его сохранить, обещаю на

0: «Ягода и Нагард. Жар птица». Это была рубрика «Как в старой сказке». А мы вернемся-таки к хит-параду. Пора. А у нас восьмое место.
1: Восьмое место.
2: Восьмое место.
0: Птичья тема нас сегодня не отпускает. Вслед за «Жар птицей» в окно к нам стучится серый голубь. 25-17. Серый голубь.
3: Тебя не любит никто, потому что ты никто. Переносчик болезни. И нет тебя

0: гадкая птица.
1: Я самый плохой, я хуже тебя. Я самый ненужный, я

0: Кто как, а я недолюбливаю голубей, не знаю, мне как-то, в общем, и раздражает, и немножечко брезгливо как-то по отношению к голубям. Но это не относится к песне. Песня замечательная. 25-17, это было 8-е место, «Серый голубь». Я к вам вернусь буквально через минуту. Оставайтесь в моей компании, никуда не уходите.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».

0: поддержки президентского фонда культурных инициатив. Он объединил более 3000 участников из 73 регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Это крупнейший музыкально-поэтический конкурс в нашей стране. Дипломантами конкурса стали наши с вами земляки. Ансамбль «Традиция», Сергей Копаев и группа «Дело Непенина». 10 июня в 16:00 Центральная городская библиотека имени Семевского приглашает на мероприятие всех желающих в дом 51/36 на проспекте Ленина в рамках цикла «Дом, в котором я живу». Это здание – важный исторический объект. Жители поделятся семейными историями, фотографиями и воспоминаниями. Отделение архива Псковской области представит документы о строительстве данного дома. Приходите всей семьей, чтобы погрузиться в прошлое и узнать больше о своем городе.
1: О валютах.
0: Курс доллара 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, юань 10.44.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до плюс 11 градусов. Служба информации, радио Луки FM.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
7: Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин. Перед тем, как мы перейдем к седьмому месту, у нас еще одна рубрика, которая, я надеюсь, вам понравится.
8: Песня, которая говорит сама за себя.
7: Группа «Заточка» порадовала поклонников новой работы с говорящим названием «Нет депрессии». Слушаем Юру Новокаина, и пусть настроение сразу улучшается. Конечно, не от Новокаина, но от группы «Заточка». «Нет депрессии».

0: Это была композиция про бич 20 и 21 века уже. Депрессию. Нет депрессии. Так называлась композиция группы «Заточка». Переходим к седьмому месту.
1: Седьмое место.
0: The Hatters и Тритие. «Прощай».

0: Группа The Hatters и третье «Прощай», седьмое место настоящего хит-парада. Ну, а у нас любимая в народе рубрика «Рэп с человеческим лицом».
1: Рэп с человеческим лицом.
0: Пару месяцев назад исполнитель Toxies знатно хайпанул с песней «Возьми телефон, детка». Композиция до сих пор является одной из самых популярных в 2026 году. Но в нашу сиюминутную эпоху нельзя долго почивать на лаврах, а то твои слушатели быстренько переключатся на какого-нибудь более эффектного и вирусного исполнителя. Видимо, так рассудил Toxies, который уже представил свою следующую новинку. Композиция называется «Интрижка».

0: Это был рэп с человеческим лицом, композиция «Интрижка» от исполнителя, которого зовут Токсис, причем «С» как знак доллара. Ну что ж, дай бог заработков исполнителю Токсис. Я вернусь к вам буквально через минуту, сделаем небольшой перерыв, а дальше будет замечательная рубрика «Чужие как родные».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Доктор химических наук Максим Абакумов об опасности вышек 5G для здоровья людей.
3: Ученые разрабатывают технологии, только и действительно управление, и действительно с помощью наночастиц, и действительно с помощью электромагнитных полей. Только управление не людьми и даже не клетками, а всего лишь белками, которые там что-то где-то куда-то показывают. Они, во-первых, никакого отношения к самим вышкам 5G не имеют. Излучение, которое спускается вышками 5G, находится в другом диапазоне. В общем, частицы, те самые пресловутые, в этом диапазоне не опасны. И о каком-то, как это сказать, прицельном управлении тут речи не идет, потому что вышки 5G, они распространяют сигнал повсюду, и какого-то вот конкретного воздействия на код конкретного человека оказывать они не будут. Это раз. Куда большее воздействие они будут оказывать как раз на электронику, на провода, на телефоны и тому подобное. Я имею в виду, если бы вот эта технология существовала. Вот есть радиоизлучение. Вроде мы с ним уже все более или менее свыклись. И рентгеновское излучение тоже электромагнитное излучение. И тут никто не будет отрицать его вред. 5G – это, в принципе, тоже электромагнитное излучение в другом диапазоне. Если соблюдать все санитарные нормы, то, скорее всего, это безопасно.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
5: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Репортаж спецкора комсомолки Григория Кубатьяна. Как под бомбежками живет прифронтовая Васильевка. В Сочи собрали первый урожай бананов. С середины недели лето заработает на полную катушку. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 15 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
6: настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин. Пока что сольно. Буквально через полчаса в студии появится Александр Анатольевич. А у нас рубрика «Чужие как родные».
7: Чужие.
8: Чужие.
7: Как родные.
8: Как родные.
0: Пол Маккартни выпустил свой 19-й сольный альбом. Именно сольный. Мы тут не берем в расчет пластинки «Beatles» и «Wings». Новая работа получила название «The Boys of Dungeon Lane». Название альбома взято из строки новой песни «Days We Left Behind». В ней сэр Пол поет про
9: реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
10: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
12: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Это была рубрика «Чужие, как родные», сэр Пол Маккартни. Кстати, любопытный факт вам на заметку, любители музыки. Если вы любите рок-н-ролл, рок-н-ролл в чистом виде, классический рок-н-ролл, обратите внимание, найдите записи группы «The Jody Mars». Это группа, которая была кометы, но сбежала от Билла Хейли и работала сольно очень недолгое время. Я к чему это говорю? Первая пластинка в коллекции Пола Маккартни, когда он еще был подростком, была как раз именно 45-ка группы Джоди Марс, которая называлась «Клара Белла». Обратите внимание на группу Джоди Марс, а это был Пол Маккартни «Days We Left Behind», его новая работа. Мы вернемся к хит-параду.
1: Шестое место.
0: Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес».
2: Слышь.

Шестое место Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес». Самое время мне напомнить вам, кто расположился с 10 по 6 место. 10 место Jesus. «Звезды на Невском».

0: Это были места с 10 по 6. Самое время мне напомнить, что на радио «Комсомольская правда» есть раздел настоящего хит-парада, и мы ждем ваших голосов каждый день. И вы составляете хит-парад, который мы вам расшифровываем и разбавляем своими шутками каждую неделю. С вами был Александр Нуждин. Встречайте Александра Анатольевича буквально через минуту-другую.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Народный артист России Стас Михайлов о главном воспитании своих детей.
3: Они себя ищут, и это мне нравится. Гораздо хуже, когда ребенок просто лежа на диване в телефоне говорит: «Я ничего не хочу». Вот это страшно. Баловать девчонок, ну, наверное, да, я девчонок не могу им отказать, честно. Не буду здесь сейчас лукавить. Ну, в каком смысле? Там они мне ничего не запрашивают. Купи там это, то все. Ну, естественно, что ты делаешь. Но я по-другому как? Ну, если я папа их, ну, у меня даже мысль как-то, чтобы что-то не сделать. Понятно, что это, наверное, кто-то скажет, это неправильное проявление любви. Наверное. Но я в своей жизни делаю так. Не знаю, как Бог там управляет. Для меня самое важное, что я им говорю, главное, оставайтесь людьми, дружите, живите дружно с сестрой, чтобы не с одной, там, вы все. Вы должны все быть, вы понимаете, что мы там с мамой не вечны, но вот вы должны быть друг для друга опорой и надеждой. У каждого будет своя семья, но вы должны быть вместе. Самое важное, я пытаюсь им вот невидимой нитью везде проложить через всю их жизнь. Это, жить с Богом, и второе, семья. Понятие семьи должно быть у них вот между собой. Вот человек, который понимает, как жить в семье, он тогда будет жить в обществе, понимая как раз вот эти законы, проецируя на общество. Он будет понимать, что можно, что нельзя.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: Об атаках.
4: Российские средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря 23 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. Беседа министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио о предполагаемых ударах возмездия по Киеву послужила предостережением для Запада, отмечает немецкое издание Die Weltwoche. Хотя Москва пока не привела свои угрозы в исполнение, сам факт ее озвучивания свидетельствует о том, что ставки продолжают расти. В украинском конфликте всегда было две стороны – Россия и Запад. Однако теперь противники подходят все ближе к новому уровню эскалации, говорится в публикации. По мнению издания, складывается ощущение, что западные лидеры сознательно игнорируют тревожные знаки и потенциальные последствия своих действий. Вместо этого они упорно повторяют мнение о слабости Москвы, несмотря на заявление Владимира Путина о скором завершении конфликта на Украине.
1: О Ближнем Востоке.
4: Американские военные за полтора месяца морской блокады Ирана перенаправили или вывели из строя 123 судна. С таким утверждением выступило Центральное командование Вооруженных сил США. 13 апреля американские военные начали морскую блокаду Ирана. В Сенкоме заявили, что намерены блокировать движение всех судов, которые направляются в порты Исламской Республики, а также пытаются отойти от ее берегов.
1: Об ограничениях.
4: В Севастополе бензин АИ-92 и АИ-95 будут продавать сегодня только по талонам. В городе разобрали весь сформированный лимит на день, сообщил глава Михаил Развожаев. Он назвал эту меру временной, добавив, что она необходима для восполнения запасов топлива. Также в Севастополе ввели ограничения на продажу бензина в канистры. Его продают по 20 литров на одну емкость. Накануне подобные меры ввели на заправках в Крыму.
1: Обо всем.
4: На греческом острове Сирос предлагают бесплатное жилье в обмен на заботу о котиках. Зоозащитная организация ищет 4 волонтеров на следующий год. Им предлагают бесплатное проживание, завтрак и оплату коммунальных расходов на острове Сирос в Эгейском море. Взамен нужно около 5 часов в день, 5 дней в неделю ухаживать за местными кошками. Зарплаты при этом нет. Работу предлагают одиноким людям старше 25 лет или парам, которые готовы провести на острове не менее месяца и могут работать самостоятельно. И о погоде в эти минуты в российской столице. Плюс 15 градусов, завтра днем будет плюс 19, плюс 20. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Сегодня мы работаем вахтенным методом. Александр Нуждин сдал пост, я пост принял. Меня зовут Александр Анатольевич. Мы продолжаем настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Ну, дорогие друзья, надо бы вспомнить о том, что это уже летний выпуск. А значит, с особым трепетом и огоньком, и в голосе, и в глазах мы проведем этот ближайший час. Что было в первом часе, вы внимательно прослушали? Если нет, ну, переслушивайте наши выпуски. А и что будет в этом часе, сейчас увидите и услышите. Итак, настоящий хит-парад, час второй. И у нас прямо сию секунду начинается рубрика под названием...
1: «Чужие».
5: Одной из лучших песен группы «Кино» «Спокойная ночь» исполнилось 40 лет. Правда, в 1986 году она была еще не совсем в том виде, в котором мы ее знаем. Виктор Цой сочинил песню «В одиночестве» под акустическую гитару. И 2 года понадобилось лидеру «Кино» и гитаристу Юрию Каспаряну, чтобы композиция получила необходимый размах и то самое настроение. Сам Виктор Цой говорит о своем любимом времени суток так. «Ночь для меня – это особое время суток, когда исчезают все отвлекающие факторы. Ночь наполняет меня ощущением мистики. Можно сказать, что ночь дает мне силу». Конец цитаты. Дамы и господа, кино «Спокойная ночь».

вот как переработал классику группы «Кино» электронщик Муджус. Впрочем, парень схитрил и позвал на подмогу все того же Юрия Каспаряна. Итак, дамы и господа, Муджус и Юрий Каспарян. Спокойной ночи.

0: Это была современная версия песни группы «Кино» «Спокойная ночь», Муджус и Юрий Каспарян. Мы продолжаем.
1: Пятое место. Пятое место.
0: На пятом месте у нас сегодня коллектив «Нагард». И они, ну не то чтобы не сдаются, они так бродят. Из горячей пятерки выходят в горячую десятку, потом встают на первое место. Посмотрим на их траекторию на следующей неделе, но на этой вы их водрузили на пятую ступень пьедестала почета. Итак, «Нагард», «Проклятие шута».

0: Анне.
1: Кто-то в жизни ищет любовь и почет, а моя лишь дорога на дно. Веселье чужое во мне.
2: Группа «Нагард» с композицией «Проклятие шута» на 5-м месте настоящего хит-парада. Нравится, как расположились все артисты в хит-параде? Ставьте лайк. Не нравится? Голосуйте усерднее. Давно у нас не было рубрики «Как бы пошутил я?». Хотя на самом деле какие шутки? У нас всегда много информации. Но ведь это же прекрасно. Значит, что-то происходит.
3: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
2: Ярослав Дронов, он же Шаман, пустился во все тяжкие. В своей новой песне «Россия, мама» исполнитель спел с иноагентами Земфирой, Нойзом МС, Моргенштерном, Андреем Макаревичем и Семеном Слепаковым. Ну и не только с ними, все иноагенты. «Чего?» – спросите вы и удивитесь, вздернув брови. «Спокойствие!» – ответим мы и поясняем. Это Дронов так хулиганит. Все иноагенты поют в клипе благодаря нейросети. Куда в наше время без нее? Как это обычно и бывает, реакция аудитории, конечно, очень разная. Ну, то есть, то, что называется, мнения разделились. Я бы сказал, чрезвычайно разделились. Кто-то ругает Ярослава и говорит, что он уже не знает, на чем хайпануть. А кто-то соглашается, что получилось довольно остроумно. Такие вот музыкальные скандалы гремят в 2026 году. Оценивайте сами прямо сейчас на радиостанции «Комсомольская правда» в рамках настоящего хит-парада «Шаман. Россия, мама».

0: финале этой части программы «Настоящий хит-парад» «Шаман» с композицией «Россия, мама». Рубрика «Что происходит на сегодня» заканчивает свою работу, а мы никуда не уходим, просто прервемся. Небольшой перерыв и продолжим. Это «Настоящий хит-парад».
1: «Настоящий хит-парад». На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Репортаж спецкора комсомолки Григория Кубатьяна. Как под бомбежками живет прифронтовая Васильевка. В Сочи собрали первый урожай бананов. С середины недели лето заработает на полную катушку. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: «Радио Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад продолжает свою работу. У нас впереди еще очень много информации и, конечно, объявление победителя. Но не прямо сейчас. Не спешим, не спешим. У нас очень важная рубрика. Ну, без обновлений никак. Она так и называется.
2: Новая песня.
1: Краснознаменная дивизия имени моей бабушки сменила вокалистку. Вновь сменила вокалистку. Это уже третья солистка многолюдного коллектива. Но, как и в случае с прошлыми трансформациями группы, получилось очень органично. Новый голос дивизии Александра Филиппова вот так обратилась к слушателям.
2: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
3: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Лосось во время икрометания – легкая добыча. В старину его называли лох.
2: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.

0: Это была рубрика «Новая песня». В ней прозвучала композиция «Место» в исполнении огромного и вам хорошо известного коллектива под названием «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки». Рубрика закрывается, хит-парад продолжается.
1: Четвертое место.
0: На четвертом месте «Один в поле» Люмен.

0: «Один в поле», «Люмен» на четвертом месте настоящего хит-парада. Снова рубрика. И называется она...
1: «Очень высокие отношения». Рубрика, в которой музыканты говорят правду о любви.
0: Артист брутального жанра Аким Апачев записал первую песню о любви. Композиция получила не самое очевидное название. «По бруталу». Сам исполнитель говорит следующее. «Я всегда зарекался, что не буду писать грустные песни про любовь. Но настал тот момент, когда внутреннего Есенина уже не остановить». Женскую партию в новой композиции исполнила Дарья Фрей. Именно Дашин голос звучал в одной из самых известных песен Апачева «Пливе кача». Напомним, она даже звучала в новогоднюю ночь на Первом канале. В свое время «Пливе кача» наделала много шума, так как пелась на украинском языке. Но житель Мариуполя Аким спокойно объяснял это так. «Я забрал у украинцев южнорусскую мову. Теперь она будет звучать во славу России». Конец цитаты. Этого же эффекта Аким и Даша пытаются добиться в песне «По бруталу». Итак, Аким Апачев и Дарья Фрей. «По бруталу».

0: песни.
1: Дорогие друзья, программа «Настоящий хит-парад», ну, очень разная и по эмоциям, и по музыке, и по информации. Когда по бруталу, как называлась песня Акима Апачева и Дарьи Фрей, а когда нежно и ласково, а это все впереди. Ловите кайф от того, что у нас вот такой невероятный спектр переживаний. Мы сейчас вернемся. Это «Настоящий хит-парад» на Радио КП. Меня зовут Александр Анатольевич.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какое лето ждет Россию.
4: Все-таки в этом году вот такой жары, как, например, была в 2010 году, у нас не будет, потому что все-таки выпало много снега, была относительно холодная весна такая в целом, не было большого половодья, поэтому значительная часть воды впиталась в почву, а это значит, что у нас большие запасы влаги в почве, и поэтому вот такой сухой блокирующий антициклон, который вот у нас в 2010 году наделал столько бед, вот я надеюсь, этого не будет. Контрастные температуры – это характер для глобального потепления. Поэтому можно быть абсолютно уверенным, что у нас будут то дожди, то сухая, жаркая погода, то холода неожиданные.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи. Писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
5: Число пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Геническе Херсонской области увеличилось до 11. Погиб ребенок. Об этом сообщили местные власти. Дрон ВСУ ударил по жилому дому в Геническе этим вечером. Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что при атаке пострадали 5 человек. Глава Херсонской области подчеркнул, что киевский режим совершил атаку в преддверии Дня защиты детей.
2: О нефти.
5: Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть на фоне роста мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Действующий потолок составляет $44.10 за баррель. Он должен быть

0: Или требования к соискателям Green Card, пишет Bloomberg. Высококвалифицированных специалистов не коснется нововведения, согласно которому большинство людей, желающих получить постоянный вид на жительство, должны будут подавать заявление на получение Green Card из-за пределов США. Новое заявление Министерства внутренней безопасности подчеркнуло, что новые правила не помешают ни одному достойному кандидату получить Green Card, хотя некоторые заявители все же должны будут начинать процесс через посольство США за границей.
1: О погоде.
0: В Москву со среды вернется летняя погода. 1-2 июня в столице и Подмосковье еще будет относительно прохладно. Максимум плюс 18, плюс 20. Облачно и дождливо. С 3 июня до плюс 24 градусов. Сухо с переменной облачностью. В четверг днем столичный регион прогреется до плюс 27. Пройдут небольшие дожди. В пятницу и субботу, по прогнозу гидрометцентра, днем плюс 23-28. В целом июнь будет достаточно комфортным для тех, кто не любит сильную жару, рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Ну а сейчас в российской столице плюс 15 градусов, завтра днем плюс 19-20. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 15, завтра днем будет 17-18 выше нуля. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: После небольшого перерыва мы возвращаемся к микрофону. Меня зовут Александр Анатольевич. Александр Нуждин, который всегда со мной в эфире, сейчас в свободном полете выполняет специальные задачи. Ну, а у меня задача простая, но очень ответственная. Впереди три победителя. Третье, второе и первое места, соответственно. И их надо объявить как следует. Ну, и потом, информацию никто не отменял, поэтому слушайте внимательно. Это Радио КП, настоящий хит-парад.
0: Третье место.
1: На третьем месте Константин Кинчев. «Соль».

0: Призер сегодняшнего настоящего хит-парада Константин Кинчев с композицией «Соль» на третьем месте. У нас очередная рубрика «Вспомнить все».
1: «Вспомнить

0: вспомнить все.
1: 29 мая главному бунтарю метал-сцены, царю угара, императору музыкального трэша и просто лидеру группы хором «Коррозия металла» Сергею Пауку Троицкому исполнилось аж 60 лет. Мы дико, например, желаем юбиляру бодрости духа, ломовейших концертов и, конечно, дичайшего здоровья. Ну а в честь дня рождения маэстро, давайте послушаем фрагмент из аудиоромана «Великая кошачья революция», в котором паук озвучил страшного кота-киллера, который должен убить всю кошачью братью на земле.
2: Наконец зазвонил спутниковый телефон. «Ну что там у тебя?» — раздраженно бросил в трубку заказчик.
3: «У меня две новости, и обе хорошие», —
2: хищно ответил Дунай Васильевич.
3: «Хорошее номер раз. Все южное полушарие теперь, наконец, зачищено. А хорошее номер два. Я теперь действую не один, а с целой бандой».
2: «В смысле?» — насторожились Беляк и Иваныч.
3: «Нашлось несколько котяр, которые готовы мне помогать с вашим заказом».
2: «Ты дебил!» — рявкнул Пушок. «Не отвечай, я и так знаю ответ. Перефразирую вопрос. Эти твои новые помощники, они что, еще более тупые, чем ты? Они не понимают, что ты должен ликвидировать всех котов на земле, в том числе и их? И как они вообще узнали о нашей с тобой сделке? Ты что, треплешься об этом на каждом углу? Тогда понятно, почему ты так долго не можешь выполнить свою элементарную работу».
3: «Спокойно, начальник. Не надо гладить против шерсти, а то сами окажетесь исцарапанные когтями».
2: Ничуть не смутился из-за крика заказчика киллер.
3: «Мне просто стало обидно и неприятно, что эти мерзкие писаки-журналисты называют меня нелепым штампом «маньяк, серийный убийца». Но я не серийный убийца. Мне просто нравится убивать. Я профессионал своего зловещего дела. Я записал дичайшее видео, выложил вчера его в Муртернете. Если конкретно, я рассказал тащим-то, что моя основная миссия — очистить планету от котов». Хе-хе.
1: Кстати, какой юбилей без того, чтобы его как следует отметить? Ну, без Russian водки. Ну, ни к чему не призываю, так называется композиция. Старая школа знает. Дамы и господа, в эфире Радио КП. «Коррозия металла». Russian водка. «Коррозия металла».

0: Это была рубрика «Вспомнить все». Мы поздравляли Сергея Паука Троицкого с 60-летием и прослушали веселую, я бы сказал, наизнаменитейшую, тащим-то, композицию «Russian Vodka». Такой коллектив, такая песня, такой юбилей. Мы продолжаем, мы возвращаемся к настоящему хит-параду и объявляем тех, кто на втором месте.
1: Второе место. Второе место.
0: «Чайф» — считалочка на втором месте настоящего хит-парада.

0: Вот наша считалочка, наши студийные часы, хронометр, подсказывают, что скоро-то финал. Остался один блок с самой важной информацией про происходящее вокруг нас. Ну и, конечно, с объявлением победителя после перерыва. Это настоящий хит-парад.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
2: правда». Читайте завтра. Репортаж спецкора комсомолки Григория Кубатьяна. Как под бомбежками живет прифронтовая Васильевка. В Сочи собрали первый урожай бананов. С середины недели лето заработает на полную катушку. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
3: Для лиц старше 15 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о возможности отключения России от глобального интернета.
6: Что здесь можно сделать со стороны Запада? Только физически разорвать кабеля. Но есть один момент. У нас, по-моему, через Европу проходит то, что до них достижимо, давайте так скажем, 30% трафика. Да, теоретически Америка может ввести санкции на кабеля. Наверное, тогда, как на уровне вторичных историй, дернутся и Китай, и Азия, ну и все партнеры, которые у нас по всему миру обеспечивают нам международный трафик. Но пока этого нет, только силами НАТО сделать ничего невозможно. Все, что можно добиться, отрубить европейские кабели, ну это на суд трусы. Простите еще раз. Ну, потому что здесь, еще раз, у нас будет азиатский трафик, он тоже не такой плохой, нормально выстроим кабеля, будет вместо китайских автомобилей, будет такой китайский трафик идти нормально. Мы не заметим с вами ничего.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
7: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад продолжает свою работу в эфире. Это радио «Комсомольская правда». В студии я, Александр Анатольевич. Где-то рядом всегда на орбите Александр Вячеславович Нуждин. Спасибо ему за первый час НХП. Мне же нужно произнести важнейшие слова. Обычно это делает в финале программы Нуждин. Но ладно, надеюсь, он мне доверяет, а я не подведу. Но это потом. А прямо сейчас... Ну, конечно, моя любимая рубрика. Кстати, должен сказать, дорогие друзья, тут я как-то вспоминал, а вовремя не произнес. В самом начале апреля 1996 года эта программа впервые вышла в эфир. Я про свою любимую программу «Ньюсблок».
2: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Сказано в картине «Через призму их дружбы». Ну, под стать всему этому выпуску «Ньюсблока», как на старом добром MTV, мы, конечно, должны и композицию поставить соответствующую. Итак, Red Hot Chili Peppers, Fire.

0: Сегодня в рамках рубрики «Ньюсблок», как на старом добром MTV, в рамках программы «Настоящий хит-парад», я, Александр Анатольевич, рассказывал вам про группу Red Hot Chili Peppers. Ну и мы послушали, прямо скажу, огненную композицию под названием «Fire». Рубрика закрывается, и мы переходим к следующей рубрике.
1: Есть женщины в русских селениях.
0: Dead Blonde презентовала уже свой 5-й альбом. Несмотря на название «Дело мертвой блондинки», творчество Арины живее всех живых. Певица рассказывает. 8 сольных треков складываются в одну большую криминальную комедию, где за каждой дверью очередная нелепая афера, погоня, подозрительная схема или история. Такая цитата. Ладно, посмотрим, послушаем. Мы на свежей пластинке отметили для себя 2 трека. «Преступление» и «Сахарная пудра». Во второй композиции сахар становится вне закона, и про него даже нельзя петь песни. Вот такая вот ситуация. Давайте послушаем композицию группы Dead Blonde под названием «Преступление».

0: Дорогие друзья, товарищи, время пролетело, наша встреча подходит к концу, и первый час промелькнул, да и второй час уже заканчивается. Скоро финишная прямая. Скоро объявление победителя. Но вначале, по традиции, конечно, я позволю себе перечислить всех, кто участвовал в сегодняшнем настоящем хит-параде. Итак, Jesus, звезды на Невском.
1: Здесь

0: 2-5-1-7. Серый голубь.
1: Восьмое место.
0: The Hatters и Третья. Прощай.
1: Седьмое место.
0: Андрей Князев и Алексей Горшенев. Лес.
1: Шестое место.
2: И спросил я старца, что с людьми такое, почему они лишены покоя.
0: Нагард. Проклятие шута.
1: Пятое

0: что гложет твой век.
1: Люмен, «Один в поле».
2: Четвертое место.
3: Один в поле, начни, а затем.
1: Константин Кинчев, «Соль».
2: Третье место.
4: Все как бы ровно, да только все не так, как бы хотелось мне.
1: Чай, «Считалочка».
2: Второе место.
5: Я открою окна в доме, пусть городской ворвется шум.
1: Наиважнейший момент каждого выпуска настоящего хит-парада – объявление наших условий, на которые вы с удовольствием, конечно, соглашаетесь. Итак, с понедельника по пятницу на сайте Радио КП вы ищете страницу настоящего хит-парада, находите там огромное количество исполнителей и голосуете за полюбившихся вам исполнителей или полюбившиеся композиции. Ну и потом мы отчитываемся каждую субботу в 10 утра, каждое воскресенье в 8 вечера, потому что все по-настоящему. Осталось назвать победителя этого выпуска, которого вы настоятельно нам порекомендовали поставить на первое место.
2: Первое место.
1: Победитель этой недели – группа «Кино», «Фильмы»,

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
2: Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения с Ираном, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации. По их словам, обновленные условия были направлены иранской стороне. Информация о деталях нового американского предложения не приводится. Вместе с тем, по словам одного из чиновников, внесенные изменения направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран и ускорение переговорного процесса. Ранее газета сообщала со ссылкой на источники, что, по мнению Трампа, Иран недостаточно быстро отвечает на предложение. Предложение США. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о возможном снижении ключевой ставки Банка России до 13,5% на ближайшем заседании Совета директоров 19 июня. По его словам, нынешняя динамика цен дает основания для более решительного шага по сравнению с предыдущими заседаниями, поскольку цены уже перестали расти и начали немного снижаться. Аксаков подчеркнул, что 10% все-таки такая реальная величина для ставки в России, однако инфляционные процессы пока не позволят Центральному банку снижать ставку сразу на 1,5-2 процентных пункта по сравнению с нынешним уровнем 14,5%. По наблюдаемой динамике замедления роста цен, ставка должна находиться в диапазоне 11-12%. Депутат отметил, что регулятор будет действовать осторожно, но если инфляция продолжит замедляться, ключевая ставка может в перспективе снизиться до 10%. Он напомнил, что 24 апреля Центробанк уже снижал ставку на 0,5 процентного пункта, как раз до 14,5% годовых. ООН столкнулась с угрозой финансового коллапса и банкротства из-за отказа Соединенных Штатов и КНР выплатить взносы по причинам разногласий с работой международной структуры. Это пишет Wall Street Journal. По данным издания, при нынешней бюджетной траектории организация исчерпает свои средства к середине августа.
0: О спорте.
2: Сборная Норвегии со счетом 3-2 в овертайме обыграла команду Канады в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею. Соревнования проходят в Швейцарии. Хоккеисты из Норвегии впервые в истории завоевали бронзовые медали чемпионата мира. Ранее лучшим достижением команды на мировых первенствах было четвертое место на турнире 1951-го. Сборная Канады не смогла завоевать медали на третьем турнире подряд, но она рекордсмен по числу побед на чемпионатах мира. Команда выигрывала трофей 28 раз. Последний раз канадцы завоевывали золотые медали в 2023. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.

0: Запретных Милонов.
1: Виталий Валентинович, собственной персоной в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, Виталий.
2: И здравствуйте всем.
1: У нас с вами сегодня очень насыщенная программа, много всего, но я хочу начать с того, что пришло вот буквально только что, это не заявлено в нашем анонсе. Смотрите, да, какая
2: нежданчик.
1: История. Нежданчик. Да нет, на самом деле, ничего особенного, но любопытно. Ваша героиня...
2: Прибалтийские подсвинки?
1: Да, подождите. Ваша героиня и богиня, не побоюсь этого слова.
2: Валентина Ивановна.
1: Совершенно верно. Она выступила с очень любопытным...
2: Видите, как я отгадываю? С первого... Вы знаете, это как угадай мелодию.
1: С третьей ноты, да.
2: По одной ноте.
1: Хорошо. Но это слово богиня, да, у вас рефлекс сразу включается. Но давайте так дальше и пойдем. Так вот, Валентина Ивановна предложила спрятать информацию об абортах в поисковиках. То есть, смотрите, если, ну, как размышляет Валентина Ивановна, да, женщина решила в каком-то поисковике найти информацию об абортах, а тут ей сразу в поисковую выдачу выдается всякое там о сохранении семьи, о умножении.
2: Правильно. А как иначе?
1: Виталий, а вы правда считаете, что это, во-первых, сможет сработать, а во-вторых, можно так заточить поисковик? Тогда подо что мы еще можем заточить поисковики?
2: А это нормально. Извините.
1: Да, давайте.
2: На вашем Западе, который вы так любите и постоянно каждую передачу как карамель облизываете, я могу сказать, на вашем Западе цензура еще та.
1: Так.
2: Если вы... Предположим, в поисковике где-нибудь в прибалтийском карликовом государстве набьете, как сделать, собственно, как повесить георгиевскую ленточку, вам ничего не выдаст.
1: Наспор сейчас найду.
2: Вот, но так вы же в России находитесь.
1: Ну, я могу поменять.
2: В Америке, в Европе, в Израиле есть куча табуированных тем, которые нельзя в поисковике найти.
1: То есть, подождите, вы хотите...
2: А зачем человеку искать, как сделать аборт? А вот зачем нормальному человеку вообще это нужна информация? Кто, вы мне скажите, кто из нормальных людей будет это искать?
1: Слушайте, вы меня прям в тупик отправили.
2: Ни одному нормальному человеку это не надо. А раз ненормальным людям это не надо, то и выдавать это тоже не надо. Мало того, если человек пишет такой запрос, сразу ему подсказываете. Помощь психологическая, как это... Поздравляю, вы стали мамой. То есть тут же сразу надо начинать ему помогать этому человеку. Не осуждать, а помогать выйти из этого суицидального состояния.
1: Виталий, ну хорошо, давайте отбросим идеологическую часть этой проблемы.
2: А какая идеологическая?
1: А, подождите.
2: День защиты детей 1 июня.
1: Угу.
2: Мы детей должны защищать.
1: А, то есть вы полагаете, что это вот к этой дате была приурочена такая прекрасная инициатива?
2: Эта инициатива приурочена к тому, что Валентина Ивановна прекрасный человек.
1: Виталий, но тем не менее, если мы даже оставим техническую сторону вопроса...
2: Уходите от темы про Валентину Ивановну.
1: Сейчас поговорим о богине, конечно. А даже если технически вот, да, игнорировать, насколько это возможно, к чему мы дальше придем? Если мы так будем пытаться заменять в поисковиках те или иные запросы...
2: Как совершить суицид?
1: Что еще тогда нужно будет закрывать?
2: Вы считаете, что нужно оставлять в поисковиках, и этого нету, кстати, уже сейчас. Как изготовить какое-то средство совершения террористического акта осужденного, экстремистского, мы осуждаем и так далее, или еще какие-то вещи. Это нельзя в поисковике найти, эту информацию? Почему же информацию о том, как убить ребенка?
1: Да вы шутите. Вот я, как способ изготовления взрывчатого вещества, пожалуйста, миллион. Вот,
2: а у вас,
1: пожалуйста,
2: наверное, какой-то прокси стоит.
1: Нет, у меня вообще никакого прокси. Нет. Это наш...
2: Если вы будете искать, как сделать какую-то, прости господи...
1: Давайте, подождите, это я во вражеском гугле. Давайте я в Яндексе
2: вот
1: попробую поискать.
2: Вот именно, в нашем родном.
1: Да, конечно.
2: Родном, да.
1: А вы продолжаете. Что еще нужно, вы полагаете, скрыть в поисковиковой выдаче?
2: Способы совершения суицида, способ изготовления наркотических веществ, способы совершения террористических актов. Вот, то есть эти запросы должны, конечно, фильтроваться, потому что такого
1: ну,
2: не
1: дружочек,
2: должно.
1: Вы знаете, вот что нам предлагает Яндекс? Буквально первая история. Атомная бомба своими руками. Способ изготовления взрывчатого вещества. Три способа сделать бутылочную бомбу. Что вы такое говорите, Виталий? Что
2: это
1: вы за
2: сказки
1: нам рассказываете?
2: Это неправильно, потому что это, ну, информация, ну, она опасная. А если сумасшедший какой-то это все возьмет, прочитает и будет делать бомбу, зачем это надо? Ну, реально, почему информация о том, что какой-то олигарх проворовался, но у него есть деньги, и он информацию за себя, о себе зачистил, эту информацию вы не найдете. Ну, только в Даркнете.
1: Я найду.
2: В Даркнете в вашем, американском. А у нас-то нет. В обычном интернете этого нету.
1: Виталий, есть способы, я вас научу после эфира. Дело не в этом. Дело в том, что просто, понимаете, выходит так, что ваша богиня, при всем уважении, возможно, она не очень понимает техническую сторону вопроса. Но то, о чем она говорит, пока выглядит как... ну, шутка, что ли? Или как бы популистское какое-то заявление? Так это не работает. Либо мы должны зачистить действительно полностью поисковые системы, если вот так, как вы говорите, зачистка от... свастику попробуйте набрать. Ну, все, что угодно, все запрещенное вы можете сейчас найти. Если мы будем так корректировать поисковики, ну, слушайте, я не знаю, до чего мы дойдем.
2: Я считаю, что это отражает государственную позицию, что мы не совершенно не приветствуем и не поддерживаем подобного рода способы.
1: Декларировать можно все, что угодно. Ладно, хорошо, я поняла.
2: Давайте для начала начнем называть аборт своим именем. Убийство ребенка. Кто хочет совершить убийство собственного ребенка? Пожалуйста, вот вам туда. Кто, я уверен, что никто не пойдет.
1: Хорошо, я поняла вас. Я просто так, ну, насколько я понимаю, сейчас вот к 1 июня будет очень много всяких инициатив, связанных с демографией, да, с которой у нас плохо. А между тем, ровно год назад в нашем с вами эфире мы с вами обсуждали то, что у нас теперь закрыты данные статистические по демографии в Российской Федерации. И когда я вас спрашивала тогда, год назад, зачем, вы говорили, ой, ну просто на самом деле меняется способ подсчета. Вот год прошел, эти данные так и не открылись. Ну, я рискну предположить, что дело в том, что похвастаться нечем. Как вы думаете, откроют когда-нибудь?
2: Конечно. Я думаю, когда начнут считать правильно, так и откроют.
1: А, то есть, думаете, целый год не могут считать правильно?
2: Знаете, вы говорите, как посчитать 100 с лишним миллионов населения? Это тяжело. У нас, давайте обратим внимание, что у нас прогноз погоды, который день уже лажает. Бедные люди не могут понять, как одеваться, что с собой брать. Вот это действительно проблема. Что,
1: демография говорят, не проблема. Посчитать демографию не проблема.
2: Понимаете, демография не меняет ситуацию. Демография отображает цифры, она графос, демос графос, и все. Она описывает, она не корректирует ничего.
1: Поэтому мы не хотим знать эти цифры, потому что они нас расстраивают. Поэтому цифр не надо, просто будем заниматься улучшением демографии. Я не уверена, что это так работает, Виталий. Вот в чем все дело.
2: Я думаю, что... нет, я уверен, что у нас сами данные,
1: где-то
2: они
1: есть,
2: не влияют. И я вот смотрю, пожалуйста, население, численность России. Вот, пожалуйста, вы говорите, в интернете все есть. Я открываю и все вижу. Демография в России в 26-м году. Демографическая яма, рождаемость и смертность в 26-м году. Все есть, я не понимаю.
1: Виталий, где, вы вражеские источники читаете?
2: Нет,
1: официальных
2: нет,
1: данных
2: вот,
1: нет?
2: Вот, вот, родные, все нормальные наши. Все нормальные. Понятно, что
1: прямо
2: если искать
1: сейчас
2: в вашем гугле, то там, конечно, наверное, ничего нету. Там один язык ненависти. Там, наверное, сидят экстремисты и террористы во главе с Макаревичем и шипят.
1: Мы сегодня еще шипящего Макаревича обязательно упомянем.
2: Он только шипеть и умеет. Петь-то не умеет. Бесталанный
1: в Российской
2: суслик.
1: Федерации иноагентом. Обязательно вспомним про него. Но я еще несколько слов хочу не про демографию,
2: да,
1: глазами Валентины Ивановны. Да ну сейчас вам, конечно. Нет. Смотрите, какая у нас история. Нам предлагают детям начинать работать с 12 лет.
2: Ой, вот как
1: вам эта инициатива?
2: Как вы извратили эту идею? Предлагают, что в случае, если дети хотят, и родители
1: хотят, конечно,
2: подработку делать не с 14, а с 12 лет. Почему? Потому что дети сейчас развиваются гораздо быстрее, чем это было 40 лет тому назад.
1: А мне казалось, наоборот, у нас взросление откладывается.
2: Нет,
1: учитывая то, что у нас даже...
2: интеллектуально взрослеют, они информационно взрослеют. Да, разное взросление, другое качество взросления. Они разбираются в гаджетах, компьютерах, в куче всяких вещей. Поэтому, в принципе, дети сейчас при желании могут очень ограниченное количество времени как-то полезно себя проявлять. И это нормально. Я не вкладываю в это экономическую какую-то составляющую.
1: Не вкладываете?
2: Не-не-не. Я больше, так сказать, ну вот такую трудовую, воспитательную. Ну, если ребенок в 12 лет хочет помогать, не знаю, там, папе писать промпты для нейронки.
1: Так
2: ну,
1: он в 7 лет папе может помогать.
2: Да, но
1: делов-то.
2: Он не может это делать официально. Не
1: а
2: папе,
1: зачем
2: там,
1: это официально? Папа, папа и
2: нет,
1: так ему
2: папе.
1: Копеечку
2: хорошо,
1: заплатит.
2: Хорошо, не папе. Извините, вот моя ошибка, я неправильно сказал. Не папе, а хорошо. Знакомому папе писать промпты или обрабатывать просто там какие-то, ну, там, какие-то вещи, делать какие-то там заметки. Почему нельзя ребенка для какого-то интеллектуального, допустимого для него труда задействовать там час-два часа в день,
1: Виталий,
2: и, чтобы он получал деньги?
1: Извините,
2: а что?
1: У нас просто сейчас реклама на нас наступает. Мы сейчас продолжим обязательно через 2 минуты эту тему. Просто я хочу сказать, что написанный промпт 12-летним ребенком, я бы посмотрела на результат, честно сказать. Но мы вернемся к нашим разговорам с Виталием Милоновым буквально через 2 минуты. Не уходите далеко.
0: Запретных Милонов.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Сказано на радио.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: Май в «Стройсам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Стройсам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвейл.ру.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: А знаете ли вы что?
10: Будущего знаменитого диктора радио Юрия Левитана в детстве прозвали «трубой» – зазычный голос.
11: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю.
0: Запретных Милонов.
1: А мы продолжаем, и тема детских подработок, я на самом деле правда не знаю ответа на этот вопрос. С одной стороны, мне правда очень нравится, когда 12-летний ребенок хочет заработать денег и имеет эту возможность. Это очень круто. Но мне кажется, что открывается, ну, портал какого-то ужаса. Поспорьте со мной. Ну, понимаете, ну, прежде всего, когда мы доверяем ребенка, не 14-летнего, который подросток, а маленького 12-летнего ребенка, взрослому дяде-работодателю,
2: очень,
1: уже страшно.
2: Да, слушайте, это же идет обсуждение о том, что это очень ограничено, очень, очень внимательно и деликатно. Безусловно, даже несравнимо с 14-летними детьми, в каких-то сферах, может быть, это можно было бы рассмотреть. Потому что мы спокойно доверяем наших 12-летних детей мести газоны.
1: Ну, нормально. Вот.
2: месте. Да, нормально. И совершенно доверяем мы, так сказать, соответствующей прекрасной женщине, которая бригадир там, вот, с этим метлой главной. Вот. И мы же нормально к этому, нормально. И здесь тоже 12 лет. Я вот могу сказать, что понимая, на что готовы, способны мои там 12-летние дети, ну, они, наверное, были бы рады чем-то чуть-чуть помочь. Конечно, серьезная работа им не по уму, не по способностям, но какие-то вещи. Я бы даже был бы рад, если бы мог бы в порядке просто воспитательного процесса 12-летних своих там отправлять там часок где-то поработать, просто чтобы они поняли ценность труда. Чтобы...
1: Не-не, это очень важно. Тут я согласна. Тут вообще как бы, да, ноль претензий к этой идее. Просто, опять же, еще немножко пугает, учитывая то, что мы знаем, что сейчас действительно очень не хватает рабочих рук в стране. И при общей вообще мобилизации населения на определенные работы, кажется, что вроде бы не очень правильно, чтобы дети работали вот в этом направлении.
2: Это, давайте так, это мы рассматриваем не в контексте трудовых ресурсов, а в контексте больше, наверное, все-таки воспитания. И здесь, уверен, никто всерьез на трудовые ресурсы 12-летних не рассчитывал и не рассчитывает. Вот. Но для воспитания было бы, наверное, неплохо. В то же время у нас огромное количество есть людей, которые и не 12, и не 18 лет, а даже больше, вообще непонятно, чем занимаются. Ну, просто реально непонятно, чем занимаются. На что они живут, как они живут. Хотя я бы сказал, что на сегодняшний день вопросы контроля как раз тех, кто работает, мне кажется, и представляется, это избыточные вопросы. Мы сейчас в очень непростом экономическом времени находимся. Ситуация крайне сложная. И об этом говорят все экономисты. Угу. Здесь это не какой-то, это не секрет. Пожалуйста, посмотрите данные все.
1: Это у нас в эфире об этом постоянно говорят, да.
2: Я считаю, что если мы говорим об экономике малого бизнеса, то мы должны перестать рассматривать экономику малого бизнеса с точки зрения фискальной ценности. Мы малый бизнес должны рассматривать с точки зрения экономической ценности в плане ВВП, в плане общенационального благосостояния, в плане социальной защиты. Я об этом говорю часто, много, и считаю, что на сегодняшний момент нам важнее видеть человека, который на себя работает и что-то себе зарабатывает. Вот. Да, должны быть честные правила установлены. Я хочу привести пример. Китай, где есть патент. Угу. Патент, где при определенном обороте ты платишь патент. Вот. И все. И твои отношения с государством честные и закрытые. Все, ты оплатил патент, и у тебя оборот, там, условно говоря, до такого-то количества, там, десятков миллионов рублей в нашей ситуации, и ты ни о чем другом не думаешь. Ты просто заплатил патент, и ты работаешь, потому что государство знает, что при малых оборотах, при небольшом бизнесе, в принципе, достаточно того, что ты платишь сам себе налоги, ты платишь сам себе зарплату, и ты сам себя обеспечиваешь, и тем самым избавляешь государство от любой социальной нагрузки в виде тебя. И мало того, ты платишь косвенные налоги в виде там, НДС в магазине, в виде еще что-то там, налогов в магазине, в виде работодатель, в виде, так сказать, оплаты там, коммерческих услуг, которыми ты пользуешься, не пользуясь государственными муниципальными услугами, ты становишься выгоден государству. Это, конечно, не относится к какому-нибудь там, не знаю, там, Русалу, понятно. Это гиганты, большие, средние предприятия. Они фискально ценны. Особенно те, которые работают с ресурсами, с всякими разными историями. Если малый бизнес, он не пользуется субсидией, он ничем не пользуется, оставьте его в покое. Оставьте, дайте им выжить сейчас.
1: Виталий, я вот думаю, что сейчас Минтруда в полном составе вам аплодирует стоя. Да? Ну, абсолютно точно. Но мы понимаем, что Министерство финансов, Федеральная налоговая служба уже сделала такое количество шагов в противоположном направлении, что бизнес в итоге перестал платить налоги даже в том объеме, который собирались в прошлом году. Вы это знаете. Собираемость налогов рухнула. Потому что, ну это я забыла,
2: как
1: называется.
2: Потому что бизнеса стало мало. Потому
1: он закрывается
2: что
1: просто к чертовой
2: матери. Потому что при такой налоговой
1: нагрузке,
2: при нынешней покупательной способности населения, такая налоговая нагрузка является убийственной для огромного числа малых предприятий, малого бизнеса. Она просто убивает его. Вы просто считаете доходы минус расходы, и вы получаете отрицательное значение при нынешних подходах и алгоритмах. Ну, хватит гоняться. Я прочитал недавно, кстати, слышал выступление Маргариты Симонян, которая тоже сказала о том, что хватит гоняться за малыми предпринимателями. Вы используете искусственный интеллект, который анализирует их работу. Для чего? Для того, чтобы выдавить из них последние копейки. Но вы поймите, если вы корову будете доить больше, чем она готова отдать молока, она сдохнет. Сдохнет, и не будет коровы вообще. У нас, посмотрите на количество предложений по аренде коммерческих помещений. Понимаете, я говорю как патриот, я говорю в контексте беспокойства, ведь малый бизнес – это не столько налоги. Налоги – да. Вырастет покупательная способность, отменится, или как-то мы преодолеем огромное количество санкций, они будут фискально ценны, малые предприниматели. Сейчас мы должны сберегать население.
1: Они будут фискально ценны, ровно пока они существуют. А когда они закрываются, все к чертовой матери, уже никакой фискальной ценности нет.
2: Да, возможно, я исповедую классический такой консервативный экономический подход, потому что я считаю, что экономика, она не может быть настолько выдаиваемая, как сейчас. Ну, не может. Она не работает так. И не надо говорить, что там я начитался Милтона Фридмана там, или Хайека. Или... Да нет. Ну, и Милтон Фридман, кстати, не такой глупый человек-то был. И его труды-то, кстати, лежали в основе многих-многих экономических концепций и экономических реформ во многих странах. Но еще раз. Давайте. Есть такой простой принцип экономический. Есть меньший кусок большего пирога. По-другому не работает. Угу. И когда мы гордились нашей низкой системой налогообложения, мы же сами об этом говорили там, 10 лет тому назад. Вы пиндосы!
1: Страна.
2: Пиндосы вообще недостойны. У вас тут это... От вас Жерар Депардье сбежал от ваших налогов к нам в Мордовию с 12%. А сейчас что? Мы что... Хотим повторить путь пиндосов? Ни в коем случае. Да нет.
1: А мы его повторяем карикатурным путем. Да, слушайте, очень любопытные ваши экономические рассуждения. Тут с вами трудно не согласиться, но я хочу тогда продолжить экономическую составляющую, но она одновременно и политическая. Вы Маргариту Симонян вспомнили, а я про Армению как раз хочу спросить, потому что сейчас мы знаем, и широко это обсуждается, что овощи, значит, признали фитосанитарно несостоятельными, да, их поставку из Армении, до этого воду и коньяк, до этого цветы, но это же, ну, как бы гомерически смешно. Проблема в том, что маленькая, но гордая страна хочет в Евросоюз, а ядерная держава, значит, говорит, не пущать. А мы же понимаем, что это, в общем, так. И именно так мы выглядим и в глазах армян, и в глазах всего мира, который наблюдает за этой ситуацией. Разве нет?
2: Хочет не страна, хочет Пашинян и его очень
1: маленькая... Армяне, думаете, хотят к нам?
2: Вы себе не представляете. Нет, мы-то к нам их себе-то и не зовем. Мы говорим, Армения независимая суверенная страна, и нас это устраивает 100%.
1: А почему мы не хотим, чтобы они в ЕС пошли?
2: А вы знаете, что сейчас творится в Армении? Вы просто... Это дичь какая-то.
1: Какая?
2: Когда главы, поселковые главы обходят жителей у себя в поселках и говорят, так, не проголосуйте за Пашиняна, за его партию, просто отключим все, что можно.
1: Что вы говорите?
2: Реально идет огромное давление. Пашинян действует...
1: Мне показалось, вы это в Ленобласти подсмотрели.
2: Пашинян
1: нет?
2: Действует не в интересах Армении. Абсолютно. Я не говорю про наши интересы, но дело в том, что Пашинян...
1: А мы защищаем армянские интересы в поселках. Я правильно вас понимаю?
2: Мы защищаем... Нет, мы сейчас адекватно реагируем. Если Пашинян говорит о том, что ему не нравится способ экономического сотрудничества с Россией, ему это не нравится. Он считает, что Армения должна получать прибыль от торговли персиками с Испанией, что они будут продавать персики туда.
1: Да, пусть Пашинян идет в Испанию. Я поняла вас. Просто на нас сейчас наступают новости. Мы продолжим эту тему.
2: Пашинян наступает на Армению.
1: Отлично. Продолжим эту тему после новостей буквально через 4 минуты. Не отключайтесь.
0: Запретных Милонов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Олег Бондаренко. Почему Сербия отказалась от концепции братских отношений с Россией?
12: Влияние России не только в Сербии, но и в Европе, да и, что сказать, в мире, немножко подупало. Это прямое следствие уже 5-й год продолжающейся специальной военной операции. Потому что, когда Россия на коне, когда Россия сильна, когда Россия показывает свою мощь активно и доказывает, и побеждает, да, тогда Россию все любят и боятся. Это будет харакири. Если Сербия ведет санкции против Москвы, то же самое харакири будет. Ну, Сербия не станет ни членом НАТО, ни членом ЕС, не будучи членами этих организаций, но будет сотрудничать, потому что это всегда такой, знаете, ну, путь моста, путь такого медиатора между Западом и Востоком. И, собственно, ровно в этом качестве Сербия и ценна всему миру. Если она примкнет к одной или другой его части, она потеряет свою ценность.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: Об атаках.
13: Украинские войска намеренно нанесли удар по густонаселенному району Геническо. Военных объектов рядом нет, заявил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. По его словам, это была намеренная террористическая акция киевского режима. Удар пришелся по густонаселенному району Геническо многоквартирным домам. В выходной день, когда люди в основном были дома и отдыхали. Один ребенок погиб, 11 мирных жителей пострадали. Им окажут поддержку.
0: О Ближнем Востоке.
13: Американские военные за полтора месяца морской блокады Ирана перенаправили или вывели из строя 123 судна. С таким утверждением выступило Центральное командование вооруженных сил США. 13 апреля американские военные начали морскую блокаду Ирана. В Центкоме заявили, что намерены блокировать движение всех судов, которые направляются в порты Исламской Республики, а также пытаются отойти от ее берегов.
0: О вакцинации.
13: Экспериментальная вакцина Амивантамаб полностью уничтожила опухоли у 15 из 102 пациентов с раком головы и шеи, сообщает британская газета «Гардиан». Значительные изменения наблюдались у 43 пациентов, из которых у 28 уменьшились опухоли, а и у 15 полностью исчезли. Это беспрецедентно сильный ответ у пациентов, чье заболевание стало резистентным как к химиотерапии, так и к иммунотерапии, говорят эксперты. У пациентов с раком легких результаты были

0: Российская теннисистка Мира Андреева обыграла представительницу Швейцарии Жиль Тайхман в матче четвертого круга открытого чемпионата Франции. Турнир проходит в Париже. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-2 в пользу Андреевой. В четвертьфинале россиянка сыграет с представительницей Румынии Сараной Кырстей. Турнир завершится 7 июня. Его призовой фонд – более 1,5 миллиона евро. Официальный курс доллара – 71 рубль 2 копейки, евро стоит 82 рубля 64 копейки, курс юаня – 10 рублей 49 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Запретных милонов.
2: Мы на интересном, собственно говоря, перед новостями-то прервались, потому что я не получила ответа. А что нам, собственно говоря, от этой Армении? Ну, пошла бы она в Евросоюз или куда-то еще подальше. Почему мы так переживаем? Это их дела. Разве нет?
3: Поход Евросоюза на эту территорию обычно заканчивается геноцидом и резнёй. И я вас уверяю, что главные интересанты похода Армении в так называемый Евросоюз являются ее соседи с юга и с востока.
2: Это кто?
3: Ну, из два государства.
2: Азербайджан и Турция.
3: Вот. И достаточно посмотреть на их интересы. И, в общем, Армения, в отличие от Ирана, она готова к сотрудничеству, готова стать коридором. А как мы знаем, посмотрите на Северный Кипр, посмотрите на Косово и везде. То есть там, где просится какая-то маленькая там автономика или еще чего-то, поблажка, то там начинается птичка, коготок увяз, все птички пропасть. По большому счету, что нам до Армении? Ну, для России Армения – это не просто зарубежная страна. В России армян живет больше, чем в самой Армении. Поэтому позиция армян, которые родились в Армении, их родители переехали из Армении, она должна учитываться. А Пашинян категорически против того, чтобы учитывать мнение своих граждан, живущих в России. Нет, этим нельзя.
2: А что будет? Вот подождите секундочку, давайте посмотрим. А вот если Пашинян выиграет 7 июня выборы, чего будет?
3: Армения сейчас в плане политологическом и технологическом представляет из себя Россию 96-го года образца, когда технологии, пиарщики, они правят бал. Но тут еще добавляется и небывалое давление. Вам приведу пример. Мои знакомые, которые переехали из Арцаха, из Нагорного Карабаха, после того, как она была по предложению Пашиняна отдана на территорию Азербайджану. Вот. Кстати, Нагорный Карабах, который до этого худо-бедно был частью некого переговорного процесса, благодаря Пашиняну стал абсолютно не частью этого процесса. Он вообще перестал существовать в контексте Армении. Хотя, в общем-то, много веков там жили.
2: Кто бы сказал, что Россия не выступила на стороне Армении, не помогла ей нисколько.
3: Россия выступила на стороне Армении, просто Армения не выступила на стороне Карабаха. Ведь Карабах с точки зрения международного права
2: не являлся частью
3: Армении. Ладно, хорошо, давайте не будем отвлекаться.
2: Мне кажется, что очень многие армяне не могут Карабах, Арцах простить России.
3: Потому что Россия, видимо, с точки зрения Пашиняна, это был такой для нас цунг-цванг, Пашинян предлагал России начать войну с Азербайджаном. Зачем? С чего вдруг Россия должна
2: так
3: начинать
2: нужно было, либо, войну? Мы же в данном случае...
3: Россия в этой ситуации занимала единственно правильную позицию. Мы призывали обе страны к диалогу и к мирному урегулированию. Пашинян от этой позиции отошел. Он сказал, все, диалог, мы прекращаем.
2: И вот именно после этого Армения не хочет дружить в засос с Россией.
3: Да, потому что Россия, как раз жители Карабаха, которые переехали сейчас на территорию Армении, они понимают, что более или менее мирное небо Карабаха было защищено благодаря позиции России. Исключительно благодаря позиции России, российских миротворцев.
2: А тут вдруг Россия посмотрела в другую сторону,
3: нет,
2: и
3: Россия
2: Карабах перешел в Азербайджан.
3: Россию попросили оттуда.
2: Кто?
3: Армения.
2: Нет.
3: Армения Давайте так. Армения признала эту территорию более неспорной,

0: А, частью Азербайджана.
1: Потому что она не хотела с Азербайджаном воевать.
0: Правильно,
1: без поддержки
0: и предлагала,
1: России.
0: Нет, и Пашинян предлагал нам воевать с Азербайджаном. А зачем? А
1: поняла.
0: Почему?
1: Ладно, мы будем до утра
0: знаете,
1: по этому поводу
0: сказать,
1: спорить.
0: Я могу сказать, что для меня равноценным мирное и плодотворное сотрудничество со всеми государствами Кавказа.
1: Вернемся к...
0: Сейчас мои знакомые беженцы из Карабаха мне вчера рассказывали ситуацию, что к ним пришел... они сейчас получили временное убежище в одном из поселков. К ним пришли и сказали, вы обязаны поддержать блок Пашиняна, партию Пашиняна, иначе, в общем, ваше убежище будет аннулировано.
1: Что-то мне это напоминает.
0: Аннулировано. Нет, это правда.
1: Вам ничего это не напоминает?
0: Люди вообще не политизированы. Вообще. Ага. Ноль. Они пекут джингелов хац, и они не разбираются в политике.
1: Хорошо, понятно. Виталий, значит, вмешаемся, да? Не позволим.
0: Нет, мы не вмешиваемся в суверенные дела Армении. Я могу сказать, что поскольку армянам, гражданам Армении, которые сейчас находятся за пределами Армении, не дают незаконно не дают голосовать, у меня только знакомых армян, вот
1: Виталий,
0: несколько человек
1: поняла,
0: едут специально Пашинян... на день выборов голосовать за, в Армению.
1: И эту кампанию я тоже знаю. Послушайте, Виталий, ну вот Пашинян насилует, с ваших слов, армянский народ и не прислушивается к его желанию. Армянский народ не хочет...
0: Но Пашинян не является частью армянского народа.
1: Все, вы убедили меня, да. Армянский народ...
0: Пашинян это как губернатор Яковлев.
1: Окей.
0: В Петербурге.
1: Послушайте, значит, армянский народ не хочет в ЕС, не хочет Пашиняна, но 7 числа, вероятнее всего, он насильно выберет Пашиняна и насильно через года 2-3 вступит в ЕС. Что мы в этой ситуации будем делать?
0: В ЕС Армения не вступит. Это совершенно...
1: Года через два вступит.
0: Года через два она тоже не вступит. Мы это прекрасно понимаем все. Вот. Эти песни мы уже слышали несколько раз.
1: Но вы не отвечаете на мой вопрос.
0: Молдавия тоже. Чего же она не в ЕС-то? Молдавия не в ЕС. Да, там...
1: Это долгий путь.
0: Долгий путь. Армения тем более, еще более долгий путь. К тому же очень странно представить, что Армения...
1: Тогда что же мы так суетимся, Виталий?
0: Дело в том, что сейчас мы позволяем Великобритании, настоящему бенефициару этого процесса, замкнуть некую дугу в южном подбрюшье России. И от Каспия до Черного моря, до Средиземного моря, контролировать территорию.
1: А, вот в чем все дело. Что же вы сразу не сказали? И Трамп там, кстати, тоже поддерживает, да?
0: Расширяется военный блок.
1: И Трамп поддерживает эту историю.
0: Трамп, безусловно, поддерживает, потому что блок НАТО для него важнее, чем Россия, 100%. Он сам является активным членом и главным членом этого блока.
1: Трамп враждует с Великобританией.
0: С Великобританией, ой, как враждует. Но... когда идет речь о формировании некого мощного нового военного союза с привлечением новых сил, конечно же, это...
1: В общем,
0: недавно
1: будем биться за Армению до конца.
0: Азербайджан провел учение и принял решение о переходе на стандарты НАТО.
1: Я поняла вас. Это известно.
0: Армения, по большому счету, внутри себя, она, безусловно, очень близка к России. И Армения понимает, что, в общем-то, она существует благодаря тому, что есть Россия. Ни одна страна рядом, за исключением Грузии, которая не была всегда частью России до определенного момента, не готова была защищать суверенитет Армении, и, мало того, постоянно на него покушалась. Поэтому, что касается страны, которая по делам своим доказала, что суверенитет Армении ей не безразличен, это Россия, Российская империя, Российская Федерация. И это абсолютно точно, это исторический факт. Я не хочу, чтобы вы думали, что я говорю там в контексте какого-то более положительного, более отрицательного отношения к Азербайджану, к Турции. Так. Нет, эти страны выполняют свою задачу, и с точки зрения национальных интересов они их выполняют блестяще. Блестяще. Ну, я тут вынужден признать, они строит свою Виталий, независимую позицию.
1: Мы зависли на этой теме. На самом деле, действительно страшно зависли на теме Армении. Я все пытаюсь выцарапать у вас ответ. Мы будем биться за Армению до конца или просто не будем выглядеть так странно в глазах армянского народа и всего мира и все-таки оставим ее в покое? Или будем биться до конца?
0: Армению не оставили в покое.
1: Британцы, я поняла.
0: Не оставили в покое Остапа Бендера, сына турецких подданных, понимаете, в виде Пашиняна.
1: Значит, будем биться до конца.
0: Алина Симоняна и еще нескольких людей, которые говорят по-турецки так же совершенстве, как и по-армянски. По-русски уже хуже.
1: Будем позориться до конца.
0: Да, какое позориться? Вам бы лишь бы Армения побыстрее отошла от России.
1: Да мне вообще наплевать на нее.
0: А мне не наплевать, потому что Армения соединяет нас со странами Ближнего Востока. Это наша сухопутная граница.
1: С Ираном.
0: Ну и хорошо, что вы хотите? Вам мило события, которые были в начале 20 века. Вы поймите, если бы не Россия, геноцид не был бы остановлен. Россия является единственным гарантом безопасности для братского христианского народа. Неужели это непонятно?
1: Будем вторгаться на территорию Армении, чтобы защитить братский народ.
0: Знаете, мне кажется, что сейчас у народа Армении, у граждан Армении, будем так говорить, есть исторический шанс не вестись на лапшу, не вестись на халяву, попивая кофе в центре Еревана, а принять решение все-таки, хотят они, чтобы об них вытирали ноги или не хотят. Вот, к сожалению, выбор в пользу партии Пашиняна будет означать одно, что народ сдался.
1: Поняла вас.
0: И Пашинян хоронит тысячелетнюю историю государства
1: Армении.
0: Жалко,
1: Армения. Что нас не слышат в Ереване. Мне было бы интересно услышать комментарий.
0: И Никол Бабаевич знает позицию.
1: Все, сейчас вернемся после рекламы.
2: Запретных Милонов. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Запретных Милонов.
1: Все, отошли от Армении. Давайте к нашему внутреннему. Невозможно. Невозможно совершенно, Виталий, то, о чем не говорит только слепой, глухой, слепо-глухонемой и просто... Сейчас не буду ругаться. Я про шамана. Его песня «Россия, мама». Новый клип Ярослава Дронова. Это как бы издевка над иноагентами. Хотя у меня ощущение, что это реклама иноагентов. Но, помимо всего прочего, это еще и, на мой взгляд, грубейший плагиат. Прежде чем мы начнем с вами обсуждать, я... Можно начало нашей, значит, Ярослава Дронова поставлю, чтобы наши слушатели понимали, о чем я говорю, хорошо? Сейчас, секунду буквально.

0: Он даже тональность не поменял. Но прелесть же. Хотя я рискну предположить, что, может быть, таким образом шаман, значит, вот песня-то про у Адель, про агента 007, а, значит, шаман решил, вот у него такой ФСБшный, КГБшный агент 007. Может быть, тут в этом кроется графомания? Вот смотрели же клип, да?
1: Да я, честно говоря, пытался смотреть, но это не моей песни.
0: Ну мне что вы
1: нравится.
0: Говорите? Ну надо но же это обсудить, ну, я
1: надо,
0: понимаю.
1: Надо посмотреть клип целиком, да. Если, ну, я считаю, что есть разные направления в русской музыке, и такое направление, как шаман...
0: тырить музыку и... у американских исполнителей,
1: слушайте, ну,
0: да, хорошо.
1: А почему вас не смущает там Филипп Киркоров, который вообще там половину песен
0: поет? Смотрите, какая история. Король ремейков у нас один. Если шаман считает себя королем ремейков, то, я надеюсь, они подерутся с Филиппом Бедросовичем. Продолжайте.
1: Истинный
0: ариец, да.
1: Еще много есть людей, которые что-то занимали. И у нас тоже что-то занимает. Я, в принципе, что касается схожести музыкальных произведений, тут не особо парюсь.
0: Да бог с ним. Вот. Бог с ним. Ну, а по смыслу-то понравился вам клипешник?
1: Ну, это не мое. Я вот вспоминаю, «Ник ночи будет помянуто». Знаете, я очень плохо высказывался о таком певце, как Шнуров. Очень плохо высказывался. Мне не нравится мат-перемат. Я считаю, что он себя изжил полностью.
0: Подождите, но теперь он с Лещенко поет, и вновь продолжается бой, или что-то,
1: хорошо,
0: и Ленин тревожный,
1: да,
0: в груди.
1: Молодец, молодец. Я не знаю. Я просто не слушаю,
0: да,
1: его,
0: молодец,
1: поэтому,
0: конечно,
1: не могу сказать. Но когда... Помните, был легендарный клип, который триггернул как раз других исполнителей, которые выступали тогда с антигосударственной позицией.
0: Какой? Патриотка?
1: Когда Химкинский лес. Помните, Шнур выпустил клип «Химкинский лес». И вот это было очень талантливый, это был супер-мега-талантливый троллинг вот этих вот «Маши несогласных», Джейн Чириковых и прочих-прочих. Это действительно было интересно. Я не готов обсуждать моральный облик шамана, Шнура и так далее. Я говорю про песни. Вот в 11-м году, в 12-м, это было круто. Сейчас...
0: Вашу оду Шнуру я поняла. Но...
1: Нет, не, еще раз говорю, что при всем, при том, что я совершенно вот на сегодняшний день, последние много-много лет, не разделяю вот его, так сказать, творчество, потому что я считаю, что он действительно, творчества уже там нет никакого.
0: Позволите ли я верну вас к шаману, потому что, видите ли, он вызвал, мягко говоря, острую реакцию. Может быть, так и задумывалась эта история, потому что хайпажорство никто не отменял. И мы понимаем, что звезда, наверное, должна быть хайпажором, но, может быть, в ней должно быть что-то еще. Так вот, ну, если кто-то думал, что... Надо сразу сказать, да, что в клипе шаман выложил портреты всех иноагентов. Сам он предстает в образе такого садиста-КГБшника в белой рубашке, ну, такой эстетика гестапо, да, из советского кабинета. Но ему это вообще близко. И вот, значит, выложены иноагенты, которые потом он им поет, и они ему вторят про «Россия, мама». Это выглядит... Да.
1: Ну, это выглядит забавно.
0: Это выглядит забавно. И иноагентам страшно понравилось. Иноагенты различные очень по-разному высказались. Монеточка, признана в России иноагентом, по-моему, террористом и экстремистом, она ужасно обиделась, что ее там нет.
1: Так она, потому что бездарность.
0: Да, ну, почти наверняка...
1: Ее никто не помнит.
0: Понятно. Галкин... Подождите.
1: Монеточка...
0: Галкин признанный экстремистом, террористом и прочим.
1: Да, но его хотя бы знают.
0: Он сказал, что... Почему он такую старую мою фотографию взял? Взял бы сегодняшнюю фотографию, было бы гораздо более убедительно.
1: Его сегодняшняя фотография никому не известна.
0: Очень красивая фотография. Варламов и Яшин сказали, что никто так, признанный иностранными агентами в Российской Федерации, говорит, никто так не пропагандирует либеральные ценности, как шаман. Он тут вам и ЛГБТ поддерживает, и снижает весь пропагандистский пафос, и иноагентам площадку дает, которые поют «Россия, мама». В то же время патриотические блогеры в ярости от этой песни.
1: Ну, видите,
0: это... Не показывает ли нам скрытую фигу шамана?
1: Это как раз показывает плюрализм мнений в нашей стране.
0: Вот так это видите.
1: Да, мы в демократическом государстве живем.
0: Я, кстати, посмотрела, и на агентом шаман сегодня не признан. Удивительное дело.
1: Вот, и я считаю, что как раз, что... Ну, если Яшину понравилось, не стоит насторожиться.
0: Кому?
1: Нам. Насторожиться.
0: Так.
1: Почему это ему нравится?
0: Начинайте настораживаться.
1: Поэтому, ну, это действительно, видимо, была... это была такая закладка, это была сразу провокация...
0: Но не получилось.
1: Которая вынуждена... Которая 100% должна была триггернуть и вызвать реакцию у медийных людей оппозиционных.
0: И, видите, вот. Вызвала?
1: Но, опять же...
0: Аплодируют.
1: Опять же, наверное, тот художественный стиль, который есть у шамана, он недостаточно ироничен. Потому что шаман, насколько я слышал его вроде песню одну, «Я русский», он такой более сахарный. Понимаете, он другой.
0: Вы
1: он...
0: сейчас, осторожно, ЛГБТК плюс вашими молитвами признана экстремистской организацией, запрещена.
1: Да, да. Он, шаман, он не сатирик, он не ироничен, поэтому он, наверное, не тот человек, который должен вот так вот тонко троллить оппозицию. Я понимаю, что, скорее всего, это результат его семейной коллаборации.
0: То есть вы полагаете, что Мизулина была... Вообще там же целая бригада этим всем занималась. Неужели никто не мог сказать, ребят, мы делаем что-то не то?
1: А с точки зрения промоушена, мы с вами об этом говорим уже 5 минут. Это значит, что этот клип...
0: О Пашиняне мы говорили 15 минут.
1: Да, но Пашинян еще тот кретин, извините меня.
0: Так вот почувствуйте разницу. Мы о шамане тоже говорим, как о кретине. Вам не кажется?
1: Я могу сказать так, что музыкальный мир очень раним. Очень раним, и он очень разный. И, знаете, говоря о шамане или там, о каких-то еще некоторых исполнителей, я предпочитаю, наверное, их особо не комментировать, потому что я не понимаю эту музыку. Это не моя музыка. А если не моя, то ну, зачем я буду свою вкусовщину какую-то тут пропагандировать? У меня моя музыка, которая мне нравится. Понимаете? И, к сожалению, к счастью для меня, говоря о патриотизме, я слушаю 6-ю симфонию Петра Ильича Чайковского. Вот для меня
0: и
1: это патриотизм.
0: И тут все вздрогнули и напряглись. И что, Милонов, в каком-то из наших с вами предыдущих эфиров писали в комментариях, что, господи, Милонов собственным ртом называет фамилию Чайковского и просто не испаряется от ужаса и омерзения.
1: Чайковский – это, ну, безусловно, это синоним великой русской музыки. Чайковский. Хотя я искренне считаю, что Чайковский забывать о других великих композиторах нельзя. Они по-своему интересны, по-своему хороши. Я не музыкальный критик, и не гоже мне об этом говорить. Но когда ты слушаешь произведения в церкви Петра Ильича Чайковского, мне нужны слова.
0: А в церкви вы что слушаете Чайковского?
1: Детский альбом.
0: Детский альбом
1: это
0: в церкви?
1: Произведение в церкви
0: называется.
1: В смысле,
0: эту пьеску из детского альбома, я поняла.
1: Или 6-ю симфонию. Да, господи, куча. Или Римского-Корсакова. Да неважно кого. То там слова не нужны. Не нужны кривляющиеся, анимированные лица иноагентов. Потому что русская любовь – это про смысл. Русский патриотизм – это про любовь к родине. Это не про то, что есть какие-то уроды. Это про то, что есть мы, есть великая Россия, которая возвышается над всеми. Вот смысл сакральной русской любви. А если мы будем сравнивать себя с кем-то другим и жить в состоянии сравнения с кем-то, то мы превращаемся в прибалтов. И это очень плохо. Прибалты – это страна, не дающая гениев, не дающая талантов. Пес с ними. Россия не может себе позволить вот этот паттерн поведения мелкотравчатого йоркширского терьера.
0: Я поняла. Вот если бы вы сейчас не сбились на Прибалтику и страны Балтии, я бы, может быть, даже... Но я уверена, что сейчас Петр Ильич где-то там на небесах смотрит на нас, утирает платочком скупую мужскую слезу, скатывающуюся по его ухоженной прекрасной бороде. Виталий Валентинович, спасибо вам большое за этот прекрасный монолог, диалог. И, в общем, мне кажется, что мы ответили на все главные, актуальные вопросы. Виталий Милонов был в студии радио «Комсомольская правда». Спасибо вам большое.
2: Запретных Милонов. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О Ближнем Востоке.
3: Иран внесет свои поправки в текст соглашения США, если президент штатов попробует изменить его. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ, ссылаясь на источник. Как отмечает собеседник агентства, внесение Трампом каких-либо правок в текст соглашения совсем не означает, что Тегеран автоматически их примет. Обязательно последует реакция Ирана. По его словам, Исламская Республика полностью готова и к тому, что соглашение не будет подписано. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия для соглашения с Тегераном. По ее данным, обновленные условия были направлены иранской стороне.
2: О нефти.
3: Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть на фоне роста мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Действующий потолок составляет $44.10 за баррель. Он должен быть пересмотрен летом в рамках механизма, который предусматривает автоматическую корректировку предельной цены каждые 6 месяцев. Евросоюз планирует завершить подготовку и официально представить новые ограничения в начале июня.
2: Об образовании.
3: Миноборнауки России изменило правила поступления в аспирантуру. С июня документы можно будет подавать только через сайт госуслуг. Если вы поступаете в учебное заведение, которым Россия управляет вместе с другой страной, можно использовать их электронную систему. При подаче заявления через сайт госуслуг дадут уникальный код. Также для поступления теперь нужно предоставить портфолио с научными достижениями. Изменились и правила для целевого обучения, когда юрлицо или государство оплачивает учебу. Количество таких мест и платных мест будет объявляться не позднее 15 апреля каждого года. После этой даты изменить количество платных мест будет уже нельзя.
2: Обо всем.
3: Американская группа «Металлика» установила рекорд посещаемости для немецких арен, собрав около 95 тысяч зрителей на Олимпийском стадионе в Берлине. По данным организаторов, это примерно на 5 тысяч больше, чем собрал концерт U2 на той же площадке в 2009 году. Выступление длилось около 2 часов и включало главные хиты группы за 45 лет на сцене. Завершился концерт фейерверком. Шоу стало одним из самых масштабных в истории выступлений «Металлики» в Европе. И о погоде в эти минуты в российской столице 15 градусов со знаком «плюс», завтра 19-20 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 15 градусов, завтра днем будет плюс 17, плюс 18. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
4: Здравствуйте, дорогие любители приключений и науки. В эфире «Активная полевая жизнь», программа, которая рассказывает о молодых ученых, которые двигают российскую науку вперед, об их открытиях, работе и, самое главное и интересное, об их экспедициях. Выходим мы в рамках десятилетия науки и технологии. И сегодня, как всегда, три человека в студии. Это ведущий Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук.
5: Евгений Сазонов, шеф-редактор «Комсомольской правды», путешественник, популяризатор науки и кандидат филологических наук.
4: А в гостях у нас сегодня Евгения Сомова, старший научный сотрудник Национального парка «Земля леопарда». «Земля леопарда», кто не знает, это национальный парк в Приморском крае, созданный 5 апреля 2012 года с целью сохранения и восстановления популяции редчайшего дальневосточного леопарда. Но кроме дальневосточного леопарда, в этом национальном парке еще идет очень много экологических программ по сохранению и других очень важных для нашей природы моментов.
5: И в рамках нашего спецпроекта вместе с фондом «Защитники природы» мы рассказываем о научных сотрудниках, которые не просто работают на территории ОПТ, но являются сотрудниками самих этих самых ОПТ. И наш сегодняшний гость реализовывает очень интересный проект не просто по восстановлению ландшафта, но и связанный с рекреационной нагрузкой. Расскажите, пожалуйста, о чем этот проект.
6: Проект «Лес живи, лес свети, водопады береги». Мы его так назвали, потому что вообще, на самом деле, за ним кроется наука. Потому что, по-хорошему, его бы назвать научно обоснованное восстановление ландшафта кравцовских водопадов. Но кравцовские водопады, они для нас стали уже настолько родными и любимыми, поэтому мы вот назвали их так, потому что для нас это такой посыл. То есть мы восстанавливаем лес для того, чтобы водопады дальше радовали человека. А что, собственно, произошло? Произошло то, что водопады находятся рядом с дорогой, то есть любой житель Приморского края и турист, проезжая по дороге в Хасанский район, останавливается и буквально через 5 минут оказывается у живописного каскада водопадов из 5 водопадов. И вот эта природная достопримечательность, она была вот таким диким туризмом погублена. И чтобы ее сохранить, в 1984 году ей дали статус памятника природы. И дальше этот статус, он еще больше усугубил ситуацию, потому что туристические компании, они вот этот статус памятника природы, он привлекал еще больше туристов, и теперь люди массово автобусами начали выезжать на этот территорию, и, значит, там что, организовывался пикниковый отдых, было большое количество кострищ, и, собственно, вот так вот за 40-50 лет территория деградировала. А как мы вообще, почему мы взялись за эту территорию? Потому что вроде как памятник регионального значения, и мы сейчас вот на федеральном уровне про это говорим. Потому что в 2012 году был создан Национальный парк «Земля леопарда». И в 2013 году я пришла работать в «Землю леопарда» и попала в отдел науки. И мне сказали, что, Женя, твоя задача сделать так, чтобы, в общем-то, и леопарды на земле леопарда наши процветали, но и так, чтобы и туризм развивался, потому что созданы мы в статусе национального парка. И вот такие две противоречащие задачи, с одной стороны, сохранить природу, с другой стороны, открыть свои двери и развивать туризм, в общем, найти какой-то такой компромисс сложно. И задачу эту я решила взять как в качестве своей диссертации, и как раз-таки мы нашли территорию в ареале дальневосточного леопарда, которая была убита туризмом, и стали изучать, то есть как, за какой период времени, какая динамика у хвойно-широколистного леса, что вот он так деградирован просто под действием ног человека, что есть люди ходили, вытаптывали, то есть там не было никакой транспортной нагрузки, квадроциклов, нет. Просто люди ходили к водопадам и жгли костры, и был пикниковый отдых. И разбираясь с этой историей, то есть мы считали турпоток, проводили картирование, смотрели, какие виды остались, высокосбоеустойчивые, низкосбоеустойчивые. И, в общем-то, определили для себя, как развивать в дальнейшем туризм на земле леопарда.
4: Вопрос такой, но неужели не легче было, опять же, не национальный парк делать, а, скажем, заповедник? Тогда бы вообще решался легко вопрос и по восстановлению популяции леопардов, да, и по восстановлению территории, где находятся Кравцовские водопады. Просто взять, никого не пущать и спокойно давать природе восстанавливаться, помогая ей. А здесь же просто, ну, взвалили на свои плечи такую, действительно, вы сказали, вещь, которая... Две вещи, которые плохо друг с другом уживаются. И туризм, и восстановление редких животных, растений.
6: Да, но, к сожалению, получается как? Вот если говорить про территорию Национального парка «Земля леопарда», мы находимся на самом юго-западе Приморского края. Это уже территория близко к трем границам – Россия, Северная Корея и Китай. И там проходит трансграничный коридор. То есть мы не можем создать здесь заповедник, потому что часть территории – это... торговые пути, то есть там у нас есть, проходит и железная дорога, и автомобильная трасса, вот, то есть оно вырезано из территории нацпарка, но часть, она все равно примыкает, то есть здесь нужен более гибкий режим охраны природы, поэтому у нас есть на территории нацпарка есть заповедное ядро, есть рекреационная зона, хозяйственная, и, в общем-то, вот в рекреационной и хозяйственной зоне мы можем развивать и туризм, но мы предполагали изначально и сразу, что у нас популяция леопарда дальневосточного будет расти, будет расселяться, и лучше всего вот эти рекреационную хозяйственную зону оставить для леопарда, потому что мы и называемся «Земля леопарда». А туризм, вот как его развить так, чтобы это не являлось каким-то сильным фактором беспокойства, то есть вот над этим мы ломали голову, изучали, как убивались Кравцовские водопады, и в том числе, то есть у меня было несколько стажировок за рубежом, и в итоге получилось так, что мы поняли, что вот именно такой массовый туризм нам нужно вынести в буферную зону. Как раз-таки Кравцовские водопады – это не ядро, не прям ареал, где у нас располагаются леопарды, а оно вынесено за пределы. И как раз-таки мы взяли эту территорию под свою опеку, и здесь, ну, решили, во-первых, мы сделали деревянный настил, то есть по нацпроекту «Экология» в нас поверило государство, и нам дали десятки миллионов на то, чтобы мы сделали вот этот настил. То есть вначале была научная работа, мы описали, какое состояние ландшафтов, насколько все деградировано. Дальше эту статью опубликовали, подали по нацпроекту «Экология» на субсидию, и нам дали на первую очередь деньги. Мы сделали деревянный настил, что снизило вот этот антропогенный пресс рекреационный на ландшафты. Вторую очередь вот этого деревянного настила нам уже профинансировал бизнес, банк ВТБ. То есть в нас еще поверили дальше. И именно вот этот проект, который «Лес живи, лес цвети», это уже такая вишенка на торте. То есть мы проделали большую работу. То есть это, я сейчас вам рассказываю, с 2016 года научная работа была. Потом, получается, в 20... В втором году мы вот этот деревянный настил, и мы смотрим, что есть отклик природы, то есть ландшафты стали восстанавливаться. Но там, где было все уже в 4-5 стадии дегрессии, то есть очень убитый ландшафт, оголенные корни деревьев, и почва уже переуплотненная, очень твердая, то есть там процесс восстановления идет очень плохо. Там это вот пикниковые поляны были, кострища, и вот здесь мы... Как раз-таки фонд защитников природы, вот мы подались на этот грант, чтобы точечно вот эти места, которые очень плохо восстанавливаются, то есть люди уже там не ходят, но они сами плохо восстанавливаются, вот чтобы здесь провести точечно посадки растений для того, чтобы эти процессы самовосстановления запустить, потому что сама природа с ними не справится.
5: А как выбирали виды растений, которые будут применяться для такого восстановления ландшафта? И почему выбрали именно те, а не иные?
6: Виды мы изначально решили, что так как мы, несмотря на то, что территория Кравцовских водопадов – это не сам национальный парк, но мы взяли эту территорию под свое шефство и теперь развиваем здесь экологический туризм. И вот эти принципы заповедания мы передаем и на эту территорию. Поэтому привносить какие-то виды, которые здесь не должны быть, мы изначально отвергли эту идею. То есть виды всей местной флоры. И дальше мы подбирали виды, которые будут почвоукрепляющую функцию выполнять, которые будут вот этот ландшафт, который сползает, они его будут укреплять и держать. И поэтому у нас много в посадках рододендрона, потому что он еще и красиво цветет. То есть мы, с одной стороны, решили добавить красок весной, чтобы туристы, когда пришли, и еще нет зеленых цветочков, листочков, зеленых листочков, но уже какие-то виды цвели. И вот мы выбрали рододендрон, потому что у него хорошая почвоукрепляющая функция, и плюс он ранее цветет. Также вигела ранее тоже. То есть это вот виды местные, и они эндемики. Причем было интересно так, что очень с точки зрения науки можно хорошо все посчитать, подумать, расписать. То есть на каждый участок у меня был целый план посадок. То есть где-то, где сходы с тропы. Вначале у нас была зеленая изгородь. То есть мы с волонтерами создавали зеленую изгородь, чтобы здесь туристы больше не сходили с тропы. Дальше по склону мы высаживали рододендроны и чуть-чуть выше сирень амурскую, потому что она дает хорошую поросль, чтобы вот весь наш склон задернился.
4: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Активную полевую жизнь». Мы выходим в рамках десятилетия науки и технологий. Как всегда, двое ведущих в студии. Это Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук. И я, журналист «Комсомольской правды», ведущий рубрики «Окно в природу» Евгений Сазонов. А в гостях у нас сегодня старший научный сотрудник Национального парка «Земля леопарда». Это очаровательная Евгения Сомова. Встретимся через пару минут. Не переключайтесь.
2: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
4: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Активная полевая жизнь продолжает свою активную полевую работу в эфире. Мы выходим в рамках десятилетия науки и технологий. Мы – это постоянные ведущие Антон Юрманов и Евгений Сазонов, кандидаты наук, популяризаторы науки. И наша сегодняшняя гостья Евгения Сомова, старший научный сотрудник Национального парка «Земля леопарда», автор удивительного проекта «Лес живи, лес цвети, водопады береги», который восстанавливает ландшафт в памятника природы «Кравцовские водопады» и учит туристов бережно относиться к природе.
6: Есть у нас виды, которые очень похожи на то, что нам нужно, но они другие. И нам говорят, да, вы их сажаете, никто не поймет, что там это не то. Я говорю, ну, дело в том, что я сотрудник отдела науки, я пойму, что это не то. И нам все-таки нужно то, что там должно произрастать. Да, в общем-то, так, с трудом, но мы нашли, и радостно, что в этом году как раз весной уже, то есть мы посадки проводили осенью, и весной я пришла проинспектировать наши саженцы, и многие уже зелеными почками, где-то уже даже небольшие бутоны, хотя мне поставщики обещали, что только на четвертый год наши саженцы начнут цвести, и для нас это большое счастье, что вот большой процент приживаемости, и значит вот наши склоны потихонечку, то есть начнут зарастать. То есть вот здесь идея такая, что мы вот этот основной поток не контролируем, потому что люди ходили, было несколько троп, как дойти до водопадов. Сверху сопок, снизу сопок. Вот мы этот поток регламентировали. Вот есть настил, он приподнятый. Идут сейчас люди только по нему. И вот проект с фондом защитников природы хотелось вот штрихи доделать, чтобы было ну совсем вот прям хорошо.
4: То есть высадка растений, эндемиков, она не только помогла укрепить склоны, да, но и возродить почву, но и как бы добавила красоты уже к достаточно красивому месту, правильно понимаю?
6: Да, да, добавила красоты. То есть вот эти оголенные участки, которые говорили о том, что здесь в прошлом был дикий туризм, сейчас потихонечку здесь начинают, да, цвести растения. И мы еще в рамках проекта создавали буклет, где рассказывали про историю водопадов, про то, как можно убить территорию и как можно осознанно подходить к ее восстановлению. И вот в местах, где мы высадили саженцы, мы вот там тоже еще и таблички поставили о том, что здесь мы посадили молодые саженцы и просим к ним бережно относиться, потому что скоро они подрастут, то есть им еще нужно подрасти, где-то вот они уже начали цвести. Но так, чтобы массово вот эту красоту создать, как в японских садах, потому что у нас там очень много вот таких видов, еще и вишни, и абрикосы, то есть как сакура, вот что-то такое мы там создавали. Немножко даже в ландшафтный дизайн ударились, потому что у нас водопады, вода и вот вся вот эта история. И да, мы работаем с людьми в том плане, чтобы они тоже видели вот эту динамику, как убитая территория, как ее легко убить, и как шаг за шагом мы ее восстанавливаем и просим от них тоже такого ответственного отношения.
4: Ну, люди откликаются, я так понимаю, все-таки.
6: Сейчас, да, уже легче. Сложнее всего было в самом начале, потому что очень здорово, ну вот, наверное, взгляд со стороны научного сотрудника, очень здорово работать в полях. Немного сложнее писать статьи, еще сложнее выигрывать деньги, и радостно, что откликаются разные структуры, вот. Но самое сложное — это работать с людьми, потому что вот содержание всей этой инфраструктуры, оно требует внимания. То есть у нас сейчас установлены видеокамеры и служба охраны, которая круглосуточно и круглогодично следит за этой инфраструктурой, которую мы создали. И за вход теперь берутся деньги. То есть раньше это была территория ничья, и то есть все ходили как хотели и отдыхали как хотели. И туркомпании там как-то свои туры организовывали, то есть все было стихийно. И сейчас вход на водопады стоит 250 рублей. И люди из крупных городов, когда приезжают, они легко платят эти деньги, проходят по маршруту и говорят, как здорово, вот наконец-то до нас дошла цивилизация, вот, вот здорово, и вот оставляют хороший отзыв. А местные люди, они, вот я помню этот момент в самом начале, когда только запустили экотропу, они приходили и говорили: так, вы что, вообще с ума сошли? Какие,
4: да,
6: деньги?
4: Мы же здесь всю жизнь бесплатно, и деды наши бесплатно, да, а вы тут...
6: Да, да, я вот под этим кустом всегда шашлыки жарил, и вот эта вот надпись, это я ее еще школьникам написал, а вы мне тут говорите, да, и то есть ни в какую. И у нас уже кассир, она там местная девушка, она говорит, ну все, не хотите, не платите, идите. И было так отрадно, что некоторые люди, некоторые и не платили, а некоторые возвращались и вот доставали деньги с кошелька, платили в кассу, говорили, знаете, а хорошо сделали. Вот хорошо сделали. Потому что если вот мы просто некоторые моменты организовали, то есть там остались эти зоны пикниковые, барбекю, только теперь есть специальные мангалы, где это можно культурно пожарить, а не как вот эти стихийные кострища, которых было порядка 30 вот этих больших кострищ. Для меня было большим радостным моментом, что вот местные жители доставали деньги и сказали, знаете, хорошо сделали.
4: То есть воспитали людей с экологической точки зрения все-таки, да?
6: Хочется в это верить.
5: Евгения, проект во многом для России уникальный. Он находится на стыке и оценки рекреационной нагрузки, и ликвидации накопленного экологического ущерба, глубокой научной проработки перед тем, как заниматься восстановлением ландшафта. Ну и, собственно говоря, в значительной степени популяризации экологии. Есть ли перспектива его тиражирования на других ОПТ России?
6: Мне кажется, перспектива такая есть. И тиражировать, я думаю, да, можно и нужно, и мы даже сами сейчас некоторые элементы своего же проекта будем тиражировать, потому что в этом году опять подались на грант Фонда защитников природы и уже даже не надеялись, что нам опять одобрят заявку, но нам одобрили. И дело в том, что под управлением земли леопарды находится еще и Дальневосточный морской заповедник. И в Дальневосточном морском заповеднике там, помимо морской акватории, есть еще острова. И один из них — это остров Попова, который примыкает, он находится после острова Русский, то есть очень рядом к Владивостоку. И в летний период времени десятки тысяч людей стремятся отдыхать на островах, потому что там и вода чище, и живописно, ну и вообще на острове отдыхаю. И как раз-таки там есть полуостров Ликандра, то есть небольшой такой северный участочек Дальневосточного морского заповедника, где тоже есть маршрут, но пока там не экологическая тропа. И вот эти десятки тысяч людей, они отдыхают на белом пляжу несколько дней, а потом их тянет исследовать окрестности. И как раз-таки они хотят попасть на этот полуостров Ликандра и даже иногда ломятся туда, а там стоит пост охраны. И вот опять-таки нужно найти компромисс, как этим людям дать доступ и, собственно говоря, может быть, их тоже заразить идеей осознанного отдыха на природе и рассказать про деятельность заповедника. У нас там много всего интересного, уникального. То есть нужно дать этот доступ. А для этого нужно грамотно рассчитать допустимую рекреационную нагрузку. То есть какой поток туристов не навредит этой экосистеме? Все островные экосистемы, они более уязвимы, потому что они отделены от материковой части. Если там что-то где-то нарушится, то как это, откуда восполнить? Ниоткуда. Вот. И сейчас поэтому здесь мы будем тоже вначале проводить экологический мониторинг. Но у нас уже глаз немного наметан. Мы видим, что вот эти склоны, которые есть к достопримечательностям, там у нас есть очень знаменитый Кекур-штаны, такая небольшая скала в виде штанов. И все туда идут фотографироваться. И вот этот склон, он под 45 градусов, то есть мы уже видим сразу, что здесь нужно лестницу делать с перилами, чтобы люди не шли по склону, потому что это все формирует линейную эрозию. И мы уже просто на Кравцовских водопадах, у нас глаз наметан, и где-то элементы мы уже сразу видим благоустройство, как нужно их внедрить.
4: Евгения, что бы вы хотели пожелать или посоветовать молодым людям, которые, вдохновившись такими проектами, тоже хотели бы связать свою жизнь с экологией?
6: Я хотела бы пожелать верить и дерзать. Потому что я помню очень хорошо, что когда я занялась проектом по Кравцовским водопадам, мне говорили, что я фантазер. А часть коллег верили в то, что... То есть какая была идея? Перераспределить турпоток, чтобы массово он пошел на Кравцовские водопады. Вот. Но мне говорили, это такая местечковая вообще достопримечательность региональная. Никто на это деньги не даст, это вот все вообще неинтересно. Но мы не сдавались. И вот надо дерзать, просто дерзать, писать в фонды, верить в свою идею, и отклик, он найдется. Может быть, какие-то тоже найдутся корифеи, даже если где-то ты что-то не знаешь, они подправят, подскажут. Вот главное очень хотеть. И дерзать. Не просто хотеть, хотеть и дерзать.
4: Ну вот, собственно, один из таких корифеев сегодня был у нас в гостях. Это Евгения Сомова, старший научный сотрудник Национального парка «Земля леопарда». Человек, который воплощает в жизнь прекрасный, замечательный проект «Лес живи, лес цвети, водопады береги», который восстанавливает ландшафт памятника природы «Кравцовские водопады». И успешно это воплощает, потому что не только место стало красивым, но и сумели воспитать огромное количество людей в правильном экологическом направлении. Друзья мои, наша программа подошла к концу. Напоминаю, что вы слушали «Активную полевую жизнь», программу, которая рассказывает о молодых ученых, которые двигают российскую науку вперед, об их открытиях, работе и, самое интересное, об их экспедициях. Мы выходим в рамках десятилетия науки и технологий, и сегодня, как всегда, три человека в студии. Это ведущий Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук.
5: И Евгений Сазонов, кандидат филологических наук, шеф-редактор «Комсомольской правды», популяризатор науки и, можно сказать, человек, который открывает не только грани науки, но и грани природоохраны уже теперь слушателям по всей стране.
4: А все благодаря, повторяю, нашей сегодняшней гости Евгении Сомовой, старшему научному сотруднику Национального парка «Земля леопардов». Всего доброго, друзья. Встретимся, путешествуйте, защищайте природу.
5: До встречи в тревожных далях.
4: До встречи в тревожных далях, друзья.
6: Пока-пока.
2: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Народный артист России Стас Михайлов о том, что всему свое время.
8: Есть хочется, а есть полезно. Вот нам зачастую в большинстве случаев хочется. Вот я обдумал, я ж пел, да, только был неизвестен. Все ровно то же самое делал. Но вот я хотел петь. Думаю, ну я хочу там быть, хочу петь там, хочу все. Думаю, все делаю то же самое, а ничего, тупик. А почему в какой-то момент калитка открылась, и я пошел петь? А потому что калитка открылась не когда я захотел, а когда Бог посчитал нужным, готов я к этому или нет. Когда ты понимаешь, что ты прижат к стене, и некому больше обратиться. Вот, видимо, в этот момент не то, что это наши хотелки. Бог видит в тебе твои намерения уже, все, что ты правда не можешь, ты свои силы исчерпал. Вот именно в такие моменты, наверное, происходит помощь от Бога. Когда ты, не полагаясь на свои силы, что ты великий, офигенный, в один момент все заканчивается, и ты как ребенок начинаешь просто выть, все, я упал, больше встать я не могу, я не знаю, что делать, тупик. И вот в этот момент Господь дает силы, берет тебя вот так, и все, и повел. И дальше начинает происходить каким-то удивительным образом вещи, которые, казалось бы, ну, что здесь особенно? Все ровно то же самое происходит, но как-то все открываться начинает. То не понимали, тот стали слушать, то тут какие-то прям награды, все там, концерты, и все, и пошло.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О Ближнем Востоке.
3: В Иране опровергли информацию о возможной отставке Масуда Пезешкиана. Об этом заявил глава правительственного информационного совета Ильяс Хазрати. Слухи не имеют ничего общего с реальностью, а президент занят управлением страной и служением народу всеми силами, сказал он. Материалы в СМИ об отставке главы Исламской Республики – часть информационной кампании, направленной на подрыв общественного единства, отметил Хазрати. Он обратил внимание, что за последние месяцы зарубежные СМИ и связанные с ними информационные сети неоднократно распространяли аналогичные сообщения, которые ранее уже были опровергнуты официальными источниками. ООН находится на грани банкротства, поскольку США и Китай приостановили выплаты организации в борьбе за контроль, пишет Wall Street Journal. Вашингтон не заплатил организации миллиарды долларов, а также вышел из десятка ее программ и учреждений, включая ВОЗ, для борьбы с тем, что Дональд Трамп называет расточительными расходами и неэффективной политикой. Задолженность штатов перед ООН составляет более 4 миллиардов долларов. Китай, в свою очередь, усугубил кризис в организации, задерживая платежи, несмотря на то, что Пекин называет себя главным защитником ООН и фактическим лидером по финансовым взносам. 34 человека госпитализированы после отравления в кафе в Пятигорске. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. 5 человек отказались от госпитализации. Люди почувствовали себя плохо после посещения кафе паназиатской кухни. Обстоятельства заражения выясняются. Региональное управление Следственного комитета начало проверку и может возбудить уголовное дело. Массовость ситуации привлекла внимание губернатора.
9: О судебных делах.
3: Бывшего настоятеля Шаолиня Ши Юн Синя приговорили к 24 годам тюрьмы. Суд установил, что на протяжении почти 30 лет он использовал свое положение в храме в личных целях. В частности, речь идет о присвоении имущества, а также участии в коррупционных схемах, связанных с получением и передачей взяток на сумму около 300 миллионов юаней, 44 миллиона долларов. Монах признал свою вину.
9: О спорте.

0: 20. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Вопрос дня.
2: Добрались. Итак, вопрос у нас на 100 рублей, как говорится. Но на самом деле гораздо больше. Хорошая подготовка к единому госэкзамену обойдется более чем в 500 000 рублей, заявили эксперты. Я не буду погружаться, или сделаю это немного позже, чтобы сэкономить время. Так вот, стоимость занятий, конечно, зависит от уровня преподавателей. Речь в первую очередь про репетиторов. С начинающими педагогами стоимость доходит до 1200, с опытными до 3, с экспертами ЕГЭ от 4000 рублей. Главное тут не поперхнуться, да, когда говоришь в прямом эфире. Одно занятие в неделю по одному предмету уже, получается, обходится от 54 до 150 тысяч рублей за год. Вот. И когда этих предметов несколько, то что получается, мы работаем на что? На репетиторов. Знаете, я встречала, конечно, людей, родственников моих, которые говорят, не надо репетиторов, есть школа, и вот человек должен сам учиться в этой школе. Мы можем придерживаться разных позиций, и вы в том числе, но мне интересна ваша точка зрения, желательно с примерами из собственной жизни, из прошлого, да, с нынешними там, детьми, внуками, племянниками, соседями. Нужны ли детям репетиторы для подготовки, в первую очередь, конечно, к экзаменам, во вторую очередь вот просто, чтобы подтянуть предмет. Либо это какая-то, знаете, сыр в масле история получается, слишком все комфортно. Я не знаю, были ли у вас репетиторы, но вот у меня первый и последний появился, когда я готовилась поступать в ВУЗ. Вот тогда, и там, знаете, я поступила. Вот это был результат. А когда сейчас репетитор есть, а оценка так себе, ну, и слава богу, мол, не двойка, ты за что деньги платишь? В общем, вот такая у нас история на сегодняшний вечер. Поэтому не откладывайте в, как-то говорят, долгий ящик, дальнейший. Вот как всегда, забываю вот эти прописные истины. Звоните 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ирина уже есть у нас, Волгоград. Здравствуйте. Ирина, вы выключаете радиоприемник, вы будете слышать меня в телефонной трубке, все будут слышать нас в эфире, и будет хорошая связь. Рассказывайте свою точку зрения, пожалуйста, Ирина. А все, Ирина повесила, взяла трубку, да? Я это услышала, знак бум. Ничего, Ирина перезвонит. 8 800 200 ровно 9702. Нужны ли детям репетиторы? Роман с нами на связи, Красноярск. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Так, ваша точка зрения, Роман?
3: Видите, нет, но по моей точке зрения, это репетитор.
2: Что это такое?
3: Я, то есть, не говорю, что... как говорится, все это нереально. Вот приведя свой пример, то есть я вам, это в каком 2005 году, единственная наша Кемеровская область, она не сдавала ЕГЭ. То есть я приехал поступать в Красноярск, здесь было это ЕГЭ. То есть и у меня не было никакой подготовки к этому ЕГЭ.
2: И что случилось? Вот. А то прервалась у нас там связь. Вы за или против? Я так и не поняла. Ну,
3: Я против.
2: Ага, вы то приехали в Красноярск из Кемерово.
3: Да, приехал в Красноярск. У нас не было ЕГЭ в то время вообще, а в Красноярске его уже ввели.
2: Так.
3: И то есть для меня это было так дико, но, вы понимаете, я только сдав первую алгебру, не подготавливаясь нигде, мне сразу сказали, зеленый цвет, любой факультет берите. То есть, но несмотря на то, что когда я пошел, вот про репетиторство речь мы начали, завели, да? Я записался к репетиторам.
2: И?
3: Ну, когда пришел к репетиторам, то есть, ну, репетиторы такие говорят, типа, а что ты к нам пришел? То есть,
2: ну, слушайте, вы одаренные, значит, у вас уровень, школа была классная, ну, что поделаешь?
3: А нет, что? Так в плане того, что мы, как это объяснить так?
2: Ну?
3: Если правильно говорить-то.
2: Ну вот смотрите.
3: Мы же больше не научим, чем
2: Нет, не соглашусь. Смотрите, вот вам... Нет. Я вам вот... Может, я неправильно вас поняла, но я вам приведу свою историю в пример, в противовес. Я в школе, ну, вот, знаете, была по алгебре, вот когда вот пошла самая такая... Самый такой жир. Тук-тук, откройте. Нет, никого нет дома. Вот прям... И вся наша семья говорила, да мы гуманитарии, да, но математика, нет, не слышали. Все говорили.

0: А были 90-е, и надо было куда-то поступить. Вот надо было, это обязательно вообще, вот, потому что это 90-е. И к чему я веду? Мне наняли репетитора, к которому я, по математике, к которому я пришла, он мне что-то там нарисовал, треугольник, и говорит, ну и как тут решается? Я говорю, не знаю. Вот так примерно разговаривала, ну, девочка в пубертате. Так вот, буквально через 2 месяца я перестала ходить на прогулки, потому что моя любовь к математике зашкалила так, что я сидела и решала. И получала от этого просто немыслимое удовольствие и поступила. Хотя все говорили, мы гуманитарии. Понимаете? То есть больше можно все-таки выучить. И медведя можно научить кататься на велосипеде. Главное, насколько бить его. Я вот стояла на этом
1: исполнении. Главное, он хотел этим заниматься.
0: Нет, это насколько бить, понимаете? Вот я вот не хотела. А потом вот это называется вбили. Спасибо вам большое. Движемся дальше. Звонки идут. 8 800 200 ровно 9702. Нужны ли репетиторы? Олег из Москвы, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария. Ну, тоже 9-10 класс, правда, 100 лет назад, тоже очень серьезные проблемы с математикой. И репетитор, вот лето 88-го года, после 10 класса, в итоге я поступил в институт.
0: Подождите, не торопитесь, Олег, скажите мне, 88-й год, сколько он тогда стоил? Вы не вспомните, сколько тогда платили ваши родители?
2: Боюсь, что что-то, это очень тяжело вспомнить, 10 рублей, что-то вот, наверное, что-то вокруг 10 рублей. Но это был 88-й год.
0: Я понимаю, да, так, 10 рублей, это был, наверное, хороший репетитор, 10 рублей-то, это не, ну как, десяточка, ну, так, жирненько.
2: Да, это были короткие занятия, буквально серия занятий по английскому, в итоге английский я сдал на 4, так. Я запомнил эту фразу, что «I am proud of being a Moscovite». У меня были проблемы с английским, но 4 я получил на экзамене в ВУЗ, в историко-архивный. А еще была литература. Ну, сочинение я тоже написал на 4, историю сдал на 5. Прошел 13 баллами. Сам 20 лет назад немножко как репетитор тоже поработал. Какой-то тоже у меня было пару-тройка там учеников чуть-чуть, но это было, да, 20 лет назад приблизительно. Поэтому...
0: Я просто вот так сижу и думаю, а есть такое слово «московайт»? Нет, я понимаю, что я как ученик советской школы...
2: А «московит»?
0: Я просто... У нас было... Знаете, придумывались специальные слова для Советского Союза, но вот у них нету милиционера. И нам придумали «милишмен», да? Хотя такого слова нету. Вот «московайт» тут, по-моему, из этой же области. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Тверь на связи. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот я свой пример расскажу. Дочка у меня училась в школе, ну, не очень хорошо. Mm-hmm. Я там говорю, ну, дай хоть дневник посмотреть. Она говорит, папа, зачем тебя расстраивать? Ну, я как бы это философски к этому относился. Сам учился в школе плохо. Вот. Ну, без репетитора я поступил в военное училище, как бы прошел там определенную школу жизни, но не суть. В 16 году мы за репетитора платили, тоже она, математики, она очень сильно просела, 750 рублей, 2016 год. Потом, да, после репетиторов она сказала, что школа – это ерунда полная и потерянное время. Но она потом поступила на платный это, в институт, медицинский институт, закончила его. Она научилась на платном год. За хорошую учебу ее перевели на бесплатный. Она закончила, сейчас у меня ординатура заканчивается, и репетиторы сделали большой толчок. Вот по образованию ее и самостоятельность ее проявили. Ну вот я просто два других человека, какой был и какой сейчас.
0: То понимаете? Есть вы считаете, что толк из индивидуальных занятий ого-го еще какой? И главное, подход.
3: Да, я просто на себе это прошел. Когда я занимался спортом, у нас массовый спорт был. Например, я там ходил на бокс. Так. Нам давали всем одни и то же. Никаких результатов у меня не было. Как только я начал заниматься сам индивидуально, и сразу, соответственно, были совсем другие результаты, понимаете, уровень вообще на голову вышел. Поэтому только индивидуализм способен развить в человеке что-то, понимаете.
0: Mm-hmm.
3: К сожалению, сами мы в детях это мы сами не разовьем, понимаете, у нас не хватит ни выдержки, ни сил.
0: Ну да, детям, особенно в переходном возрасте, нужен значимый взрослый. Стать значимым
3: взрослым... Только посторонний, понимаете.
0: Да, это и есть значимый взрослый, такой психологический термин. Это значит, ты никогда не можешь, будучи родственником, ну, как это, папой или мамой, да, стать им. Это может стать тренер, педагог, друг семьи. Ну, то есть тот, кто для него авторитет и вызывает, соответственно, доверие. Это найти такого, это большой успех для любого человека. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Нужны ли репетиторы? Дмитрий из Москвы, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Мне кажется, репетиторы нафиг не нужны, потому что я хочу стать дворником.
0: Молодец, Дмитрий. Добрый путь. Я обожаю это хулиганье. Он думает, что он сейчас сорвал банк. Милота какая. Дмитрий, а вы еще с нами? Будущий дворник. Нет? Вообще дворником тоже надо умеючи быть. Знаете, как бы мести это... Я вот недавно бабушку вспоминала. По-чистому идем, когда метем и пол моем. Я все же думаю по-грязному. Нет, по-чистому. Если бы не она, я много чего не умела в жизни. Ольга, Петербург с вами на связи. Ольга, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Так, Ольга, а сколько вам лет?
5: 39.
0: 39, очень приятно. Просто голос такой молодой, что подумала, вот вчера, вот выпускница завтрашняя. У нас минутка остается. Нужны нам репетиторы или нет, и нашим детям?
5: Очень нужны, потому что ребенок программу совершенно не объясняют, и учителя просто забивают. И приходится, наверняка придется ребенку по английскому языку нанимать репетитора.
0: А зачем английский-то нужен? Искусственный интеллект сейчас переведет. Ну, это провокация.
5: Я понимаю, что провокация, но этот без. Если будет двойка за год, то ребенка могут не перевести.
0: Понимаю. Спасибо вам большое. Друзья, в следующем блоке после короткого выпуска новостей мы продолжим. Звоните 8-800-200-9702. Нужны ли репетиторы за большие деньги нашим детям?
6: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков о том, кто в первую очередь пострадает из-за закрытия Ормузского пролива.
8: В общем-то, с Великой рецессией там, в США, начало 20 века, тут сравнивать, наверное, не стоит. Тем более, кстати, что проблемы-то основные будут не в США, не в развитых странах, а как раз-таки в развивающихся, в странах Африки, Юго-Восточной Азии. То есть тех, у кого меньше денег, потому что, опять же, за ту же самую нефть, которая осталась на рынке, за нее конкуренция усиливается, и она растет в цене. Потому что, ну да, ближневосточные поставщики зажаты на Персидском заливе, но остальные-то производят нефть. И Южной Америки, и мы экспортируем ее, и там Норвегия, условно говоря, Север Африки. И соответственно, но ее будет получать тот, кто готов будет заплатить больше денег, а это далеко не бедные страны, то есть те же самые Соединенные Штаты, там европейцы и прочее. Поэтому, условно говоря, если будет голод, то не в развитых странах, а в развивающихся, там, где и так проблемы есть. И в этом и циничность некой ситуации, что Соединенные Штаты заварили эту кашу с Ближним Востоком, соответственно, а теперь страдать будут те, кто отношения к этому не имеет. То же самое продовольствие подорожает, где меньше могут позволить себе купить, там, в бедных странах Африки, Юго-Восточной Азии. Вот там действительно это может закончиться и гуманитарной катастрофой.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Вопрос дня.
0: Вот читаю под ВК видеотрансляции. Кстати, подписывайтесь на Рутубе. Это наша официальная страница Радио КП на Рутубе. В ВК нужно подписаться, и можно вот с нами общаться. Пойди напиши без репетиторов ЕГЭ, ОГЭ по математике или обществу, если некоторые профессора не могут сдать. Ну, честно говоря, я вот такие оценки слышала, но вот уровень каких-то вот этих математических историй меня иногда подпугивает, учитывая, что у меня была профильная математика, и я не знаю, зачем они это в школе изучают, это же как-то отталкивает. География стала такой сложной наукой, что я боюсь, что не смогу помочь сделать домашку вот по географии. И биология стала гораздо сложнее. Но, в общем, ладно. 8 800 200 ровно 9702. Нужны ли репетиторы нашим детям для подготовки к экзаменам, для того, чтобы подтянуть оценку? Анна из Москвы, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Мария. Да. У меня категоричное мнение. Нет, не нужны.
0: Вот оно. Нужно нам такое мнение. Давайте.
9: Единственный момент, который у меня в жизни случился, когда у меня были репетиторы, в этом была необходимость, это не про подготовку, тогда еще ИГА не было, не про подготовку к экзамену, это был перевод в другую, в школу, в которой просто физически не было 5 класса, меня перевели сразу в 6, и мне требовался репетитор для подтягивания, ну, буквально за 2 месяца, полной программы класса, который я перешагнула и пропустила. Более того, в этой прекрасной школе дети с 1 класса учили английский, а я даже не начинала. И вот в этом случае репетитор понадобился. А для подготовки к экзаменам, и в частности к ЕГЭ, знаете ли, если ребенок не может сдать экзамен, это вопросики к школе, это вопросы к преподавателям.
0: Это вопрос к преподавателю. Анна, знаете, давайте мы сейчас поставим, вот вы такой самородок. Do you speak English? Today.
9: Just a little.
0: Just a little bit.
9: Знаете, спасибо. Я английский, кстати, с помощью репетитора потянула таким образом, что потом... Я английский больше не учила никогда.
0: Ну все, одни же самородки нас окружают. Это вот вам, пожалуйста, слушатели радио «Комсомольская правда». Окей, call me again, please. 8-800-200-9702, Москва на связи. Павел, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Да. Но я считаю, что это все индивидуально на самом деле. Кому-то нужны репетиторы, кому-то нет. Но больше поддержу предыдущего дозвонившегося слушателя. Считаю, что вопросы к школе. На самом деле, если школа сильная и учитель действительно старается донести до ребенка знания, то... Как правило, репетитор не нужен.
0: Понимаете, Павел, смотрите, у меня встречный вопрос. Вы простите, сейчас будет такой, знаете, с козырей зайду. У вас дети, у вас дети есть?
10: Да.
0: Есть. И вот смотрите...
10: Занимаюсь репетитором.
0: Это мой муж 2.0. Репетиторы есть, но они не нужны.
10: Ребенок занимается с репетитором... Начал заниматься до школы еще и продолжает. Сейчас закончил 4 класс.
0: А какой предмет?
10: Занимается русский язык. Сдал на 4, хотя в течение года четверок практически не было. Учитель постоянно в школе ставит ему 3. И репетитор реально подтягивал его. Это очень было
0: русский
10: видно,
0: язык
10: очень
0: это
10: сильно,
0: но... очень сложный предмет. Особенно в нынешней системе обучения. Просто да, а по литературе согласен, я вообще молчу. Там иногда, я не знаю, кто сломать может ногу или руку, но вот там особенно вот эти... Это что, по-вашему, сравнение... Нет, я сейчас что-нибудь сочиню. Гипербола или метафора? Это вот самое простое, то, что мы проходили. А у них еще надстройка из каких-то еще... приемов литературных, их несколько штук там. Понимаете, я что хотела спросить, задав вам вопрос, если у вас дети. Вы сказали, это индивидуально. Так ребенок же в жизни сам не скажет, я готов сам подтянуться. Ну, очень редкий ребенок.
10: Но для этого есть родители, и мы должны видеть, понимать, справляется он, не справляется. То есть по некоторым предметам я вижу, что ребенок реально обладает знаниями, но по какой-то причине он... не может высказать свое мнение, может быть, стесняется в классе это сделать, либо еще какие-то на него там окружающие силы воздействуют.
0: А может сам, поняла, а может, на ваш взгляд, сам родитель с ним подтянуть его, позаниматься?
10: Конечно, но если есть знания, опять же, все зависит от родителя, какой подход и как человек может излагать. Вот в нашем случае... У нас, получается, репетитор, она очень много подходов сказала. У нас были слезы, у нас она отказывалась от нас, мы ее просили опять
0: вернуться. Это так ваш ребенок с ней обходился, что она аж плакала?
10: Нет, ребенок плакала. Она отказывалась от занятий. Но молодая девушка, она... Когда начали заниматься, она еще была студенткой. И в итоге они нашли какую-то игровую форму, и он с удовольствием занимается. А с учителем у него отрицание идет. И учитель не может его заинтересовать. Конечно, у учителя много таких детей, и они индивидуально не могут погрузиться к каждому, потому что дети индивидуальны. Хотя, если взять наше прошлое, мое детство, мне 40 лет. И когда я учился, учителя как-то находили к нам.
0: Вот я только хотела это сказать. Вы прям сняли с языка. И... Конечно, сейчас есть талантливые учителя, но в большинстве своем учителям как-то вообще все равно. Когда моей маме...
10: Очень холодно относится.
0: Да, вы знаете, когда мой старший сын моей маме, педагогу с огромным стажем по истории и по педагогике, он рассказывает, что творится на уроках, я обожаю это наблюдать. Я даже видосы снимаю. Ну так, для внутреннего семейного пользования, конечно. Потому что у мамы глаза вот как у из сказки Огниво. Помните, там у собачек были глаза такие сначала размером с блюдце, потом с тарелку, еще что-то. Вот это такие глаза, потому что она не верит. А она не верит. Спасибо за звонок. Мы и китайский учили с детсада, пригодилось, особенно в постхрущевскую эпоху. Зачем вам китайский пригодился в постхрущевскую? Нико. Откуда это? Английский в школах учили со второго. Да, со второго, это правда. Так, 8 800 200 ровно 9702. Калининград на связи. Игорь, здравствуйте.
11: Да, Мария, здравствуйте. Ну, я так думаю, что я не негативно отношусь к репетиторству, особенно специалисты, для них это работа, для кого-то основная, для кого-то дополнительная. Но в целом я считаю, что знания должны получать в школе, вот, и поступать со знаниями школьными, потому что репетиторство — это время, нагрузка, ну, финансы, конечно. Угу. Помимо школы должны быть увлечения, спорт, да, не знаю, свободное время, прогулки и так далее. Репетиторство, я думаю, вот если человек хочет, там, школьник, знать тот же английский язык больше, чем школьная программа. Ну, конечно, пожалуйста. А так сейчас какая-то массовость этого репетиторства. Наверное,
0: да, потому что не сдать ЕГЭ, ОГЭ. Там какие-то странные, я не знаю, более сложные, хитрые, с подвыподвертом задания. Вот сейчас у нас в Москве есть такая, знаете, как всероссийская есть проверочная работа по другим городам, а в Москве есть МЦКО, московская там тра-та-та, проверочная работа. Ну, проверка знаний. Так бабах, и как сюрприз, что вероятность и статистика больше стала занимать место, чем должно быть, они к этому готовились. Ну, в общем, очень все так относительно. И школы какие-то сейчас, ну, вот, ну, не получается, не знаю. Я вот разочарована совершенно образованием, ну, совершенно.
11: Тем более разочарование, mm-hmm. потому что... Круто, когда репетиторство для знаний, да, а для сдачи и поступления только, ну...
0: Формализм, это формализм, да, так себе, вот это хорошая характеристика. Так, друзья, 8 800 200 ровно 9702, Самара на связи, здравствуйте, Павел.
12: Самара?
0: Да, Самара, Павел, слушаю вас.
12: Ну, я в 71-м году поступал в Куйбышевский политехнический институт, Самара теперь. Вот. Учился в физико-математической школе. Было 9 часов математики. Но папа с мамой решили отдать мне еще репетитора. А тут очень просто делал. 100 олимпиадных задач на неделю. 100. Ну, плюс то, что еще в школе. Ну, и когда поступал в институт, вот высшую математику сдавал, я не решил задачу.
0: При поступлении в институт разве сдают высшую математику? Сдают алгебру и матанализ?
12: Нет, конечно, нет. Да. И, то есть я не решил задачу, но мне поставили 5. Я просто не успел дорешать.
0: За что вам? За какие заслуги 5-то поставили? За какие заслуги, если вы не решили задачу, 5 поставили?
12: А я не успел вычислить, то есть у меня было правильное решение.
0: Все было понятно, вы просто не написали там равно 5, да, например, равно 20.
12: Да, там было 4 варианта, с Игорем до сих пор дружим, он все писал, остальные варианты я решил, за 40 минут. А тут вот так получилось. Поэтому, когда есть ответственность, за тебя платишь, ты решаешь, конечно, по сегодняшним понятиям, еще 100 задач решать олимпиадных.
0: В общем, как в армии. 100 задач олимпиадных, и все будет, как говорится. Так, друзья мои, смотрим на наш опрос. Нужны ли детям репетиторы для подготовки к экзаменам? Опрос ВК. И соответственно, я нажимаю «Проголосовали». Практически больше в 2 раза. Нет, не нужны. 33,33. Да, нужны 66%. 0,67. Вот такая у нас история получается. И тут мы экзамены сдавали без репетиторов. У нас была сильная школа. Сейчас, к сожалению, образование построено таким образом, что без репетитора по некоторым предметам, к сожалению, никуда. Такая точка зрения. Спасибо большое всем, кто звонил, всем, кто высказывал мнение и просто слушал итоги дня. Впереди у нас Коц-аналитика. Александр Коц, мой коллега Игорь Измайлов. Ну, а итоги дня вернутся завтра.
6: Вопрос дня. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Философ Александр Дугин о сети интернет.
13: Как будто речь идет о том, свободный интернет или контролируется государством. А в реальности надо ставить вопрос так. Он контролируется нашим государством или враждебным государством? Никакого нейтрального, независимого, свободного интернета с возможностью двигаться куда угодно не существует. Системы западных спецслужб, они, собственно, создали это военное изобретение интернет для ведения сетевых войн против врагов. Только сейчас наше государство осознало, что суверенитет в информационной сфере – конечно, выражается и в замедлении, и в отключении каких-то сервисов для того, чтобы у нашего государства контролировало эту информационную повестку. И нас будет контролировать либо наше государство, либо враждебное. Все. Дальше уже говорите, там, хочу бродить по сайтам. Да кто вы такие, что вообще много хотеть? Просто идите на работу, идите, делайте свое дело, живите, воспитывайте детей, будьте нормальными людьми. Сейчас это превратилось в аддикцию, в просто заболевание, как алкоголизм. Алкоголизм или наркомания. Кроме цифровой реальности есть очень много других прекрасных вещей. Тем более, что эта система не является не только несвободной, она курируется, контролируется.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: Об атаках.
7: Украинские войска намеренно нанесли удар по густонаселенному району Геническо. Военных объектов рядом нет, заявил пресс-секретарь.